0: постоянно говорить об этом, то это напрягает людей. Ну, только вот поэтому. А так пусть любит себя, как хочет.
1: Дома пусть там у себя в ванной красуется перед зеркалом и так далее.
2: Может быть, мы сами для кого-то кажемся такими людьми. Ну, кто-то думает, что вот она вот зазнайка про себя там вот ходит там своими чем-то там, не знаю,
3: трясет волосами.
1: Пышными своими везде заполняет.
2: Губы накрасила, вон, смотри, чего. А я, может, только на пути любви к себе, поэтому, ну, лучше не осуждать.
3: На самом деле, я вчера пролистывала Инстаграм, и там была фотография девушки с очень хорошей фигурой. Вот. И в комментарии зашла, и какая-то девушка пишет, ну и как после этого любить свое тело? Просто такая безысходность в этих словах. Вот. А я думаю, ну, а как не любить? Ну, это же твое тело. Оно же тебе дано Богом, и другого не будет.
1: Отлично. Я хотел бы сейчас вот немножко, чтобы мы могли обсудить библейский текст, который об этом говорит. Велин, можно тебя попросить открыть Евангелие от Матфея, 22 глава, 37-39 текст. Не так много в Библии сказано о том, что нужно себя любить, но есть одна зацепка, о которой мы сейчас поговорим и обсудим, что это значит. Давай, 37-39 стих.
2: 22 глава, да?
1: Да.
2: Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь».
1: И?
2: Вторая же, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
1: Смотрите, Бог сказал, что первая главная заповедь – возлюбить Бога. И с этим все понятно. Но вторая – «Возлюби ближнего твоего». Те, кто с вами рядом, слева, справа, вас окружают, как самого себя. Вот как вы понимаете, это констатация факта просто, что ты себя и так любишь? Или это, так скажем, призыв к действию, что возлюби ближнего и себя возлюби?
3: Скорее призыв к действию, наверное.
2: А я думаю, констатация.
1: Отлично, уже две стороны. Теперь, Сергей, зависит от нас, на кому мы приоднимся.
0: Ну, я не знаю. Я думаю, что это констатация, потому что это, мне кажется, это же, типа, он не подростком говорил. Там все-таки более-менее взрослые люди сидели, и он, типа, ну, мне кажется, больше обращение к ним, потому что они чаще не любят сверстников и, ну, и других людей, чем подростки и так далее.
1: Да. То есть здесь вообще не о внешности, мне кажется, говорится, да? Это вообще, в принципе, об отношении к себе. Мы себя кормим, одеваем, вовремя спать ложимся, мы себя там ухаживаем за собой. Это сейчас вообще не о макияже, да, наверное, говорит Христос. В те времена, как бы, люди, дай Бог, чтобы ты был одетым, обутым, чистым. Потому что, да, там, ходить не по земле голыми ногами, чистым, вот, чтобы у тебя была одежда, и это уже любовь к себе. Сегодня нам нужно что-то больше, наверное, да, чтобы назвать, что мы...
2: Но сегодня очень много комплексов развивается из-за соцсетей, из-за того, что люди смотрят на то, какие другие супер-классные, идеальные. На самом деле не существует людей, которые живут в Инстаграме в реальной жизни. Девушки в реальной жизни так не выглядят, как они выглядят в Инстаграме, ну и парни тоже. Вот поэтому это вот... Это иллюзия, это обман, он порождает еще больше комплексов, чем раньше. Потому что наши родители, например, да, или старшее поколение говорят, что вот раньше жили все нормально, как бы ничего и не парились там, кто как. Ну, потому что время другое, потому что у нас есть больше на что смотреть, больше с чем сравнивать.
0: Я думаю, что, мне кажется, во все года, ну, вот на протяжении всего человеческой истории, у всех были комплексы, в любом случае. Просто, ну, типа, проходит это время и возраст, соответственно, все забывают и говорят, что, типа, да вот, наше время было нормально.
2: Но время все равно изменилось сейчас.
0: Ну, согласен.
1: То есть, чаще всего комплексы связаны с возрастом, да? Сегодня это больше подростковый возраст, и понятно, что когда человек с 12 там, лет или со скольки начинает меняться, начинает расти, у него там могут быть там большие уши, ноги длиннее, там, одна, другой, руки какие-то длинные. Нет, это правда, друзья. Когда человек растет вот активно, у него могут быть происходить в этом, ну, в его физическом, так скажем, организме, ну, изменения. Ну, они происходят часто, и я вот об этом слышал, я не скажу сейчас точно, не специалист, но действительно бывает так, что один орган растет быстрее другого. Там можно на рука немножко больше. Там, ну, не настолько, чтобы это было понятно, друзья. Я хочу, чтобы вы понимали, что это действительно так, и чаще всего именно в этом возрасте подростки обращают внимание на свой большой нос, там, который торчит, на свои глаза, на уши, то есть, которые им не нравятся.
2: Это еще связано не только с тем, что он там как-то неожиданно растет, но и с тем, что в этом возрасте у человека происходит
3: идентификация себя как личности. То есть если там совсем в детстве он смотрел просто там, кто его родители, кто его друзья, uh-huh. смотрел на других людей, то потом, когда он становится старше, в подростковом возрасте, он начинает смотреть на себя, кто я в этом мире. Он оценивает себя, как бы, он смотрит, что, ага, там, красивых любят больше, там, тех, кто хорошо учится, любят больше, значит, я там, вот, я недостаточно красивый, я недостаточно умный, и вот, ну, в этот момент происходит либо, как бы, то, что он начинает себя гнобить, ну, там, как-то себя не любить чаще всего, или, ну, как бы, вот, ищет, короче, как он себя...
1: Хорошо, но я вот к тому, что хотел бы, чтобы мы не только говорили о подростках, а вообще говорили о людях, о всех, всех возрастов, а именно молодежь. Мы сегодня все-таки для молодежи снимаем эти программы, и ребята задаются этим вопросом. Я хотел, чтобы мы сегодня как-то постарались ответить на него. Что значит любить себя? Вот так, как Бог хочет этого. Если Бог хочет, чтобы мы любили себя, как это должно быть на самом деле? Это должно быть, ну, уход за своей внешностью? Или это что-то более глубокое, там, психологическое, внутреннее, душевное?
3: Ну, мне первое слово приходит в голову – забота.
1: Забота,
3: когда мы любим
1: отлично.
3: Кого-то, мы о нем заботимся. Даже если перевести с себя как-то, посмотреть на ближнего, да, когда мы любим, к примеру, своих родителей, и родители, когда любят детей, они о них всегда заботятся, они так проявляют свою любовь. И мне кажется, это и Бог этим тоже проявляет свою любовь. Это такая вот высшая степень.
1: То есть заботиться о себе,
3: да?
1: Да? Заботиться. Это что значит? Гигиена.
3: Конечно.
1: Еда.
2: Хорошая
1: сон.
2: Еда.
1: Все делать вовремя. Забудьте о своем теле физическом, о душевном состоянии, наверное, да?
3: Да, прежде всего, на самом деле. Это самое главное.
2: Хорошо. Мне кажется, если ты любишь себя, угу. то ты будешь выбирать для себя лучший круг общения, лучшие занятия, лучшее развитие. То есть, угу. если я не люблю себя, то есть я считаю себя каким-то недостойным, например. Mm-hmm. Например, девушка или парень выбирает себе там спутника жизни или какого-то, ну, нормально, пойдет. То есть я считаю себя недостойным чего-то лучшего. Там как бы, ну, пьет иногда, ну, побивает там на выходные, ну, ничего страшного, ну, я такого заслуживаю, как бы, ну, куда мне, как бы, я вот, ну, то есть оцениваешь себя, ну, так. Не очень.
1: Часто и молодежь, когда поступить куда-то, например, в техникум, в колледж или в университет на высшее образование. И я действительно слышал много ребят, да не, вышка для меня, то что мне, типа, я колледж, не, это не выше, это моя планка, колледж или техникум. То есть люди не верят в себя, люди не, или, может быть, в их семье никто, вот, например, ни папа, ни дедушка никогда не учился в вузе. Они всегда проработали на заводе, и он понимает, что, значит, я тоже не дорасту, да, то есть нет, вуз – это не мое. Вот эти моменты еще относительно...
2: Да, вот у меня, например, в семье нет высших образований ни у кого.
1: Вот.
2: А я пошла.
1: И как ты решилась? Это другая тема, конечно.
2: Да.
1: Это другая тема.
2: Ну, я считаю себя достойным. Тяжело, конечно, не справляюсь.
1: Хочу попросить Милену. Милена, открой, пожалуйста, еще один стих. Мы прочитаем сегодня из Библии. Это пророк Исаия, 43 глава, 1 стих. Прочти нам, там сказаны еще очень важные слова.
3: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой».
1: Спасибо. Господь через пророка обращается к своему народу. И в Библии, мы знаем, что в Ветхом Завете у Бога был народ избран, это Израиль, евреи, да, которых он вывел из Египта, которых он вел. Они непослушны были, но он все равно их любил, охранял. И вот потом уже, когда Христос пришел, он говорит, все, теперь нету вот этого народа израильского по нации, есть вы все, верующие в меня, все дети мои, вы все Израиль, духовные, так скажем. Все, кто верит во Христа, в Бога, все, кто ему доверяет, послушны его закону, все народ Божий Израиль. Поэтому, по сути, вот эти слова можно отнести сегодня ко всем нам. Там, где Бог говорит, вы народ мой, как там было сказано, да, я устроил тебя, сотворил тебя, не бойся, я тебя искупил, назвал тебя по имени. То есть каждого, Сережа, представляешь, он тебя знает по имени Сережа. Не японец, а Сережа Катаев. Не кот, а Сережа Катаев. И Милену знает, и Велину, и меня, и всех ребят, кто сейчас в съемочной группе, каждого, и всех, кто нас смотрит. И говорит, ты мой. И вот эти слова, мне кажется, каждый человек, когда для себя хорошо поймет, не только, да, это так, а именно примет внутри. Когда он примет, что Бог сотворил нас каждого, и он знает каждого из нас, и знает, какой у нас нос. И он нас вот так вот изваял, написано как в Библии, да, как глину вот так вот горшечник делать. То есть, по идее, он сотворил нас разными, с такими разными глазами, разными прическами. И когда мы это примем, значит, вот может быть как-то это связано с тем, что мы полюбим себя. Когда мы полюбим себя таким, каким нам Бог сотворил. Что вы об этом думаете?
2: Да, конечно. Еще для меня большой аргумент в пользу этого, что Христос умер за человека. То есть он самую высокую цену за человека отдал. Он говорит, что ты достоин, ты ценный, ты самое драгоценное, что у меня есть, я готов отдать за тебя свою жизнь. Но у меня другой вопрос. Вот если мы говорим, ну ладно, там, разрез глаз, волосы, ну как бы это все такое лайтовое. Если у человека реально, там, не знаю, нет руки, или какое-то там искривленное травмы, там, или аварии, лицо, или он родился с какими-то, ну прям вот явными физическими отклонениями, ему очень тяжело полюбить себя.
3: Но это же искажение грехом. Это не значит, что Бог изначально так задумывал, наверное.
2: Да, ему что делать?
1: Да, ну и вот теперь...
0: Это
1: вот,
0: повод для шуток над собой.
2: Ага, ирония, да?
0: Да.
3: Ну, если посмотреть, допустим, на Ника Вучича, меня очень восхищает этот человек. И он говорил как-то, что я могу либо злиться на Бога за то, чего у меня нет, рук и ног, либо благодарить за то, что у меня есть.
2: Ты, по-моему, была у него вживую, да?
3: Да, я была на его выступлении.
1: Да, друзья, к сожалению, наше время подходит к концу. Еще много мы хотели, я хотел сказать, мы не успели. Но я думаю, что мы главное самое затронули, да, о том, что нужно в первую очередь заботиться о себе, что любить себя – это заботиться о своем теле, о своем духовном, психологическом состоянии.
2: И ценности.
1: Да, ценности, понимать, что мы ценны. И последнее, главное, да, наверное, понимать, что Бог нас сотворил, Бог нас любит, и каждого знает по имени. Когда мы это будем понимать и знать, наверное, мы будем относиться к себе как к сыну или дочери Бога, то есть более, так скажем, возвышенно. Мы будем любить себя так, как любит нас Бог. Спасибо вам, действительно, что вы искренне говорили, не боялись, открылись. Вот, пусть вас Бог благословит любить себя. Друзья, вы сегодня были у нас в нашем гараже на Питстопе, мы говорили о том, как принять себя. Мы желаем вам сегодня любить себя так, как говорит нам Библия об этом. Заботиться о себе, о своем теле, о своем здоровье, физическом, духовном. И помнить, что Господь вас любит и знает каждого по имени. На этом все. Пока.
2: Пока. Пока.
4: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, чем отличается вообще человек, который, любое обучение, оно начинается с уважения. Любое обучение начинается с уважения. И если мы говорим, и сегодня мы будем говорить о семейных ценностях, то уважение, в чем вообще смысл уважения? Как отличить, уважает меня мой спутник жизни или не уважает? Так вот, уважение к личности, оно выражается в том, что человек умеет слушать. Умение слушать и слышать то, что говорит вам ваш собеседник. Вот это и есть уважение. И именно процесс образования начинается с уважения, то есть с умения слушать, что тебе говорят. Практически все люди, живущие на земле, хотят быть благословенными. Поднимите руку, кто хочет быть благословенным. Правда? Хочется быть благословенным, хочется испытывать на себе благословение. Но не все хотят быть благословенными. Вы знаете, вот казалось бы, практически все хотят, но не все. Поэтому слово «практически все». Псалом 108, кстати, псалом проклятия. 17 стих. 17 стих. Послушайте, что написано. «Есть люди, которые возлюбили проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословение, оно и удалится от него». То есть речь идет о том человеке, который не пожелал быть в благости, в благодати Божией. Есть категория людей, которые не желают находиться в благости и благодати Божией. Поэтому написано, что эта благость и благодать Божья от них уходит. Но здесь собрались те, которые хотят, чтобы благость и благодать Божья пребывала на нас. Я один из тех людей, который бы очень хотел быть благословенным. А что значит быть благословенным человеком? Или, знаете, вот в конце служения мы всегда, или там вот кто-то приезжает, пастор какой-то, и ты просишь его, давай, ты иди там благословение сделай для народа Божьего. Так кто у нас сегодня будет благословлять? И мы ждем, когда служение закончится, и я это с нетерпением жду, потому что мне хочется народ благословлять, да? И мы читаем текст из чисел, благословляем народ. Вот такое желание есть – благословить. А что такое благословение? Что такое благословение? Благословение в иудаизме – браха. Браха – молитвенное пожелание успеха, счастья, долголетия человека, человеку. Обычай благословлять людей. Как вы думаете, откуда он вообще появился? Где концы? Или, не концы – где исток благословения свое берет? Вот если мы говорим о благословении, все мы мечтаем быть благословенными, так где начало этих благословений? Откуда вообще это слово появилось? Благословить. Откуда, Василий? Правильно. И что там написано? И благословил их Бог. То есть впервые мы встречаем слово, вот это благословение, произнесенное Творцом, это Бытие, первая глава, Бытие, первая глава, 28 стих. Итак, все вы ручку поднимали и сказали, мы хотим быть благословенными. Так начало благословения откуда берется? Где благословение-то должно изначально почивать? Или на ком оно должно почивать? Где оно должно присутствовать? Бытие 1.28. «И благословил их Бог». Кого их? Адама и Еву. То есть первое благословение должно быть на каких отношениях? Семейных. Семейных отношениях. Первое благословение должно быть на семейных отношениях. Я встречаю верующих людей, я вам уже не раз рассказывал, вот есть и сестры такие, и братья такие, они там, вот они говорят, на первом месте Бог. И почему-то у них Бог равноценна церковь. Бог и церковь – это не одно и то же. На первом месте Бог, ибо я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов. Это взаимоотношения, Саш, какие на первом месте Бог? Бога и человека. Вот, личностные отношения. Это я утром просыпаюсь, читаю Библию, молюсь, общаюсь с Богом, на протяжении всего дня хожу, строю отношения с Богом. Вот на первом месте у меня Бог. Когда я попадаю в какие-то определенные ситуации, в этих ситуациях у меня есть выбор поступить как? По-человечьи, по традициям человеческим или по воле Божией. Бог на первом месте. И вот вы, вот здесь Бог на первом месте. А на втором месте? Что на втором месте? Правильно. Мы же видим благословение семейных отношений, семейных ценностей. Семья. И если вы не понимаете, что быть верующим человеком, это значит следовать тому, что Бог говорит. А Бог говорит, я хочу тебя благословить. И благословение это в первую очередь должно на семье на твоей отразиться. А ты как этот со 108-го псалма возлюбил проклятие, и благословение от тебя удалилось. Это трагедия, мои возлюбленные братья и сестры, что сегодня люди разводятся, прожив в браке 10, 15, 20, 25, 30 лет. Это трагедия для этого мира, но еще больше трагедия, когда разводятся люди, которые верующие, которые, казалось бы, находятся под благодатью Божьей. Они говорят, мы находимся под благодатью, мы принимаем благодать Божью, а на самом деле они от благодати отвернулись, потому что Бог говорит, а я знаешь, с чего хочу начать благословение? Бытие 1.28. С тебя я хочу благословение начать. И если бы не так, если бы это благословение носило временный характер, то до потопа оно бы действовало. Потоп же был. Был же потоп. Давайте прочитаем, что после потопа Бог говорит. Бытие 9 глава 1 стих. Что после потопа Бог говорит? «И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть вы понимаете, насколько для Бога важна браха, важно благословение семейных отношений, семейных ценностей. Вот я сегодня текст прочитал из второго послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит, что когда мы правильно строим отношения с Богом, Бог нас благословляет, и будучи благословленными, мы отвечаем благодатью и благословением в имени Господа. И мы говорим, благ Господь, вовек милость Его. А когда мы нарушаем вот эти благословения, и наши семьи распадаются, в семьях напряженные отношения, я прихожу к вам в семью и вижу, катастрофа у вас в семейных отношениях. А вы мне говорите, благ Господь. В чем он благ? Враги мне эти, как они, домашние мои. Обмануешь ты, друг мой? Потому что Бог благословил мужа и жену. Это первое благословение. И не нужно 108-й псалм. То есть не будьте человеком, как из 108-го псалма. Не отворачивайтесь от этих благословений. Берите эти благословения, которые Господь вам посылает. Итак, сегодня я хочу говорить о благословении на семью, на семейные ценности, в семейной жизни, друзья мои. Это очень важно. А чтобы эти благословения испытывать, нужно быть человеком образованным. Нужно получать определенное образование в плане семейных ценностей, семейных отношений, в плане вообще понимания мужчин и женщин. Согласитесь, мужчины, женщин вообще понять невозможно. Что за создание? Кто их сотворил, вообще не понимаю. Чего они вообще? Вот я хожу, знаете, я иногда слушаю, такие братья говорят, там, или мужчины, я с ними общаюсь, они говорят, да, там, я жену свою уже там давно, я знаю все, что, там, что я на него смотрю, думаю, ты вообще, друг мой, вообще ничего не знаешь. Женщины такие существа, что чем больше живешь, тем больше, знаете, у меня глаза расширяются. Да. Чем ближе знакомишься с женщиной, с женой своей, тем диву даешься, что ж происходит. Итак, хочу вместе с вами пройти такое маленькое духовное образование и душевное образование. Что такое семья? Семья – это малая социальная группа, которая основана на супружеском союзе и родственных связях. Семья – это малая группа, которая основана на супружеском союзе и родственных связях. Помните, о чем мы с вами мечтаем все время? Как церковь. Что мы хотим, чтобы в нашей церкви было как можно больше малых групп? И вот если на вас посмотреть, допустим, у нас там 300 человек, да, членов церкви. Сейчас, конечно, гораздо меньше с пандемией. И вот вы сидите дома, там вы женщина, к примеру, или вы мужчина, вы воцерковленный, ваша супруга не воцерковленная, и вы думаете, о, единственная возможность – это субботу дождаться и включить онлайн-трансляцию и вот в церкви побывать. Потому что вы не понимаете, что семья, вот Бог вам дал мужа или жену, и если вы правильно строите отношения друг с другом, то у вас уже малая группа. Вы как церковь, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди вас. Так вот, что такое семья. Это малая группа. Но есть еще понятие такое брак. Есть семья понятие, а есть понятие брак. Брак – это санкционированная и регулируемая общественно-историческая форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливая их права и обязанности по отношению друг к другу и их детям. Семья – более сложная социальная система, чем брак. Но брак, тем не менее, мы считаем с вами, да, санкционированная и регулируемая общественно-историческая форма отношений. Итак, теперь надо нам с вами посмотреть функции семьи. Какие функции у семьи есть? У семьи много функций. Есть сексуально-эротическая, продуктивная, функция духовного общения, воспитательная функция. Не только воспитывать детей, но и воспитывать себя самого. Потому что как ты можешь воспитывать ребенка, если ты сам не получаешь никакого образования? Эмоциональная функция, первично-социального контроля функция, психологическая, духовно-культурного досуга. Вот сколько функций у семьи. Сколько из них вы выполняете? В основном две. Продуктивная, то есть детей рожаете. И чего еще? Экономическое. Деньги зарабатываете. Итак, друзья мои, самые долговечные браки. Кто дольше всего живет вместе? Что это за браки? Что за люди? Итак, когда речь идет о том, что обе личности, то есть когда самый долговечный брак, когда обе личности хорошо воспитаны, образованы, имеют общие цели, вкусы и устремления, то они могут вместе преодолеть любые негативные моменты и прожить в браке до глубокой старости. Вы должны это знать. Значит, какие люди живут дольше всего вместе? Воспитанные. Еще какие? Образованные. Уважающие друг друга. Вместе ставящие перед собой цели и задачи. Вот эти люди вместе могут доживать до глубокой старости. Образованные. Воспитанные. Нужно воспитание, нужно образование. Проблема, моя личная проблема в моей семье, и потом такая же, наверное, как у многих, что единственное, что я знал из семейных отношений, ничего. Я знал, что надо жениться, вот и все. И потом процесс образования пошел, знаете, путем и опыт, как у Пушкина, сын ошибок трудных. Вот пошел я по семейной жизни. И можно так сказать, ну да, Виталик, тебе еще пока повезло. Я правду говорю, мне повезло. Это исключение из правил, что, может быть, я вовремя попал в церковь. Бог и церковь надо мной какую-то определенную работу произвела, и поэтому я стал, или старый я стал, одно из двух. И такой, ну ладно, я согласен, делай, что хочешь. Да? Нет, я уверен, что церковь произвела определенную работу. С чем я сталкивался в своей жизни, вот в пасторском служении, с чем я сталкивался, ну, и я просто продолжаю с этим сталкиваться. Иногда бывает так, мы с братьями где-то вместе проводим время, и как вы думаете, о чем братья любят поговорить? Или о ком братья любят поговорить, когда они вместе время проводят? Да, о сестрах. Так что жены, знаете, о чем ваши мужья отдельно, когда собираются, говорят. А у вас? И когда я им задаю вопрос, ну там, говорят, есть такие темы, затрагивают о непонимании, о взаимоотношениях. И часто я слышу так. Мой пастор мне сказал, такой старой закалки, что там церемониться с этой своей женой? Если она слов не понимает, дай ей хорошенько. Один раз. И все поймет. И вот вы знаете, что многие братья живут с этой мыслью, что он глава, и он, значит, узурпатор такой. Я хочу вас разочаровать, братья и сестры. Может быть, вот религиозно настроены неправильно люди, которые неправильно понимают, что значит быть главой. 19-я статья Конституции Российской Федерации. Знаете, о чем гласит? Сестры, слушайте внимательно. Когда муж будет вам говорить, я глава, говорите, статья Конституции Российской Федерации номер 19. Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав, свобод человека, гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и религиозной принадлежности. Мы живем с вами в государстве, где у нас равенство. Мужчина и женщины равны перед законом. Но это на бумаге. На самом деле все не так. Только на бумаге равны. А на самом деле не равны. Равенства этого нет. И это неравенство, оно идет, я не знаю, откуда оно выросло. Ноги его далеко уходят. Итак, еще раз хочу вам подчеркнуть, насколько важны семейные отношения даже с вере в Бога. Почему семейные отношения на первом месте? Меня спросил один брат, я ему говорю, семейные ценности на первом месте. Он говорит, почему? 1 Тимофею, 3 глава со 2 по 5 стих. Вы знаете, раньше было так, это Слово Божье говорит. Раньше, если вы хотели, чтобы был епископ в церкви, то должно было происходить таким образом. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, целомудрен, трезв, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, но хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой тщетностью. Ибо, и вот здесь ибо. Ибо это как перевести? Потому что, кто не умеет управлять собственным домом, тот ли будет пищись от церкви Божией? Итак, раньше, как епископа выбирали? Приходили и смотрели, ну-ка ты хочешь служить Богу? Да, хочу. Давай-ка посмотрим на твои отношения с женой. Как они у тебя строятся? Как ты в семье управляешь? Домом ты нормально управляешь? А человек говорит, а я Богу служу. Нет, друг мой, нет. Библия говорит, что чтобы Богу служить правильно, ты должен дома у себя правильно научиться быть хорошим мужем, быть человеком, который правильно себя ведет дома. Дома он любит жену свою, он любит детей своих. И только в этом случае, когда ты дома все умеешь делать, тебя могли взять епископом, выбрать или на служение отправить. Я, кстати, знаете, записал одну песенку, вот как мы с вами, будучи верующими людьми, религиозными, не имеем правильного понимания о благословении Божьем, что Бог озабочен тем, чтобы у нас благословение в семье было. Но мы больше начинаем думать, что Бог озабочен тем, чтобы мы в церковь, самое главное, чтобы у нас в церкви все хорошо было. Я помню фильм такой «Собачье сердце», помните? И там профессор Преображенский сидит с доктором Барменталем, и они рассуждают, а почему все рушится? Почему кругом разруха? И вот они сидят, рассуждают об этом, почему кругом разруха. Вдруг с верхнего этажа раздается пение. там этот Швондер, и ежеиси с ним собрались и поют песню. Суровые годы уходят в борьбе за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны. И профессор Преображенский говорит, пока вот эти швондеры будут песни горлопанить, вот будет разруха. Каждый человек должен делать свое дело. Каждый человек должен делать свое дело. И если вы хотите быть благословенными, первое, с чего вы должны начать, это выстраивать правильные отношения в семье. Вот дом. Бог сказал, для меня это очень важно. Это малая группа. С этой малой группой начинается все. И я хочу благословить эти отношения. Так вот, чтобы эти отношения были благословенны, нам нужно понимать, что же нам делать. Семья – это долгосрочные, планомерно развивающиеся отношения, которые имеют под собой определенный фундамент, укреплением которого стоит заниматься ежедневно. Что это за фундамент? Любовь, доверие, уважение, общие цели, видение, взаимная поддержка, взаимопонимание, служение друг другу. Коротко. Что мы должны делать и делать ежедневно? Ежедневно. Сегодня просто хочу обратить наше внимание на разницу отношений, на разницу мировосприятия между женщиной и мужчиной. Я хочу вместе с вами, мои возлюбленные братья и возлюбленные сестры, сакцентировать внимание, где мы с вами друг друга не понимаем, где у нас конфликт начинается. Я всего две вещи расскажу, две маленькие. Как женщины воспринимают этот мир? Первое, на чем я сакцентирую внимание. Как женщина воспринимает этот мир? Как женщина обрабатывает информацию? Как она обрабатывает информацию женщин? Я дивлюсь, как нас Бог сотворил. Я вот просто поражаюсь, как мы удивительно и чудно сотворены. Женщина совершенно отличается от мужчины мировосприятием и обработкой информации. Вот совершенно отличается. Сейчас объясню, почему. Компьютерные ребята, вот кто с компьютером работает, они меня поймут. Вот представьте себе такую ситуацию, что у вас в компьютере два жестких диска. Или не два жестких диска, а два процессора. Два процессора, которые работают независимо друг от друга. Ну, их, к примеру, по 2000 ГГц каждый. Ну, к примеру. И вот как работает мужской мозг? Мозг мужчины, кстати, тяжелее женского. Примерно на 100 с лишним грамм. Это о чем-то говорит, правда? Но это я в копилку нас, братья, кидаю. Почему тяжелее мужской мозг? А потому что серого вещества в мужском мозге больше. Мозг мужской, в нем больше серого вещества. Серое вещество – это именно те клетки, которые, в которых происходят мыслительные процессы. У мужчины мозг больше. Но сколько у нас полушарий? Сколько? Два. Левое и правое. Так вот, в одном полушарии происходят процессы логического мышления, в другом процессы эмоционального мышления, то, что нас связывает с этим миром. Органы чувств, обоняние, осязание и так далее. И вот, мужской мозг работает таким образом. Он, если мужчина в левом полушарии сидит, надо ему думать, вот он там и сидит. Потом, когда ему надоело сидеть в левом полушарии, думать ему надоело, он переходит в правое полушарие. Женский мозг легче, но между левым и правым полушарием есть провода такие, так называемые соединительные кабели. Знаете, сейчас есть стекловолоконное соединение. Вам, когда тянут интернет, говорят, хотите, мы вам стекловолокно протянем? А вы говорите, а что это такое? Они пытаются вам рассказать. Да это вот, если по старому проводу информация идет, она идет такая кривая, вся искаженная, медленно. А если мы вам стекловолокно протянем, то у вас будет картинка красивая, яркая, быстро будет интернет работать. Так вот, у женщины связь между левым и правым полушарием, она настолько тесная, там столько проводов, что у женщины могут работать одновременно два полушария. Поэтому, если у мужчины мозг 2 ГГц и 2 ГГц, но они работают по очереди, а у женщины, к примеру, 1,5 и 1,5, но работают одновременно, то у женщины, значит, мозг работает круче. Братья, берите на вооружение. Женщины думают лучше, быстрее. У них в голове там шум идет. Все время у них там движуха какая-то. Для чего Бог это сделал, возлюбленные братья и сестры? Я вам для чего это говорю? Да потому что у вас конфликты именно на этой почве появляются. У вас конфликты именно на этой почве. Из-за того, что вы не понимаете, как вы думаете. То есть вы не понимаете, женщины не понимают, как думают мужчины, мужчины не понимают, как думают женщины. Приведу вам маленький пример. Сестры, чтобы вы понимали, я вам потом приведу тексты библейские, которые об этом говорят. Допустим, сестры, вы ждете своего мужа. И вы решили ужин совместно сделать. Приготовили, покушать, там стол накрыли. Все там, я не знаю, свечку поставили. И муж приходит с работы. А вы еще вы красивая, вы же там около зеркала провели время. И муж приходит с работы, мимо вас прошел, вас вообще не заметил. Пошел, сел на диван и говорит вам: слушай, принеси сюда поесть, я буду телевизор смотреть. Че вы, как вы реагируете? А чего вы обижаетесь-то? Не заметил? Гад такой. Я так старалась, я все делала, он не заметил. Так вот, в чем разница? Представьте себе, мужчина, я вам еще раз говорю, что как Бог сотворил мужчину? Он мыслит, он логик. Если он сидит в левом полушарии, он пошел на работу, Александр Владимирович ушел на работу. Пришел, его как грузанули там, информацию ему как понабросали. И он теперь думает: так, как же ему евангелизировать Татарстан? К примеру, вот он сидит, думает на работе, и потом все, он смотрит, 6 часов надо идти домой. Он пошел домой, а он сидит в левом полушарии. И он идет и думает: так, кого подключить? А, наверное, кисера надо заставить. И вот он, дверь открылась, домой он зашел. И вы понимаете, где он? Он там. А жена здесь. Юля такая: Саша, привет! А Саша такой: здрасте. Пошел, сел и сидит он в процессе, он думает. Вот она разница. Бог нас так сотворил, понимаете, что мужчина может от точки А до точки Б четко линию прочертить, и он видит, куда ему нужно идти. Он знает, что ему нужно забраться на Эверест. Он в своей голове продумал: так, я буду идти вот по вот этой дороге. И рванул. Юлю взял за собой, потащил. Идет, все, он знает, куда ему надо идти. Болото на пути. Он так, болото, деревья, порубил, наложил, по деревьям протащил, прошел, Юлю пронес. Скала, он веревку полез, забрался на Эверест через год. Пришел, все, весь бородатый, ободранный. Дошел от точки А до точки Б. Вот как устроен мозг мужчины. Он думает, как ему достичь поставленной задачи. Или, допустим, Тани нету Урлиной? Нету, можно о них, значит, говорить. Таня Урлина там дома все приготовила, а Сереге объект дали. Или там Саша Архипову. Где Саша Архипов? Вот им дали объект какой-то. Вот он пришел на объект. И он смотрит, он не знает, проводка, все, висит. Он думает: так, как же мне проводку поменять? И вот он подумал, и рабочий день уже в 10 часов вечера закончился, он идет домой, и он в голове его, он думает, где купить проводов подешевле. Так, а потом продать подороже. У него процесс в голове, понимаете, он думает, как решить вопрос с проводкой. Приходит домой, а жена стоит красивая такая, там Аня или Таня. А Сережа такой, он весь в проводах. Он думает, как ему выполнить эту задачу. А почему? А потому что перед ним стоит задача накормить семью. Вот Бог его таким сотворил. Он логик, он собирает информацию в виде фактов. А женщина устроена по-другому. Она сразу, эмоции, чувства у нее включены. Да для чего нам женщины нужны? Братья, я вам расскажу для чего. Для чего? Правильно. Правильно. Вы понимаете, что Ева взята из Адама? Я, знаете, вот думаю, интересно, как Бог сделал. Он взял Еву из Адама, вытащил. И Адам, при том, что из него Ева улетела, он потерял ряд качеств. И эти качества у Евы. И если мы с вами, будучи верующими людьми, начнем понимать, что то, что Бог соединяет, помните, как написано, что Бог соединил того человека, да не разлучает. Если мы с вами начнем это понимать, и мы увидим все богатство и благость, которые есть в этих отношениях, мы будем с вами самые счастливые люди. Итак, представьте себе, вот Серега идет с пункта А в пункт Б. Нет, Александр Владимирович, допустим, на Эверест шурует. И он Юле говорит: Юля, пойдем со мной на Эверест. Вот, идем туда. Что женщина видит? Женщина видит не от пункта А до пункта Б, она видит все кругом. Она видит цветочки, травку, кустики, деревца, солнышко, птички щебечут, там чирик-чирик-чирик поют. И когда Юля рассматривает туда-сюда, туда-сюда, она смотрит, там тропинка есть. И можно на Эверест так забраться. И она говорит: Саш, слушай, это, подожди. Смотри, там есть это, красивые цветочки-лютики, и мы можем вот там по тропинке зайти туда. Саша такой постоял, подумал: точно, а что я как этот пойду на пролом? Болото там какие-то скалы непонятные. Можно ж вот так обойти? Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Понимаете, для чего сестры нужны? Они должны вам показать разные возможности. Они должны вас остановить, они должны вас с вашего интеллекта переместить совершенно в другую сферу, где вы сможете видеть, что жизнь ваша не черно-белая. Я всю жизнь на вас работал. Все, что я делал для вас. Я беспробудно пахал с утра до вечера. Слушай, я же тебе предлагала сходить в кино. Я предлагала тебе на шашлыки съездить. Какие шашлыки? Надо работать. Вот когда непонимание происходит и конфликты на этой почве возникают. Когда вы не понимаете предназначение женщины. А предназначение женщины как раз и заключается в том, мои возлюбленные братья и сестры, чтобы сделать нас счастливыми. Чтобы мы могли с вами замечать то, что нас окружает. И вот я хочу вам привести пример такой женщины. Первая книга Царств, 25 глава, 25 стих. И первая книга Царств, 25 глава, 3 стих. В 25.3, первом Царств, описана семья. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная. Ну, стоит слово «умная» в оригинале: рассудительная, благоразумная, понятливая. И красивая лицом, от рода Халева. Помните эту ситуацию про Навала? Когда Давид решил прийти и попросить у Навала поесть. Навал сказал: Навал логик. Заметьте, как Навал мыслит. С какого я должен перепуга чего-то там какому-то Давиду давать? Что он мне, родственник или что? Просил я его там моих овец охранять. Я ему ничего не просил. Я ему ничего не должен. Логично? Логично. Все нормально. Какие проблемы? И когда он вот так ответил Давиду, Давид, будучи человеком вспыльчивым, рванул и решил Навала стереть в порошок. Что увидела Авигея? Да, она человек эмоциональный, она сразу чук-чук-чук-чук, она думает: ничего себе, этот Давид там людей этих как крошил, как капусту. Сейчас придет все, нам конец. И она быстренько собирает караван и бежит навстречу Давиду и решает вопрос. Прислушивайтесь к женам своим. Решили что-то делать? Без жены никогда ничего не делайте. Я вам привел пример, что больше всего живут вместе люди, которые друг друга уважают, друг друга поддерживают, ценят друг друга, и у них взаимное уважение есть. И статью я вам 19-ю прочитал, что у нас все равны. Почему глава? Я вам отвечу, что такое глава с точки зрения Библии. Что Библия говорит о главенстве, это не то, что вы имеете право кулачком стучать по столу. Кто глава? Увидим, в чем смысл твоего главенства, для чего ты такой сотворен Богом. Итак, если подытожить, то можно сделать такой вывод, как мы с вами реагируем на ситуацию. Женщина реагирует так, вот запомните это, и вы сразу, вам легче будет в конфликтах дома, когда назревает какая-то ситуация, легче будет вам на все реагировать. Вот, допустим, вы идете по городу, раз что-то происходит, какая-то ситуация, женщина всегда так: «Вау! Как круто!» А муж реагирует по-другому, он говорит: «Как круто! Вау!» То есть она вначале эмоции, потом думает, он вначале думает, потом у него включаются эмоции. Так нас Бог сотворил. Вот я вам даже примеры приведу такие эмоционального поведения. Я когда в школе учился, нас возил автобус школьный 10 километров по горам. И было так, выпал снег. Дорога была скользкая, и мы спускались с горного перевала, дорога была заснежена, и часть была обледенелой дороги. То есть лед, снег чуть подтаял, и ветер северный был, и обмерзла часть дороги. И как раз был под откос дорога. И автобус туда поскользил, в эту пропасть. Как вы думаете, что в автобусе произошло? Вот там девочки, мальчики сидят в автобусе, вот автобус полетел в пропасть, заскользил. Что было? Кто там панику поднял? Чего они делали, девочки, сразу? Они как начали верещать все, понимаете, все девочки. Этот фильм я еще вспомню, «Бриллиантовая рука». «Шеф, все пропало, все пропало». «Все пропало, шеф». Там, что он говорит, не беспокойся, Козлодой, все будем сидеть. Вот, то есть вы должны понять, женщины, они вот такие, они вот так реагируют. Но вы должны использовать. Они видят многие вещи, которые вам незаметны. И поэтому, когда вы что-то хотите сделать в своей жизни, всегда рассказывайте своей жене об этом. И пусть она поделится информацией о том или ином, в своем понимании вопроса. Итак, дальше. И еще чем женщина обладает? Какое у женщины есть качество? Первое, она очень эмоциональна. Не эмоции, она эмоционально все воспринимает. Второе, чем женщина обладает, хочу вам привести один пример. Он записан в Евангелии от Матфея, 27 глава, 19 стих. Но прочитаю я вам вначале 27 главу с 24 по 25 стих. «Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведного сего человека. Смотрите вы“. И отвечая, весь народ сказал ему: „Кровь его на нас и на наших детях“». Итак, Пилат, будучи гарантом закона Римской империи, перед ним задача стоит – сохранить в Израиле мир. К нему приводят человека, который невиновен. Пилат прекрасно понимает, что человек невиновен. Но он также понимает, что ему нужно сохранить определенную мирную обстановку. И вот он видит, что человека хотят осудить ни за что. Он пытается каким-то образом его выгородить, этого человека, Иисуса. Но видя, что назревает конфликт, и он понимает, что конфликта не избежать, он принимает решение оптимальное с точки зрения правителя. Какое? Он думает так: лучше пусть один пострадает, но римская власть будет стоять. Как вы думаете, был человек, который ему советовал не делать этого? Кто? Давайте прочитаем. Матфея 27:19. «Между тем, как сидел на судейском месте Пилат, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я нынче во сне много пострадала от него“». То есть, смотрите, у нее сильно развита интуиция, у этой женщины, у жены Пилата. Пилат занимается управлением государства, будучи наместником, прокуратором в Иудее. Его жена видит то, что не видит Пилат. Она прекрасно предчувствует, что может что-то произойти нехорошее. не только с Иисусом Христом, но и с Пилатом, и с его семьей. Она говорит, я пострадала, не делай ничего этому человеку. Но Пилат поддался логике своей.

а также чтобы возможность использовать женскую чувствительность, мужчинам очень просто принимать решения и не заботиться о том, что и как будет в будущем. Поэтому прежде чем принять решение, что нужно сделать? Спросить у своей жены, чем же это все может закончиться. Ничего тебе там не кажется? Ничего ты не предчувствуешь? У меня, кстати, друг есть один из Татарстана, из Набережных Челнов. Я не знаю, если он проповедь эту слушает, то, скорее всего, он вспомнит эту ситуацию. Ему предложили сделку одну на большую сумму денег, там в районе что-то от 300 до 500 тысяч. Ну и такая, на которую он готов был пойти. Ему жена говорит: «Нутром чувствую, нехорошие люди». Он говорит: «Да ладно, что ты тут это?» Она говорит: «Не делай этого». «Нет, поеду, сделаю». Поехал, сделал. Что, как вы считаете? Остался без денег. Слушайтесь своих жен. Так, и теперь перейдем. Нет ли сердца у мужчин? Знаете, как сестры говорят, да? Бессердечный ты. Я страдаю, плачу, а ты ничего не чувствуешь. И вот они такие считают, что мы бессердечны. Про главенство давайте прочитаем. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Есть ли у мужчины сердце? 1 Коринфянам 11, 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж, а Христу глава Бог». Бог создал мужчину, чтобы быть главой. В чем главенство мужчины? Давайте, в свете вышесказанного. В чем его главенство? В чем его главенство? Моисей – глава народа израильского. Выводит народ израильский из египетского плена. Помните эту историю, правда? И вот он ведет по пустыне, бегут они от египтян, и вдруг они приходят, перед ними Красное море с одной стороны, с другой стороны скалы, а с третьей стороны на них движется армия. Что сестры делают? Женщины что делают? Они кричат, как в автобусе. Все пропало. Шеф, все пропало, все пропало. Шеф. Что делает Моисей? Что делает Моисей? Моисей тоже бегает и кричит: все пропало, куда нас завели? Нет, давайте читаем. В чем глава-то? Почему отличается мужчина от женщины? Исход 14 глава с 13 по 14 стих. Моисей говорит: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал нам ныне. Ибо египтян, которые видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». А вы будьте спокойны. В чем главенство? Женщина как воспринимает мир? Или вау, или катастрофа. А муж, мужчина, почему он глава? Потому что у него работает логика, он интеллектом работает. Он не кричит, и все пропало, он думает. И Моисей говорит: спокойно, все будет нормально, без паники. И следующее, что делает Моисей? Идет к Богу. Говорит Богу об о сложившейся ситуации. Бог ему говорит: «Моисей, нормально, иди, возьми жезл, сделай то и то». Моисей идет, делает. Понимаете, в чем главенство? Женщина при определенных катастрофических ситуациях не может думать холодно. Или как? Хладнокровно. Принимать решение взвешенно. А мужчина, Бог его сотворил таким образом, чтобы он работал без паники. Спокойно. Я с одним братом разговаривал, он говорит: жена моя приходит домой, и мне дома вау, всю информацию, что с ней произошло там. И он говорит, я ей говорю: слушай, не надо это, со мной этой информацией делиться. А я ему говорю: нет, женщина должна с тобой это.

информацией делиться. Пусть она тебе все расскажет, что с ней произошло. А ты должен сказать, без паники, все будет хорошо. Все будет нормально. Ты не должен паниковать. Женщине это нормально, когда она паникует. Мужчине ненормально, когда он паникует, потому что Бог его сделал главой. Сотворил его главой. Итак, друзья мои, давайте сделаем вывод. Мысли и действия мужчины в большинстве своем основаны на логике, на фактах. И он все это использует в планировании. Логика и факты. Это является его сильной стороной. Но без женщины его мир становится черно-белым. Приведу вам маленький пример. Я вот, короче говоря, тут позвонили мне, сказали, сходите, тут одной девушке надо помощь. Я пришел к этой девушке, ей нужна помощь, мне рассказали, что она бедная, умирает. В общем, сестра мне об этом говорила, и она все там в телефон кричала, все, все, завтра она умрет, или послезавтра она умрет. Я прихожу, и у меня мозг так работает, я зашел, я сразу начал, знаете, собирать анамнез, факты, тыч, тыч, тыч, тыч. Она говорит, у меня температура, я ее за лоб взял, холодный лоб, как лед, никакой температуры. То есть я собрал определенную информацию, сделал определенный вывод, думаю, ну, наверное, человек дурит. Потом я сижу и думаю, я, наверное, жестокий какой-то человек. Пошел Миша Севастьянов туда же. Он, я, главное, думал, насколько он эмоциональный человек. Он приходит, я ему что-то, мы созвонились, я говорю, Миш, ты где был? Он говорит, да я ходил тут к одной девушке. Я говорю, и что? Он говорит, слушай, я считаю, что она... И начинает меня перечислять все то, что я видел. Ну, вот эти факты. Но он еще дальше меня пошел. Он пошел к соседям, сходил, пошел в кафе, сходил, узнал гораздо больше. И я подумал, слушай, нет, все-таки у мужчин мозг работает совершенно по-другому. Мужчина собирает факты и делает выводы. А женщина реагирует на происходящее эмоциями. Она вот как-то вот видит, что-то плачет, кричит, шумит, рыдает. Поэтому муж и глава. Он должен сказать, ой, моя дорогая, какая ты все-таки хорошая. Да, может быть, да, давай сходим в кино. Да, ужин. Прекрасно. Но, сестры, вы должны понять, что он никогда вам так не скажет. О, ужин, прекрасно. Никогда. Вот он пришел, Света сказал, да, или что? Сказал, надо ему с этой коробочки вытащить и сказать, переключить, да, ты еще на работе, с проводами там все воюешь, остановись, провода выкидывай. Ты знаешь, я приготовила ужин, давай отдохнем, давай вместе проведем время. И вот он из этого мира черно-белого, он опа-опа окунется здесь, но ему все равно время надо, то есть ему нужно немножко времени, чтобы, вы понимаете, там провода-то, там один провод. Один провод, и то, знаете, такой плохо контачит. Вы должны это понять. И вы мир вот этот видите так, а мужчины видят его совершенно по-другому, этот мир. Но мы видим этот мир обогащенно только в том случае, если наши ум, сердце, чувства, эмоции соединены. И вот вас все время бы дурили, вас все время бы объегоривали, если бы не ваши мужья, которые говорят вам, слушай, давай подумаем. А мужьям было бы жить... вот я с женой тоже разговариваю сегодня утром. Я говорю, ты знаешь, вот я вот о себе думаю, я как спартанец, мне ничего не надо. Вот реально, знаете, коврик, вода и хлеб. Все. Миш, я прав? А для кого все остальное? Коврик как... Коврик лучше из верблюжьей шерсти, чтобы мягкий был. А все остальное, понимаете, мужчины, они делают для женщин. И вот женщины, вы должны это понять, что мужчины, они по-другому устроены. Итак, мы с вами рассмотрели, что благословение Бог дает на семейные отношения. А семейные отношения развиваются только в том случае, если вы образованы, если вы интеллигентны, если вы внимательны, если вы друг с другом обходительны, если вы умеете слушать и слышать человека. И вот когда вы вместе живете и понимаете, как вы устроены, почему там жена твоя так реагирует, почему она, ты не успел ей ничего сказать, она уже скандал закатила. Потому что она не может логически мыслить. Она мыслит вначале эмоциями. Нигде не заметил, я столько трудилась над этим ужином, а он мимо прошел. И вот она на вас.
Будьте спокойны. Молимся, просим благословения. Пусть Господь вас благословит, мои возлюбленные сестры, братья, соединиться вместе, дополняя друг друга, быть счастливыми людьми. Наш Отец Небесный, мы просим Тебя, благослови нас. Помоги нам, Отец наш, понять, что благословения нам нужны. И Слово Твое говорит о тех благословениях. Вообще, что благословение свое корнями уходит в благословение семейных ценностей, семейных отношений. В последнее время, Господь, мы живем, и в каждом из нас, вот я изучаю вообще эту тему, вижу, что огромное количество разводов – это в нежелании уступать друг другу. Мы все прекрасно живем в этом обществе современном, где, да, права уравновешены, мы равны перед законом. Все это мы прекрасно понимаем, и когда мы создаем семью, каждый пытается там руководить и править. И здесь конфликты появляются. Господи, помоги нам понять, что Ты сотворил нас разными не для того, чтобы мы воевали друг с другом, а для того, чтобы мы понимали друг друга и, соединяясь в этом понимании, дополняя друг друга, приобретали гораздо больше мир. Мир красок, мир милости Твоей, благости Твоей, щедрости Твоей. Помоги нам понять, Господь, что главенство мужа, оно определяется не законными какими-то там установками и не традициями какими-то муж глава семьи, а именно устройством, предназначением мужа. Так у него работает мозг, так работает его интеллект. Мы просим Тебя, милосердный, праведный Господь, благослови мужей, чтобы они, понимая, что мир не только вот состоит из того, чтобы с пункта А дойти в пункт Б, решить ту или иную задачу, а что, идя по этой жизни, можно наслаждаться природой, можно ходить вместе в кино, можно вместе проводить время, отдыхать, развлекаться, веселиться вместе, радоваться жизни. Благослови, Господь, мужьям понять, что жены именно для этого даны, скрашивать их жизнь. А также, Господь, помоги нам понимать, мужьям, что жены обладают такими качествами, качествами замечать мелочи, которые мы не видим, качеством интуиции, что-то чувствовать, предчувствовать, именно благодаря тому, что они видят очень мелкие вещи и в большом количестве, и поэтому приходят к каким-то непонятным выводам для нас. Помоги нам, Отец Небесный, и это принять от Тебя. Во имя Иисуса Христа наша молитва Тебе, слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Да благословит вас Господь, возлюбленные братья и сестры, быть счастливыми людьми.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Часто негативный опыт может вызывать у нас отрицательные эмоции, страхи, переживания. Но как этот опыт может послужить нам во благо? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как обстоятельства прошлого помогают обрести счастье сегодня». И в гостях у нас Евгений Кафтанов, пастор из церкви города Казань. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо, что нашли время и приехали к нам.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Евгений, скажите, пожалуйста, вы счастливы вот сегодня, на данный момент?
2: Я считаю, что моя, ну, жизнь моя сегодня, как бы это, в принципе, примерно то, что я когда-то себе представлял, как бы, как счастливую жизнь. То есть у меня есть семья, дети, любимая работа.
1: Как раз это и делает вас счастливым, да?
2: Ну, наверное. Ну, опять-таки, конечно, вопрос счастья – это такой вообще философский вопрос. Uh-huh. Что мы подразумеваем под счастьем, да.
1: А лично вы, что вы подразумеваете вот в своей жизни под счастьем, под словом «счастье»?
2: Мне кажется, счастье – это уметь радоваться, что ли, вот всему тому, что мы сегодня имеем, и как-то находить смысл во всем том, что мы сегодня как бы имеем. Вот. Это скорее такая радость, вот это нахождение вот здесь и сейчас, когда мы этим можем за это Бога благодарить.
1: Евгений, а у вас есть какой-то негативный опыт, который мог помешать вам быть счастливым?
2: Чем человек становится старше, тем опыта становится больше, как и негативного, так и положительного. Вопрос в том, что как сегодня, находясь здесь и сейчас, я буду использовать тот багаж, который, ну, был в моей жизни, в жизни каждого, как этот опыт может послужить мне для счастья сегодня. Поэтому все-таки, если говорить о счастье и о негативных, положительных опытах, мне кажется, это всегда некое наше отношение, такое субъективное. Смогу ли я это как-то превратить во благо? Или смогу ли я это как-то связать, ну, как бы превратить этот как бы багаж этого опыта, позитивного или негативного, в то, чтобы сегодня мне можно было за это Бога благодарить. Но я всегда анализирую свою жизнь на каких-то этапах жизни, на каких-то таких маленьких пунктиках, где я, ну, там, так останавливаюсь, задумываюсь, то я всегда как-то Бога благодарю за то, ну, вернее, точнее, я понимаю, что вот сегодняшнее настоящее, которое у меня есть, это благодаря тому, что я когда-то имел там в прошлом. Не знаю, вот сегодня, допустим, я совершаю служение пастором, оно все-таки часто, оно как бы связано с публичной деятельностью. Да? То есть мне приходится за кафедрой проповедовать, уметь там держаться на публике. Когда-то было время, там, когда я еще учился в училище, меня пригласили играть в театре, помню, и играть в команде КВН. Тогда для меня это, может быть, казалось какой-то такой, ну, КВН, как бы это было круто, такая какая-то шалость, может быть, театр более серьезнее. Но сегодня я вижу, как в моем как бы служении, в моей деятельности именно опыт тех лет, вот он там служит. Я не думаю, что я подстраивал специально все это, но я прям, я иногда, когда об этом задумываюсь, я прям Бога благодарю, что, я не знаю, было ли это Божье провидение, или Бог складывает из какой-то только некий пазл, да, то есть вот для сегодняшнего моего сейчас состояния там, или какого-то моего рода деятельности, Бог как бы спрашивает, давай посмотрим, что у тебя есть, какой у тебя багаж был в прошлом. Не знаю, неважно, негативный, позитивный. Мне нравится библейский текст один, это история про Моисея, когда Моисей приходит, когда Моисей случайно встречается с Богом в пустыне, там пасет овец, то уже такой старик 80-летний. Как посмотреть вот на жизнь Моисея? Была ли она его бывший вот этот опыт счастливый или несчастливый? С одной стороны, человек родился в такое время, когда как бы детей там, да, их убивали. Но его почти в случайности не убили там, а он оказался в доме фараона. Счастье, счастье. С другой стороны, потом там произошло это убийство, преступление, он убегает из дома фараона. Есть за что сожалеть всю жизнь? Наверное, есть. То есть потом он 40 лет пасет овец в пустыне. И все эти 40 лет, ну, можно по-разному отнестись. Может быть, он эти 40 лет сожалел, кусал локоть, зачем я тогда этот поступок совершил. С другой стороны, потом, когда Бог с ним встречается и приглашает его на такое важное служение, и потом, по сути дела, Моисей становится вообще лидером нации, и до сих пор это такая одна из ярких фигур, да, как бы в истории человечества, вообще герой такой Библии, очень важная фигура для еврейского народа до сих пор остается. Но когда Бог его приглашает, и Моисей сам удивляется, он говорит, то у меня, в принципе, ничего нет, да, я косноязычный. А Бог говорит, слушай, а давай посмотрим, что у тебя есть. У тебя есть посох, да, давай мы его, он у тебя будет жезлом. У тебя есть брат, который может тебе твое косноязычие там убрать. И, ну, есть вещь, которую Бог не договаривает, но у тебя есть опыт жизни в пустыне, как раз таки 40 лет, а потом они еще 40 лет будут идти с этим народом. Поэтому я думаю, что вот Бог как бы так относится. То есть я когда-то в молодости я по-другому представлял свою жизнь. То есть для меня была жизнь так, что вот мне, ну, я даже, у нас даже такое было движение в церкви, я замечал среди молодежи, что очень важно пройти таким путем с Богом, что прямо mm-hmm. Бог тебя как марионетку направо-налево водил, и ты с ним идешь, и вот главное не ошибиться. Вот он, Бог для тебя прописал этот путь, и ты по нему должен пройти. И как бы когда-то я в это верил, я в это молился об этом, пытался найти, но скажу честно, не всегда мне Бог прямо так вот вел, именно вот таким путем, что я прям...
1: Ну а как вы к этому пришли? Как вы к этому сами лично подошли? То есть мне вот интересен лично ваш опыт, вот эти вот обстоятельства, которые были вот на тот момент, когда у вас вот это внутри произошло, да, что вы захотели пойти за Богом, последовать за Ним.
2: Ну, я помню, когда я был маленький, у меня был такой даже часто диалог с Богом, что вот, ну, какие-то события в моей жизни случались, я Богу говорил, если вот это сейчас не произойдет, то я тебе в отместку перестану в тебя верить. Потом я задумался, как я могу такого Богу говорить, если я ему об этом говорю, значит, я уже, получается, в него верю, раз такой диалог с ним происходит. Тогда получается так его уже не напугать. Это была, может быть, неправильная вера, но это была такая вот детская, своя, и она всегда, в принципе, росла.
1: Но это размышление, я считаю, оно очень даже приносящее определенные выводы.
2: И поэтому я всегда молился там по-своему, как я мог, по-разному. И вот это было. А уже в 17 лет, когда я крестился, скорее как бы всего уже был такой некий выбор. Что это, знаете, когда вот с девушкой встречаешься, допустим, там, год, два, три, а потом наступает момент, когда, ну, там уже тебе близкие, когда тебе она сама намекает, типа, ну, ты как-то это, давай уже определись, мы дальше идем, да, по жизни или... Здесь, как бы, наверное, то же самое.
1: Когда какой момент когда Бог стал близким? То есть вот вы говорите, да, вот принял крещение, но что-то же послужило, то есть захотелось стать ближе к Богу, да, захотелось узнать Его поближе, вот что послужило? Что за обстоятельства тогда были на тот момент, мне очень интересно, которые вот подтолкнули к этому? Или, может быть, какие-то переосмысления? То есть вы говорите, да, то, что уже было, вот это вот было уже заложено в вас, вот эта вера, вы, может быть, даже на подсознательном каком-то уровне уже верили. Ну вот что за толчок сыграл роль?
2: Точно помню две вещи. В 17 лет, когда была какая ситуация, в ДК нашем городском был такой местный театр, театральная студия. Я там играл в театре. Была там у меня роль Стрельца Белого Молодца в сказке Филатова. Одновременно с этим шли КВНы. И в это время была программа евангельская. То есть приехали евангелисты. Ну и параллельно. То есть я все время мог наблюдать, что вот там в соседнем зале происходит какая-то духовная встреча. Там было ряд разных как бы обстоятельств. И я пришел на программу, слушал эти темы различные. Потом решил там же на программе принять крещение. Это было такое больше тоже неосознанное.
1: Неосознанное, то есть на эмоциональном уровне?
2: Даже не на эмоциональном. У меня там было две вещи. Первая вещь, мне хотелось Библию получить бесплатно, я знаю, там ее дарили. Второй момент, была такая у меня месть, где-то за месяц до этого я расстался с девушкой, которая как-то очень негативно отзывалась о верующих. И у меня было такое желание как бы отомстить ей, показать, что я вот теперь буду верующим. То есть вот больше такое было. Это были не эмоции, это, скорее всего, было по расчету, но расчет такой был совершенно... другой. Ну, я крестился, меня выбрали руководителя молодежи. Я продолжал ходить в церковь уже, занимался молодежью, но какого-то такого религиозного порыва не было, и я втихаря, у меня были совершенно другие планы.
1: То есть мечты, планы, они вообще были вообще далеки были от того, что происходило,
2: я планировал, что по стопам отца пойду, папа мой военный, милиционер потом. Ну, сначала полжизни был военным.
1: Это же такая
2: потом...
1: достаточно серьезная профессия. Да. И, я... как правило, дети потом по стопам уже идут в основном.
2: Я подумал, что я уйду в армию и там останусь. Потом меня пригласили в Нижний Новгород на семинар, на обучение лидеров молодежи. И вот здесь, наверное, сказать, когда я... Да, это я уже помню точно. Я приехал на встречу с лидерами молодежи. Я посмотрел, как живет молодежь, какие у них планы, мечты, какие, не знаю, горящие глаза, как они, чем они живут, чем они мыслят. Вот меня это... Вот, и именно вот это меня зажгло. Вот это...
1: Атмосфера среди молодежи,
2: это, да? Это общество. И я помню... То есть мое покаяние, такое настоящее уже такое вот взрослое, оно было... Не перед баптистерием, то есть не перед бассейном для крещения. Оно было не в зале, где программа шла евангельская. Мое настоящее покаяние было, я ехал в автобусе городском, здесь по Нижнему Новгороду, и я искренне сказал: Господи, я устал вот так жить двулично, то есть ходить в церковь, планировать совершенно другую жизнь. Измени меня, сделай меня такими же, как вот эти люди. Ну, вот это молодежь. И вот с тех пор я... стал как-то меняться, и у меня появилось желание читать Библию, изучать, я зажегся, стал дома у себя собирать своих друзей, какие-то ставить им кассеты, видео, проповедовать. Вот с этого, вот это да, вот, ну, вот это можно назвать такое некое духовное пробуждение, которое началось.
1: Евгений, у меня вопрос. Вера ваша в этом, она росла? Вот в этих обстоятельствах, да, можно так сказать?
2: Были случаи, когда я хотел явного Божьего ответа какого-то, просил, был, там, брал посты, допустим. Я никогда не слышал какого-то явного такого голоса Божьего, что вот сделай так, пойди сделай. Но при этом, когда я искренне желал от Бога что-то, какой-то путь изменить свой, куда-то направиться, я молился, и я как-то видел, что Бог меня направлял через какие-то маленькие обстоятельства. То есть... В 15 лет я закончил школу в 9 класс, я пошел... Думал поступить учиться. Отец, вернее, меня отдал учиться в школу милиции. Вот там у нас не получилось с общежитием. В итоге я поехал, устроился на завод минеральный, там, минеральная вода Шфолосу. Тогда я бы сказал, все, буду работать лучше на заводе. Ну, как-то люди же работают на заводах.
1: Просто обстоятельства так сложились.
2: Чем я хуже. Там вот я, работая на заводе, там у нас был такой мастер, звали его Мударис. Вот он такой был очень... Я до сих пор Богу благодарю, что часто там, оставаясь в ночную смену, он там подсаживался, и он... Ну, может быть, не эстетично, там, бывало, там, матом мог говорить, но чтобы мужики по-настоящему, он мне говорил: слушай, это не твое место. Ты на этих мужиков, здесь алкоголиков, ты не смотри. Ты должен, сейчас вот, ну ладно, не поступил, доработай год и ищи, куда будешь поступать. Если ты здесь останешься, ты здесь просто погибнешь. Там реально, то есть там это были, ну, это был завод, это был конец 90-х годов, когда зарплату там платили раз в полгода. Из-за этого люди там в депрессию впадали, спивались, там на этом заводе что-то не пили, не курили. Вот. Я в этом как бы всем варился, я постепенно начинал как бы все это в себя впитывать, и он-то понимал, вот этот мастер, как бы, человек очень грамотный, и он мне прямо вот так вот по-дружески говорит: слушай, вали отсюда, когда год. И потом, опять-таки, папа сразу, то есть там он меня отдал в школу милиции, не получилось, потом конец года, уже начало нового учебного года, отец меня отдал в училище учиться на такая профессия интересная, сейчас не знаю, такая существует, не существует, у меня в дипломе она прописана, называется хозяин усадьбы. Это
1: так, поподробнее.
2: Плодоовощевод, повар и бухгалтер.
1: Что-то откликалось вот из этих трех направлений? Мне просто интересно. Ну, на тот момент наверняка актуально.
2: Я вообще не понимал, что такое. Хотя, кстати, на самом деле, я когда крестился, это уже был конец второго курса, и скажу честно, бухгалтерия в конце концов так вошла, мне зашла для меня. Я закончил на пятерку вообще эту профессию, и до сих пор я прям помню все эти формулы. И мне повезло, у нас был очень хороший мастер, преподавал эту профессию. Она сама вообще человек, преподававший в университетах вообще эту науку, да, экономическую. Она нам давала больше, чем просто бухгалтерию, она нас учила разным таким как бы предметом, который только преподают в институтах. Вот. Тогда, плодовощеводство, сейчас даже не помню, даже там, что мы изучали на самом деле. Ну, нет, помню, что овощи, как их сажать, что-то еще. Но учился и учился. Второй курс кулинария была, мне это нравилось, потому что я люблю иначе что-то готовить. И сейчас, так, если это позволяет как-то настроение. И тогда я тоже любил этим заниматься, поэтому мне это понравилось. А потом я уже крестился, и потом пошла уже третий курс, бухгалтерия. Там, когда учился на бухгалтера, получается, три профессии, и каждый год был новый мастер. Если плодовощеводство – это один мастер, кулинария – другой мастер. А здесь в бухгалтерии была такая женщина. И я до сих пор с ней дружу, вот, общаюсь, в гости приезжаю, хотя прошло уже с тех пор 20 лет. Вот, потому что она сыграла очень такую для меня мощную роль. Она видела, что у меня хорошо идет бухгалтерия. Uh-huh. Я учился на 5 с плюсом. Мне даже платили стипендию повышенную за это. Но при этом я не знаю, что на нее нашло. Вот как бы здесь как бы я и находил некоторые для себя такие знаки от Бога. То есть я молился: «Господи, покажи мне, куда». Я понимал, что мне уже неинтересно быть просто работать на каком-то предприятии, там просто бухгалтером или кем-то. Кем себя быть, как бы я вот, я искал. И очень часто мы вечером, вернее, утром, когда я там на автобусе приезжали в училище, я шел пешком там, от остановки до училища, и мастер моя, она меня всегда догоняла, мы с ней шли, и она мне говорила: «Евгений». Вот там мне мастер говорила: «Ты не смотри вот на это общество заводское, у тебя другая судьба, ты должен закончить пойти». То есть здесь она мне то же самое почти что, только уже про эту атмосферу. «Ты не смотри, ты забудь, ты не повар, ты не плодовощевод. Да, у тебя получается бухгалтерия, но ты не бухгалтер. Ты будущий пастор, ты должен...» Не знаю, с чего она это взяла.
1: Она прямо так сказала?
2: Да-да-да, она говорила: «Твоя будущая деятельность должна быть связана со служением. Ты будущий пастор, поэтому я тебе рекомендую, делай опору больше не на бухгалтерии. У тебя проблемы с речью есть, разрабатывай свою речь, смотри разных великих великих людей, которые, у кого было ораторское хорошее мастерство, приучайся от них». Было такое, что когда был прием пищи в училище, мы садились, там все студенты, учащиеся садились, елись. Она всегда принципиально каждую, вот это было каждый день, она садилась напротив меня. Там все ели ложками, она говорила: «Запомни, Женя, ложками едят только суп и на похоронах. Ты должен научиться есть правильно, потому что ты будешь входить в общество, поэтому учись вилкой». Она вызывала старшего повара: «Дайте нам сюда вилку». Давала вилку, и мне прям сидела, меня учила, как правильно есть вилкой. Уже звенел звонок, все убегали, она говорила: «Стоять, не беги. Я сама там потом поговорю, если ты опоздаешь на урок, твоя задача». Я до сих пор, прошло 20 лет, я не могу есть ложкой, потому что вот я куда ни приезжаю, если мне
1: отложилось,
2: это будет,
1: да,
2: ложку,
1: как отпечаток такой.
2: Она просто, она меня прям въелась в меня, как правильно есть, как разговаривать. И на самом деле, если спросить, кто сыграл вот именно большую роль вот для меня, это мой мастер по бухгалтерии. И до сих пор я ей благодарен, хотя она говорит: «Да брось ты, да это все было, ты сам молодец», но это честно, для меня это был такой мощный момент. Ну и второе, в это время в церкви бывало так, что пастор куда-то уезжал, и он меня просил проповедовать, какие-то вещи проводить в церкви. И на каком-то этапе я вдруг понял, что, в принципе, моя учительница, она мне была такая для меня авторитетная, любимая моя, она мне говорит такие вещи, она мне дает такую рекомендацию. Пастор меня доверяет служению, у меня это получается. То есть, если у меня это получается, если люди советуют, почему бы не попробовать себя в этом? Стал поститься, молиться о том, чтобы ехать учиться в семинарию, такого явного ответа нет. Ну ладно, думаю, поеду. Поехал, там тоже, когда учился, там были две проблемы. Это экзамены сдать и оплату. Да? Потому что оплата там стоила в районе $2000. Не было ни денег, ни спонсоров, никого. Я вообще был единственный на курсе, у которого не было денег на учебу. Получилось так. Если тема обстоятельств. Экзамены как бы я сдал нормально. Там ребята готовились, писали, как сказать, они задавали друг другу вопросы, те отвечали, ну, как бы сами себя проверяли перед экзаменом uh-huh. за ночь до этого. А я лежал на верхней полке, там все это запоминал, и, в принципе, мне хватило этого времени, чтобы утром на экзамене все это сдать на пятерку.
1: Я вас немного перебью, uh-huh. просто такой вот момент интересный. Вы сами захотели поехать учиться? Или все-таки вот обстоятельства так сложились, что пришлось
2: Нет,
1: это сделать
2: уже? Вот здесь уже, когда я ехал, да, конечно, я хотел, потому что...
1: Желание было
2: внутри. Да, потому что uh-huh. все-таки проехать надо уже было 1000 километров, 1200, то есть так просто без желания так не поедешь. Там уже, получается, к тому моменту появилось и желание, и, казалось бы, уже такое определение, кем я хочу стать. Uh-huh. Я точно понимал, что я в то время уже работал много с молодежью, с подростками, проводил программы в школах по наркомании, по курению, там профилактику. Я точно понимал, что мне хочется заниматься тем, чтобы служить людям, потому что я понимал, что у меня уже был опыт работы на заводе, в других местах. Я понимал, что это не мое. Просто утром уходить на работу, зарабатывать деньги, вечером приходить, это не мое. Я прям это четко уже знал, это прям закрепилось в моем как бы опыте, что это не мое.
1: Вот. Евгений, получается, вот вы уже служили на тот момент, да? Ну, какими-то занимался благотворительными.
2: Получается, я уже был молодежным как бы лидером в церкви, в принципе, неплохим. У меня там
1: было... А можно было бы служить, собственно, вот так вот, как многие делают, волонтером, например?
2: Я не знаю, мне как-то казалось, я как-то себя уже начинал как-то больше видеть. То есть я понимал, что вот либо миссионером каким-то может быть, но то есть так, чтобы это было, ну, то есть это будет часть моей жизни. Вот я не знаю, по-другому мне уже было просто скучно.
1: А внутри ощущалось счастье? Ощущение счастья было?
2: Нет, я себя ощущал счастливым,
1: были, да,
2: что я служу людям, особенно подросткам, когда я приходил в школы, читал вот эти лекции, программы. Я понимал, что мне это получается, нравится детям. Я понимал, что нравится это мне. Но я понимал, что если я снова стану просто каким-то там обычным работником, не знаю, где-то бухгалтером, где-то, я уже... имел профессию. Я понимал, что заниматься, даже если волонтерством, то вот так не смогу. Потому что служение пастора, оно подразумевает, что я могу в субботу служить в церкви, среди недели я могу служить обществу как-то. Здесь, то есть, поэтому я уже понимал, что нужно, то есть...
1: Вот, но, основательно.
2: Да, это как в анекдоте, да, есть желание, как бы, да, но нет средств. Как бы, здесь как бы то же самое. То есть я уже имел желание поступить, но не было... Ну, мне казалось, нет знаний для поступления, там, и нет финансов. Ну, как бы знаний как-то я вот перепрыгнул, я прям набрал ровно те баллы, сколько нужно было для поступления. А уже по финансам как-то так получилось, что смог договориться, что мне сказали, ну вот хорошо, давай ты будешь учиться хорошо здесь и работать, отрабатывать здесь. Там была там отработка. То есть я работал на кухне, резал хлеб. Я говорю, я повар бывший, по образованию. Сказали, нам таки нравится, давай. Я помню, по утрам резал хлеб на хлеборезке, мыл котлы, и мне предложили мыть полы. Полы мыть и сидеть на вахте. В принципе, все это мне было близко. На вахте сидеть, у меня отец последние годы работал перед пенсией в милиции, в охране. Я знал, как пропускать людей, то есть я мог это делать все ответственно. Кулинарии, как бы кухни, как бы мне был тоже знаком, потому что я там месяцами практику проходил. Мыть полы мне было как бы, я знал, с чем это будет связано, потому что у нас, я сейчас не знаю, сейчас, по-моему, такого в школах нету, а дочка учится, такого почему-то у них нет. У нас в моем детстве всегда было класса после 5-го была обязанность, мы дежурили после школы, мыли полы. Это было не очень престижно. Многие пацаны у нас сбегали, потому что 90-е годы, это вот группировки разные, это было не модно. Некоторые пацаны сбегали, некоторые оставались, но не мыли, потому что как-то это было так неприлично, да, перед другими. Я как-то больше побоялся, что там скажут маме с папой, что там вот у вас сын такой плохо относится к своим обязанностям. Поэтому я, в принципе, всегда мыл полы, когда было мое дежурство. Старался делать это всегда в совершенстве. И, в принципе, потом прошло лет 10, и получается, когда я учился в семинарии, мне объяснили, будешь получать $1 в час. Вот. Сможешь заработать на учебу? В принципе, было нереально, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне объяснили, вот спортзал, огромная территория, у нас все студенты моют его 6 часов. Получается, то есть 6 часов, $6, в принципе, в день. Это спортзал, потом сидеть на вахте, где-то еще. Я мог его вымыть, этот спортзал, за 2 часа. То есть у меня был такой опыт. И там никому не волновалось. То есть тебе дали это как на 6 часов. Но если ты можешь за 2, пожалуйста. И оставшиеся 4 часа мне хватало времени учиться, делать домашнюю работу.
1: Вы так с легкостью об этом говорите, потому что для некоторых это помыть, еще и спортзал.
2: Ну да, то есть...
1: Сложность.
2: И вот поэтому, когда вы говорите о счастье, говорите о том, я всегда оцениваю свою прошлую жизнь, угу. Я не знаю, может, я такой уже стал такой огрубевший человек такой, и я не такой сентиментальный, не вижу, что прям так Бог меня все это вел. Я скорее воспринимаю так, что на каждом этапе жизни... Как вот с Моисеем, когда у меня возникает какая-то трудность, я не знаю, Бог говорит так, давай соберемся, давай посмотрим, что у тебя есть в прошлом, какой у тебя был опыт. Uh-huh. Да? Ты можешь мыть полы, ты не боишься кухню, ты делаешь это. Хоп-хоп, слепили, вот тебе. Я закончил второй курс семинарии, поехал на практику, на служение, и мне еще семинария осталась должна, по-моему, $300. То есть это был... Не просто успех, то, что я доучился, а не то, что вытянул так, что я даже переработал. И, в принципе, ну вот как я вижу, что...
1: Мне нравится отношение к этому mm-hmm. ваше. Вот действительно позитивное такое. То есть, несмотря на обстоятельства, вы как-то вот стараетесь позитивно включиться.
2: Потому что как по-другому. Тут вот в жизни есть два пути. Как на жизнь эту смотреть? Mm-hmm. Можно в негативе. Иногда бывало накрывало. Вот там... Если бы я тогда бы там где-то бы не отстал бы, наверное, я бы сейчас...
1: А тогда в прошлом вы что-то бы поменяли, вот если вернуть сейчас какие-то моменты?
2: По-разному.
1: Может быть, жалеете
2: о чем? Нет, конечно. Нет, бывает, что-то такое накатывает, когда я могу об этом жалеть и думать, вот если бы тогда бы я бы в школу милиции бы не пропустил бы там с этим общежитием, сейчас бы день полиции бы
1: служил бы. Действительно, сейчас бы, может быть, какое-то звание
2: было. Может быть, какое-то звание уже было бы, и, наверное, бы...
1: И при этом помогали ли бы людям параллельно?
2: Ну да, потом думаешь, вот если бы там бы сделал вот так было бы. С другой стороны, ну... Есть такое, да, выражение, история как бы не терпит наклонений, да, сослагательных. Как оно было бы, не знаю. Как оно есть сейчас, я знаю. И чтобы быть счастливым, мне кажется, ну, я стараюсь найти не то, что какое-то позитивное даже в прошлом. Я просто думаю, как это... Даже не думаю, я просто вижу, как Бог сам соединяет. То есть вот этот прошлый опыт, неважно, негативный, позитивный, Бог всегда складывает, да. Мое любимое обетование, Римлянам 8:28, любящим Бога, действующим по изволению, все содействует ко благу. Сегодня я уверен, что многие люди в наше время, они часто бывают там, причитают, что я не в той семье родился, я не из-за того человека замуж вышла, не знаю. Там,
1: не в том городе нахожусь.
2: Не в том городе нахожусь, не там, не на того отучилась. Угу. Можно много перечислять, что можно было бы Если бы.
1: А кроме позитивного мышления вот в этой ситуации, в любых вот этих сложных обстоятельствах, в которых человек может находиться, да, что еще он должен делать, чтобы поменять свое мышление, чтобы как-то вот настроить себя позитивно?
2: Чтобы настроить позитивно? Ну, я не знаю, попытаться вот видеть во всем руку Божью. Конечно, ну, нет, здесь, конечно, без Бога не обойтись. Просто брать и пытаться искусственно к этому подвести, это будет не то. Это будет некий фальш, который наша психика, она это тоже, ее не обманешь, она вскроет. Когда это в Боге, Бог это усилит по-другому. То есть здесь, когда с Богом, то есть, ну, я так это, по крайней мере, вижу в своей жизни, что Дух Божий, как бы он это соединяет как-то. То есть это не просто я сам себе это надумал. Это я вижу в своей жизни явно, как любой опыт жизни прошлого, он сегодня помогает для полного счастья. У нас нет ничего больше другого. Вот как бы мы ни хотели. То есть глупо сожалеть о чем-то, что, в принципе, уже не исправить. И, да, единственное, что мы можем менять, Это сегодняшнее настоящее, где мы находимся. Даже будущее, на самом деле, его и толком не изменить. И Писание об этом намекает несколько раз, когда там люди говорят, я там через два, ну, там, сделаю то-то, то-то, да, а Бог говорит, глупый ты человек, там, всю ночь там душу твою заберу, помните, там есть разные рода, как бы, такие на эту тему притчи. Поэтому, а сегодняшнее настоящее может поменять Бог, и Он тоже будет с нами работать и с тем багажом, который у нас есть. Ничего нового Он мне уже не даст, вот. И, вернее, в прошлом. Он мне будет давать что-то новое в будущем. Здесь, конечно, можно подойти, ну, в двух вещах. То есть первое – научиться благодарить Бога за то прошлое, которое, за тех людей, которых Бог посылал в течение жизни, которые, может быть, не посылал, которые, может быть, наперекор Богу сами откуда-то появлялись. Может быть, какие-то обстоятельства мы сами выбирали по своей глупости, наглости, не знаю, там, бунтарству. И в этом, может быть, не было руки Божьей даже. А может, это была рука Божья. Но тем не менее, вот из всего вот этого, из этих ошибок, из промахов, Бог сегодня будет лепить мое счастье, если я искренне к нему подхожу, я это всегда вижу. И даже, может быть, сегодняшние какие-то обстоятельства, которые в жизни моей происходят, они мне сегодня будут казаться таким негативом, но, возможно, завтра они сыграют такую колоссальную роль в моей жизни, что я потом, только потом пойму, для чего это было мне нужно сегодня. Поэтому, ну, я для себя как бы вот это...
1: Ну, раньше вы наверняка так не рассуждали, да? То есть это вот сейчас вы можете уже сказать вот так вот спокойно, что это все, собственно, мне во благо. И порой даже вот человек читает какую-то определенную, может быть, цитату из Священного Писания, да, и она ему в какой-то определенный период откликается, какой-то не откликается, ну, в зависимости от обстоятельств, да. Но как реагировать нам правильно на вот эти вот негативные обстоятельства?
2: Если что-то реально, какая-то проблема, боль бывает, ну, почему бы там как бы ее не переплакать, не пережить как бы естественным путем? Единственное, не надо прям убиваться из-за того, что сейчас происходит с нами. Там, да, какие-то вещи, может быть, ну, совсем правильные. Ну, на самом деле, жизнь на земле, она такая, что она всегда состоит не только из одного праздника. Здесь как бы царство, да, греха, и на самом деле не всегда, не то, что не всегда, очень часто, даже наверное, чаще мы живем в каком-то опыте, который нам не нравится, и мы бы не хотели. Вопрос в том, что научиться как бы принимать жизнь такой, какой она есть. Ну, если грустно, плакать нереально там как бы. Если не нравится что-то, пытаться даже изменить эти обстоятельства как бы. Там не стоит как бы плыть по течению, как такая лодочка, и все.
1: Ну, как у вас, собственно, и получалось, да? Ну, да? То есть часто менять какие-то сферы деятельности, и, в принципе, вам это все
2: удалось. Ну, как бы, да, жить, вообще пытаться смотреть вот сейчас, в данном случае, что я, как Бог меня ведет, что Бог всегда подскажет. Ну, говорю, ну, не было в моей жизни такого, что Бог говорил каким-то таким явным языком, но какие-то знаки, каких-то людей пошлет, какие-то обстоятельства. И ты будешь видеть, а вот, наверное, вот здесь. И как, ну, как, знаете, постепенно так как вот, нащупывая, ты идешь, и Бог тебя выводит к чему-то. И даже то, что я сейчас вам вот тут говорю по поводу вот того, что Бог там этот как бы опыт связал для сегодняшнего счастья, что-то еще, тоже не мое. Иногда бывает просто как-то Дух Святой открывает, где-то ты начинаешь анализировать сегодняшнюю жизнь. И потом как-то Бог посылает тебе вот эти вот истории, ты вспоминаешь их. То есть ты не специально там сидел такой, думал, так, вот там у меня был такой опыт, вот это, дай, как мне это сейчас связать, чтобы это было, чтобы мне было хорошо от этого. Нет, ты просто живешь, и все всплывает в память. Ты потом начинаешь какой-то такой пазл, ты понимаешь, ах, вот оно для чего тогда было. Ах, вот это там для этого было. От этого как бы хорошо, ну, не знаю, сейчас вот закончатся наши съемки здесь, уеду я там к себе домой, будут у меня выходные, я поеду на дачу, я буду наслаждаться, у меня будет счастье, потому что мне нравятся там овощи, фрукты, и я имею знания, которые мне как-то вот
1: все применимо.
2: Без моего ведома папа меня, может быть, отдал, но сегодня это благо, почему бы этим не порадоваться? А может быть, другой был бы случай тогда, 20 лет назад, и сегодня я мог бы в другом месте применить. Жить надо радоваться из того, ну, в той реальности, где мы живем. По-другому никак. Иначе, не знаю, иначе депрессии, иначе будет вопрос, для чего я живу. Да, а жить всегда есть для чего, на самом деле.
1: Евгений, спасибо вам огромное за этот диалог, за эту тему. Спасибо, что были у нас. Дорогие друзья, какие бы обстоятельства ни были в нашей жизни, помните, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета, сует», — сказал экклезиаст. «Все суета». Такова реальная ситуация. Смерть является частью любой человеческой биографии. Интересное наблюдение. Когда археолог исследует развалины древнего города, больше всего он находит останков человеческих костей. Какой страшный парадокс. Один археолог сказал: археология больше всего материала находит на кладбище. Страшно, не правда ли? Для того, чтобы найти следы человеческой жизни, надо исследовать захоронение, исследовать смерть. Сейчас мы находимся на стене Иерусалима. С этой стены открывается панорама самого большого кладбища в городе. Кладбище, расположенного на склоне Елеонской горы. На этом кладбище есть могилы пророков Агея и Захарии. На этом кладбище на протяжении многих веков хоронили известных людей. И сейчас люди, имеющие деньги, стремятся заплатить любую сумму для того, чтобы оказаться похороненными там. Наше путешествие сегодня так и называется – «По гробницам Иерусалима». Какие тайны содержат могилы Иерусалима? Какие секреты до сих пор не раскрыты и хранятся там? Это цель нашего сегодняшнего размышления.

Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в этот день на горе Елеонская, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу. Традиция истолкования Священного Писания, которое пользуется иудеи, Мидраш, говорит, что Мессия придет и коснется своими ногами Елеонской горы. Тогда исполнится пророчество Захарии. Тогда всякий, кто лежит во гробах, на этой горе воскреснет. Именно поэтому очень многие люди любой ценой стремятся быть похороненными там. Перспективой вечной смерти мало кто может согласиться.

Рядом с могилой пророка Захарии находится могила Авессалома. Это одна из самых древних могил, находящаяся здесь, у подножия Елеонской горы. Авессалом был сыном Давида, который был кандидатом на царство, однако ему было не втерпеж. Он решил поднять руку на собственного отца, дабы, умертвив его, захватить престол поскорее. Вот уж такая интересная особенность этой жизни. Вот человек Божий, а вот преступник. И оба они покоятся вместе. Смерть касается каждого человека на этой земле. «Ибо проклята земля за тебя», сказано было Адаму после того, как он согрешил. «Будешь ее обрабатывать в поте лица будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой был взят ты. Ибо прах ты есть, и в прах возвратишься». Вот такой круговорот и получается. Получается он после грехопадения, которое совершилось с человеком. Адам был сотворен из праха земного для вечной жизни. Но ослушавшись Бога, он возвратился в прах. Однако вернемся опять к Авессалому. Давид, когда узнал о том, что Авессалом умер в сражении, опечалился. Он не хотел смерти сына своего, несмотря на то, что сын его хотел убить. Он просил: «Сохраните сына жизнь. Я хочу поговорить с ним. Я хочу посмотреть ему в глаза». Но Авессалом погиб. Погиб случайно, погиб нелепою смертью, как бы наказанный за свою гордость, за свою надменность, за эту наглую попытку поднять руку на своего отца. Но Давид не рад этому. Узнав о смерти сына, он горько плачет. «Увы, увы, Авессалом мой, Авессалом!» Так плакал Давид. Так плачет и Господь о смерти всякого человека, даже самого отпетого грешника и преступника. Ведь это его дитя. Господь все равно плачет о каждом.

0: Возникает естественный вопрос. Неужели этот порочный круг рождения и смерти бесконечен? Есть ли какой-то выход из этого? Можно ли разомкнуть этот круг? Что ж, попробуем узнать. Может быть, ответ мы найдем в Священном Писании. Продолжим исследовать могилы Старого Иерусалима.
1: Земля обетованная.
0: В 2 километрах от могилы Авессалома находится могила его отца Давида. В Библии написано: «И умер царь Давид, и был похоронен на горе Сион». Мы находимся с вами на горе Сион. Здесь одно из святых мест иудейской религии. Мы не знаем, насколько действительно правда, что Давид похоронен именно здесь. Но люди приходят сюда на поклонение. На поклонение могиле Давида. Какое страшное слово в действительности. Поклонение могилам. Мы так часто привыкли слышать это. Мы настолько привыкли к понятию смерть, что без нее мы не представляем свою собственную жизнь. Именно поэтому стремимся поклоняться могилам, независимо от того, есть там эти люди или нет их там. Несмотря на большое количество различий, которые существуют между христианством и иудаизмом, очень интересно заметить вот эту общую особенность. И в той, и в другой религии на могилах ставят свечи. Здесь, на могиле Давида, ставят свечи погибшим во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны евреям в память о них. Удивительно все-таки. Могила – место памяти. Однако, как ни парадоксально это может звучать, но место памяти очень часто может превратиться в горячую точку. Мы, к сожалению, не можем посетить с вами могилу Рахили. Там тоже стоят свечки. Однако эта могила находится в Вифлееме. И в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта посещение этого места невозможно. Как ни странно, но именно вокруг этого места, в Вифлееме, очень часто возникают столкновения между иудеями и мусульманами. Точно так же, как они возникают и в Хевроне, пожалуй, самой горячей точки Израиля. Потому что на этом месте упорно держится небольшая группка поселенцев. Несмотря ни на что, они готовы выдержать любую осаду и любые условия, лишь бы только сохранить за собой право поклонения могиле Авраама, который в иудейской традиции так называется, а в мусульманской называется Ибрагимом. И именно за это, за право поклонения мертвым, идет непримиримая война.

Такое впечатление, что на горе Сион буквально-таки самая большая концентрация могил всевозможных вероисповеданий. В 20 метрах от могилы царя Давида находится могила Марии, матери Иисуса, которая является одним из самых святейших мест для католической церкви. Церкви, которая исповедует догмат о воскресении Девы Марии.

На месте предполагаемого захоронения Марии Матери Иисуса была выстроена прекрасная церковь, которая своим ансамблем сейчас венчает гору Сион и является воистину ее украшением и символом. Глядя на ее прекрасный архитектурный ансамбль, невольно задумываешься. Воистину, смерть вдохновляет многих художников. Многие шедевры архитектуры выстроены на месте чьей-то могилы, вместе чьей-то смерти. И кажется, что если бы люди не умирали, так не было бы этих шедевров архитектуры.

0: А вот и самая главная могила для миллионов христиан. Это гроб Господень. Место, которое, предполагаемо, является местом захоронения Иисуса Христа. Она расположена в так называемой ротонде Иисуса, которая состоит из двух отделений. Первое отделение – это место, где ангел сообщил Марии о том, что Иисус воскрес. Второе отделение – сам гроб. Весьма странным является место расположения этой ротонды. Она как будто бы стоит ни на чем. Нет здесь ни горы, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего какое-то еврейское захоронение. Хотя сторонники этой концепции говорят о том, что здесь была когда-то отвесная скала, но ее срыли. Оставим это на их суд. Однако, большому сожалению, это место было камнем преткновения, начиная с X века, когда Папа Римский по всей Европе разослал призыв: «Вооружаемся и идем отнимем гроб Господень из рук неверных». С этого момента начинается непримиримая борьба между христианами и мусульманами за право обладанием гробом Господним. Какое странное словосочетание. Гроб того, кто жив. Однако это, к сожалению, факт. Еще один факт, написавший не одну страницу кровавой истории.
1: Если есть какой-то факт, подтверждающий, что действительно в этом районе находилось когда-то место захоронения Иисуса Христа, то это вот это отверстие в стене, в часовне, принадлежащей сирийскому патриарху. К сожалению, в связи с арабо-израильским конфликтом состояние этой часовни оставляет желать лучшего. Престол патриарха не отремонтирован, стены некому было покрасить к 2000-летию. Однако это отверстие ведет нас в разветвленную сеть пещер, где археологи обнаружили множество останков человеческих костей. Это старое кладбище, происхождение которого мы, к сожалению, не знаем.
2: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Есть еще одна гробница в Иерусалиме. Могила, о которой хотелось бы рассказать. Эта могила расположена в саду в 300 метрах к востоку от Иерусалима, Дамасских воротах. Были проведены раскопки здесь. И было найдено, что, по-видимому, этот сад принадлежал богатому человеку. Здесь выращивались оливки. Впереди, справа от меня, находится большой пресс, где производилось оливковое масло. Однако, вот что еще было открыто. Вот здесь находится фундамент одной из очень старых христианских церквей. Люди здесь собирались на поклонение Господу. Рядом со входом вот в эту пещеру, которая явно служила могилой, но в ней не было обнаружено человеческих костей. Именно об этом гласит Евангелие. Благая весть, которую апостол Павел определяет конкретно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен был и воскрес в третий день по Писанию.

0: Его нет здесь, он воскрес. Вот это сердцевина вести Евангелия. Весть об Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Мы знаем о разных религиях. Каждая религия имеет лидера. И у каждого лидера есть своя могила. Могила Мухаммеда в Мекке. Могила Будды в Гималаях. Но эта могила пуста. Мы даже не знаем, была ли это действительно могила Иисуса Христа. Потому что для нас это не столь важно. Для нас важно знать, что Он жив. Весть о воскресении из мертвых красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот как говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава. Он продолжает говорить о том, что такое Евангелие. 12 стих. «Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых, как это может быть?» Иными словами, говорит апостол Павел. «Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Зачем соблюдать обряды? Зачем читать Писание? Зачем ходить в церковь, если не понимаем того, что мы служим живому Богу? А что дает нам это понимание? Оно дает нам все. Апостол Павел продолжает свою мысль и переводит фокус на нас. Как эта весть о воскресении Иисуса Христа касается нас лично? А вот как. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие. Вот ради чего стоит жить и верить. Преодолевать трудности этой жизни, терпеть страдания. Потому что у нас есть будущее, о котором мы не будем сожалеть. Когда-то один известный французский философ Рене Декарт сказал такие слова. «У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Потому что если Бога нет, то и верующие, и неверующие умрут, и никто не узнает о своей правоте. Но если Господь есть, если Он действительно жив и выполнит свое обетование, то верующий человек получит исполнение своей надежды, а неверующий будет горько сожалеть. Весть о воскресении из мертвых является центральной вестью Библии. От первой ее книги до последней. В самой первой книге Священного Писания записано. Говорит Иов, тот, который много страдал. Он сказал, в своих страданиях и муках он произнес замечательные слова. «А я знаю, что Искупитель мой жив, и что Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою силу. И я во плоти увижу Его, мои глаза ни глаза другого увидят его. Ожидаем ли мы сегодня воскресшего Господа? Надеемся ли мы воскреснуть вместе с Ним? Я приглашаю вас над этим задуматься, ибо это самый главный вопрос. В этом вопросе смысл нашей жизни.
1: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
4: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте! Сегодня очень просто познакомиться в интернете. Существуют многочисленные сайты знакомств, форумы по интересам, социальные сети. Можно ли найти в интернете настоящую любовь? И как избежать ошибок? Сегодня это тема нашего разговора. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Рада вас приветствовать. Вот вообще интересно, какого, может быть, склада характера люди хотят найти любовь в интернете? Потому что, несмотря на то, что сейчас интернет довольно популярен, далеко не все, особенно, может быть, люди старшего поколения, понимают тягу людей знакомиться в интернете, переписываться в течение очень долгих месяцев, общаться с людьми, которых ты реально не знаешь. Нормально ли вот такая тенденция, на ваш взгляд?
4: Сегодня современная тенденция такова, что данный вид знакомств, знакомств через интернет, он набирает все больше популярность. И если мы посмотрим опрос общественного мнения, то увидим, что порядка из опрошенных порядка 35% людей пользуются знакомством, обращаясь к своим близким, родственникам, друзьям, знакомым. И 22% из опрошенных говорят о том, что они пользуются сами лично сайтами знакомств и, в принципе, как бы находили даже себе людей, которые оказались им по сердцу, даже некоторые даже вступили в союз брачный. Что касается остальных процентов, получается, там же еще где-то меньше 50 остается, приходится еще на три позиции. Очень интересно, это когда люди обращаются к свахам, чтобы найти себе вторую половинку. А также люди обращаются в брачное агентство. Там тоже свой процент есть. Вот. И последнее, как бы, когда люди обращаются, никому не обращаются, никому не доверяют, они делают это сами, своими собственными, говорится, руками, ну, ища тех людей, которые пришлись бы им по сердцу. Угу. Так вот, мы говорим сейчас о второй позиции, самой большой, популярной, это знакомство через сеть интернет. Здесь можно рассмотреть как плюсы, так и минусы. Уже многим не секрет о том, что это не является каким-то, чем-то аморальным, чем-то таким, что еще, может быть, не так давно считалось очень далеким, сложным и мутным делом знакомство через это средство интернета. А когда мы говорим о знакомстве, мы должны просто понимать, какие преимущества есть у людей, использующие это направление. Это то, когда человек, допустим, живет в небольшой местности, к примеру, да, где не так много людей противоположного пола, тем более ему, как сверстников, ровесников, вот, и выбор невелик. Конечно же, средства интернет-знакомства здесь, конечно, приходится ему прям под руку и является таким плюсом значительным. Когда мы говорим о ситуациях, связанных с возможностью выбора, допустим, человек может в системе поисковика, тех же сайтах знакомств, забить категорию людей, которые им необходимы, которые ему нужны, допустим, по профессии, там, по возрасту, по интересам, что сразу отсеивает людей, которые просто тебе будут неинтересны. И тоже является как таковым плюсом, преимуществом. Мы также видим плюсы – это временные часовые пояса. То есть независимо от того, какой, так скажем, там, откуда находится другой человек по другую сторону, вот, время не играет никакой роли, потому что ты можешь спокойно, в любое удобное для тебя время, где-то свободен, написать, так скажем, там, или, может быть, позвонить. Вот. Конечно, есть еще другие плюсы, которые являются как и минусами, может быть, так и плюсами. И они используются с разных сторон. Это то, когда ты можешь через сайты знакомств на фотографии выложить тот возраст себе придать, который тебе интересен, ту фигуру, так скажем, там внешние данные и так далее. То есть, когда ты пишешь картинку, составляешь портрет о себе, вот тут ты можешь где-то, несколько, скажем, смоделировать ситуацию под более такую приукрашенную. Это, конечно, может быть и как плюс, с одной стороны, для кого-то, кто не хотел бы сразу все карты выдавать, понимаете, о себе, какие-то особенности, может быть. Вот. С другой стороны, также и минус, потому что вводишь человека в заблуждение определенное. То есть, ты не говоришь всей правды, и человек начинает как бы с тобой общаться, и только лишь спустя время он понимает, что какие-то есть определенные тонкости, и не все так было гладко и честно в самом начале. Но все равно, рано или поздно, эта правда выйдет на свет, и она будет показана. Поэтому те некие такие ухищрения, уловки, которые используются в этой сфере, они на самом деле должны быть к минимуму сведены, по сути дела. Также минус, который мы тоже можем усматривать здесь, он связан с тем, что порядка 10% знакомств на сайтах знакомств вот, имеет такой мошеннический характер, где люди там ради выгоды, ради денег идут этим путем. И нужно человеку понимать, девушке будет или парню, о том, что такое тоже имеет место быть. И просто так слепо доверять этим вот сайтам, этим направлениям, принимая все за чистую монету, конечно же, вот нужно помнить об этом.
3: Угу. Ну, знаю, что бывают, например, такие ситуации, когда там парень через интернет, так скажем, общается с девушкой, что она в него влюбляется, она ему доверяется, он просит взаймы денег, там, перевести, пусть и небольшую сумму, там, на карту, еще раз просит, потом исчезает. Вот, и начинает уже под другим именем и с другой аватаркой соблазнять другую девушку, рассыпая ей комплименты, признаваясь ей в любви. Ну, в общем-то...
4: Вот для девушки очень важно понимать здесь, Юля, что когда происходит определенный этап знакомства с человеком через эти сайты, не нужно торопиться, тем более какие-то шаги со своей стороны предпринимать. Нужно как можно больше времени узнать человека. Тем более сейчас есть возможности того же видеосвязи, где можно увидеть человека не просто вот по переписке, а увидеть его вживую лично. И также, может быть, какие-то советы определенные имеются в плане, когда даже идете на первое знакомство, если это девушка с этим человеком, то, может быть, с подругой пойти, с кем-то еще, потому что ну, в целях безопасности определенной это необходимо. Что касается плюсов еще, которые могут быть в этом плане, это то, когда, допустим, парень стеснительный. Вообще, когда мы говорим об отношениях между парнем и девушкой, то, как правило, чаще всего именно стеснение определенное, такой ком в горле, или вот молодой человек оторопевает, не зная, что сказать, после чего такие вот где-то, может быть, не совсем уклюжие фразы, которые он бросает в адрес девушки, при этом искренне, на самом деле, желая только лишь добра и всего лучшего, желая, чтобы отношения были, скажем, сформированы, но из-за того, что человек неуверенный, может быть, да, или какой-то комплекс у него определенно есть, то тогда сайты знакомств здесь ему на руку тоже. Потому что здесь можно взвесить каждое свое слово, можно его обдумать, написать то, что ты считаешь лучшим образом. Но мы должны понимать, что это как и плюс является, также в определенном степени и свой будет, может быть, сложность определенная, потому что рано или поздно все равно придется с этим человеком встретиться. Ты только лишь откладываешь данный вопрос встречи на более поздний срок. Вот. И что тебе придется через неделю волноваться, краснеть перед девушкой, вот. Что тебе придется сегодня вечером, если ты вживую захочешь как бы это сделать. Поэтому тут есть и свои плюсы, как бы и свои минусы, но важно понимать, что в любом случае это промежуточное звено знакомства через сайты, оно где-то помогает, но не нужно избегать личных встреч, нельзя избегать того, что на самом деле формирует отношения вот вживую.
3: Как быстро нужно уже встретиться в реальности?
4: Знаете, Юля, если молодая пара, допустим, или вообще пара, они со своей стороны пока еще мало друг о друге узнали через вот, возможную их связь, а через вот, интернет, как бы режим онлайн. Я думаю, что торопиться с офлайном, то есть встречи вживую, как бы тут, мне кажется, не стоило бы.
3: Почему?
4: Ну, потому что нужно на самом деле понять, что за человек, каков он и каковы его там цели в жизни, позиции, мнения, к чему как бы он движется. Я к чему это еще раз говорю? К тому, что вот когда мы говорим о возможности времени, то знакомство через интернет позволяет человеку оценить ситуацию, не делать поспешных каких-то шагов и выводов. Вот. Поэтому если можно общаться, то можно на каком-то определенном этапе общаться и через онлайн. Но мы говорим еще о другой ситуации, связанной, когда люди дружат. Мы в одной из передач затрагивали эту тему дружбы, то в целом, в принципе, как бы сайты знакомств, они позволяют людям дружить.
3: То есть у них не отношения парень-девушка, а просто дружба по интересам,
4: они
3: например,
4: могут
3: да?
4: по интересам даже дружить. Вот. Они также могут дружить и как парень с девушкой, но в плане того, что без встреч определенных, которые у них могут быть. Здесь некоторых, конечно, это устраивает, особенно как бы где-то, возможно, ребят, чтобы побольше оставаться где-то, может быть, в тени определенной. Ну, где-то, может быть, кто-то какие-то свои там цели в этом достигает. Но в любом случае, когда мы говорим о знакомстве вживую, важно, чтобы вот это вот понимание их друг друга, их знание, кто есть кто, вот, с кем вы идете навстречу, что за человек перед вами. Вот, чем больше вы знаете об этом человеке, тем больше вы будете спокойны. Тем больше вы будете как-то вот, ну, предупреждены определенном формате.
3: А вот интересно, что делать, если состоялась встреча парня с девушкой в реальности, и кто-то из них один понимает, что вот в переписке человек, в принципе, ну, он приятный. И у нас, может быть, есть общие интересы, читаем одни и те же книги, нам нравится что-то вот одно, какое-то там путешествовать мы любим, да. И, в принципе, человек тебе показался близким, но ты с ним встретился в реальности. И вот, понимаете, есть такие нюансы, вот как человек смотрит, какие-то мельчайшие его привычки, особенности, даже особенности внешности, на которые люди какие-то обращают внимание, какие-то не обращают. А вот, ну, она встретилась с парнем, и вот, ну, ей не нравится типаж такой, вот просто даже внешне. Да, он отличный парень, он прекрасный друг, у нас много общего, и даже какая-то есть привязанность. Вот она его, на него смотрит, как он говорит, внешность, чувствует «не мое». Ну, вроде не мое, но человек хороший. Ну, как бы, и как быть?
4: Ваш вопрос,
3: дать время.
4: Что делать?
3: Вот, что делать, если ты видишь несоответствие образа, и что делать? Нужно ли сразу говорить? Ну, нет, это была первая, последняя встреча. Или дать человеку время, дать себе и ему время, шанс.
4: Юля, вы знаете, вот на самом деле в любом случае нужно быть честным, нужно быть откровенным и открытым. И когда ты говоришь, конечно, как ты это будешь говорить? Ты можешь сказать так, что ты ушат воды вылишь на голову человека, он не ожидал, и он будет такой обескураженный после твоих слов. А можно сказать конструктивно человеку то, что он и поймет с одной стороны, но с другой стороны он не уйдет каким-то обиженным или осужденным в результате вот вашего разговора. И вот поэтому, когда мы говорим о интернет-знакомстве, было бы неплохо, чтобы вот это вот, то, что ты говорил, вот видеосвязь, которая позволяет чуть больше видеть человека, чем просто на его слова, там, его грамотность в тех сообщениях, которые он пишет. Когда мы говорим о возможности человека познакомиться или лучше друг друга узнать, мы говорим, что интернет-знакомства, они позволяют на этапе отношений души друг другу понравиться. То есть пока еще нет человека, которого видишь, там можно было бы, допустим, обнять, как-то вот, проводить какие-то жесты внимания вот, со своей стороны. И ты влюбляешься в душу. И вот здесь момент, ты должен определить для себя, а вдруг при встрече что-то тебе не понравится. Особенно девушки, да, они как бы вот в своей богатой фантазии уже нарисовали принца на белом коне, а вот вживую получается некое такое разочарование может получиться. Значит, первое, девушка, ну даже и парень, в принципе, не должны себе рисовать вот этих идеалов. Вот. А при встрече, даже если что-то вдруг, может быть, пошло не так, что вы нарисовали в своем сознании, я даже думаю, нужно быть честным, но, может быть, даже не стоит торопиться с выводами. Вот, может быть, стоит один раз встретиться, допустим, другой раз. И время покажет, если вы полюбили человека и его душу, то его внешность, она со временем может вам тоже понравиться. Mm-hmm. Не нужно ставить как бы крест на том, что что-то не совпало у вас, что-то вас обескуражило во внешнем виде, каких-то там, может быть, там привычках его, каких-то там типаже, о чем мы говорим. Мне нравится фраза, которая звучит так. «Можно полюбить душу, не зная тела, а потом сходить с ума, прикасаясь к телу любимой души». Вы знаете, вот этот момент, когда мы часто очень на внешнее ставим больше акцент внимания, на человека, на как он выглядит, его красота. Но со временем даже красота, она ветшает. А когда мы говорим о душе, о ее красоте внутренней, то здесь мы понимаем, что она только лишь с годами может быть еще лучше, еще краше. И вот интернет-знакомство, оно имеет определенные плюсы, которые мы вот говорим вот в этом разделе, вот в этом ракурсе. Возможно, может быть, кого-то уже это сделало счастливыми, а может быть, даже еще кому-то это предстоит.
3: Ну, наверное, важно также помнить, когда знакомишься в интернете, какую ты именно информацию о себе должен дать с самого начала, чтобы, может быть, не отпугнуть человека, потому что вот, ну, я слышала, что, допустим, некоторых людей, ну, девушек, наверное, пугают многочисленные фотографии парней с вечеринок. Потому что создается впечатление, что парень все время пьет, что он все время выпивает. Или, например, людям не нравится самолюбование. Или когда там постоянно парень себя выставляет там, в плавках. Да? Вот, ну, как-то вот, вот эти вещи, их же тоже нужно учитывать. Ну, как-то вот не вот ты такой, да, какой ты есть, а да, как-то контролировать вот некоторые вещи, чтобы привлечь определенный, может быть, типаж.
4: Когда парень, человек, допустим, в окружении девушек любит фотографировать.
3: Или да, ну, ищет при этом себе, да, партнершу и на всю жизнь. Итак, Василий, да, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за участие и за советы. Спасибо вам большое.
4: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, вы можете оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго, до свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – причина для развода. У нас в гостях священнослужитель Руслан Фазлеев. Руслан, рады видеть вас и приветствовать в нашей студии. Ну, к сожалению, развод – достаточно частое явление сегодня. И причин для развода, наверное, очень-очень много. Верующие люди тоже ведь разводятся. Были такие случаи в вашей практике?
2: Увы, были и есть. И то, что сейчас процент разводов увеличивается, говорит о том, что эта тенденция будет нарастать. Библия нам говорит только об одной причине, которая позволяет, не повелевает, а позволяет человеку разводиться.
1: И это, что это за причина?
2: Это проблема прелюбодеяния, когда...
1: То есть это измена, когда муж изменяет своей жене с другой женщиной, да?
2: Да, или женщина изменяет,
1: или женщина
2: другим,
1: изменяет с другим мужчиной,
2: да.
1: Вот это единственная причина для развода?
2: Причина, да, потому причина. Что если муж или жена готовы простить, а виноватая сторона готова... раскаявшись, оставить все это, то такие браки сохраняются.
1: Даже в том случае, если была измена, но если другая сторона готова простить, то такие браки сохраняются.
2: Да, да.
1: И... Смотрите, Руслан. Например, муж пьет и бьет свою жену и детей. Это не причина для развода, согласно Священному Писанию?
2: Это не причина
1: это
2: для
1: не
2: развода,
1: причина.
2: Но это причина для, так я бы назвал это действие, таким словом, разъезд или расход, когда для сохранения жизни, здоровья детей и жены стоит оставить мужа и жить отдельно.
1: Но развестись с ним такая женщина, если она христианка, она не может, да, если она вот следует Библии?
2: Да, дело в том, что...
1: Вам не кажется это странным?
2: Сейчас я договорю мысль. Дело в том, что там, где мы говорим даже об измене, о том, что человек вправе, имеет право вполне развестись и создавать другую семью, все-таки Священное Писание говорит о том, что самой главной целью является объединение семьи, сохранение семьи. Потому что первое, что создал Бог на земле после всего материального, Он создает семью. И для Бога нет ничего важнее единства этой семьи. Поэтому, конечно же, вот этот разъезд или расход на время, он может для некоторых стать, ну, поводом задуматься, для мужчины, который, допустим, пьет, избивает, задуматься и изменить свою жизнь. Это время, когда жена может с детьми молиться, когда верующие могут молиться, когда служитель может встретиться с мужем и поговорить. Я думаю, что это время отрезвления.
1: Но если этого отрезвления не наступает?
2: Ну, обычно следствие такого образа жизни приводит к тому, что все-таки повод появляется. Потому что вот такой разгульный образ жизни...
1: Повод для чего?
2: Для развода. Потому что пьянство обязательно приводит человеку к падению моральному окончательно. Если он не останавливается. Вот. Но есть надежда, есть опыты, есть такие случаи, когда с помощью вот таких действий можно спасти человека и можно спасти семью.
1: Руслан, вы знаете, причин для развода все-таки не одна, а их гораздо больше. Люди не подходят в сексуальном плане. У людей разные ценностные ориентиры. Да масса причин.
2: Можно действительно подыскать для развода любую причину. Их достаточно. Однако, если говорить о том, что любая причина может быть не причиной, если рассмотреть человека во всей полноте его целостности, как личность, которая может измениться, может меняться. И если молодые люди вступали в брак, и их просто никто не предупредил о том, что у них должны быть одни цели, самые главные, основополагающие, и они обнаружили вдруг, что живут с разными ценностями, то, конечно же, вполне возможно, если они начнут вместе размышлять, вместе пытаться как-то, ну, как мы говорим, притираясь, все-таки найти общие взгляды, я думаю, что и это позволит человеку, во-первых, обогатить себя, а во-вторых, все-таки сохранить любовь. Потому что если мы говорим о браке, разводе, мы все-таки изначально должны помнить, что это была любовь. Ну, по крайней мере, должна была быть. Если мы говорим, что нужно сохранить семью, значит, мы говорим, что нужно сохранить эту любовь. Любовь – это не спонтанно приходящее и уходящее чувство. Это все-таки нечто более глубокое. И поэтому для того, чтобы сохранить ее, нужны усилия, нужны жертвы какие-то со своей стороны. И поэтому я думаю, что вот эти причины, они чаще всего кажущиеся, они только оправдывают чаще всего эгоизм человека, его желание не изменять себя, а просто получать от жизни удовольствие.
1: Хорошо, давайте с другой стороны посмотрим. Немало людей, которые сохраняют семью по каким-то причинам. Ну, потому что нельзя разводиться, потому что они христиане, потому что дети маленькие, ради детей живут вместе. Вот, и сохраняют семью, но фактически семьи уже нет. Близких отношений между этими людьми уже нет. Семья сохраняется формально. Да. Люди мучаются. И в конце концов все равно это приходит к разводу. Но не лучше ли отбросить какие-то вот установки, да, которые, может быть, совершенно не нужны? И действительно, если произошла ошибка, начать все заново. Создать новую семью и пойти и быть счастливым.
2: Очень хорошую мысль вы сказали. Действительно, просто сохранение семьи ради штампа в паспорте или условностей – это неправильно. Вы правильно сказали, если нет отношений, это уже не семья. Абсолютно с этим согласен, это ненормально.
1: Но это очень часто встречается
2: да,
1: сегодня.
2: Да, совершенно верно. И здесь вот есть только два пути. Что с человеком делает развод? Человек начинает мыслить так: я оставляю этого человека ради другого с целью найти что-то новое. Но вот эта травма в мозгу, которую он даже, может, и не замечает, она приводит к тому, что вот этот такой, это даже не марафон, такой спринтерский бег от одной семьи к другой или от попытки создать одну семью, потом вторую, он будет

0: Можно менять.
1: Всегда можно.
0: Менять хорошо, если можно. Две стороны хотят этих перемен. Если одна сторона хочет, а другая меняться не хочет, что делать?
1: Конечно, если одна из сторон не желает и никогда не возжелает перемен, то, конечно, ничего никто не сможет изменить. Даже сам Бог не сможет этого изменить. Но также практика показывает и опыт христианский показывает, что любовь может преодолеть и вот это такое каменное состояние, которое испытывает сторона, не желающая дальше продолжать отношения. Потому что любовь, она растапливает лед, любовь разбивает преграды. Для этого нужно время. Когда у родителей появляется ребенок, ведь он не сразу становится хорошим, послушным, радует впоследствии их старость. Для этого нужны усилия, для этого нужны переживания, увы, но никуда от этого не деться. Точно так же и в семье, только еще сложнее. Тут уже двое не детей, по крайней мере, по паспортному возрасту, вступают во взаимоотношения, которые требуют от них ответственности, требуют какой-то зрелости. Увы, часто этого нет. И тем не менее, когда они начинают взаимодействовать, когда они начинают строить отношения в семье, они взрослеют, они познают мир, они становятся мудрее, если хотят, конечно. Если же они привыкли вот к этим спринтерским отрезочкам...
0: Я согласен, что спринтерский, как да. вы говорите, бег от одной семьи к другой, это очень плохо. Но все-таки, наверное, бывают ситуации, крайние ситуации, когда развод необходим. И вот такие жесткие рамки, которые ставит Священное Писание, может быть, это слишком?
1: Ну, я тогда могу сказать, что жесткие рамки, которые ставят люди, которые представляют семью вот такой вот, ну, каким-то этапом в жизни, не очень серьезно относятся к семье, когда говорят, что вот, ну, развод, ну, это как часть жизни, ну, что с этим сделаешь?
0: В
1: это
0: крайнем случае, в крайнем тоже... случае.
1: А какие тогда крайние случаи?
0: Ну, бывает.
1: Надо их обсудить. Потому что я уже говорил, что если есть угроза жизни, есть угроза здоровью, нужно разойтись. Нужно разойтись. И если дальше ничего не меняется, обязательно Бог покажет, что либо человек, который виноват и который стал причиной этого расхода, он изменится, либо не изменится уже никогда. Обязательно это произойдет. И в таком случае невиновная сторона, по милости Божией, сможет дальше продолжать строить отношения. Допустим, если это жена, чаще всего это женщины страдают от этого, она сможет создать семью, и если она в дальнейшем не будет совершать подобных ошибок и не выберет себе похожего. Кстати, вот тоже статистика говорит, часто женщины после развода находят себе такого же самого мужа, как был первый. Вот как это объяснить, я не могу понять. Психологи пытаются это объяснить. Наверное, есть еще и тайна какая-то. И тем не менее, это так. Но если она не совершит этих ошибок и найдет хорошего мужа и хорошего отца своим детям, то тогда она будет счастлива. Бог благословит этот брак.
0: Знаете,
1: но Бог
0: даже...
1: это должен показать. Но обязательно.
0: Как он это покажет?
1: Ну, если виновная сторона...
0: Ангел с неба придет,
1: нет,
0: видение
1: нет.
0: будет. Как это произойдет?
1: Нет, видение это не лучше. Потому что человек, который хочет быстро решить проблему, начнет видеть видение обязательно на эту тему и видение, которое будет ему приятно. Я думаю, что Бог покажет, что виноватая сторона уже дошла до такой стадии, когда развод просто Библией разрешен.
0: Бывает ситуация, когда эмоциональная вот эта неудовлетворенность, накапливаемая годами, может быть, десятилетиями, она уже такова, что ее преодолеть... в принципе, невозможно ни одному, ни другому супругу. Вы с этим согласны?
1: Согласен с тем, что накапливается. Да, это в любом случае. В нормальных семьях, где отношения пытаются строить, там все равно накапливается рано или поздно напряжение.
0: Я просто вот сейчас одну семью вспоминаю, да, они вместе, может быть, лет 30 уже, но практически они живут в разных комнатах, и он врезал замок в свою комнату. Это его территория, это ее территория, и очень плохо говорят друг о друге. Накопилось вот за это время совместной жизни. Возможно ли для вот этих супругов что-то изменить?
1: Убежден абсолютно, как, наверное, прирожденный оптимист, что невозможных ситуаций не бывает. Во-первых, для Бога не бывает. Во-вторых, если человек принимает такое решение все-таки, выйти победителем из затруднительной ситуации, то обязательно будет победа.
0: Затруднительная ситуация – это затруднительная. Но здесь
1: или безвыходная.
0: Безвыходная, кажется, тупиковая ситуация.
1: Она кажется безвыходной, но тем не менее выход всегда есть. Я в этом абсолютно убежден. Конечно, здесь фактор прощения. Уметь прощать и другому, и

0: себе, потому что иногда человек грызет себя и гложет за то, что он когда-то совершил, и он уже и исправился, и попросил прощения, продолжает себя мучить вот этими переживаниями, воспоминаниями, это тоже ненормально. И простить ближнего своего, то есть свою супругу, своего супруга простить. Я думаю, что если взять за точку отсчета вот это решение, я принял решение что-то изменить, то тогда все возможно. Если этого решения не принимать, то, в принципе, можно спокойно жить в разных комнатах, с замками врезными, может, даже мирно жить, интеллигентно можно как-то так даже жить. Но я не хочу никого, конечно, судить. Я надеюсь и я верю, что у меня такого никогда не произойдет, потому что я хочу строить отношения, чтобы они улучшались с моей женой. Но, тем не менее, мне кажется, что такое поведение сродни поведению вот детей, которые закрывают глазки, вот все, я уже спрятался, меня уже никто не видит, потому что я глазки закрыл, проблемы нет. А проблема есть. Если я ставлю замок, чтобы не вошел некогда любимый мне человек, это моя проблема. Замки надо, наоборот, убирать для того, чтобы находить общее что-то, что-то созидать, чтобы воскресить любовь, воскресить отношения. И это возможно. И, кстати, люди, которые пошли по этому пути, они стали примером для многих, и для детей своих в частности.
1: А вы знаете таких людей?
0: Да, я знаю таких людей. Я знаю таких людей. Они приходят к Богу, они приходят в церковь. Они, даже если одна сторона пошла вот по этому пути, сама изменившаяся жизнь этого человека влияет на вторую половину. Если, конечно, это не религиозный фанатизм или формализм, а вот настоящая христианская жизнь прощения, жизнь созидания. Потому что Христос, когда был на земле, Он созидал. К Нему приходили люди с разбитыми судьбами, и дальше они не хотели от Него уходить. Почему? Потому что Он восстанавливал в них образ и подобие Божие. И к этим людям потом тянулись другие. Это был пример для многих и многих и многих. Поэтому есть и сегодня такие проявления. Я думаю, что в тех семьях, в которых не было доведено все до развода, были конфликты очень серьезные, но эти люди, и они свидетельствуют, своим детям рассказывают, как им было тяжело, какие у них были кризисы и как они справились с ними. У детей есть примеры, а разводы подают повод и подают пример их детям или просто знакомым. Ну, раз если такая семья, такие были отношения, и они разбежались, то уж у нас тем более есть для этого повод. Мы так или иначе оказываем влияние на окружающих. Поэтому, я думаю, тут ответственность не только друг перед другом. Хотя это не самый главный мотив, ни в коем случае так. Мы не будем разводиться, чтобы вот никто из окружающих, не дай бог...
1: Не подать кому-то повода.
0: Да, это мучение, этот подвиг тоже никому не нужен. Нужно уметь строить отношения. Если даже не умеет человек, он может этому научиться. Я вот сужу по себе. У меня довольно-таки сложный импульсивный характер, несмотря на такой вот оптимизм, несмотря на то, что я такой веселый. Мне иногда сложно с самим собой. И тем не менее, я вижу, что Бог меня меняет, потому что я хочу. Я увидел какую-то цель, я вот видел, что вот я хочу быть вот таким. Я ставлю эту цель перед собой, я прошу Бога об этом, я замечаю, что мне мешает, от чего мне нужно отказаться. И постепенно, постепенно, не без сложностей, но я вижу, как я меняюсь. Я благодарю за это Бога. И я вижу, что наши отношения в семье тоже формируются таким образом. Главное – ставить цели перед собой. И отказываться от всего, что этим отношения могут разрушить.
1: Отказываться от всего – это что вы имеете в виду?
0: От всего, что разрушает отношения. Если, к примеру, есть что-то, что, ну, по крайней мере, сейчас, сегодня – отнимает у меня время, отнимает у меня силы и, я не знаю, какие-то не только физические силы, эмоциональные силы.
1: Работа, например. Откажитесь от работы.
0: Но дело в том, что моя работа нравится моей жене. Она наоборот говорит, если ты бы этим не занимался, я бы и замуж за тебя не вышла. Вот. Поэтому и мне нравится моя работа. Более того, если я ее делаю правильно... Ну, это даже не работает, все-таки служение. Если я совершаю служение правильно, и это влияет на наши отношения в семье. Когда я возвращаюсь со служения, всегда моя супруга замечает и говорит мне об этом, что несмотря на усталость, физическую усталость, и после служений, после сложного дня, я всегда вот в приподнятом таком настроении, мне есть о чем поговорить. Иногда я даже не могу этого сделать, кстати, физически.
1: Ну, хорошо, что у вас так, но у многих людей человек приходит просто выжатый, и он просто ничего не может делать. уже.
0: Вот ему не надо делать, надо сесть и поговорить. Попить вместе чайку.
1: Сил нет на это.
0: Ну вот и я хотел бы, вот я один раз пришел уставший домой и говорю: любимый, я не могу много говорить, поэтому ты спрашивай, я буду говорить вот так или вот так. И мы тоже так беседовали, когда у меня просто не было сил. Главное, чтобы было желание.
1: Хорошо, спасибо вам. Спасибо. Завершается время нашей программы. Что бы вы хотели пожелать?
0: Я желаю вам счастья в семейной жизни. И говорю, как всегда говорил, нет безвыходных ситуаций. Бог на вашей стороне. Стройте отношения, любите друг друга, сохраняйте друг друга. И счастье из вашей семьи никогда не уйдет.
1: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
3: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто понимает?

0: Здравствуйте, ребята. Что-то у нас Марк задерживается.
1: А вот и Марк.
2: Ну и тяжеленный. Привет, ребята.
0: Марк, это что за фонарь? Ты зачем его принес-то?
2: А, это я подарок нашел для своего друга Илюшки. У него сегодня день рождения.
0: Как это нашел? Где?
2: Представляешь, Надь, иду я сегодня на программу, а на бульваре старые фонари меняют на новые. Новые такие блестящие, красивые, а старые свалили в кучу. Пока с ним специальная мусорная машина не приехала. Вот я и взял один.
0: Марк, а ты уверен, что Илюшка обрадуется твоему подарку?
2: Конечно, уверен. Илюшка давно мечтает о фонарике. Тем более, он мне говорит, что хочет большой подарок. Представляешь, я исполню сразу две Илюшкины мечты. Подарю ему большой фонарь.
0: Марк, а ты хотел бы, чтобы тебе тоже такой фонарь подарили?
2: Нет, мне такой точно не нужен. Во-первых, мне его ставить некуда. Во-вторых, с него уж вся краска пооблетела. И вообще, у меня дома есть классный маленький фонарик. Ну зачем мне этот?
0: По-моему, Марк, ты так старался, что совсем забыл про один чудесный совет, который записан в заправдышней книге. Вот он. Смотри, вот здесь написано.
2: Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Это же золотое правило.
0: Да, Марк. И если ему следовать, то можно быть уверенным, что твой подарок точно обрадует друга. Думаю, сейчас самое время для заправдышней истории, в которой мы расскажем о том, какое чудо Бог совершил с теми, кто умеет подарить то, что очень нужно самому.

0: давние времена жил на земле пророк, которого звали Илия.
1: Моего друга тоже так зовут. Только этот Илия был пророк, то есть человек, который передавал людям то, что велел сказать ему Бог.
0: И вот однажды Бог повелел пророку пойти к царю Ахаву.
1: Царь Ахав был злым, непослушным Богу человеком. Учил свой народ плохому. Поэтому Илия пришел к нему и сказал: «Не будет в твоем царстве дождя долгое время».
0: Марк, как ты думаешь, что может случиться, когда долго нет дождя?
1: Я думаю, что не нужно будет носить с собой зонт, и можно будет гулять каждый день.
0: А еще, Марк, не будет урожая. Не вырастут ни яблоки, ни груши, не будет орехов, семечек, зерна. А это значит, что не будет и муки.
1: Так что же, выходит, нельзя будет испечь мой любимый яблочный пирог?
0: Не только пирог, но даже и обычный хлеб. И вот когда в той стране не стало дождя и наступил голод, Бог повелел Илии пойти к ручью.
1: Там он и остался жить. А каждое утро и каждый вечер к пророку прилетали вороны и приносили ему пищу.
0: А дождя все не было и не было, так что даже ручей высох, и Илии нечего стало пить.
1: Тогда Бог сказал пророку: «Пойди в Сидонскую землю, в Сарепту, и там одна женщина накормит тебя».
0: Илия послушался Бога и пошел.

0: У городских ворот он увидел бедную женщину и попросил у нее немного воды и хлеба.
1: И рассказала ему женщина, что нет у нее хлеба, только осталось в катке горсть муки и немного масла в кувшине. Из этого она собиралась испечь маленькую лепешку для себя и сына. Это была их последняя еда.
0: Тогда Илия сказал ей: «Не бойся, пойди и сделай небольшую лепешку и принеси ее мне, а для себя и сына сделаешь после. Потому что Господь сказал, что в катке не кончится мука, а в кувшине не кончится масло, пока снова не пойдет дождь».
1: И пошла женщина домой. Взяла последнюю горстку муки и остатки масла и испекла из этого лепешку. Потом принесла свою последнюю еду пророку. С тех пор, как Бог и обещал, каждый день и женщина, и ее семья, и пророк Илия ели вкусный хлеб.
0: За правду, потому что в катке не заканчивалась мука, а в кувшине не убывало масло. Вот такое чудо совершил Бог в доме женщины, которая не пожалела отдать последнюю горсточку муки.
1: Надь, у меня есть идея. Давай я спрошу у папы, если он позволит, подарю Илюшке мой маленький фонарик.
2: Фонарик? Это замечательно. Ну, если не получится подарить его, то можно что-нибудь еще придумать. Марк, а ты помнишь, какие подарки тебе сделал Иисус?
1: Конечно, помню. Он создал меня, и поэтому я живу.
2: За правду. Он подарил тебе жизнь. А еще?
1: Маму еще он подарил, папу, нашу кошку, попугая, речку, дом, солнце.
2: Ого, сколько подарков! А самое главное, Марк, Господь Иисус подарил тебе самого себя, то есть свою дружбу. И теперь он всегда рядом, хоть и не видим пока.
1: Рядом с Илюшкой целых два друга – Иисус и я. Правда, я не всегда бываю рядом, да и видит он меня только по выходным.
2: Тогда, Марк, предлагаю тебе смастерить для Илюшки открытку-фокус, на которой вы будете всегда рядом.
1: Открытку-фокус? Здорово!
2: Для начала мне нужна чашка чайная.
1: Надь, мы не успеем сделать открытку, если будем сейчас чай пить.
2: Нет, чашка мне нужна для того, чтобы обвести на картоне ровный круг, который нужно будет сейчас вырезать.
1: А у меня наготове ножницы.
2: Ну, тогда работай.
1: Интересно, что у нас получится?
2: Терпение, мой друг, терпение. Так, сейчас мы разделим наш круг пополам, рисуем полоску такую. Теперь с одной стороны нарисуем твоего друга Илюшку.

Дальше. Переворачиваем наш кружок вверх ногами. Так. И с другой стороны рисуем тебя, Марк. Щёлочка, глазки. Так, смотри, Марк, что у нас получилось. Здесь ты, а здесь Илюшка. Теперь нам нужно с помощью шила сделать с обеих сторон открытки небольшие дырочки. Так, с одной стороны вот делаем. И с другой стороны. Теперь отрезаем небольшие резинки. Одна. И точно такую же еще одну резиночку. Вот. Далее складываем ее пополам. И вот концы резинки с помощью шила вставляем в эти дырочки. Так. И дальше нужно завязать здесь узелок, чтобы она не вылетела назад. Завязываем небольшой узелок. Так, то же самое делаем с другой стороны.

0: сейчас я. Далее берем нашу открытку и поворачиваем ее несколько раз. А сейчас фокус. Так, что получается?
1: Вот так фокус. Мы с Илюшкой рядом стоим. Надь, а я вспомнила еще один подарок, который подарил мне Бог.
0: Какой?
1: Это мой друг Илюшка.
0: За правду, Марк, чудесный подарок.
1: Ребята, напишите нам, а что подарил Бог вам?
0: Или нарисуйте, а мы будем ждать ваши письма.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы продолжаем наши темы по лицемерию. Точка нет. И сегодня хотелось бы поговорить о лести. Что это такое и как с ней жить, как с ней бороться и надо ли вообще? Начнем традиционно с определения.
2: Ну вот официальное определение лести – это угодливое, обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности.
1: Угодливое, неискреннее. То есть обязательно, я так чувствую, присутствует какая-то еще цель.
3: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: С целью добиться благосклонности.
4: Ну, а цель востребована. Поскольку Ларош-Фуко говорил, французский философ, лесть – это фальшивая монета, которая находится в обращении благодаря нашему тщеславию.
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Если бы не было тщеславия, не было бы, наверное, и лести, она не была бы востребована. Но поскольку она востребована, значит, она есть, имеет место быть.
1: Но, с другой стороны, здесь уже цель, по крайней мере, не так видна. То есть человек, который, вот он гордый, и он, ему нравится, чтобы ему льстили, ему нравится, чтобы его там восхваляли и так далее, и так далее. Вот. И совершенно не обязательно, есть ли какие-то корыстные цели у льстеца, по крайней мере, из этой ситуации.
4: Каждый льстец имеет корыстную цель. И первый правильно говорил. Тот, кто низко в счастье, тот, кто в счастье низко льстит, верь, в несчастье изменит.
6: То есть узнать льстеца можно только впоследствии, когда у тебя настали какие-то сложные тяжелые времена.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
4: Но перед кем обычно льстят или кому? Человек, который занимает определенный пост, высокое положение в обществе. Перед ним это происходит, как правило. Никто же не будет льстить бомжу, который сидит вот...
1: Милостыню просит, да?
4: Да, милостыню просит. Или стоит, зашел в магазин, на него все... смотрят с оглядкой и с презрением. Кто будет ему льстить?
1: А смысл тогда? Ну, смысл ему льстить.
4: Да. Конечно, никого нет. Тут все понятно.
1: Но лесть, по большому счету, это некий комплимент. Какая разница вообще между комплиментом и лестью? И есть ли разница? Просто может так получиться, что человек искренне говорит комплимент другому человеку, а это воспринимается как лесть, и сразу, ну вот, ты тут вот подлиза такой.
6: Вот поэтому хотелось бы узнать вообще, как распознать лесть, когда тебе говорят что-то, когда тебя хвалят. Можно ли узнать, что это лесть или это комплимент? Потому что комплимент, я так понимаю, это ну, что-то из сердца, от души у тебя выходит, искренне ты говоришь об этом человеку, и есть за что сказать человеку. Это комплимент, наверное.
4: Ну вот рассказывает одну историю. К одному врачу-психиатру пришла молодая женщина и говорит: «Доктор, мне кажется, мой муж имеет другую женщину, и я хочу ему отомстить. И что же вы собираетесь делать?» «Подам на развод». Врач говорит: «На развод? Вы не отомстите ему, вы только поможете ему решить его проблему. Он запросто уйдет к другой женщине, если действительно она у него есть. Что же мне делать тогда?» «Что делать? Говорите своему мужу каждый день 3 комплимента». «Какие?» «Ну, первый, например. Ваш муж хорошо одевается?» «Ну, конечно. Скажите ему об этом». «Ну, вообще о семье он заботится?» «Ну, а как же? Так напомните ему об этом». Вот если эти 2 скажете, остальные последуют сами за собой. Проходит 10 дней. Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Все в порядке. Мой муж влюбился в меня». «Ну вот, а теперь подавайте на развод». Говорит: «Как? Но вы же хотели ему отомстить?»
1: «Отомстить, да».
4: «Вот теперь вы отомстите ему, подавая на развод». «Да, но я теперь его тоже люблю». Вот оно. То есть что, комплимент?
6: Он делает лучше не только того, кому делают комплимент, но и того, кто сам произносит эти комплименты, да? Меняет человека. Да.
2: Вот в социальных сетях я прочитал, что лесть – это комплименты из корыстных побуждений.
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: А вот тут как раз вот в связи с этой историей, то, что она говорила, это были комплименты или это была лесть?
6: Изначально, может быть, и была какая-то корысть, значит, лесть.
1: У нее была корысть. Ей нужно было его, значит, в себя влюбить, чтобы потом отомстить.
4: Отомстить.
2: Но вот здесь есть продолжение. Льстец несчастен, потому что ему что-то нужно от того человека, которому он льстит. То есть это корыстное побуждение, потому что что-то нужно. А комплимент может быть и корыстен, но ей ничего не нужно было.
1: Угу. Ну, то есть это что-то пограничное такое получается в нашем случае. Да.
4: Ну, единственное, что нужно было, чтобы он влюбился в нее.
2: Отомстить.
4: Ну, да. И отомстить потом.
1: А он влюбился, а просто она передумала.
4: Да.
6: А все-таки мне интересно, могу я отличить вот, комплимент от лести? И как это сделать? Вот, ну, пришел человек, говорит тебе какие-то хорошие слова. То ли лестные, то ли комплимент. Как распознать?
4: Ну, комплимент обычно говорится, наверное, друзья говорят друг другу, близкие, хорошо знающие друг друга, как правило.
1: Да тут встречного
4: тоже... попавшему первому, кто скажет комплимент? Какой смысл в этом? Зачем?
1: Те же самые друзья и в беде проверяются. Наступит беда, и ты тут же выясняешь, что, оказывается, у тебя только половина, если это хорошо, если только половина окажется настоящих друзей, остальные все...
6: Ну, это когда беда, это впоследствии ты уже узнаешь.
1: Ну, вот я и говорю, да? Что... значит, а все это время они, ты думал, они тебе комплименты говорили, а на самом деле они льстили тебе, оказывается.
6: Так вот, чтобы не доводить до того, когда узнаешь во время беды, могу ли я сразу узнать, вот, лесть это или комплимент? Или здесь уже все-таки такой момент, что слушай, но уж комплимент это или лесть...
1: Мне кажется, здесь...
6: Так и не узнаешь.
1: Будет играть роль некий дар, может быть, внутренний, потому что у одних людей есть дар распознавать, когда им врут в лицо, вот, или льстят, или лицемерят. А у других людей есть противоположный дар врать так в лицо, что это не видно, вот, или льстить так, что это будет очень красиво подано и правильно подано, и, не знаю, правильно, уместно ли.
4: А что вот Библия говорит по этому поводу?
1: Ой, ну, ничего хорошего, если честно.
4: Ну вот, есть, наверное, какие-то там тексты?
1: Конечно, да, есть вот в 11-м псалме Давид говорит так. «Ложь, говорит каждый своему ближнему, ульста льстивы, говорят от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые».
4: Вот так вот.
1: Ну, тут, да, уже не очень приятно начинает быть, потому что если... Так конкретно?
4: Ну, кто-то провел хорошее мероприятие. Ну, независимо, какое там. Замечательно все, красиво оформлено. Но почему бы не похвалить и не сказать правду? Что вот в данном случае ответственный человек провел все замечательно. Сказать ему, молодец, друг, спасибо. Вот, здорово оформил. Ну, почему бы нет-то? Ведь каждый человек нуждается в поддержке. В любом случае, ведь, как говорят, доброе слово и кошке приятно. Но.
1: А поддержка
6: является лестью? Значит, если меня хвалят за то, чего я не делал, я уже понимаю, что это лесть.
4: Вот так.
6: Да?
4: Ну, так
6: все-таки
4: получается.
6: Смогу узнать. А если, может быть, я хочу, вот я себе думаю так, что да, наверное, я все-таки так сделал, я такой способный, раз так говорят.
4: Чем вообще опасно лесть, да?
2: Ну вот. Написано на ней еще, это тоже в соцсетях, чаша с ядом, покрытая шоколадом.
4: О.
2: Чем она опасна, да?
1: Нет, что чаша с ядом, я предполагаю, да, вот тебе подали, ты вроде принял, вроде сладко, а потом тебе от этого плохо стало, если не вообще смертельно. Ну, когда льстят, ну, сказали, ну, приятно, ну, подумаешь, там, преувеличил, ну, подумаешь, он потом где-то через несколько лет, там, будет беда, он от меня отвернется. Ну, и ладно, ну, и не было, и нет. Вот. Ну, а сейчас-то хорошо. Почему это яд? Почему это для меня опасно?
4: Да человек привыкает к этой лести. Она нравится ему. Потому что это тщеславие есть у человека. Ему нравится лесть. И он к ней привыкает. И вдруг она исчезает. Например, с изменением его статуса. Угу. Был начальник, лидер, независимо какой организации. Да? И вдруг по каким-то обстоятельствам его отстранили от должности. Все. И теперь никто ему этих красивых слов не говорит. и он может потерять ориентиры жизненные. Вот чем она опасна.
1: Но
4: он потеряется сказал, вообще как личность.
1: Много будет зависеть от самого человека. То есть если он и лидером был разумным и не ущемлял никого из своих подчиненных, то когда он вдруг стал наравне с этими подчиненными по статусу, да, я не думаю, что у него будут такие большие проблемы, он все равно всегда найдет поддержку и среди них. Но если он изначально не был лидером и за дело его отстранили, то а чего он хочет тогда?
2: Вот один священник, Максим Стыров, пишет о вреде лести. Он говорит, вред лести очевиден, он огромен. Для слушающего это потеря правильного самовоззрения, невидение своих слабостей и услаждение раздутыми достоинствами, утрата тяги к духовному совершенствованию. И вот потом он добавляет, не зря в народе говорят, хвалить с ног валить. Человек прекращает объективно оценивать себя. Он, ну, приятно слушает и начинает жить этими...
1: Потеря правильного
4: воззрения. Он самодостаточен. Становится в своих собственных глазах. Ну, а общество подтверждает это. Что ему еще нужно?
2: Я сегодня утром буквально читал об актерах, о звездах, что очень часто эти люди начинают жить тем, что говорят в СМИ, с экранов, да, и, ну, например, человек идет к славе, потихонечку идет к славе, был нормальный, адекватный человек. Как только о нем написали там, в газетах, там, да, как только о нем в СМИ там, сказали, что он теперь звезда, все, теперь работать с ним становится невозможно. Там, нос кверху, гордость и все. Вот. А на самом деле это что? Это что же лесть фактически его рода? Пиар, так скажем. Кстати, вот пиар, да?
4: Ну вот к этому люди привыкают, и, в общем-то, жизнь проходит именно вот в этом ключе, в этом ракурсе. Она и проходит вся жизнь. Человек привык, и если он все время занимает, скажем так, соответствующее положение, ну все, его все хвалят. И человек портит окончательно.
6: Так, может быть, вообще не хвалить? Ни жену, ни детей, никого, ни начальников. Может быть... Так лучше даже.
1: Чтобы никто не путал комплименты с лестью.
6: Чтобы с ног не валить.
1: Не, мне понравилось, что вот лесть сбивает ориентир у человека, и человек становится, ну, другим. Он вроде был нормальный, а тут стал гордым каким-то. А комплименты не могут так же сбивать?
6: Ну вот, вопрос.
1: Сказал человеку приятное, вроде бы по делу, вроде бы все нормально, но человек настолько привык к этому, что он теперь больше ничего не делает, ничего не говорит, пока ты ему не похвалишь.
4: Ну вот дети нуждаются в похвале родителей. Вот что-то он сделал. Может быть, не совсем хорошо сделал, но сделал. Старался от всей души. Как получилось? И мама хвалит его. Молодец,
1: да,
4: сынок.
1: Да.
4: Хорошо сделал. Так он в следующий раз сделает еще лучше. Почему? Потому что он хочет угодить маме.
1: А потом, когда он поймет, что не за каждое его дело его хвалят, он перестает все, что-либо вообще делать. Да и нет, что произошло? Нет. Перехвалили?
2: Если человека постоянно потыкать, у него упадет самооценка.
4: Конечно.
2: Если человека постоянно хвалить, то у него
6: завышенная
2: будет самооценка. Поэтому нужно иметь золотую середину. Нужно говорить человеку приятное. Не всегда это лесть, не всегда это лесть. И говорить лучше приятное, чем плохое.
4: Ну, даже в Библии взять вот...
2: Но никто не застрахован.
4: В Библии, в Священном Писании, Христос своих учеников... каким-то образом возгревал, поддерживал. Вот. А потом апостолы, которые послания писали, тот же Иоанн, он пишет о юношах. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Дальше, кому он пишет еще там, Иоанн? И говорит, вы преодолели великие препятствия в этом мире, вы сильны, вы молодцы, вы здорово делаете. Ведь так, даже если в Священном Писании эти моменты есть, так почему в нашей обыденной жизни не говорить комплименты, скажем, муж жене, жена мужу. Наверное, ответная реакция будет добра, и она будет возрастать. Ясно, что лесть, да, она убийственна.
2: Но
4: хороший,
2: деле,
4: здоровый,
2: да,
4: комплимент нет.
2: Да, на самом деле ведь от близкого человека комплимент не воспринимается как лесть, правда?
4: Конечно.
2: Поэтому это совершенно не то же самое, что от незнакомого человека или там как-то воспринимать.
1: То есть нужна поддержка однозначно для человека, и когда мы пытаемся оказать человеку поддержку, здесь надо проявлять очень осторожность, потому что мы имеем право сказать ему комплимент, то, что мы на самом деле чувствуем и думаем, но не имеем права перегнуть палку и начать ему льстить, то есть говорить ему то, что он, может быть, хочет услышать, или ему нужно было бы даже отчасти услышать, но это будет не то, что я думаю об этом. То есть я не считаю, что он хорош, но я говорю ему, что он хорош.
4: Фильм художественный был как-то до старых времен советских, про трех друзей, которые отправились, помните, в путешествие на плоту, путешествие по реке отправились. Все они занимались соответствующей должностью. Один из них был врач, другой был там, работал где-то в главке в Москве, вот. А третий, кажется, музыкант. И вот в дороге, путешествуя, каждый из них проявлялся, какой он есть. И вот настоящие друзья, а одного всегда заносило, который был в главке в Москве. И они всегда ему, ну, опять, говорит, гусака понесло. Опять этого гусака понесло. И так и назвали, гусак. А он обиделся, конечно, сначала. Ну, а потом он понял, что его занесло действительно. То есть друзья настоящие, они скажут, если порицание, так скажут это не из чувства унижения, достоинства и чести своего друга, а с чувством поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, исправить его. Вот, вот это слово, как сказано в Библии, золотые, серебряные яблоки в прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Вот так слово, сказанное прилично, может быть и друзьям. Если кого-то заносит, то поправить надо.
1: Интересно, что...
6: А вот в этом, я извиняюсь, в этом случае вот, молчание может быть лестью? То есть я вижу, что мой друг, его заносит, а я молчу. Это лесть или это что?
1: Ну, это лицемерие. Это однозначно, потому что я понимаю, что надо бы сказать, но по какой-то причине не могу.
2: Если есть в этом смысл.
1: Интересно, что сказать, то есть именно высказать вот эту горькую правду относительно каков человек, как он сейчас поступает, льстец не может.
4: Нет, не может. Это точно.
1: Он привык льстить, и он не понимает. Он понимает, что да, если он там скажет комплимент, ему будет от этого хорошо. То есть взаимоотношения как-то там улучшатся, еще что-то. А если он скажет что-то плохое, то ему будет от этого не очень хорошо. Или, по крайней мере, есть риск такого неудачного развития событий, что человек обидится от этого дела.
4: Ну вот, да.
1: И он, соответственно, никогда не говорит ничего плохого.
4: Вот библейский пример. Царь Давид, который убил фактически, да, руками филистимлян жену, то есть мужа Версавии. Угу. Как его звали?
6: Урия.
4: Урия, хитиянин, да. Вот. И завладевает Версавией. И все вроде бы хорошо. Но приходит пророк Нафан. Приводит ему притчу. Помним эту историю, да? Угу. Что говорит Давид? Смерти достоин этот человек. Вот ты, говорит, тот человек.
1: Тот человек.
4: Как? Да ты же убил Урию Хитиянина, мечом филистимлян. А теперь женой его завладел. Ты тот человек, который последнюю овечку бедняка отнял. Понял, Давид? Будучи царем, он понял, что он действительно наделал много страшных дел. А пророк Нафан выполнил миссию Бога в данном случае. Вот если настоящее на обличение, да, и если человеку действительно нужно помочь, иной раз нужно и обличить.
2: Вот, наверное, поэтому и были шуты у королей, да? Потому что они хоть как-то обличали их и ставили на место. Там,
1: пусть может в шутливой быть,
2: пусть
1: форме.
2: Пусть в шутливой форме. Вот. Там, но...
1: Ой, опасная профессия. Ой, можно было договориться.
4: Ну, всерьез их не воспринимали. Ну, поэтому все с рук сходило.
1: Да.
4: Вот этим шутам.
1: Вот еще раз возвращаясь к вот этому манипулированию, когда человеку льстят, человек начинает немножко терять вектор своего, терять ориентацию в пространстве, да, и в истине. Как избежать манипулирования собой? То есть, когда тебе изо дня в день там, ну, или с завидной периодичностью приходят и льстят, и льстят, и льстят, и капают, вот ты такой, ты вот прям... Знаете, как говорят, скажи 100 раз, что ты свинья, человек поверит в это дело. Ну, скажи ему, что он царь, он поверит в это дело.
4: Это в моей жизни был случай, ко мне подошел один человек. Ну, мы с ним были знакомы, но не так хорошо. И он начал какие-то комплименты отпускать там мне. Я говорю словами Александра Сергеевича Пушкина, прямо текстом открытым. «Льстецы, льстецы, старайтесь сохранять и в подлости осанку благородства». Что ты, я же это так. Угу. Вот такие вещи имеют место быть.
1: Остепенился,
4: да?
1: Резко.
4: Да, сразу.
6: Вот. Мне кажется, очень сложно вообще, в принципе, вот, определить, тебе сейчас льстят или по-настоящему, по-доброму говорят комплимент. У человека, наверное, должна быть какая-то чуйка, что ли, или интуиция, когда он чувствует, что человек с ним искренний. И чувствует, что когда человек с ним не искренний. Вот. А какие-то вот так вот по шагам расписать, вот, по шагам расписать и сказать, что вот человек тебе вот точно льстит, и если ты видишь в его речи первое, второе, третье, вот это точно лесть. А если этого нет, тогда это все нормально, это комплимент. Ну, я не знаю, я не читал нигде такого, чтобы вот было расписано по шагам, что вот как распознать и увидеть эту лесть.
4: Пушкин написал.
6: Как?
4: В его знаменитом стихотворении, маленьком, таком коротком. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Веленью Божию, а муза, будь покорна. Обида не тая, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». То есть инертно, абсолютно.
2: Но... Отстраняться нужно от таких людей, отстраняться.
1: То есть получается, что он сказал, и хвалу, и клевету. То есть клевета в данном случае это лесть, а хвала это у нас получается обычный комплимент нормальный.
4: Хвала это нет, клевета, нет, хвалу и клевету. Клевета это клевета. То есть наговор какой-то, наговор, да?
1: Ну, может быть, и как положительный, так и отрицательный. Ну, почему бы лесть не назвать положительной клеветой?
4: Ну да, то есть вот равнодушно приемли.
1: Да, вот, наверное, это самый хороший. Не знаешь, как распознать, игнорируй.
4: Да мудрые слова от Пушкина, на самом деле. Ладно. Сильные они.
2: Если ты человек, занимающий высокое положение, и тебе просто не избежать, да, вот этого как бы раболепства перед тобой, попроси какого-нибудь хорошего друга, чтобы он тебе говорил периодически правду.
4: Как у кого? Юлий Цезарь был такой человек, который говорил, помни, Юлий, что ты человек. Во! Да, и он ему жалование давал хорошее, и кормил со своего стола этого человека. Вот верите мудрость древних времен.
1: Действительно нужно иметь настоящего друга. Наверное, не знаю, плохо не иметь вообще друзей. Но в первую очередь нужно самим быть другом. Когда ты сможешь сам быть человеком, который не льстит, который говорит прямо, который говорит открыто, и при этом, говоря прямо и открыто не самые приятные вещи, уметь это сделать тактично, чтобы человека не оскорбить, и чтобы он остался тебе другом. И вот когда ты сможешь иметь одного-двух настоящих друзей, которые тебе скажут, как есть, вот тогда, я думаю, можно иметь какой-то щит от лести.
4: Как Христос Петру сказал, помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр стал перечь Христу и говорить о том, что не будет с тобой этого, когда Христос начал говорить, что он должен пойти в Иерусалим и пострадать,
1: должен умереть.
4: Да не будет этого с тобой, Петр говорит. Что Христос сказал Петру?
1: Отойди, говорит, от меня сатана.
4: Ну а по другому переводу?
1: Не знаю, другой.
4: С глаз своих уйди. Выйди из поля моего зрения. Ты, Петр, бежишь впереди меня. Встань позади меня. Текстом открытым Христос сказал Петру. Петр обиделся?
6: А Петру помогло это впоследствии?
4: Помогло. Еще как помогло. Конечно. Вот так вот.
1: Кстати, об обиде надо будет потом еще одну передачу записать, потому что это...
6: Главное все-таки в отношениях это искренность.
4: Да. Конечно.
6: Даже если человеку надо сказать о том, что он не прав, но ты делаешь это искренне, он это поймет, и ему это поможет. Правда?
1: Хотел бы еще обратить внимание на одну историю с лестью из Священного Писания, более чем известное, обольщение Евы. Змей Еву именно обольстил. Он ей особо-то и не солгал ни в чем, он ей не заставил ее съесть этот плод. Он ее именно обольстил. Сыграл на ее чувствах, ну, вот этих вот, и
4: тщеславие, возродил в ней. Тщеславие было у нее?
1: А оно появилось от лести.
4: Вот смотрите.
1: Появилось. Да. Вот, вот то самое, что из той цитаты, кто это говорил, вот вы прочли только что, что меняет вектор мировоззрения. И она была свята, непорочна, созданная Богом, без вот этих вот греховных каких-то наклонностей. Все там было идеально. Но лесть в абсолютно чистом, идеальном человеке заставила возродиться тщеславию и гордости.
4: Абсолютно верно.
1: И заставила появиться каким-то неправедным желанием, что ли. То есть,
4: и усомниться в словах своего Создателя.
1: Да.
4: Потому что самое страшное.
1: Появилось неверие, появилось тщеславие, появилась гордость, появилась зависть. А всего лишь от лести.
4: Будете как боги, знающие добро и зло. О, какая сфера.
1: Долго ли они там разговаривали? Да не похоже по тексту, чтобы этот разговор долгий очень был. Насколько опасно действительно лесть? Неудивительно, что после этого написано, что Господь истребит все уста льстивые, если такие последствия лести.
6: И горе действительно тому человеку, который не распознал, что ему льстили, не смог отличить. Да. Истинную, искреннюю похвалу от лести.
4: Как Павел об этом сказал? Для меня мало что значит, что думают обо мне люди. Или что думаю о себе я сам. Судья же мне Господь. Для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы. Или что думают другие люди. Категорическое, с одной стороны, заявление, да? Оно может граничить с каким-то нигилизмом. Но вместе с тем, апостол знал, что говорил?
1: Нужно какой-то барьер ставить, чтобы себя же, свое же духовное состояние защитить. Ну, действительно, после этого разговора гораздо серьезнее и внимательнее надо будет относиться к тому, что происходит в жизни.
2: Вот человек, так не должно быть, но очень часто бывает, что человек строит свою самооценку, свою ценность на трех вещах. Да? Ты – это то, что ты имеешь, ты – это то, что ты делаешь, и ты – это то, что о тебе говорят другие люди. Так вот, если вот этот третий шаг, да, вот здесь как раз место лести есть,

0: есть. И любит.
1: Тут же урезается вся вот эта вот гордость.
0: Гордость урезается. В то же самое время самооценка не падает, потому что Бог за меня, такого грешника, пролил свою кровь и искупил меня. И это помогает мне в балансе находиться. Вот. И не падать низко, как бы там, ни самобичеванием не заниматься. В то же самое время не гордиться, потому что чем мне гордиться? Я только милостью Божией жив.
1: Ну что ж, слава Богу за это время общения и за такую тему важную. Ну, я думаю, мы в следующий раз поговорим об обиде. Мы затронули эту тему, да, это будет, я думаю, тоже не менее интересно. Всем спасибо.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Баклажан непривычен для огородов средней полосы России. Зато он хорошо растет на юге, поэтому его нетрудно найти в магазине.

В состав баклажана входит едва ли не вся таблица Менделеева – от кальция до цинка. Этим, а также обилием клетчатки, объясняется польза, которую может принести этот южанин нашему здоровью. Врачи особенно ценят баклажаны за их способность снижать уровень холестерина. Причем эффект, достигаемый при этом, может быть выше, чем при приеме некоторых лекарств. Готовьте и ешьте блюда из баклажанов. И это простое средство поможет вам держать уровень плохого холестерина в пределах нормы. Баклажан способствует улучшению кровообращения. Марганец участвует в образовании красных клеток крови, эритроцитов. Этот эффект повышается из-за присутствия в баклажанах меди, кобальта и цинка. А достаточное количество эритроцитов – это хорошее питание тканей организма, в том числе сердца и мозга. Калий расслабляет сердечную мышцу. Кроме того, он помогает организму освободиться от избытка воды и соли. Мочегонные действия баклажанов эффективны, но щадящие. Поэтому он вам поможет, если у вас, например, к вечеру отекают от усталости ноги. Он также помогает организму бороться с подагрой. Балластные вещества баклажанов способны выводить из организма соли мочевой кислоты. Таким образом, можно предотвратить появление камней в почках. Растительным волокнам этого овоща подвластно даже выведение из организма радионуклеидов и отравляющих соединений свинца. Поэтому баклажаны можно назвать незаменимым продуктом при проживании в неидеальной экологии городов. Баклажаны активизируют обмен жиров. Диетологи подтверждают, что с его помощью можно расстаться с лишними килограммами. Но нужно помнить, что при готовке баклажаны впитывают масло, и их калорийность повышается. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь небольшой хитростью. Перед тушением слегка отварите нарезанные овощи. Лучшими для приготовления считаются молодые плоды. У них кожура тонкая, семян почти нет, а горькие вещества отсутствуют. В перезревших баклажанах много солонина. Именно из-за этого они горчат. Чтобы горечь ушла, порезанный баклажан надо посолить и через 20-30 минут смыть выступивший сок. Уже с 19 века баклажаны стали лакомством для богатых европейцев. Правда, это кушанье было в те времена редким и весьма дорогим. Баклажанные икры не чуждались на самых высоких приемах, ведь стоила она дороже осетровой. Пусть и на вашем столе присутствует икра заморская баклажанная, как и множество других блюд, которые можно приготовить из этого полезнейшего плода. И пусть удовольствие приносит вам пользу.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я снова приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня, как и было обещано, мы продолжаем говорить об одежде. Какие же аспекты еще нужно обязательно коснуться? И они имеют большую роль, играют большую роль, имеют большое значение в нашей с вами жизни. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете сегодня, что всему свое время и место. Может быть, конечно, какое-то совсем молодое поколение, подрастающее, не всегда это понимает. И я смотрел недавно репортаж, когда поднимали тему вот этих мультипликаций, аниме, как это влияет на подрастающее поколение. И я бы на это не обратил внимания, если бы потом, когда ехал по городу, не встретил, просто я стоял, можно сказать, почти в пробке, так медленно-медленно двигался, и по Бродвею шла девушка, молоденькая девочка, подросток, как я понял, в какой-то такой непонятной одежде, вообще вычурная, что-то на голове белое. Такой здоровый, деревянный, как будто меч огромный. Какой-то балахон такой на ней висит. Такие здоровенные каблучища с протектором. И идет вот наперевес вот с этим каким-то деревянным мечом. Вот и я тогда как бы понял, что да, действительно, я только посмотрел об этом репортаж. И, пожалуйста, вот я встретил в городе такую девочку. Девочка-подросток. И это действительно проблема, то есть это, ну, лично меня коснулось как бы косвенно. Я в интернете увидел эту информацию, и потом я воочию увидел этих людей. И возникает вопрос, так влияние оказывается сегодня определенными средствами массовой информации, образом жизни и так далее, или нет? Конечно, оказывается. И поэтому сегодня уже многие люди задают главный вопрос не как должно быть, как надо, а как есть вокруг. И отталкиваются не от того, как должно быть в моей жизни, а как оно у других. Если у других можно, почему мне нельзя? Если другие делают, и я тогда тоже могу это делать. Но дело в том, что сегодня, когда мы будем говорить с вами тоже об одежде, продолжать, я бы очень хотел сделать акцент на том, что в Библии очень большой акцент ставится на понятие белая одежда. Ну, позвольте, я вот приведу как бы маленький пример, да, вот у меня есть майка такая, интересная. Вопрос, она какого цвета или какая это майка? Вообще-то она белая, да, вот как бы если так взять, обычная белая майка. Но она не совсем как бы чисто белая, потому что на ней есть какие-то рисунки. И вроде бы они небольшие, вроде маленькие и так далее, но она уже как бы и белая, но она уже и не белая. Потому что если меня кто-то увидит со стороны, он скажет, не, он в белой майке. Но если присмотреться, она не белая. Вот почему я привожу этот пример? Вот что-то подобное происходит с нами. В общих чертах мы христиане. И как бы это такая истина понятная. Люди любят Бога, люди читают Библию и так далее. Но если присмотреться, то ты понимаешь, что и с одной, и с другой стороны есть вопросы, есть какие-то нюансы, на которые нужно обратить внимание. Но обратите внимание вот на что. Я хочу вместе с вами открыть первое послание к Коринфянам, 6 глава, и мы будем читать 19 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, и будем читать 19 текст. Что мы здесь находим? «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Очень интересный, сильный текст. Я, вы знаете, когда вот готовился к проповеди, я очень много думал об этом. Посмотрите на глубину этого текста. Он говорит, не знаете ли, то есть как бы он обращается к аудитории, которая должна это знать, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Пожалуйста, здесь в одном тексте и доктрина о Духе Святом, и учение о том, что Бог поселяется в человеке. И человек уже как бы становится носителем того, что у него внутри. Очень часто, когда ты сталкиваешься с человеком, особенно если он, как говорят, открыл рот, это вообще всегда тяжелый вопрос. Как один человек заметил, да, говорит, лицо у него было такое, ну, видно, что умные мысли его давно не посещали. Но это непонятно, потому что написано, глупый, когда молчит, может казаться умным. А с другой стороны, Иаков говорит, нет человека, который как бы вот был бы совершенным в слове, потому что, ну, всегда кто-то будет согрешать в слове, особенно если ты где-то человек публичный, да, и можешь оговорку сделать, еще что-то, кого-то обидеть, ну, то есть всякое бывает. Поэтому у любой ситуации есть свои сильные и слабые стороны. Но я хочу обратить внимание вот на что, что когда мы смотрим на то, что сегодня Библия показывает, что я не принадлежу себе, то есть я не свой, я носитель Духа Святого, либо не носитель Духа Святого. А Дух Святой – это часть Божества, который поселяется во мне. Таким образом, если во мне, или как вот я уже как бы начал говорить, да, в человеке говорят, что у него в голове там происходит, непонятно. То есть, что в голове происходит, видно только тогда, когда человек начинает действовать, делать что-то. И заметьте, что люди умалишенные, ну или как бы с отклонениями психическими, они обязательно начинают как-то проявлять себя и в одежде. И вот это очень как бы тоже тесно связано, потому что, когда ты читаешь вот этот текст, я хочу обратить ваше внимание и на контекст. То есть, а где апостол Павел употребил и применил этот текст? А вот давайте прочитаем. Если посмотреть выше, вот, то мы находим с 15 стиха еще одну мысль. «А разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Дальше он говорит, бегайте блуда, или в другом переводе написано, убегайте от блуда, то есть избегайте его. И продолжается мысль следующим, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божья. Итак, давайте поставим правильные акценты. Очень часто сегодня мы слышим, что внешность, одежда, все это не имеет значения. Главное, чтобы Бог был внутри. Да, это очень расхожее выражение, оно очень такое популярное, оно многим нравится и так далее. Но мы читаем и у апостола Павла здесь, и в других местах в посланиях Фессалоникийцам. Он говорит, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, без пятна и порока, да будет представлено навстречу Господу. Точно так же здесь он говорит, прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. То есть получается, что для апостола Павла вот эта гармония была очень важна. Гармония между тем, как ты одет, и между тем, что ты делаешь, что ты говоришь. И мне лично вот очень импонирует и нравится, когда вот сейчас стало много магазинов для спецодежды. И когда ты видишь человека, вот пришли ребята окна ставить, да, и у них специальный комбинезон, и так все красиво. И какое-то, знаете, даже уважение появляется, что ребята, ну, как сказать, своим делом занимаются, и это их отличительная форма. В автосервисе то же самое. Доктор, врач, там, да, хоть какая профессия, есть у нее какая-то отличительная униформа. Так у меня вопрос, а должна ли быть такая же униформа у христианина? Я опять же повторюсь, как и в первой проповеди говорил, я бы не трогал наших девочек, да, что вот они вот такие сякие, там, коротко одеваются, не знаю, там, все открыто и так далее, и так далее. Ну, не это как бы сегодня хотелось обсудить. Друзья, давайте посмотрим немножко на другую сторону. Что мы или кто мы и что мы из себя представляем? Вот мы христиане. Должны ли мы привести в гармонию наше тело и наш дух, то есть или нашу душу, то, что мы мыслим, как мы понимаем какие-то вещи и то, как мы выглядим. Конечно, возникает как бы вроде логичный ответ, да, конечно, должны привести. Поэтому жизнь, она такая, вот я прочитал одно интересное выражение, да, что теплеет, надо бы подумать, во что раздеться. То есть почему такая точка зрения? Потому что, ну, так вокруг происходит. И поэтому теперь возникает другая очень важная, ну, как бы ситуация. Кто или что на кого влияет? Либо мы, как христиане, которые читаем Писание и не являемся людьми мирскими, светскими, знаете, которые, ну, скажем, духовным вопросом не касаются. Я знаю, что сегодня очень многие люди как-то настороженно относятся к церкви, к религии, потому что говорят, что это все вот создано там для денег и прочее, прочее. И, к сожалению великому, я хочу сказать, что есть немало таких прецедентов, когда людям дали как бы это право так думать. Когда кто-то проворовался, кто-то там наоборот жирует, и у кого-то пост, кто-то себя урезает в чем-то, а кто-то наоборот шикует там дороговизной и прочее. То есть это, к сожалению, на этой грешной земле имеет место быть. Но важен другой аспект, что когда мы все-таки обращаем внимание на влияние, мы начинаем понимать, а вот, оказывается, где борьба разыгралась. И пример я бы хотел привести, например, на фоне семьи. Итак, растет ребенок, да, растет подросток. Так вот вопрос, он должен повлиять на других там людей, подростков, на детей, да, младших своих в семье, как одеваться, как жить, например, как вести себя, как реагировать, как к старшим относиться, как к младшим. Или вот это общество должно на него влиять. Вот где вот этот баланс? Когда начинает вот сюда перевешивать или сюда? Очень интересная тема. Я хочу сказать, что для нас очень второстепенный вопрос, вот то, что здесь написано. Так все-таки кто мотиватор того, что я делаю или не делаю? Позвольте, я приведу пример одного спортсмена, которого, наверное, сейчас все знают. Его зовут Хабиб. И этот боец, он очень прославился тем, что 29 побед и ни одного поражения. Он дрался в этих всех, скажем, смешанных единоборствах. Победил Конора Макгрегора, молодежь, наверное, знает. Такой тоже достаточно сильный боец, очень крикливый. Хотя я не в этой теме, но как бы чуть-чуть пришлось вникнуть и узнать. Но что меня поразило, что Хабиб всегда, когда выходил на бой, показывал палец вверх, да, и люди это отметили. То есть он говорил, все Аллах дает, то есть он мусульманин из Дагестана, из одного села горного, а я как раз таки тоже с Кавказа, я в Пятигорске родился, это тоже Кавказ, и там как бы, знаете, это как-то ближе вот устои. Но что интересно, он дал маме слово, у него, кстати, отец умер от ковида, и он дал маме слово, что он больше не выйдет туда, в этот октагон или на ринг. И вот ему предлагают реванш. Рамзан Кадыров ему предлагает деньги. Выйди сразиться с одним из бойцов моего бойцовского клуба «Ахмат». Он молчит, не реагирует. Ну и люди пишут, он дал маме слово. Он дал маме слово, он не выйдет драться. Вот. Потом ему предложили 100 миллионов долларов для того, чтобы он вышел на один бой. И он отверг это предложение. Друзья, 100 миллионов долларов – это почти 750 миллионов рублей. И он маме дал слово, что он не выйдет больше в ринг. Вы можете себе представить, сколько стоит слово мужчины? И поэтому это очень важно понять, а сколько стоит слово Бога? Вот поэтому я уважаю таких людей, потому что он дал маме слово, и это не 100 рублей, не 1000 и не даже миллион. Это 750 миллионов рублей, это без малого миллиард. И получается, что человек сказал, моя мама мне дороже. И я его очень хорошо понимаю. Моей мамы уже нет в живых, чтобы я мог ей хоть как-то проявить свое уважение, свою любовь, свое почтение. А он мог. И он это сделал. И он был искушен сделать какое-то вроде бы маленькое отступление. Он бы мог прийти и сказать, мама, это же внутренняя жизнь семьи. Мы же так сегодня часто это слышим, что это мои внутренние проблемы. Сказал, мам, там такой вопрос, знаешь, вот не обижайся. Ну, мне надо один раз выйти. Я тебе обещал, вот я тебе слово даю. Я один раз выхожу на ринг, и все, я вопрос закрываю. Я думаю, даже если бы он и проиграл, но я не думаю, что он бы проиграл, потому что когда на кону честь, деньги такие, да, я думаю, он бы там рвал просто как умел. Но Он бы пытался с ней договориться, а он даже не поставил так вопрос. Вопрос, почему? Да потому что это мама, и он ее так уважает, что он дал ей слово. И ее слово для него стало законом, оно стало тяжелее, чем 700, почти 50 миллионов рублей. Почему я это вспомнил? Потому что точно так же мы должны относиться к Божьему слову. Вот поэтому Божье слово говорит, или вы не знаете. Вот это очень интересный аспект. Или вы не знаете, выше в 15 стих, разве вы не знаете? И он о чем говорит, что вы не знаете? Что вы куплены дорогою ценою. То есть мы стоим даже не 750 миллионов рублей, мы стоим огромных денег. Ну, нету такой суммы, сколько я и вы стоим. И вот поэтому он говорит, теперь, когда вы живете, вам дано тело, вот это тело грешное, бренное, да, как мы называем его, он говорит, вы должны в нем прославлять Бога. И вот это такая красивая библейская формулировка. То есть ты можешь заниматься, чтобы выглядеть красиво, достойно. Да. Ты должен купаться, чтобы ты был чист. Да. Ты не должен грешить, потому что это оскверняет тебя. Да. И поэтому он заканчивает этот текст словами. Вы куплены дорогой ценой. Посему, вот поэтому, потому что дорого стоишь, прославляй Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Очень красиво, да? То есть можно пренебречь матерью, но все равно мы должны помнить, что именно благодаря ей ты появился на свет. Да, тебе может не нравиться она, а ты можешь ее там не любить, не уважать, но если бы не она, тебя бы не было. И когда-то она носила тебя мыть, ванну носила, да, купала тебя, когда ты кричал, потом говорили зубки, потом от груди отняли, еще что-то. Она была тебе просто как воздух необходима. А потом прошло время, поменялись взгляды, и уже мать перестает значить. Вот то же самое происходит и в отношениях с Богом. И тогда мы начинаем уже с Богом пытаться выстроить какие-то некие товарно-рыночные отношения. Я тебе молитву, а ты мне там, пожалуйста, денег заряди, еще чего-нибудь дай, да, как молодежь говорит, помоги мне. А вы думаете, такие прям у нас сладкие, такие, не знаю, сладкозвучные молитвы льются, что Бог готов за них платить? Посмотрите, как сегодня люди молятся. И оно просматривается во всем, как одеваются, как молятся. И я еще раз вспомню, да, как мне понравилось выражение, один человек сказал, он делает отопление. Я с ним общался, там советовались по одному вопросу, и он говорит, ты знаешь, я тебе так скажу, как оно выглядит, так оно и работает. Я вот подумал, как метко сказано, как оно выглядит, если оно так напаяно, перекручено, то обычно так и работает, да, и почему-то что-то должно работать, так я же тут делал, да непонятно, но может быть что-то надо думать. Но если оно все грамотно сделано, все ровненько, да, оно и работает безупречно. Вот нечто подобное, я считаю, переносится и на нашу с вами модель, то есть на человека, на его одежду. Если это одежда Иисуса, стесняюсь ли я ее? Если я священнослужитель, и у меня есть мантия, которая мне позволяет, да, ну, или помогает в определенных обрядах церковных, да, то почему я должен ее стесняться? И то же самое другое. Если я христианин, и я вышел в этот вот мир, и вот он начинается влияние, мир говорит, все колени должны быть порваты, а христианин говорит, а у меня нет. И вот как бы чья возьмет? И кажется, что да, вроде бы надо идти, как мода говорит. А с другой стороны, подожди, но ведь я же ношу на себе имя Христа. Мне понравилось, однажды мы раздавали акцию против курения, раздавали там всевозможные шарики, там меняли сигареты на конфеты, еще что-то. И вот стоял полицейский, подполковник, и мы ему хотели подарить шарик, чтобы он своей семье от акции вот этот подарок принес. И он стоял так как бы на службе на своей, говорит, простите, я не могу взять, я на службе. Я подумал, как это тут метко, да, вот человек увидел себя с шариком, сразу кто-то сфотографировал, и потом это бы разнеслось по интернету, ну и, как говорится, было бы немножко там, кто как прокомментирует. Он избавил себя от этих проблем, избавил. Вот точно так же мы должны себя избавлять от этих проблем, которые мир порою на нас накатывает, он нас как бы пытается задавить. Он пытается мне объяснить этот мир, он говорит, послушай, по факту ты белый. То есть одежда белая, майка белая. Ну, я вот тут маленькую фирмочку оставлю, свою, можно? Ну и вот тут немножко маленькую рекламку, она это не полностью, не подумай, не прям вот так много. И это не черная майка, это нормальная белая майка, ну просто будет чуть-чуть не так. И вот интересно, что апостол Павел говорит, убегайте от блуда. Уже в его время это было сплошь и рядом. Сегодня это, к сожалению, сплошь и рядом. И оказывается, вызывающая недуховная, вульгарная одежда, открытая, нецеломудренная, и блуд, они очень близко стоят рядом. То есть не просто так, например, в тех же монастырях, да, есть определенный очень строгий дресс-код. Почему? Потому что это тоже взаимосвязано. Я, кстати, слышал про одно такое, один эксперимент, ну, социальное действие, как бы, да, проверяли, как влияет внешность, вообще окружение, внешнее что-то на внутреннее. Сделали такой эксперимент. Значит, взяли обычный автомобиль, там, какую-то советскую машину российскую, посадили человека и за ним наблюдали. Там поставили видеокамеры, то есть он в течение там, месяца ездил. Они фиксировали среднюю скорость, агрессивность вождения, все-все-все-все-все. То есть когда вот это все они протестировали, потом взяли эту машину и, как говорят, протюнинговали. То есть двигатель, силовые агрегаты, ничего не коснулось, но атрибутику сделали, поставили спортивный руль, прицепили там всевозможные типа датчики такие, знаете, там колонки добавили, вот, ну, вот такие вещи налепили. И когда он сел и опять начал ездить, его манера езды значительно изменилась. То есть он стал агрессивнее ездить, резче трогаться со светофора, потому что он глянет на руль, у него все спортивное, он хочет это. Хотя машина та же, начинка та же, двигатель тот же. Вопрос, так влияет вот это внешне или нет? Если человек, например, даже и мужчина в том числе, я знаю, что сегодня тоже немало проблем, ведь мужчины, они тоже одеваются, да, они тоже иногда хотят показать свою мускулатуру, они хотят показать какие-то свои, там, не знаю, прелести, еще чего-нибудь, да, чтобы это стало достоянием всех. Опять же, надо ли это всем? Что значит всем? Я не понимаю этот вопрос для себя лично. Всем, ну, как бы... Ну а что значит всем? Это кто-то конкретный или как? Во-первых, так не бывает, чтобы ты нравился всем. А во-вторых, понимаете, это такая, это погоня за ветром. То есть толпа прошла, толпа пришла. Кто-то остался из той толпы, кто-то пришел новый. А какая разница? И люди пытаются сделать что-то такое, или как сегодня термин есть, хайпануть, только чтобы, как говорится, выделиться, чтобы их каким-то образом запомнили. Вы знаете, я нашел одну интереснейшую историю. Я хочу с вами поделиться. Вот это именно как раз-таки, она тоже очень связана вот с тем, чтобы выделиться. Или прославиться любой ценой. Или зайти вот в историю, да, вот в память, врезаться вот какой-то вычурностью. И я понимаю, что сегодня там девочки волосы красят разными цветами. Оранжевыми, синими, еще что-то. Да, это все как бы может быть, такое время, период, кто-то кого-то бросил, где-то там становление личности происходит. Ну, одно дело тебе за 40, ты уже как бы определился, ты понимаешь, совсем другое, когда ты на распутье, как всегда, хочется всего, нет ничего, ну и так далее. Но, заметьте, это старо как мир, потому что еще в 356 году до нашей эры был такой человек по имени Герострат. Он и был бы неизвестен никому, но прославился тем, что он сжег храм Артемиды в Ефесе, просто чтобы войти в историю. И вот порой нас как бы удивляет, на что только люди не идут. Вот там смотришь, по новостям показывают, Эдвард Билл, какой он был просто, да, вот такой, все его боялись, он пугал, он там угрожал, бил, агрессивный был. Потом он влетает в аварию, бьет там массу машин. Женщина в реанимации, а теперь он говорит, я нищий, я все распродал, и Порш продал, и Мерседес продал, и Джип продал, все распродал, у меня ничего не осталось. То есть как все меняется, то есть и вот этот некогда такой крутой вдруг становится такой совершенно как бы ну, маленький, ничтожный. Так вот, возвращаясь к Герострату, я бы хотел привести несколько интересных таких фактов. Как войти в историю? И вот интересно, что более 2000 лет тому назад, мы о нем практически мало чего знаем, но есть кое-какие записи, что он сжег храм Артемиды в Ефесе, в древнегреческом городе. И что интересно, это сегодня город Сельчук в Турции. Этот мужчина захотел получить несколько минут славы. И вот интересно, храм Артемиды считался одним из семи чудес древнего мира. Вы представляете? Он представлял собой великое сооружение, спроектированное архитектором Черси Фроном. Неизвестное имя, но он был очень богат, потому что он хотел отдать дань Артемиде, богине охоты и деторождения. И вот интересно, что Плиний Старший пишет, что это был первый храм, построенный полностью из мрамора. И только представьте, 36 из 127 колонн были вырезаны с рельефами. Вообще сегодня, кто из вас был в Риме или будет еще, конечно, когда, надеемся, все закончится, вот эти ненастья наши, но вы увидите, какие огромные колонны, многочисленные в этих храмах, постройках, края не видно, высоченные, с цельного куска. А здесь их было 127 и 36 резные. Он был возведен в 6 веке до нашей эры. И что интересно, вот дальше, люди хотели, чтобы он, и правительство, и чиновники, чтобы он оставался вечно. И они даже не подозревали, что может с ним произойти. Что какой-то Герострат уничтожит его в одиночку. Он прокрался мимо охранников, стратегически разместил пропитанные маслом тряпки или ткани вокруг деревянной мебели внутри храма, затем поджег, огонь быстро перекинулся на балки крыши, и все строение охватило пламя. Они пытались уже власти собрать, как бы, ну, начать расследование пожара, но расследование так и не началось. Им не нужно было искать преступника, потому что Герострат вошел в штаб-квартиру, где сидели государственные чины, чтобы признаться в содеянном. И вот греческий историк Феопампом, он пишет, в 380 году до 315 года им была описана причина поступка этого мужчины. Он хотел, чтобы его имя запомнилось навсегда. То же самое убийство Кеннеди, да, и многие другие вещи. Они не поддаются просто логическому объяснению. Зачем ты это делаешь? Но он это сделал. И вот получилось, что все, что осталось от этой оригинальной конструкции, это одна мраморная колонна. Сам храм был построен когда-то при поддержке одного богатого царя Лидии по имени Крес. И он действительно много туда вложил. И получается, что какой-то простак сжег храм. Говорят, что в этот день, в ту ночь, родился Александр Македонский. И поэтому он смог так легко пробраться и решить эти вопросы. Поэтому, дорогие друзья, я вот все-таки хочу попросить вас по-другому посмотреть на Слово Бога, на Его откровение нам. И от этого отталкиваясь, просить у Бога мудрости, а как нам поступать, как нам жить сегодня, когда мы живем вот в этом мире. Да, сегодня вокруг достаточно, скажем, низкие нравы. Такие, много вольготности, много вульгарности. К великому сожалению, навязывается идея, что девушек много, а парней мало, поэтому вот все должно быть доступно, иначе если ты не будешь такая вся доступная, то вот ты останешься на обочине жизни. Это не так. Это тысячу раз не так, потому что человек, который любит, человек, который имеет принципы, он будет всегда искать человека с такими же высокими принципами морали и нравственности. И вот интересно, я хочу открыть вместе с вами книгу Откровения, последняя глава книги Откровения, третья глава, последняя книга Библии, третья глава. И вот мы читаем здесь. 4 стих и потом дальше. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Вот интересно, да? Белое – это признак торжественности, это признак, ну, величия определенного. И в белом еще надо уметь ходить. То есть, как сегодня происходит в жизни наших, скажем, сотрудников авиакомпании, а именно стюардессы и стюарды, они ходят в белых рубашках, и они постоянно должны быть в чистеньких белых рубашках. В армии, кто служил, знает, белый воротничок, он всегда должен быть белый. И вот что интересно здесь написано дальше. Он говорит, побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. И дальше говорит, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Обратите внимание, побеждающий будет ходить в белой одежде. Как это интересно, да, вот Христос будет переодевать нас. То есть, получается, это еще один очень серьезный аргумент, что мы не зарабатываем себе спасение, а наша праведная жизнь – это лишь реакция. Это как в книге Откровения представлено две женщины. Одна из них – это падшая система религиозная, это Вавилон, это блудница написано. Она сидит на звере багряном, она одета в порфиру, она роскошная, у нее там украшения и все-все-все. И она пьет вино, и это яростное вино блуда называется. Вот, понимаете, нечто такое, такое остервенелое как бы, и она пытается напоить все народы. Вторая женщина или дева, которая представлена, девушка, она в белом, и она написана, под ногами у нее луна, она облеченная в солнце. Но вы знаете, что луна своего света не имеет, поэтому вот это очень важная, красивая иллюстрация того, что она отражает свет солнца, и поэтому она светится. И, возможно, кому-то из нас, знаете, где-то и хотелось бы в душе, может быть, и одеться как-то по-другому, но понимание ведет тебя совершенно другим путем. Так же, как, например, настоящий офицер, да, вот он ведет себя соответственно, он одевается соответственно, он соответствует этому очень высокому званию офицер. И поэтому сегодня Христос хочет, чтобы мы тоже выглядели иначе, и внутренне, и внешне. Как написано, и прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. И в книге Откровения здесь написано дальше, в 18 стихе, да, из 17-го. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». То есть, когда человек отдает огромные деньги за какую-то тряпку, да, и когда, не дай бог, не будет чего кушать, эта тряпка не будет стоить дороже, чем обычная тряпка. То есть, Бог показывает, что на фоне вечных интересов многие ценности поменяются. И дальше он говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. То есть очень красивое обращение Господа ко всем нам. И если, кстати, открыть Откровение 7 главу, и вот мы в 9 стихе читаем, «И после сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Другими словами, подводя итог, я бы хотел сказать, друзья, нам нужно уже сегодня начать привыкать ходить в белом. Нам нужно уже учиться ходить так, как Христос ходил, потому что мы носим Христа в себе. И, конечно, в черном легче. Я вам так скажу, да, не так видно пятнышки, еще что-то. В белом намного труднее. И поэтому сегодня, когда читаешь Божье Слово, ты начинаешь понимать, что Бог ведет нас к высокому, к великому, к чистому. И так хочется, чтобы вот внутреннее, не внешнее, не вот просто пастор поругал, или мама не разрешает. А если бы не мама, я бы сейчас так бы разоделась или разделась, или еще что-то. Нет. Но чтобы я, как мужчина, мог знать, что я сегодня, как написано у апостола Павла, облекитесь, да, в нового человека, что я одет соответственно моему вероисповеданию, моему вероубеждению, моему пониманию Бога. Чтобы, если ты девушка, подросток, чтобы ты тоже понимала, что за тебя умер Христос, и ты тоже должна быть прилично одета по возрасту, по состоянию там, времени года и так далее. Если ты пожилой человек, то точно так же прилично, да, как написано, так же и старицы, вдовы, да, там одевались прилично и так далее. То есть для каждого человека, для каждого возраста, для каждого статуса у Бога есть интересная весть. Мы несем людям Христа. И поэтому есть богатые люди, они могут себе позволить дорогие вещи. Они могут это сделать. Но если этот богатый человек знает Бога, многие восхищались тем же Стивом Джобсом, да, что он, имея миллиардные состояния в долларах, он мог в джинсах и водолазке выйти представлять свою новую продукцию. И я недавно говорил одну такую интересную, нашел фразу, что всегда талантливый, способный человек, или я бы сказал и духовный человек в том числе, он всегда будет находиться в тени своей деятельности. Не наоборот. Поэтому пусть Господь нас сохранит, чтобы мы не выпячивали себя, чтобы мы не пытались показать свое превосходство. А вот у меня здесь шильдик такой, а вот я вещи ношу не абы, откуда-то там Темирник, рынок или еще что-то, а это вот тут вот Луи Виттон или еще кто-нибудь. Не это главное. Какой характер сегодня в жизни у каждого из нас? Пусть Господь нас в этом благословит. Пусть Он даст нам мудрость, даст нам видение, помажет глазной мазью наши глаза, чтобы видеть наше состояние. И я бы хотел об этом помолиться, потому что я чувствую, в этом есть нужда. И мы иногда можем говорить об очень-очень высоких материях, о космических масштабах и не замечать самого важного, того, что происходит прямо рядом с нами. Пусть Господь благословит всех нас принимать правильные решения и нести на себе образ и подобие Бога. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, я так Тебе благодарен за то, что сегодня Ты позволил нам вспомнить еще раз эти важнейшие библейские тексты, что мы знаем о том, что мы принадлежим Духу Святому, и что Он живет в нас, и что наш дух и душа и тело во всей целостности должны быть приготовлены к встрече с Тобой. И чтобы мы прославляли Тебя и в телах наших, и в душах наших. И я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех наших дорогих зрителей, чтобы каждый мог пересмотреть свое отношение и к телу своему, и к одежде своей, и к Тебе, Богу нашему, зная, что Твое Слово очень дорого. И также, Господи, чтобы мы могли, взирая на Тебя, держать и свое слово. Сохрани нас от всякого рода формализма, от всякого рода популизма, от всего, что может Тебе быть противным, но чтобы, Господи, мы были одеты в целомудрие, одеты в скромность, одеты в такие одежды, которые не ветшают, как когда-то были у тех, кто шли по пустыне. Чтобы, Господь, Ты мог нас благословлять. А также, Иисус, Ты сказал, что в храме Твоем было много золота, и оно все было внутри. Так же и в нас. Помоги, чтобы в нас было много золота, но оно было внутри, чтобы оно было сокровенным. Да будет Тебе за все слава и хвала, потому что Ты достоин. Учи нас, наставляй нас, нас и молодежь нашу. А Тебе да будет честь и хвала вечному Богу. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: что вы вспоминаете, когда слышите имя Ивана Сергеевича Тургенева? Несомненно, вы представляете себе внимательный взгляд прекрасных глаз Аси, самоотверженность Елены Стаховой, душевную чистоту Лизы Калитиной, холодную улыбку Анны Сергеевны Одинцовой. Вспоминаете отрицавшего все Базарова, нерешительного Дмитрия Рудина, способного на все ради Родины Инсарова. Вспоминаете тепло и уют вечеров дворянских усадеб. Тургеневу нет равных в изображении любви, нет равных в изображении дворянских гнезд, прекрасных сельских пейзажей. Все это так. Но для меня Иван Сергеевич Тургенев не просто автор любовных романов. Когда я думаю о нем, то представляю себе почтенного старца, жизнь которого осталась за плечами. Это пожилой человек, медленно гуляющий по аллее и устремляющий свой взгляд то высоко в небо, то внутрь себя, иногда останавливающийся и снимающий шляпу перед семейкой воробьев, весело прыгающих по дороге. Это человек, жизнь которого со всеми ее невзгодами уже позади. Нет, это не пылкий юноша, способный на любовь. Это человек, который размышляет, который анализирует. Человек, остро ощущающий свое одиночество, чувствующий себя никому не нужным. Это автор философских стихотворений в прозе. И именно об этих произведениях мне хотелось бы поговорить сегодня. Стихотворение в прозе – постскриптум, итог жизни и творчества писателя. Он даже не хотел публиковать их при жизни, но, к счастью, сделал это. О чем же он писал? О приближающейся смерти, о безвозвратно ушедшей любви, о творчестве и о многом другом. Но для меня в стихотворениях Тургенева важно то, как автор понимает предназначение человека, в чем он видит смысл человеческой жизни, что он говорит о способности человека любить, жертвовать, отдавать свое сердце другим, отдавать его все, без остатка.
1: Духовное наследие.
0: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, грязный старик. Воспаленные глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне свои красные, опухшие, грязные руки. Он стонал. Он молил о помощи. Я стал шарить у себя в карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я пожал эту грязную,

я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Добрая улыбка, протянутая рука. Иногда этого бывает достаточно, чтобы подарить человеку надежду, наполнить его жизнь смыслом. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, говорит Христос. Тургенев видит смысл человеческой жизни в том, чтобы помочь кому-то, поддержать, сделать твоего ближнего лучше. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из огромных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но хваля и умиляясь, я не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем на воспитание племянницу-сироту в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние гроши на нее уйдут. Не на что будет даже соли купить, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика. Это стихотворение называется «Два богача». Тургенев говорит о том, что самопожертвование возвышает обычного человека над теми, кто имеет богатство и власть. Мужик, способный отказаться от последней роскоши, которую он может себе позволить, ради маленькой девочки становится в глазах Тургенева настоящим богачом. Да и что это за роскошь? Соль. Какой символический смысл. Вы – соль земли, говорит Христос. А если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве только выбросить ее вон на попрание людям. Хочется молиться, чтобы такая соль никогда не потеряла свою силу.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Мы продолжаем исследование нашей темы «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять вопрос исторического плана. Но это очень важный вопрос. Вопрос того, является ли Божьим провидением тот факт, что на протяжении, что, в общем-то, евреи существуют, ну, если так разобраться, как нация, уже на протяжении 3500 лет. Вот. В принципе, такой довольно исторический рекорд. Есть ли в этом что-то от Бога? Или это случайное совпадение? Почему я об этом говорю? Я об этом говорю в связи с тем, что, начиная со второго века нашей эры, многие отцы христианской церкви исповедовали теорию, которая можно охарактеризовать или назвать современным языком как теология замещения. В чем здесь дело? Вот мы возьмем, например, трактат одного из первых христианских мучеников. Его звали Иустин. В католической традиции его считают чуть ли не одним из самых первых римских епископов и даже называют некоторые первым римским папой. Иустин, само, у него есть два разных, как говорится, прозвища. Вот его называют Иустин мученик, а также его называют Иустин философ, потому что он действительно был философом, римлянином, и обратился в христианство, и у него есть трактаты различные, и один из его трактатов носит название «Диалог с Трифоном против иудеев». Трифон – это один из эллинизированных евреев, который, не по словам Иустина, вот он его убеждает, тот не хочет принимать Иисуса. И в конце концов Иустин как бы, выходит из себя и начинает писать против иудеев, какие они упрямые, какая у них шея негнущаяся, да, жестоковыйные на старорусском, да, и вот то, и другое, и третье, и приходит к выводу, что вот Бог отверг вас, а на вашем месте Он воздвигает новый Израиль, церковь. Подобные мысли они идут, как я уже сказал, в произведениях многих отцов церкви. Если так посмотреть на римскую традицию, то идея церкви как нового Израиля очень хорошо прослеживается в трудах Августина, который в частности говорит и обосновывает этой идеей создание храмовости. То есть раз церковь – это Израиль, вернее, наоборот, Израиль – это церковь теперь, то у нас и храмы есть израильские, и левитское священство нам принадлежит, и первосвященник у нас есть. Кстати говоря, титул Папы Римского – это первосвященник. И вот это все, оно зиждется на августиновской теологии замещения. Ну, подобные мысли, они всегда были популярны в протестантизме. И в этом плане протестанты делятся на две группы. Одни протестантские богословы и направления именно вот так и исповедуют замещение, то есть Бог отверг Израиля, а другие проповедуют два стандарта и два пути. Вот путь Израиля ко спасению, а вот путь язычников ко спасению. И вот в этом заключается проблема. Фактически, на сегодняшний день мне приходится наблюдать столкновение этих двух экстремальных позиций. Либо Бог полностью евреев убрал на мусорку истории, либо евреи остаются избранными особой высшей расы, и у них есть свой путь ко спасению. А проблема в том, что, в общем-то, Библия ни о том, ни о другом не говорит, и мы это в предыдущих с вами лекциях хорошо увидели, что всегда вот библейская позиция, она-то посередине где-то находится. А этой середины-то у нас зачастую не хватает. Давайте именно поэтому я и хочу показать вам немножечко некоторые аспекты истории еврейского народа после разрушения храма. Почему я это делаю? Потому что для многих верующих известны факты того, что на протяжении, ну, как минимум, 1800 лет иудеи подвергались серьезным гонениям, особенно в Европе. Ну, например, иудеям запрещалось иметь землю. Что им разрешалось? Им разрешалось иметь дело с деньгами. Просто другого ничего не оставалось делать. Поэтому, в конце концов, вышли такие банкирские дома, как Ротшильды и так далее. Не потому что... Знаете, я часто такое слышу, а евреи, они такие умные, вот все так, не потому что они умные. Причина того, что евреи создали банки, было две. Первая причина, им ничем другим, им разрешалось заниматься буквально двумя вещами, за пределами гетто. Потому что их вообще не разрешали ни селиться с христианами. То есть города-то были как устроены, да, цехи. То есть цех сапожников, цех портных, цех кузнецов евреев не брали. Так, то есть, соответственно, ну и селиться нельзя. Евреев селили всегда в гетто. Земли нельзя взять, туда тоже не пускают. То есть тот, кто в пределах гетто, он же и сапожник. То есть он только шьет для своих. А что мог еврей делать за пределами гетто? А он мог заниматься обычно законы той же Франции средневековой, Англии средневековой. А две вещи – медицина и финансы. Вот. А почему финансы? А потому что они, оказывается, быстро… Ну, то есть, допустим, идет торговля, да? Идет купец что-то закупить. Он берет с собой золото, чтобы расплатиться. Его по пути встречает шайка разбойников и золото отбирает. А потом вдруг обнаружили, что если этот купец придет к еврею и договорится с ним, еврей напишет письмо, да? Авраам из Гамбурга напишет своему родственнику, Хаиму из испанской Севильи или с египетской Александрии письмо. Если к тебе придет вот этот вот Джон Смит, то ты ему, пожалуйста, отпусти товара на сумме такой-то, такой-то. Понимаете, это были вот таким образом возникли первые банки. Встречает разбойник этого Джона Смита, давай золото. А нет у меня золота, у меня только бумажечка, и только мне по этой бумажечке отпустят. Понимаете, вот так оно все возникло. Но возникало это все не на пустом месте. Например, одалживать деньги надо. Христиане не хотели одалживать и под проценты заниматься. Евреям отдали. Пусть еврей мучается, пусть еврей будет плохой, когда он будет одалживать под проценты. И вот таким образом развивался вот этот вот стереотип еврея, как что-то такое вот. Поэтому, в общем-то, было известны факты гонений на евреев. И вот многие христианские богословы пытались эти гонения как-то библейски объяснить. И вот часто приходится читать вот нечто подобное и объяснение. «Если не будешь», это Второзаконие, 28 глава, «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного, страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, наведет на тебя язвы египетские, которых ты боялся, всякую болезнь, всякую язву, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен». Этот текст применяется очень многими христианскими богословами как объяснение того, что вот евреи страдали, они страдали, потому что не послушались Бога, не приняли Иисуса. А вот, оказывается-то, Голокост пришел, истреблен вот это вот исполнение, понимаете? Ну, мы уже видели, к чему приводятся тексты вне контексте, поэтому давайте задумаемся, а действительно ли Бог намеревался уничтожить евреев? То есть, если мы мыслим рамками теологии замещения, что евреев больше нет, Израиля больше нет, а вместо него церковь, то как так получилось, что прошло с момента отвержения евреев Богом, так называемого отвержения евреев Богом, уже почти 2000 лет, они все еще есть. Как это им так удается? Такие хитрые, что и Бога могут обхитрить. Ну, давайте приведем несколько примеров, в которых мы явно видим, как Бог реализует свои намерения. Но давайте посмотрим, например, вот такой народ аммонитяне. Кто они такие, многие знают, да? Это потомки Лота в результате его инцеста с одной из его дочерей. И большой любовью к Богу они не отличались. Более того, были всегда враждебно настроены Божьему народу. Ну и когда Иуда ушел в плен вавилонский, то они, конечно же, были очень рады этому. В частности, аммонитяне, они явились катализатором диаспоры. Если вы почитаете книги пророка Иеремии, то там интересно рассказывается, что произошло в Иудее после разрушения храма. Когда Навуходоносор ушел, он же всех в плен не забрал. Он оставил народ земли и поставил Гадолию губернатором. То есть Навуходоносор не планировал оставить Иудею полностью без евреев. Он просто, ему надоели эти цари, которые с Египтом все время в союз ходят и так далее. Понимаете, он забрал еще народ в плен, убил этого Сидекию, а потом разрушил Иерусалим, поставил Гадолию там в раме и сказал: пожалуйста, управляй, и народу земли раздал землю, все. Нет, если вы читаете дальше, там был один из царских родственников, его подкупили аммонитяне, тот пришел, Гадолию убил, поднял восстание, а другие военачальники иудейские испугались, что опять придет Навуходоносор, и они ушли, увели весь народ, оставшийся, в Египет. То есть так образовалась египетская диаспора. То есть аммонитяне к этому напрямую причастны. И поэтому Иезекииль говорит эти слова: скажи пророчество сыном Амоновым, слушайте слово Господа, как говорит Господь, за то, что ты о святилище моем говоришь, ну, правильно сказать, ха-ха, то есть насмехаешься, потому что оно поруганное, земля Израилева, что она опустошена, то вот я отдам тебе в наследие, тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут пить, есть плоды твои, пить молоко твое, сделаю раву стойлом для верблюдов, а сынов Амоновых пастухами овец. И узнаете, что я Господь. Вы где-нибудь аммонитянина не встречали? И не встретите. Все, что от аммонитян осталось, это то, что мне лично удалось проскапывать. Там вот столько-то кирпичика от этих городов аммонитских. Понимаете? А то, что написано «будут овчарни», так это я очень хорошо себя знаю, я бываю. Что такое Хашимитское королевство Иордания, я очень хорошо знаю, я там не раз бывал. И как оно образовалось, я тоже знаю, что это было до 1000 1918 года это была пустыня, по которой ходили бедуины с верблюдами. И там таки живут коренное население Иордании – это бедуины. И столица Иордании – Амман. Она таки была стойлом для верблюдов. Пока не пришли англичане, там была проблема в Саудовской Аравии, в Мекке. И он забрал Хашими, отца короля Хусейна и нынешнего короля Абдалы, англичане забрали его в Иорданию, и вот выбрали это место, это поселение бедуинское, там построена была столица Амман. То есть пророчество исполнилось в точности, и сегодня в Иордании живут, на территории сынов Амоновых живут бывшие арабы из Саудовской Аравии, бедуины и палестинцы. Никаких аммонитов. Ну, может быть, вы встретили кого-то по национальности филистимлянин? Все, что мне приходилось увидеть, это вот в районе Ашкелона, в районе Кирьят-Гата, это израильские города сейчас, там раскопки, там сейчас собирают все, что от филистимлян остались. Осколки посуды, явно греческих форм, показывающих их происхождение с островов Эгейского моря, там плуги, всякие другие орудия труда. Но ни одного филистимлянина живого я не видел, только скелеты видел. Кости, вернее, разбросаны. И вот вам пророчество. Написано, я простру руку мою на филистимлян, истреблю критян, уничтожу остаток их на берегу моря, совершу над ними великое мщение, наказаниями яростными узнать, что я Господь. Филистимляне после нашествия Навуходоносора на Иудею, от них ничего не осталось. Ну, может быть, вы видели вавилонян живых? Вот что будет с вавилонянами сказано. И Вавилон, краса царств, город халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и даже аравитянин своего шатра там не раскинет. Будут там обитать звери пустыни и так далее. Единственное, кого вы можете встретить, это людей, которые называют себя ассирийцами. Но это никакого отношения к вавилонянам не имеет. Неправильное название. Ассирийцы – это потомки сирийских христиан, разговаривающих на арамейском языке. Отношение к царям там, Тиглату-Пилезару или Ашурбанипалу у них никакого нет. Поэтому ни ассирийцев, ни вавилонян, злейших врагов Израиля, сегодня днем с огнем вы не найдете. Эти народы не существуют. Ну, вы меня спросите, а что, Бог их просто вот изничтожил и истребил? Нет, никакого геноцида не было. Есть очень простой процесс, называется ассимиляция. Вот, посмотрите, например, на, ну, возьмите любых жителей американского континента. Я не говорю про США, я говорю любую страну возьмите Перу там, или Колумбию, или Мексику, или Венесуэлу. Спрашиваешь мексиканца, ты что-то знаешь о своих предках? Ну, кто-то там в каком-то году, 1500 каком-то, приехал из Испании, а потом какие-то индейцы, а потом то, другое, третье. Все! Понимаете? Он испанец? Нет, он не испанец, он мексиканец, но все те народы, которые там, они ассимилировались, понимаете? А через что они ассимилировались? Что такое мексиканская нация, а есть там и все-таки местные индейцы в Мексике? Оказывается, очень легко увидеть. Ассимиляция происходит через религию. То есть тот, кто католик, тот и мексиканец. Пусть у него там есть индейцы в роду, кто угодно. А вот те, кто в деревнях там живут, индейцы, так у них и верование соответствующее. Понимаете, в чем дело-то оказывается? То же, что я вам говорил с 10 коленами Израиля. Они ушли в этот плен, так как они уже были язычниками, то никакой связи уже с Богом они не имели. А, соответственно, что ему мешает жениться на соседке, которая там верит в какого-то мордука? Поженились, стали, поставили себе дома какого-то Ваала там, мордука, вот там поклоняются их дети, пошло, что будут помнить? Ничего помнить не будут. Религия, вера отцов является основным фактором, с помощью которого человек либо ассимилируется в окружающие народы, либо продолжать будет существовать в своей идентичности. В чем проблема с стихом, который говорит нам об истреблении еврейского народа? Возьмем Второзаконие 28:61, где якобы написано: «Пока не будешь истреблен», и посмотрим Римлянам 11 глава. Вы видите, что необычно? Обычно люди рассуждают так: «Ага, в Ветхом Завете евреи были избранными, в Новом Завете они не избраны». А посмотрите здесь, Ветхозаветная книга говорит, будешь истреблен, а Новозаветная книга, Павел говорит, неужели Бог отверг народ мой? И отвечает, нет. И дальше подчеркивает, не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал. Так вопрос возникает теперь. Какова же роль еврейского народа сегодня, если он еще существует? Это совпадение или как эти исторические факты и пророческие исполнения интерпретировать? Об этом в следующей части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет, еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал, я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной, никуда они не делись. Год в училище, благо, что не было тогда денег, и пить не на что было, воровать я не умел как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное, но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод, и был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятности на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни, и поэтому мне было очень тяжело принять это решение, хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто, да я уже и не мог пить просто на физическом уровне, все уже. Я попал в наркологию тоже, выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Сказал, походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы, вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило. Мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвому. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила. Может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Но знал и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне. Да во всех делах, не только здесь. И со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова, между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавр».

В научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова, стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское.
Согласно первому отрывку из

0: 103 главы книги Псалтирь, Левиафан – это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе, в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе, во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
5: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Ваш ведущий я, Размик, Велина. Сегодня мы будем слушать продолжение истории Олега, чем он занимался, когда ушел от Бога. Олег, расскажи нам о деталях, подробностях. Чем конкретно ты занимался?
2: Да всем, чем ни попадя. На самом деле, я никогда, если там ждут от меня ответа, что там ходил по клубам или что-то, нет, этого никогда не было. Я ни разу не был в клубе, кстати.
3: Ну, я помню, что ты не любишь людей.
2: Да, да. Но, тем не менее, вот это ощущение тревоги, наверное, не давало мне пустить, наверное, во все тяжкие. Я пил.
1: Как сильно? Выпивал?
2: Мне, учитывая, что я никогда не пил и вдруг начал пить, мне достаточно было бутылки пива.
3: Вот. Как был вообще первый раз, вот ты попробовал алкоголь?
2: Это когда мне было плохо. Вот когда после расставания, мне надо хоть было как-то это все дело заглушить. И с тех пор я более-менее терпимо отношусь к алкоголикам, к тем людям, которые пьют, потому что я понимаю, почему они это делают. Ну, все вот, опять же зависит, почему, люди разные. Но тем не менее, у меня была такая же проблема, по сути своей. Мне хватало бутылки. И просто вечером я спокойненько засыпал, то есть не было никогда такого. Но в какой-то момент я просто проснулся, увидел рядом с собой бутылку с пивом, и просто понял, что, ну, по-моему, ну, все, хватит, наверное. Ну, что-то серьезно. А был момент, когда я попробовал наркотики. Легкие, но сам... Я, честно говоря, ничего не понял, что произошло. Вот, но...
3: Как это вышло вообще?
2: Знакомый предложил. Вот. Я не могу сказать, что я помню какой-то эффект. Я вообще, ну, я все хорошо помню весь этот день, но эффект никого не заметил, честно говоря. Вот. Но меня выбил из колеи тот факт, что я все-таки это сделал. Угу. То есть я переступил ту черту.
1: То есть это был один раз или это зависимость?
2: Один раз. Я переступил эту черту, я просто понял, что я тот человек, который всегда был против этого. Я вдруг, вот только что-то случилось, не пустил и пошло-поехало. Меня это выбило из колеи очень сильно, и... Я рад, что этого никто не знает, уже ед не знал до этого дня. Да. На самом деле мало кто это знал, мало кто это видел. Мой знакомый видел, мой друг, вот он знал это.
3: Спасибо за откровение. Это очень, конечно, трудно, наверное, об этом рассказать. Ты это все пробовал, потому что хотел забыться?
2: Да.
3: То есть просто как снотворное, как что-то
2: да,
3: такое?
2: Да, да.
3: Но у тебя это вызвало какое-то привыкание, может быть, ты уже
2: нет,
3: не мог бы за
2: это? Нет, не успел. У меня был самый момент, когда я просто понял, что это какой-то противный путь. Mm-hmm. Очень противный. То есть, неинтеллигентный, что ли.
1: Вот. А были у тебя какие-то еще попытки забыть, заглушить причиненную боль изменой?
2: Я много раз думал, что понять что-то сильнее. Много раз. Очень много раз. И я, честно говоря, не знаю, каким образом... Опять же, честно говоря, сработало правило, что я был научен, что это все дикое зло. Okay. И не просто родителями. Для меня это самого было неприятно. И если бы вот не было этого тревожного ощущения, я порой боюсь представить, что бы со мной было дальше.
3: Правильно я понимаю, что до момента, когда вы расстались со своей девушкой, ты ничего не пробовал?
2: Нет.
3: Не брал вообще?
2: Да, да.
3: Даже уже не находясь в церкви?
2: Да.
3: А почему?
2: Тревога.
3: Что значит тревога? Объясни подробно.
2: Просто понимал, что не то. Это как вот ты понимаешь, что все равно за этого не будешь делать. Даже если
3: совесть
2: ты...
3: мучает?
2: Наверное, да. Наверное, даже при одной мысли, что ты бы мог бы сейчас это купить и что-то вот такое сделать, ты понимал, что нет, ты не будешь этого делать. Вот просто не будешь, и все, как будто просто кто-то сверху, ты не будешь этого
1: Но
2: делать.
1: Но ты когда-нибудь думал, что дойдешь до этого?
2: Нет. Я больше скажу, я был уверен, что этого не будет никогда. Вернее, я даже знал, что этого не будет, но никогда... Когда это произошло, что я этого не заметил. Просто в какой-то момент я проснулся и понял, что вот уже поздно. Переступил.
3: В прошлой программе ты говорил, что ты уходил от церкви, но не от Бога.
2: Да.
3: В какой-то момент ты начал уходить от самого Бога или нет?
2: Наверное, нет. Именно поэтому и была, наверное, постоянная тревога. Я не мог... Это какая-то, знаете, сложно, когда ты уверен, неважно, чем ты занимаешься, где-то, с кем-то, ты уверен, что он есть. Ты знаешь, что он есть. Просто ты стараешься от него убежать. Вот все.
3: Спрятаться?
2: Да. Но ты знаешь, что он есть. Я никогда не сомневался в том, что он есть. Но вот так вот как-то.
1: Но если смотреть твои отношения с Богом, они как-то вот в эти периоды улучшались или ухудшались?
2: По-разному. Иногда казалось, что вроде я на грани срыва. Иногда казалось, что я сейчас вот, вот наоборот иду наверх, вроде все хорошо, потом опять какое-то падение. То есть, ну, конечно, проблема в том, что я был один. У меня все знакомые, все друзья были неверующие. Здесь, конечно, умный человек что сделает? Придет как раз в ту самую церковь. И будет общаться с молодежью хотя бы для начала. Но я же не хочу с ни с кем общаться. Вот я один сижу и пытаюсь это все дело заглушить. Это сложнее.
1: Ну, то есть, Олег, это было все-таки, ну, ты говоришь, попробовал и сразу перестал. Это было воспитание такое сильное повлияло? Или твои личные отношения с Богом, они останавливали?
2: Я до сих пор пытаюсь в этом разобраться. До сих пор у меня нету самого ответа, что это было. Я думаю, что это все вместе.
3: А как ты думаешь, в тот момент, если бы ты продолжал ходить в церковь, у тебя появились бы вообще эти отношения, и довелось бы это до такого состояния, попробовала бы ты алкоголь и наркотики?
2: Будучи уже в церкви.
3: Но если бы ты не уходил из церкви? Ты говоришь, что ты не уходил от Бога?
2: Нет.
3: Почему?
2: Не знаю, просто нет. Для меня это табу было. То есть табу, причем сознательно. Я занимался спортом, для меня это вообще было, ну, со всех сторон неприемлемо.
3: То есть ты связываешь тот факт, что когда ты ушел из церкви, для тебя это стало как-то более разрешено?
2: Да, да. Это необъяснимый факт. То есть ты просто себе это позволяешь. Но сначала ты себе это не позволяешь, а потом...
3: Есть много людей, которые верят в Бога, иногда ходят в церковь, но им ничего не стоит выпить по праздникам, что-то закурить.
2: Объясню, да, сейчас. Грех есть разный. И тот факт, что я пришел в церковь вот сейчас, да, то, что я вернулся, я своей жене рассказываю, она сейчас в церкви, это не финал. Я понимаю, чем дальше я иду, я понимаю, что у меня больше проблем, которые я хочу решить в себе, и все больше открываешь, насколько ты дурной внутри. И ты пытаешься это исправить, по-настоящему пытаешься. И все зависит... Какие проблемы ты решаешь? Те проблемы для меня казались вообще чем-то закрытым, то есть чем-то запрещенным. Я это попробовал, понял, что нет, я выше этого, именно личностно, я еще выше этого. Я не хочу быть таким. И я ушел. Но есть другие аспекты, с которыми сейчас борешься, вспыльчивость характера и так далее, и так далее, и так далее. Очень много моментов. Вот они абсолютно такие же. Просто какие-то ты даешь себе сразу изначально установку «нет», а каким-то ты уже привык. И вот их уже бросить гораздо сложнее.
0: Найди свой путь.
1: У тебя есть какие-нибудь, не знаю, рекомендации или не рекомендации, ну, как вот таким людям выходить из подобной ситуации?
2: Верующим или неверующим? Ну, вот, верующим, для которых...
1: Может, и таким, и таким.
3: Имеешь в виду, если предательство было?
1: И не предательство. Вот, допустим, даже на фоне предательства они опускаются вот до такого. Вот. Как, ну, вырваться из этого?
2: Первое, наверное, я сейчас скажу по отношению, наверное, к парням, к представителям мужского пола. Мужчина должен оставаться мужчиной вне зависимости от ситуации, что с ним происходит.
3: Что это значит?
2: Ню не подобрать. Серьезно, не опускаться до алкоголя. Мужчина не тот, кто выпил, не тот, кто подрался, не тот, кто выкурил что-то, не тот, кто что-то себе позволил. Он это тот, который как раз от всего этого смог отказаться. Я это понял. Я это понимал, даже будучи в миру. Нужна для этого сила воли. Первое, никогда не опускаться. Даже если вы опустились, посмотреть на себя со стороны, попытайтесь на себя со стороны посмотреть еще раз. Но опять же, это все зависит от того, как вы воспитали человека. Вот. И неверующим Бог есть вне зависимости от того, верите вы в Него или нет. Поэтому так или иначе выбор вы будете делать в жизни. Это, собственно, я сказал и жене. Такой очень странный, да, это общение с женой, первое свидание. Да, сразу ты говоришь, я просто сказал, что человек делает свой выбор рано или поздно, так или иначе, как я в свою жизнь сделал. Иногда это может быть чревато последствиями, да нет. Я иногда думал, где бы я был, если бы вот я, если бы все пошло дальше, если бы, к примеру, я не был в церкви, если бы меня не воспитывали так, я не буду говорить, но я знаю, где бы я был. Я знаю, каково было бы мое будущее, я уверен в этом. Если бы я не был в церкви, если бы меня не наставляли родители, если бы вообще я плохо знал Бога.
3: Это было бы плохое будущее?
2: Это вообще была бы беда. Это был бы кошмар.
1: Хорошо, но рекомендацию вот ты для мужчин дал, не распускать нюни. Вот это твое основное правило, я так понимаю, по жизни.
2: Да.
1: Вот. А для женщин что ты рекомендуешь? Девушек.
2: Да так же, в принципе, как и для мужчин.
3: Быть мужиком.
2: Да. В нашем мире сейчас порой это полезно. И У нас тенденция, опять же, в плане отношений девушек с парнями. Золотые мои, молитесь, серьезно. Я не молился. Я просто, вот у меня был вариант, вот я его взял. Я его ни разу не спрашивал. Ни разу не спросил ничего, я даже не задался вопросом. Я просто сделал то, что мне, ну, как я хотел поступить, я так и поступил. Спрашивайте, его иногда дают ответы очень резкие, вы их сразу понимаете. Понятно, что с девушками там сложнее, но тем не менее. Нельзя давать себе повод думать, что вы что-то решаете.
3: То есть ты ничего не решаешь?
2: Нет, я принимаю решение то, которое принял он.
3: Не более того. У тебя вообще нету права выбора?
2: Есть. Либо принять то, что я, если я его о чем-то прошу, он мне предоставляет, вот, пожалуйста. И у меня есть вариант, вот, мне оно нравится или нет. Я могу это взять или нет, но я теперь уже
1: в этом заключается выбор. Тебе постоянно мир что-то предлагает, или Бог, или, ну, в общем, постоянно перед выбором, делать это или не делать. Вот это имеет, наверное, Олег. Да. То есть брать это или не брать.
3: Брать из жизни все?
1: Либо выбирать, фильтровать.
2: Потому что то, что он предлагает, порой не нравится. Откровенно не нравится.
3: У тебя было такое?
2: Конечно.
3: Например?
2: Очень часто. В плане общения с людьми, в плане, когда нравится какая-то девушка, и ты понимаешь, что нет, не она.
3: Почему?
2: А не знаю, просто вот спрашиваешь, и ты понимаешь, что не она. Это, знаете, как, вот ты приходишь, это тебе сначала приятно с человеком общаться, а после того, как ты спросил, ты приходишь общаться.
3: Спасибо Богу,
2: ты ничего. Да, приходишь с этим человеком говорить, и ты хочешь уйти. Вот непонятное ощущение, ты просто хочешь уйти.
3: Может, просто человек неприятный?
2: Но вчера-то было нормально все. То есть я еще раз говорю, все вопрос, готовы ли вы это слышать? Готов ли человек это услышать?
3: Ты рассказывала про отношения с той девушкой, что они были очень тяжелые. Это было по причине того, что у нее был какой-то не такой характер, или потом по причине того,
2: она, что... Она целиком и полностью не хотела ничего принимать из религии, а я все-таки пытался это как-то навязать.
3: Несмотря на то, что ты занимался...
2: Да, но я вот как, именно когда человек появился, тоже как вот сейчас у меня произошло, человек появился, я все-таки захотел как-то все-таки, ну, вернуться.
3: Это
2: вернуться
3: привычка?
2: Еще и... Да, наверное, да. И, но ее получилось, что она меня со стола стащила. Не я ее затащила, а стола она меня стащила.
3: Ты имеешь в виду, затащила в церковь?
2: Да.
3: Это вообще нормально?
2: Да, нормально. Но тем не менее, человек же все равно сделает свой выбор. Меня же в детстве таскали просто... Я же ничего не понимал. Меня просто таскали. Я просто это видел.
0: Найди, найди свой путь.
1: Слушай, Олег, а как ты воспитывал бы своих детей, ну вот, как верующий человек? Брал бы какие-то примеры из родителей?
2: Да.
1: Какие, например?
2: Да. Во-первых, мои родители дали мне свободу выбора, причем очень большую. Я мало знаю детей, которые дали такую свободу выбора детям своим.
3: Чем это?
2: И в свободе, ну, абсолютно. Я захотел поехать туда, я поехал туда учиться без проблем. Многие родители не отпускают своих детей. Они давали мне свободу, никогда не лезли в мои личные дела, в мое личное пространство. То есть это было для меня очень дорого. И я это сейчас уже понимаю. И что правильно было, я постоянно был в церкви. Я постоянно сидел рядом и постоянно был в церкви. То есть я был постоянно под присмотром. И это как была привычка.
1: Чтобы... То есть наблюдать за своим ребенком, да?
2: Да, да, да. Что бы я делал? Я боюсь сейчас об этом думать, потому что я действительно понимаю, что я не готов сейчас иметь детей. Потому что много у меня есть самого вопросов, и это очень ответственный шаг. Но что бы я точно делал, они точно бы не шатались, где попало. В церкви они бы сидели со мной. И в то же время я попытался бы до определенного возраста дать им максимум того, что я могу дать. Вот. Опять же, какой выбор они сделают, я знаю эти ситуации, когда дети все равно уходили окончательно из церкви. Я знаю эти ситуации, но тут уже нет, мне зависит. Моя задача максимально с его помощью дать им максимум.
3: Фундамент.
2: Да, основание.
3: Вот скажи, вы тогда расстались с девушкой, я так понимаю, что как бы ты видишь в этом Божье провидение.
2: Да. Однозначно я его спросил. Я его спросил, вытащи меня за волосы. Он меня вытащил. Мы вот тут сразу же была измена. Вот тут же прям практически.
3: Ты никогда не задавался вопросом, что это как бы, может быть, Бог так подстроил или что-то такое?
1: Ну, это получается хорошо для тебя, но плохо для нее.
3: Или... Для ваших отношений.
2: Для нее, я думаю, вряд ли это было плохо. Просто человек был такой. Ну, не я ей был нужен. У меня все равно были принципы. Она вообще не любила слово «принцип». Угу. Поэтому, а я пытался хоть как-то, но пытался как-то себя вернуть, ее куда-то наставить. Но нет, это все гиблое дело. Поэтому, на самом деле, лучше искать в церкви. Нет, в церкви молитесь, он все-таки решает эти проблемы.
3: А после того, как вот ты с ней расстался, ты как бы послушал Бога, и после этого сразу твои отношения с Богом наладились?
2: Нет, начал ходить, наверное, в церковь? Нет, я говорю, я вот вылез из этой ямы, меня вытащил, и дальше опять пошел вот это. Mm-hmm. Потому что ну, это как легко стало. Вот как будто с тебя груз сняли, и ты просто хочешь спокойно пожить, чтобы тебя никто не трогал.
3: Mm-hmm.
2: Вот это было. И вот за этот период, честно говоря, сразу, наверное, скажу, да, мне и за предыдущие, и за этот, да за все эти периоды, мне действительно стыдно перед многими людьми, мне стыдно, как я себя вел, что я говорил, когда я говорил. И, к сожалению, этого не изменишь. То есть это будет до конца дней моих, наверное, меня преследовать, но это даже хорошо, потому что ты, глядя на это, понимаешь.
3: Ну, тот, помнишь весь путь?
2: Да,
1: тот помнишь. Факт не изменишь, но сами отношения с людьми у тебя сейчас...
2: Меняются.
3: Как есть. Отношения с родителями?
2: Отлично.
3: Лучше, чем было?
2: Да, ну, у них, конечно, терпения полно, за что им честь и хвала. Вот, но я только сейчас, на самом деле, взрослые люди все об этом говорят, что только с возрастом они понимают, насколько их родители, сколько они дали. Не именно финансово там или еще как-то, нет, именно как они воспитывали. Если меня спросили, мы как-то с мамой говорили по этому поводу, захотел бы я повторить вот этот путь тоже в воспитании, я сказал «да». И со всеми этими минусами, о которых я думал в детстве, я бы захотел повторить то же самое в воспитании.
3: А захотел бы ты повторить весь путь, который ты прошел сейчас?
2: Нет, нет, нет. Но опять же, у каждого он свой, и, наверное, возможно, как-то по-другому бы дело пошло. Есть люди, кто учится на чужих ошибках, есть те, кого нужно самих ткнуть в грязь носом. Вот мне пришлось ткнуть.
3: Или ты сам в нее залез?
2: Ну, сам залез, еще и ткнули, да.
1: Олег, спасибо, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю, поделился откровениями. Для нас это очень ценно. Друзья, помните, насколько низко вы не пали бы в своей жизни. У вас есть всегда дорога домой, и наш Небесный Отец ждет вас с распростертыми объятиями. Это программа «Найди свой путь». До скорых встреч.

0: телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы по святилищу с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить об очищении святилища. Приветствую, Виталий.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: А вот годичный цикл всех служений, которые происходили в земном святилище, он заканчивался таким особенным праздником – очищение святилища. А что это за особенный праздник и почему необходимо было это святилище очищать?
2: Если уточнить, то это был предпоследний праздник, да, потому что потом еще кущи. Угу. Вот. Но что касается вот работы с грехом, абсолютно верно. Это было последнее, что происходило вот в процессе очищения греха. И в 16 главе книги Левит, в стихе 29 и 30, говорится об этой заповеди, собственно. «И да будет сие для вас вечным постановлением в седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши, и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним».
1: Ну вот интересно написано, что «в сей день очищают вас, чтобы вы были чисты». Но разве люди не очищают, принося ежедневно жертвы каждый за свой грех? То есть вот человек совершил грех, он принес жертву, он получил прощение, очищение.
2: Безусловно.
1: Все? А тогда зачем ему еще раз, если он чист к этому моменту?
2: Обыкновенно этот праздник называют Йом-Кипур. Так сегодня в богословской литературе, в иудаизме он назовется. Однако, если смотреть на термин, который непосредственно Тора предлагает, то это термин Йом-Ха-Кипурим. Им – это окончание множественного числа, дословно «день очищений». Потому вот очищение людей, оно идет в связке с очищением кое-чего еще. Давайте посмотрим, чего. Сказано в 20 стихе: «И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника». И, соответственно, людей. То есть, фактически, в этот день очищались, во-первых, весь род первосвященнический. Угу. Во-вторых, святилище и все, что в нем. И, в-третьих, люди. Соответственно, это все как-то было синхронизировано. И мы, таким образом, уже должны отойти от темы индивидуального очищения людей. Все, что в течение года происходило, это очищение человека – как персоны. Вот согрешил, принес жертву.
1: То есть личность, личность согрешила, да. Личность очищена.
2: Или же, скажем, когда первосвященник грешил за него, или бывало так, что все общество совершит по ошибке, но это за индивидуальную провину, скажем, за разовый грех.
1: Так.
2: Вот, человека ли, часть народа, священника ли, или вот народа целиком. А вот здесь происходило очищение в каком-то более глобальном смысле. И вот... почему это нужно было делать? Священное Писание объясняет так. В книге Левит сказано в 5 главе, в 1 стихе, в частности, написано: «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех». То есть человек несет грех с момента согрешения, неважно, какой грех, или такой, или проклятие, или лжесвидетельство, или любой другой. Человек, совершив какое-то преступление, нарушив закон Божий, он несет грех.
1: Ну, естественно, в любом случае, даже бремя вины, оно достаточно физически ощущается.
2: Человек, как правило, если совесть не прожег, он знает, о чем идет речь. То есть вот эта вот ассоциация вины, ассоциация бремени, ассоциация тяжести дается в Торе. И если человек дальше вот так вот будет его нести, этот грех, то заканчивается это следующим. В книге «Числа» в 9 главе, здесь рядышком, 9 глава, 13 стих, говорит: «А кто чистый, не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». То есть, если человек с этим грехом ничего не делает, дальше его продолжает нести, то результат таков – он истребится из народа. Потому Это серьезнейшая проблема. Нельзя самому нести грех. Можно, конечно, но тогда...
1: Результатом будет
2: смерть.
1: Ну хорошо, он доносит этот грех в святилище.
2: Да.
1: И этот грех, по сути, перекладывается на животное. Все, он очищен от этого греха, да. Он свободен.
2: Но теперь на кого он возложен? Вот главный вопрос. И в Священном Писании это представлено так. В книге «Исход» в 34 главе, там, где Всевышний является Моисею на горе Синай, и Моисей просит «покажи мне славу твою», угу. То вот провозглашая, какова эта слава, в 34 главе книги «Исход» мы читаем о Божьих словах. Сказано: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, и долготерпеливый, и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Прощающий, дословно в оригинале, несущий, глагол, древнееврейский глагол «носа». Господь несущий.
1: То есть для того, чтобы действительно простить грех, этот грех не может просто так вот простили и забыли, да? Да. Надо что-то с ним еще дальше сделать.
2: И Бог, оказывается, берет его на себя. Бог начинает нести этот грех, потому что мы должны помнить, книга Исход 25.8, «Устрою там они мне святилище и буду обитать посреди них». Угу. То есть святилище – это дом Божий. И когда грех человек себя снимал, отдавал его священнику, священник вносил его в дом Господень.
1: Получается, таким образом люди своими грехами это святилище оскверняли.
2: На протяжении всего года.
1: На протяжении всего года.
2: Я хочу еще раз подчеркнуть личностную природу всего этого. То есть грех ведь это не только вопрос, скажем, юридической ответственности. Это вопрос также и урона, и потерь, которые приходят с последствиями этого греха. И потому Всевышний брал как бы грешника на поруки, и он вот в течение года этот грех нес. Мы уже говорили о том, как человек перекладывал вину. Это путем конкретного объявления, какой именно грех он совершил, и путем просьбы о прощении. Угу. Вот когда он явно и четко обозначен и назван, это и есть исповедание грехов поименно, по совершенному. И после этого, в результате вот указанных процедур и жертвоприношений, Всевышний нес грех. Но все прекрасно понимают, что Всевышний свят, и Он праведен, и между Ним и грехом не может быть ничего общего. И потому вот в служении святилища, в этом прообразном служении, которое указывало на большие реалии, Господь показывал, чем это все в конечном итоге заканчивается. Потому давайте вспомним, что происходило вот в этот Йом-Кипур, в 10-й день 7-го месяца библейского лунного календаря.
0: Далее в программе.
2: Один козел для Господа, а другой для Азазела. Грех Библия рисует как нечто материальное.
1: Что на территории святилища приносилось жертвой Богу и дьяволу?
2: Понятие судного дня, оно двояко.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
0: Небо на земле.
1: То есть, получается, они должны были что-то с этими грехами потом дальше сделать.
2: Да.
1: Так долго продолжаться не могло. Вот люди все приносят эти грехи к Богу. И Бог не имеет, как вы сказали, ничего общего с грехом. А тут, получается, хочешь не хочешь, они принесли в его дом все эти грехи, и ему надо что-то с ними сделать. Так как мы говорили, что его нельзя, этот грех, просто вот взять, простить, да. То что, его надо переложить еще на кого-то? И как долго это будет перекидывание, извините, грехов туда-сюда? Вообще этому конец какой-то будет? Или мы сейчас возьмем и святилище выкинем, поставим там, пусть оно там стоит, некая такая, не знаю, вселенская свалка грехов?
2: Да, знаете, я сейчас вспоминаю, когда вы это говорите, о проблеме хранения радиоактивных веществ.
1: Ну, типа того.
2: В разных местах, в разных странах это в действительности серьезнейшая проблема, поскольку вот даже те контейнеры, которые были на тот момент, десятилетия назад, построены по последнему слову техники, они, оказывается, сейчас все-таки просачивают это радиоактивное вещество. И огромная проблема. То есть в действительности грех Библия рисует как нечто материальное. Это не просто вот вопрос того, простить или не простить. Бог на нас зла не держит, мы его дети. И потом тому, как мы детей прощаем, когда они осознают свою вину, и даже заочно прощаем, потому что мы знаем, что они растут, они развиваются, многого не понимают, потом осознают, мы их учим и так далее. Но, тем не менее, если они что-то, вот скажем, испортили, разбили, уничтожили, разрушили, тем не менее, мы за это платим. То есть есть реальные, конкретные последствия греха. И вот Бог это все берет на себя. Что же происходит в Йом-Кипур или в Йом-Ха-Кипурим, в День очищения? Книга Левит об этом нам рассказывает подробно. В 16 главе сказано, начиная с 7 стиха, следующее. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицем Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон о обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Так, два козла. Для Господа понятно. Но вот термин «для отпущения», который стал вот фактически термином нарицательным, вот «козел отпущения», так в народе обыкновенно говорят, да? Вот тот, на которого в конечном итоге вину возлагают.
1: Тот фактически, самый, которого Азазель называют, да?
2: Вот, в подлиннике это термин не «отпущение», а имя собственное – «Азазель». И потому в подлиннике так, «ла Азазель», дословно «для Азазель». Один козел для Господа, а другой для Азазела. Те, кто читал произведение Булгакова «Мастер и Маргарита», они готовы к тому, чтобы понять, о чем идет речь. Фактически, термин «Азазел» сегодня в современном Израиле – это эквивалент русскому термину «черт». То есть, когда кто-то на кого-то разозлится, вот, на святой земле, так сказать, они говорят «лех ла азазел», то есть, «иди ты к…» вот, и так далее. То есть, это совершенно определенно, это дьявол, это сатана. И этимологически говоря, «азазел» – «эл» – это Бог, а вот первая часть – это как бы свирепый Бог, злой то Бог, есть, вот такой.
1: Вы знаете, получается сейчас какая-то еще хуже ситуация, что на территории святилища приносилась жертвой Богу и дьяволу?
2: Так вот, это один из ключевых вопросов, который, к сожалению, при невнимательном чтении многие не видят. Козел для Азазела не является жертвой. То есть процедура такая. Сказано, что, я читаю дальше, «приведет Аарон козла», 9 стих, «на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех». То есть вот кровью именно этого козла очищалось вначале содержимое святого святых, то есть ковчег завета, затем у нас жертвенник курения, и затем священник, первосвященник выходил на двор, и там очищал жертвенник всесожжения. И вот когда вот это все было очищено, после этого происходило следующее, 16 глава книги Левит, 20 стих и далее. «И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню».
1: А можно на этом паузу маленькую? То есть получается, что очищение святилища – это что, он собрал, по крайней мере, символично, да, собрал все грехи, которые туда приносили.
2: Все исповеданные, покаянные, да, и отпущенные грехи.
1: И вот он их выносит и возлагает на вот этого второго козла. То есть он исповедует их над ним, на голову руки ставит и так далее. Но большинство христиан понимает, что это должен, грехи должен понести Христос.
2: Верно. И он уже понес. Потому что первый козел, козел для Господа, который как раз и является прообразом Агнца Божия Иисуса Христа, он взял грехи, и он отдан в жертву, он приносится в жертву, кровь его проливается, и пролитая кровь очищает святилище. А вот этот козел, он вступает в силу, и церемониал продолжается с его участием уже после того, как Агнец Божий заклан. То есть это означает, что что-то должно произойти когда-то позже в истории спасения.
1: То есть у нас должно быть еще, по сути, и очищение небесного святилища. Я думаю, мы до этого дойдем. У нас еще вопрос с козлом вот остался.
2: Что с ним дальше произошло, да? Да? Написано: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». То есть, иными словами, из системы святилища и из территории общества Господня этот козел, который несет на себе грехи уже искупленные, угу, то есть грехи очищенные, которые временно Бог на себя взял, угу, во святилище, но понятно, что он не может их нести всегда, поскольку он свят, то они возвращаются в этой ассоциативной вот системе на первоисточник зла. И вот очень интересно, что когда мы смотрим на фразу «он понесет их в землю непроходимую», то вот этот вот термин, он по-разному переводится. Есть такие переводы, как «в землю отвесно иссеченную», или, по другим версиям, «в землю обрывов». Согласно иудейской традиции, этого козла сбрасывали со скалы, и он в бездну, то есть с высокого места, и, соответственно, он погибал. Таким образом, как бы зло полностью вот олицетворенное в этом козле отпущения для Азазела, оно исчезало и истреблялось вместе с ним.
1: Ну, по крайней мере, оно исчезало из общества.
2: Да.
1: Потому что из храма его вынесли, из общества его изгнали. Мы сказали, что его как бы в жертву не приносили. Но, верно, с другой стороны, он так или иначе все равно погибал. Угу. В пустыне ли погибал, или со скалы его сбрасывали, так или иначе погибал. То есть в любом случае получается как жертва. Просто с какой стороны на это посмотреть?
2: Понятие «жертва» – это понятие искупительное. То есть понятие жертвы – это понятие, которое связано с освобождением от смерти и обретением жизни. А вот то, что происходит здесь, помните, мы говорили о том, что если человек сам несет свой грех, то он исчезает, он погибает. Потому что это вина...
1: Но он получает возмездие за свой грех.
2: Так.
1: То есть он не решил его раскаять, угу, или раскаяться в нем. Соответственно, он получает за него наказание сам.
2: Соответственно, когда козел для Азазела несет эти грехи, то, угу, его конец точно такой же, как если бы грешник нес. И вот здесь вот важно открывается картина. Козел для отпущения... В оригинале «для Азазела» он несет только те грехи, которые были искуплены. Угу. Потому что грешник, который не принес Господу грехи,
1: он, естественно, сам за свои грехи
2: несет,
1: погиб.
2: И он расплачивается,
1: да,
2: за свои
1: грехи. Да, ну с ним
2: грехи.
1: Все понятно. Да. А здесь, получается, грехи, которые были искуплены.
2: Верно.
1: Вот их на него. Угу. А почему тогда на него? Почему, получается, кто-то другой должен понести наказание за вот эти грехи? Ладно, Христос их сам на себя взял, да, для нашего искупления. А здесь, получается, они возлагаются не по его воле, а вот как осуждение какое-то на него. Почему это так должно быть?
0: Небо на земле.
2: Коль скоро это козел для Азазела, то есть он указывает на сатану, давайте вспомним, какова роль сатаны в грехе, угу, и какова взаимосвязь между грехом человеческим и вот ролью дьявола. В первом послании Иоанна, в 3 главе, 8 стихе написано: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». То есть грех на нашу землю дьявол принес. Восстание против Бога он принес. Он является автором греха, он является источником греха. Он побуждает, он соблазняет человека на грех. Соответственно, человек грешит, потому что его к этому подталкивают. Даже если это не происходит в каждом случае, все равно греховная природа, которую мы унаследовали от Адама, она таковой стала для нас, потому что дьявол изначально наших прародителей соблазнил. То есть в конечном итоге в системе служения во святилище оказывается, что грех и ответственность за грех возвращается к первоисточнику, к
1: дьяволу. То есть у Бога все-таки справедливость восторжествовала, получается. Он находит все-таки, кто изначально все это затеял,
2: да,
1: и на него возвращается основная масса вины.
2: И для того, чтобы именно на дьявола наши грехи были возложены, их вначале нужно перенести Господу, воспользовавшись его искупительным
1: служением.
2: Ну,
1: если учесть то, что мы сами на дьявола их переложить не можем, скорее он на нас Поэтому
2: да, нам с дьяволом не совладать.
1: Поэтому приходится пользоваться Господом в этом вопросе. Ну хорошо, если с небесным, то есть земным святилищем более или менее понятно, то земное, нам сказано, это образ небесного. Соответственно, должно такое же происходить в реальности уже в небесном святилище. Мы говорили о том, что Христос, будучи истинным первосвященником, восходит в небесное святилище и начинает совершать там служение.
2: Да.
1: А будет ли совершаться в небесном святилище служение очищения?
2: Здесь я хотел бы, может быть, начать свой ответ с того, чтобы указать масштаб. Вот написано в послании к евреям, что жертвы каждый год постоянно приносимые, они не были в состоянии подлинное очищение принести.

0: небесное требует очищения лучшими жертвами, чем эти. То есть здесь постулируется, во-первых, необходимость очищения небесного святилища, поскольку Агнец Божий, приняв на себя грехи всего мира, как вот на протяжении года грехи всего народа Божия скапливались во святилище, он кровью своею, войдя в небесное святилище, их туда внес. То есть не только земное, но и небесное также.
1: Небесное святилище, получается, осквернилось из-за того, что там появились наши грехи.
0: Верно.
1: И теперь надо их оттуда куда-то взять. У нас, получается, тоже уже не в образах только некий нонсенс «Бог и в Доме Божьем грех», а вот в реальности уже, коль скоро мы говорим, что небесный храм – это действительно реальное место жительства Бога, да. И вот туда вносятся реальные грехи, то это действительно требует того, чтобы их оттуда убрали.
0: Да. Да, все должно соответствовать служению во святилище земном, поскольку, как мы говорили уже неоднократно, все, что здесь происходило на земле, оно рассказывало о том, что будет происходить на небе. И апостол, соответственно, говорит о том, что небесное святилище должно быть очищено.
1: Ну, вы правильно сказали, что да, действительно, один раз только всего, ну, логично, что один раз это все будет происходить, но тогда стоит вопрос, а когда?
0: В книге «Откровение»,

0: Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. И дальше сказано: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот то есть здесь говорится о том, что должно произойти.
1: Целый
0: какое
1: спектр
0: время
1: всего
0: настало.
1: На самом деле, что...
0: То есть что настало? Пришло время судить. Пришло время суда. Как это будет осуществляться? Следующий 19 стих. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Только единожды в церемониальном году во святилище отверзался храм. То есть, когда можно было увидеть, то как сказано здесь, ковчег завета.
1: Первосвященник входил туда для совершения, как раз-таки вот в этот самый день очищения, да?
0: Да. И то же самое, как мы видим, на небе должно произойти. Отверзается храм, видно ковчег завета, и это происходит именно на Йом-Кипур, на судный день. То есть, это время, когда первосвященник Иисус Христос входит туда и совершает там очищение. Но понятие судного дня, оно двояко. То есть, с одной стороны, это день очищения, и сказано, очищают вас, тех, кто грехи свои отдал Господу, кто в них покаялся. А с другой стороны, сказано, кто не смирит себя в этот день, мы читали сегодня, истребится душа-то из народа своего. И вот именно это здесь описано. То есть, если ты грех свой Господу отдал, ты смирился, то тогда для тебя суд – это радость, это очищение. Если же нет, сказано, пришло время судить мертвых и погубить. То есть вот в этот момент, соответственно, при седьмой трубе, когда царство мира становится царством Господа, все грехи возлагаются на дьявола, и он отправляется в пустыню. И согласно книге Откровения, это тысячелетний период. Он оказывается в бездне, и вот он в течение тысячи лет несет вот эти провины.
1: Ну и, коль скоро мы уже коснулись этого, какой конец его в итоге?
0: В пророческой перспективе книга пророка Иезекииля говорит: «Я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, я превращу тебя в пепел перед глазами всех видящих тебя». Это пророчество об участи сатаны.
1: То есть полное уничтожение в перспективе.
0: Господу важно полностью все возвратить в изначальное состояние без греха. Полная победа и очищение от греха.
1: Благодарю вас, Виталий. Благодарим вас, дорогие друзья. Вы видите, насколько у Господа действительно великолепный план по спасению нас от греха. Он хочет полностью очистить нас от этого греха, полностью его уничтожит. Да благословит нас Господь, чтобы мы оказались не среди осужденных, а среди прощенных.
2: В следующей программе.
0: Задача левитов и священников была в том, чтобы еще уберегать народ. Господь напоминал о том, что Он есть огонь поедающий.
1: Там тоже каждую ночь огонь над скинией горел.
0: И в этом-то и суть греха Надава и Авиуда. Он хотел, чтобы этот огонь горел всегда.

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Пишет нам Валерий Шумилин из Санкт-Петербурга. Вышел я на блокадный след и в далеком Ставропольском крае. И случилось это в 1976 году, когда я, как поэт-песенник, вместе со своим постоянным соавтором, композитором Юрием Щекотовым, был приглашен на фестиваль «Музыкальная осень Ставрополя». А дальше Валерий в своем письме рассказывает об удивительной встрече с жителями этого благодатного края, но до которых также докатилось эхо ленинградской блокады. Валерий пишет: «Местная филармония любезно предоставила нам микроавтобус. Маленький, но, как говорится, удаленький. Как лихо одолевал он крутые горные перевалы Северного Кавказа, взметал клубы пыли на тряских степных дорогах, доставляя ленинградскую концертную бригаду в самые отдаленные уголки Ставропольского края. И вот, на исходе второй недели мы оказались в самой, что ни на есть, глубинке, вдали от центра. Причем настолько далеко, что до нас сюда вряд ли вступала нога гастролера», – иронизирует Валерий. Станица, где оказался Валерий в составе бригады концертной, называлась «Горькая балка». И степная речушка тоже носила такое название – «Горькая балка». После концерта их всех пригласил к себе домой в гости заместитель председателя колхоза Виктор Степанович Петрухин. Стол для гостей был уже заранее накрыт. Какой же это, только там снеди не было и угощения. Стол буквально ломился от яств. По-видимому, пишет Валерий, они еще плохо знали кавказское гостеприимство. Но ясно было одно: так только встречают самых дорогих и желанных гостей на Кавказе. При этом они все с дороги, конечно же, изрядно проголодались, запах шашлыков, готовящихся во время выступления, еще более разыграл их аппетит. Однако пришлось набраться Валерию и его друзьям терпения, поскольку тост хозяина дома был по-кавказски не краток, достаточно объемен. Чувствовалось, что Виктор Степанович, хозяин дома, был очень взволнован встречей с Виктором и всей концертной бригадой. Он был не в силах скрыть этого волнения, и у Виктора не было с собой корреспондентского блокнота, конечно, но слова этого человека четко врезались в его память и остались в памяти Виктора навсегда. И сегодня, пишет Виктор, 34 года спустя, он воспроизводит эти слова и, можно сказать, дословно помнит все, что говорил хозяин дома, пригласивший их к себе. «Дорогие мои», — обратился к ним председатель колхоза, — «как к родным. Вы даже себе не представляете, что значит для меня встреча с жителями героического города на Неве. Хоть я и коммунист, — говорил он, — но позволю себе сказать, вас сюда привел не иначе, как Господь Бог. Эта встреча для меня с ленинградцами очень важна. А первая моя встреча тоже была здесь с ленинградцами, на реке Горькая Балка, но в 1942 году. Тогда в их станице, оказывается, было много эвакуированных, которых эвакуировали по знаменитой дороге жизни на Неве. С одним из эвакуированных, с Андрюшей Петровским, хозяин дома подружился особенно. Он тогда еще сам был маленьким мальчиком. Жили они с матерью в собственном доме. Обоим им тогда было всего лет по 8, и Андрюше, и хозяину дома. Они вместе играли в казаков-разбойников, вместе на рыбалку ходили. Ленинградцы прибыли туда весною, но осенью и к ним в станицу вошли фашистские войска. Как-то ночью послышался стук в дверь. «Отворяйте!» — визгливым голосом кричал полицай. «Всем ленинградцам велено у комендатуры собраться!» «Нельзя ли нам до утра подождать?» — попросила Андрюшина мама. «Темень-то какая, хоть глаз коли!» «Не рассуждать!» — ее оборвал человек, пришедший за ними. «Приказ есть приказ! Утром вас по этапу обратно на Неву отправляем!» Слыхали, вчера ваш город немцы, наконец, взяли. Не верю я им, шепнул на ухо своему другу Андрюша. Сам одевался в это время. Врут они все. Не сдался наш город, не сдался Ленинград. Виктор Петрович пишет, защемило тогда у меня в сердце юного мальчика. Я накинул пиджачок на голые плечи и пошел провожать квартирантов путь-дорогу, дальнюю, как им тогда казалось, до Ленинграда. Но вот он смотрит, у комендатуры полным-полно народу. Женщины, дети, старики, старушки. А конвоя рядом нет. Ну, недалеко он стоит. И тут ему на ум пришла мысль. А дай-ка, думает, я тоже воспользуюсь такой возможностью и бесплатно до Невы прокачусь. Ленинград своими глазами погляжу. Андрей, его дружок, очень много про Ленинград порассказал. Говорил, что это самый красивый город в мире. И вот незаметно он стал в строй вместе со своим другом Андреем. А тот, как закричит на него, сейчас же уходи, ты не ленинградец. Да-да, зашумели женщины, стоявшие под конвоем вокруг. Здешний он хлопец, Авдотьин сын. Ах ты, негодный мальчишка, схватил его за шиворот полицай, ткнул головой в огромную лужу. И так его с позором выставили из строя. Ох, и обиделся я тогда на ленинградцев, произнес Виктор Петрович своим гостям. А на Андрюшку, в особенности, тоже мне друг называется. Думал ли я в эти роковые минуты, что ленинградцы мне спасли жизнь, а сами в тот вечер пошли на верную гибель? Ведь в ту же ночь на берегу степной речки Горькая Балка, всех их расстреляли. «Что и говорить, — пишет Валерий Шумилин, автор этого письма, — что и говорить, мы все были потрясены этим рассказом, и всю ночь я не мог уснуть». А рано утром, отправляясь вместе с Виктором на речку Горькая Балка, место гибели моих земляков, степной воздух, даже осенью теплый, полынью настоен, долго стояли мы в глубокой задумчивости. И листья тоже тихо, задумчиво падали к нашим ногам, словно не хотели мешать. Тут же, на месте трагедии, родились у меня первые строки баллады, посвященные мужественным моим землякам, отдавшим жизнь за свой город за тысячи километров от Ленинграда. Писать продолжал я в автобусе, но и несмотря на тряскую дорогу, стихи потоком лились из сердца, словно кто-то мне их надиктовывал. Речка, реченька, горькая балка, вот и встретиться нам довелось. Ты не только полынью пропахла, горькой стала от пролитых слез. Сыплет на воду ветер багрянец, ткет ковры из прибрежной листвы. Знаешь, реченька, я ленинградец и с поклоном пришел от Невы. Валерий Шумилин, город Санкт-Петербург. Стоит ли удивляться, дорогие друзья, тому, что люди, воспитанные даже в атеистической стране, в атеистическую эпоху, когда люди не верили в Бога, тем не менее признавали, что в дни военного лихолетия Господь вмешивался в их историю, в их судьбу. Конечно, не стоит этому удивляться. Стоит помнить другое, что Бог особенно близок к людям именно в трудные времена.
3: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом, и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос – а что, одного завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие, закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчества каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваше обещание печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен, он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в Царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое. Ну а пока есть грех, есть и законы, которые защищают права того, с кем вы вступаете в договор, и ваши права тоже. Вот почему всякий контракт или союз заключается представителем власти, который скрепляет договор на основании закона. Вот вам и постановление, вот вам и условия, вот и закон. Библия говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами, и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий армиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур Халдейский. Город Ур находился в междуречье рек Тигра и Ефрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, армиянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось. Но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это он, Господь произведет народ. Ну, от кого? От армиянина? А вот тут интересное слово, давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у иври. Оно происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври. Тот, кто перешел с другой стороны, оттуда сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, армиянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом. И Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей. Затем составлена книга завета, то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета. Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено. И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ». Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему. А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глаз его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы. Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то он совершил в Египте очень много чудес, которые египтяне видели. И надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него, точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны – иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные? Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова. «И стал народ блудно ходить вслед других богов». И вместо благословений – проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами – что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили, и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении, я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток, и всегда был остаток. Как бы народ ни грешил, грешили не все. Так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся. В семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь, и прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа». «Ибо все будут знать меня от малого до большого, – говорит Господь, – потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомяну более». Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить Новый Завет? Да, да, с теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев? Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи и первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял местонахождение. Скрижалями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле. Храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге «Деяний апостолов». Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после это проявление Духа было явлено в виде языков пламени, которые почти почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать, а это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу, коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди. Это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый Завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый Завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого, когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что? Разве Бог не знал, что его народ нарушит первый завет и не будет ему верен? Нет. Бог об этом удивительно знал. Он говорил об этом сам. Апостол Павел в послании к римлянам рассуждает о том, почему Бог допустил, что люди нарушали верность ему. Евреи и язычники. Одни, он писал, грешили, чтобы пробудить ревность в других, и наоборот. И вот эти свои рассуждения Павел заканчивает такими словами о Боге. Это в послании к римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава во веки. Аминь». На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, Он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что Он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, благодарю Богу за новую возможность общаться с вами. За то, что мы можем говорить, каким образом мы можем быть счастливыми, независимо от того, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни. В рамках программы «Вкус настоящего счастья» мы уже поговорили, каким образом мы можем контролировать наши обстоятельства. Как мы можем подействовать в наше мышление и видеть то позитивное, то хорошее, то такое замечательное, что мы встречаем в нашей жизни, несмотря на наши проблемы и сложности. Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько мы можем быть счастливыми даже тогда, когда нам кажется, что череда несправедливых таких событий встречается в нашей жизни. На прошлой встрече мы вспоминали об удивительном библейском герое, об Иосифе, который пережил целый ряд потрясений, у которого были сложности в жизни, было очень много проблем, но это помогло ему достичь высокого поста. Он стал премьер-министром, он стал заместителем фараона и сделал очень много добра для своих близких и для окружающих людей. Фактически он спас от голодной смерти целые народы. Это потому, что он не опустил руки, он не унывал. Несмотря на все проблемы, которые встречались в его жизни, он верил, что Бог руководит ее жизнью. Но не бывает ли так, что нам кажется, что Бог несправедлив? Не возникает ли у нас мысли о том, почему, смотришь, человек вроде как хороший, человек вроде такой замечательный, положительный со всех точек зрения, а ему все не везет и не везет в жизни. А другой человек, которому, в общем-то, ну, не стоит, чтобы ему так везло, а ему и везет. Хотя мы прекрасно знаем, что он это не заслуживает. В Библии мы находим тоже поразительный пример того, как один человек был очень добрый, очень хороший. Он всем помогал. Он никогда не оставлял на улице сироту голодным. Он всегда старался всем помочь. Был очень хороший семьянин, добрый отец. И в одночасье он все потерял. У него погибли стада, у него погибли слуги. В конце концов, у него погибли дети в один день. И в конце концов, он сам заболел страшной болезнью. Он заболел проказой. Это было самое страшное, что только могло быть. Не только в те времена, но и сегодня тоже. Болезнь, которая практически не лечится. Он задавал себе вопрос: «Господи, почему?» А потом, в конце концов, он перестал задавать эти вопросы. И он сказал: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он силен эту распадающую мою кожу, мою плоть восстановить». Вот эта уверенность в Боге показала перед всей Вселенной, что верующий человек может доверять Богу независимо от окружающих обстоятельств. Действительно, Господь вознаградил его. Он получил все намного больше даже, чем то, что он потерял. Потому что он показал перед всей Вселенной, что человек может быть верным Богу, независимо от того, что происходит в его жизни. Однажды один человек, несмотря на эти библейские примеры, все равно стал возмущаться. Он говорил: «Ну где Божья справедливость? Ну что это такое? Преуспевают те люди, которые делают столько зла окружающим, а хорошие люди страдают. Я не могу с этим смириться. Я не могу принять Божью справедливость». И однажды ночью к нему приходит ангел и говорит: «Дружище, ты хочешь увидеть Божью справедливость?» Он говорит: «Да, конечно, хочу». Он говорит: «Пошли со мной». И они пошли. Шли они целый день, к вечеру уставшие, голодные, пришли в домик очень такого бедного человека. Большая семья, полуодетые дети. Но этот хозяин был настолько радушным, он не знал, куда их посадить. Последний кусочек хлеба он поделился с этими гостями своими. Он положил их на одну единственную кровать, которая у него была в доме. Рано утром, еще до восхода солнца, ангел будет человека и говорит: «Пошли, нам пора». И перед уходом тихонечко забирает серебряный кубок, который накануне показывал им хозяин. Хозяин им говорил о том, что он всю жизнь мечтал испить из чего-то такого драгоценного. У него никогда не было дорогой посуды. И вот это был день рождения, и богатый сосед подарил ему на день рождения этот кубок. И ангел, уходя из дома, забирает этот кубок. Человек возмущается, говорит: «Ты считаешь, что это справедливо? Но этот человек настолько радушно нас встретил, и ты так отблагодарил его за его радушие». И он говорит: «Подожди, не спеши. Ты узнаешь Божью справедливость». Идут они дальше. Шли они, шли. Опять очень сильно устали. Перед заходом солнца подошли к очень богатой усадьбе. Стали стучаться в ворота, но на них спустили собак. Когда они еле-еле унесли ноги от этих собак, собаки вроде как успокоились, ангел, тихонечко крадучись, вот этот серебряный кубок ставит перед воротами этого богача. Человек опять возмущается. «Да что же это такое? Да как так можно? Что ж ты делаешь? Этого обидел такого хорошего человека, а у этого богатого, у него, наверное, и так полки все ломятся от золотой и серебряной посуды, а ты ему еще этот кубок дал». Ангел говорит: «Подожди, ну не возмущайся. Всему свое время ты увидишь Божью справедливость». Проходит еще некоторое время. Они заночевали в лесу, в доме лесника. Лесник этот был потомственный и говорит: «Вот, не знаю, так сложно, так тяжело, заработки маленькие, мы еле-еле концы с концами сводим, мне детей нужно учить, и я не знаю, что делать». Вот он весь вечер плакался, переживал. Утром опять встает ангел с человеком, и ангел тихонечко поджигает дом лесника. Опять-таки человек возмущается, говорит: «Ты что делаешь? И так эти люди еле-еле концы с концами сводят. Ты последнее, что у них было, дом, и то ты сжигаешь». Он говорит: «Подожди, ну не переживай. Ну, я же тебе сказал, что я тебе покажу Божью справедливость». И тут они дальше. Шли они, шли, пришли к другому леснику. Ангел стал расспрашивать дорогу дальше. Лесник ему говорит: «Знаете, там достаточно запутанная. Я вам посылаю своего сына с вами, он вам покажет дорогу». Веселый мальчуган, такой озорной, бежал в припрыжку впереди. И дошли к речке, а через речку был перекинут такой мостик, как вот кладочка. Просто несколько бревнышек было перекинуто так через эту речку. Ну, а мальчуган это так вот подпрыгивает и падает в воду и тонет. Тут этот человек говорит: «Нет, говорит, я больше с тобой дальше не пойду». «Нет, говорит, это какая-то справедливость. Ты же шел рядом, ты же мог спасти этого мальчика, ты мог бы схватить его за рубашку. Почему ты допустил, что он тонул? Нет, я с тобой дальше не пойду». Он говорит: «Хорошо». Проводит ангел рукой, и человек видит, как в дымке пещера, костер горит, вокруг разбойники сидят. Молодой атаман взахлёб рассказывает о своих страшных злодеяниях. Ангел говорит: «Смотрись внимательно в лицо этого атамана. Он тебе никого не напоминает?» Человек всмотрелся, говорит: «А он похож на этого мальчика». Говорит: «Ты прав, я мог бы его спасти. Но если я бы его спас, он вырос бы вот этим вот злым разбойником. Он бы совершил очень много злодеяний. А так, конечно, родители сейчас поплачут, но пройдет время, горе как-то станет легче. Но этот мальчик, он не причинит больше боли никому. Так у него заложено, ну, вот, по генам, что он должен будет стать вот таким злым атаманом. И он очень много боли причинил бы людям, если бы я его спас». Опять, говорит, посмотри вот в эту сторону. Опять провел рукой, и человек увидел пепелище, вот эта сгоревшая избушка в лесу посередине на полянке. И бедная семья лесника рыдает и пытается там что-то еще в этой золе найти. И так вот, копаясь в этой золе, они вдруг обнаруживают большой горшок с огромным количеством золотых монет. Ангел говорит: «Они не подозревали, что много лет тому назад их прадед закопал здесь, в этом доме, вот этот горшок с деньгами. Они просто об этом не знали. Если бы дом бы не сгорел, они так бы и терпели нужду. А этих денег хватит и детям, и внукам, еще и правнукам». Ну тогда человек задумался, говорит: «Да, действительно, в общем-то, ты был прав. Но как быть с этим серебряным кубком?» Он говорит: «А здесь еще проще. Наш хозяин, очень радушный, хороший, вызывал страшную зависть у своего богатого соседа. И тот решил

тяжесть в нашей жизни, что это очень плохо. Наоборот, это Божья милость по отношению к нам. Хотя нам кажется, что все это несправедливо. Помню, как мне моя мама рассказывала о том, что они жили в Черновицкой области, и к ней приходила женщина, которая постоянно плакала, но очень сильно переживала. Дело в том, что у них очень долгое время не было детей. Они плакали перед Богом, они просили, что Бог дал им сына. И вот уже на старости лет действительно Бог дал им сына. Это был чудесный мальчишка, очень талантливый, очень такой вот развитый. Он говорил стихотворение по 30, по 40 куплетов запоминал. Память была очень хорошая. У него был необыкновенно ангельский голосочек. Он приводил в изумление, восхищение всех людей, которые его слушали. И когда ему было 9 лет, неожиданно мальчик заболевает. Они жили в квартире, у них был балкон. Мама брала этого мальчика на руки, выносила на балкон и кричала к Богу: «Господи, зачем ты мне его дал, если сейчас забираешь? Господи, вот он, пожалуйста, забери мою жизнь, если ты этого ребенка у меня забираешь». Случилось чудо. Врачи были все потрясены, но мальчик остался жить. Он вырос, стал артистом, начал пить очень сильно. И вот в пьяном этом угаре убил отца 5 детей. Просто так. Этот мужчина шел навстречу, ему не понравилось, вот он был в таком состоянии опьянения. Что просто вот чем-то его этот мужчина раздразнил. И вот ни с того ни с сего он просто его убил. Естественно, что посадили в тюрьму, и в тюрьме он умер. Вот эта женщина приходила к моей маме, она плакала такими горькими слезами и говорила: «Господи, почему я у тебя выпросила моего сына? Зачем я это сделала?» Конечно, если говорит, он бы тогда бы умер, я бы плакала бы, но я бы, по крайней мере, сейчас не чувствовала бы вот эти страшные угрызения совести, что мой сын, которого я выпросила у Бога, лишил 5 отца. Я никак не могу с этим смириться. И сколько я буду жить, я буду переживать из-за того, что вот мой сын сделал такое большое зло, что вот он лишил 5 отца. Очень важно понимать, что все то, что в нашей жизни происходит, оно происходит не просто так. И действительно, любящим Бога все содействует ко благу. И когда у меня в одночасье умер сын, в первую очередь, конечно, жуткая была боль. Но я просила у Бога силы, чтобы Господь дал силы смириться с этим, принять это обстоятельство и жить дальше. Потому что, опять-таки, это все от нас зависит. Я говорю о крайностях. Даже тогда, когда мы вообще ничего не можем изменить в нашей жизни, когда мы теряем близких людей, это самая большая боль в нашей жизни. Это то, что мы никак не можем изменить и никак не можем исправить. Смерть забирает близкого человека. Но даже в таких обстоятельствах, если мы учимся принимать эти обстоятельства, мы меньше страдаем. От нас зависит, будем ли мы страдать постоянно, оплакивать свою потерю, либо мы будем благодарить за то, что у нас было. Важно помнить о том, что в каждом даже таком вот неприятном каком-то случае все равно есть что-то положительное. Нужно помнить о том, что счастье не в отсутствии проблем. Счастье заключается в том, насколько мы умеем их решать. Вот это очень важно. Потому что, ну, не бывает в жизни вообще без проблем. Не бывает такого, чтобы у человека вообще не было никаких проблем. У каждого из нас случаются какие-то обстоятельства, которые мешают нам жизнь. Так вот, счастье — это не отсутствие проблем. Это наше умение их решать. Рассказывают о том, что у одного человека в Средней Азии упал осел в колодец. Колодец был сухой, но очень узкий. И хозяин с одной стороны посмотрел, с другой стороны посмотрел. Он попытался как-то вытащить этого осла, но у него ничего не получилось. Тогда он решил засыпать осла песком. Принес 2 песка, высыпал на осла, а осел повел плечами, песок сыпался, и осел на 2 песка стал выше. Еще 2, опять осел повел плечами, еще на 2 стал выше. В конце концов, над устьем колодца появились уши. Когда хозяин увидел эти уши, естественно, что он смог с легкостью достать осла из колодца. Посмотрите, опять-таки, это был выбор осла. Либо спокойненько стоять и ждать, пока песок его засыпет, либо активное действие. Он стряхивал этот песок, и вместо того, чтобы быть заживо погребенным песком, он стал выше и смог освободиться из вот этого каменного мешка. Точно так же в нашей жизни. Все зависит от нас. Либо проблемы нас засыпят, и мы упадем под градом этих проблем. И если мы будем унывать, естественно, что вот когда у нас плохое настроение, у нас все не вяжется, все не получается, у нас все из рук валится. Когда же у человека есть вот такой настрой позитивный,

Да, проблема есть, но он с ней справляется. И эта проблема становится жизненным уроком. Проблема становится трамплином, который, в общем-то, помогает человеку стать выше. Проблема становится как препятствие для спортсмена. Наращиваются мускулы. Спортсмены как тренируются? Они в нагрузке все больше и больше увеличивают. В общем-то, естественно, что мускулы тренируются, человек становится сильнее, и потом он может справиться уже даже с такой большой нагрузкой. Точно так же наши жизненные проблемы. Они либо нас засыпают, сбивают нас с ног, приводят к унынию, к депрессии, либо они, наоборот, укрепляют наши жизненные силы. Они делают нас сильнее. Мы становимся более крепкими, жизнестойкими и делаем какие-то действительно жизненные выводы. Становятся более мудрыми, более опытными. В Библии имеется очень удивительный такой текст. Там написано: «За все благодарите». Удивительно. Ну хорошо, можно благодарить, ну, за солнце, можно благодарить за жизнь, можно благодарить, там, скажем, за пищу, можно благодарить за что-то такое вот интересное. Но что интересно, то там написано: «За все благодарите». То есть благодарите и за те неприятные вещи, которые происходят в вашей жизни. Благодарите за переживания и трудности. Вроде кажется абсурдным. Как? Вот как можно благодарить за какие-то такие вещи, которые нам не подвластны? Но оказывается, чувство благодарности, оно как, знаете, вот такой смягчающий елей, смазывает наши душевные раны, смягчает нашу боль, дает силу пережить все то, что нам приходится переживать. Может быть, даже если бы я это не пережила сама в своей жизни, у меня не было бы такой большой уверенности. Я бы не с такой уверенностью говорила об этом. Потому что действительно благодарность дает силу. Получилось так, что дочка очень тяжело родила. С родовой травмой очень тяжелой внучка попала в реанимацию. Потом с одной реанимации ее перевезли в другую реанимацию. Мы сидели вместе с дочкой, даже, ну, трудно назвать сидением, потому что дочка не могла ни сидеть толком, ни лежать, у нее все болело. Вот мы сидим вдвоем и плачем в четыре ручья. Вот взахлёб, просто рыдаем. И ничего невозможно сказать, ничего невозможно сделать. В тот момент трудно было что-то увидеть позитивное в этом. И вдруг, как вот, знаете, какое-то озарение, как огненные какие-то такие слова, в мозгу у меня вот появился именно вот этот текст. Появилось вот это выражение: «За все благодарите». Как? За что благодарить? Я говорю дочке: «Написано: за все благодарите. Давай будем благодарить за то, что просто мы сейчас все живы. Вот давай за это благодарить. Что будет дальше, мы не знаем. Никаких положительных прогнозов врачи не дают. Но мы все живы. Это самое главное. Наша малышка в реанимации, она тоже еще жива». Мы стали Бога благодарить. Вот, конечно, в это может быть трудно поверить, если сам это не пережил. Но снизошла какая-то такая благодать. Вот такое успокоение пришло. Вроде бы внешне ничего не изменилось. Вот эта благодарность, которая полилась из глубины наших сердец. Я благодарила Бога, и дочка благодарила Бога. После молитвы мы стали совершенно другими. Высохли слезы, мы стали улыбаться. Мы поняли, что у Бога все под контролем. Бог говорит о том, что даже волосы на нашей голове сочтены. Он даже знает количество волос на нашей голове. Он сотворил каждого из нас. И поэтому все, что происходит в нашей жизни, оно под контролем. Бог настолько любящ и благ, что Он никогда не допустит в нашей жизни ничего такого, что действительно сможет нас разрушить. Он настолько мудр, что он никогда не ошибается. И даже если в нашей жизни, кажется, вот происходят какие-то такие сложности, такие проблемы, такие переживания, которые мы не можем объяснить с человеческой точки зрения, мы не можем понять, почему это происходит в нашей жизни. Умение доверить Богу и отпустить все наши проблемы дает возможность быть счастливыми, дает возможность оставаться спокойными среди всеобщего шума и бури. Однажды предложили художникам написать картину, выражающую мир, и объявили конкурс на лучшую картину, посвященную теме мира. Было очень много представлено картин. Это был и голубь мира, это была пальмовая ветвь, это было безбрежное спокойное море, это было солнышко светящееся, это было много-много всего интересного. Но первое место заняла картина художника, на которой было изображено бушующее море, вздымающиеся волны, страшные эти вот пена, летящие во все стороны, и небольшой остров посредине этого моря, на котором была небольшая-небольшая такая скала, и на вершине этой скалы было гнездо и мирно сидящая птица на гнезде с маленькими птенчиками, сохраняющая
полное спокойствие. Вот эта картина получила первое место. За все благодарите, потому что мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его благоволению, все содействует ко благу. Об этом написал Павел Тарсянин в Новом Завете. Мы должны знать о том, что все то, что в нашей жизни происходит, происходит не без ведома Божьего. Рассказывают о том, что в одном из маленьких африканских городков, царств таких вот небольших, был царь, у которого был друг-христианин. И он всегда за все говорил «слава Богу». Что бы ни случилось, он всегда говорил «слава Богу». Этому царю подарили клинок очень острый. Ну, как, естественно, как любой монарх, он решил этот клинок опробовать. Он как-то неудачно за него схватился, и ему отрезало 3 пальца. Вдруг его говорит «слава Богу». Царь говорит, как? Как ты можешь говорить «слава Богу»? Я лишился 3 пальцев, я теперь буду таким вот уродливым, а ты за это Бога славишь? И приказал его в тюрьму. Ну, зажила рука у царя. Прошло некоторое время, и он решил поехать на охоту. Поехал на охоту, ну, свита его сопровождала. Так получилось, что он оторвался от свиты и попал к людоедам. Как раз они хотели принести человеческую жертву по своему ритуалу. Быстренько этого царя, несмотря на его там вопли и возмущения, привязали к дереву и уже хотели его заколоть и принести в жертву, как кто-то заметил, что у него не хватает 3 пальцев. Люди были суеверные, и они в ужасе быстренько его развязали, и быстрее, пока боги не заметили, что они хотели такую жертву принести, прямо вытолкали его с этой поляны. Но он немножечко побродил по лесу, свита его нашла, вернули его во дворец. Вот он сидит и думает, да, действительно, был мой друг прав. Слава Богу. Если бы у меня бы пальцы были на руках целые, то меня бы сейчас бы уже доедали бы людоеды. Приказал, чтобы его друга вернули из тюрьмы и говорит, ну хорошо, я с тобой согласен. Вот слава Богу, что у меня нет 3 пальцев, благодаря этому я остался жив. Ну а что ты скажешь на то, что я тебя так несправедливо долго держал в тюрьме? Он говорит, слава Богу. Ну как ты за это можешь благодарить Бога? Говорит, ну как, я очень благодарен Богу. Ну как ты можешь Богу благодарить за то, что ты столько времени просидел в тюрьме? Совершенно незаслуженно. Он говорит, ну я же твой друг, я бы от тебя не отстал. А у меня на руках все пальцы. И мне бы тогда бы съели бы. Так что слава Богу, что меня в тюрьму посадил. Благодаря тому, что меня в тюрьму посадил, я остался жив. Очень важно, чтобы мы помнили о том, что тоже написано в Библии. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Это очень важная весть. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Когда мы довольны, когда мы радостны, это скрашивает любые неприятности в нашей жизни. Рассказывают притчу о том, что однажды в одном доме богатый человек жил наверху, а бедный сапожник жил внизу. И целыми днями этот сапожник распевал веселые песни. Он был счастливый и довольный, несмотря на то, что, в общем-то, достаточно сложно они жили, мало зарабатывал. Но он был счастлив и от всей души славил Бога. Очень понравились эти песни богатому человеку. Он пригласил сапожника и говорит, вот тебе мешочек с деньгами и продолжай петь. И что же вы думаете? Сапожник пришел с этими деньгами домой. Он не знал, где их спрятать, что с ними дальше делать. Пришла домой жена. Они поругались, потому что не знали, куда спрятать. Жена говорила, нет, нужно здесь спрятать. А муж говорит, нет, нужно здесь спрятать. Они стали ругаться каждый день. И он, в конце концов, сапожник, взял мешочек с золотом, отнес хозяину и говорит, возьми обратно свое золото. Я лучше буду славить Бога и благодарить за то, что у меня есть. Золото мне не принесло ничего, кроме печали. И опять во все округи стали разноситься веселые, жизнерадостные песни сапожника. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным всем тем, что у нас есть в нашей жизни. А всей души желаю, чтобы, несмотря на то, что в нашей жизни случаются всякие обстоятельства, мы могли сохранять спокойствие, умели доверять Богу и помнить о том, что любящим Бога все содействует ко благу, нет исключения. И что те, может быть, неприятности, которые происходят в нашей жизни сегодня, это ингредиенты или пазлы большой картины, которую мы просто не видим. Но если бы мы увидели, мы согласились бы, что вот этот пазл, который сегодня мне не очень нравится, на самом деле он необходим именно в этом месте. Что Бог пишет красивую картину нашей жизни. И какие-то, может быть, неприятные вещи сегодня для меня, они составляют какой-то опыт моей жизни, они наращивают мои жизненные, можно сказать, мускулы, дают мне жизненные силы и опыт
помогать другому человеку. Для того, чтобы картина получилась красивая, обязательно должна быть черная краска. Без черной краски не бывает яркого цвета. В картине нашей жизни, может быть, тоже будут какие-то неприятности и сложности. Счастье не в решении проблем, а в умении их решать. Будем решать наши проблемы. Будем благодарить Бога за все и помнить, любящим Бога все содействует ко благу. Будьте счастливы.

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Зачастую мы цитируем Библию, сами о том не подозревая. «Всему свое время» — это слова, которые произнес Соломон в своей книге. Об этом мы будем сегодня говорить вместе с нашим гостем, бакалавром богословия Сергеем Авструб. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария.
2: Мы сегодня продолжаем с вами беседу о книге «Екклесиаст».
3: Мы уже добрались до третьей главы.
2: И сегодня будем говорить о времени.
3: Да.
2: Итак, на что же есть время у человека?
3: У человека есть время на все. Есть время родиться и есть время умереть.
2: Есть. А что между этими двумя пунктами?
3: Между этими двумя пунктами куча промежуточных станций, которые, в принципе, ведут к одному. На самом деле, когда Екклесиаст говорил о времени и делал 7 параллелей, связанных со временем...
2: О каких параллелях идет речь?
3: Идет речь о параллели «время рождаться»
2: и «время умирать».
3: И «время умирать», «время насаждать» и время вырывать посаженное. Когда сажают, это символ зачатия, а вырывают посаженное – символ смерти. И вот таких по две пары, 14 сравнений, которых в конечном итоге 7 сравнений по 2, Екклесиаст пытается охарактеризовать всю жизнь. Ну, как мы уже ранее с вами говорили, Екклесиаст замахивается на вселенский масштаб, и он хочет обратиться к каждому. Каждому, кто живет на этой земле.
2: Ну, давайте мы с вами обратимся непосредственно к тексту, да?
3: Да.
2: Глава начинается с выражения, крылатого выражения, да? На сегодняшний день всему свое время. И время всякой вещи под небом. И дальше идет перечисление, для чего же есть у нас время. И у меня сразу возникает вопрос. Вот, например, третий стих, да? Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. А время убивать... Сразу вопрос. Неужели Бог выделяет для человека на это время?
3: Конечно. Как мы тоже с вами говорили уже ранее, вот в первом стихе есть вещи для чего? Или где, наверное, точнее будет задать вопрос. Всему свое время, время всякой вещи, где?
2: Под небом.
3: Под небом. А что это у нас значит?
2: Это уже негативный контекст.
3: Нет, наоборот, позитивный.
2: Тогда как тогда мы можем этот позитивный контекст?
3: Все сравнения, связанные со временем, они запланированы Богом. Бог поместил человека во время и пространство. Пространство – это наземный шарик в нашу Землю. А во время – это он отделил, поставил светило большое для управления днем и светило малое для управления ночью. И каждому человеку Бог отмерил свое время. В жизни человека есть вещи для всего. И убийство здесь выступает действительно в положительном контексте. Неужели нет, на ваш взгляд, убийства в положительном контексте? Когда убить надо.
2: Мне кажется, мы сейчас просто зайдем в тупик, потому что тут же вспоминаешь и заповеди Господа «не убий».
3: Да, но при этом... Да, мы не будем лезть в большую тему, связанную с эвтаназией, когда для человека благом может быть являться больше, чтобы просто его отключить от приборов, и он уже умер. Но еще раз хочу подчеркнуть. В этих 14 стихах, когда Екклесиаст говорит «время раздирать и время ненавидеть», «время войне и время миру», Екклесиаст говорит, что все на своем месте. Бог контролирует весь процесс. Бог является тем, без которого не происходит ни убийство, ни смерть.
2: Это очень заявление неоднозначное, я бы сказала, все-таки.
3: Почему? Вы сомневаетесь в том, что Бог все контролирует?
2: Нет, мы в этом не сомневаемся, но...
3: Но вы жаждете справедливости.
2: Это запланировал Бог, получается?
3: Что
2: если он именно выделяет на это время и на убийство, и на смерть, и на войну.
3: Бог ведет историю Земли к своему логическому завершению, и она закончится. И Бог контролирует это время. Бог не удалился куда-то далеко-далеко и не исчез из поля деятельности земли, а Он находится рядом. И Он говорит, если происходят какие-то убийства, если происходит ненависть, и ненависть может быть уместной, у вас, Мария, есть дурные привычки?
2: Есть.
3: Как вы к ним относитесь? Я думаю, вы их любите. Экклезиаст
2: здесь... доставляет мне определенное неудобство.
3: Или удовольствие. Потому что, может быть, есть вещи, которые в нашей жизни нужно ненавидеть. Это вот те привычки.
2: Есть. Грехи.
3: Грехи, да. Мы очень часто представляем Бога однополярного. Только любит, только собирает, но также есть время для молчания. И иногда молчание – это хорошо, а иногда есть время поговорить и разрешить конфликт. Вот это важный момент, который стоит подчеркнуть. Бог делает все вовремя и приглашает нас тоже делать вовремя. Давайте приведем бытовой пример. Молодой человек закончил школу. Дальше что ему делать?
2: Поступать в вуз.
3: Не поступил в вуз и подумал, да, ладно, все нормально, в следующий раз как-нибудь получится. Прошел год, второй, третий, устроился на работу, там поработал, сям поработал, приобрел какой-то опыт, приходит на очередную работу и вроде бы как способный молодой человек, и ему говорят, эх, хотим тебе дать руководителя производства. Ты так много себя показал, но...
2: Нет диплома.
3: Нет диплома, не можем. Потому что в свое время этот молодой человек не успел сделать то, что нужно было сделать в определенное время. Иногда есть время говорить, а иногда есть время молчать. Иногда мы не говорим важных вещей нашим родителям. И мы молчим и просто ходим как-то мимоходом них. И, ну, есть, есть, и нормально. Но когда человек уезжает из родительского дома, он потом вспоминает и говорит, я чего-то важного своим родителям не сказал. Есть время говорить. И мы думаем, что сейчас не время. Мы куда-то гонимся и бежим, как мы видели в предыдущей главе, бежим за тем, чтобы повеселиться, убегаем из дома. Или бежим, чтобы заработать постарше. Да, или
2: побольше.
3: Ищем какую-то мудрость сакральную. Но на самом деле всему свое время. И Бог делает все вовремя.
2: То есть здесь Соломон призывает к какой-то упорядоченности?
3: Конечно, конечно. Здесь Соломон говорит, что Бог контролирует вашу жизнь. И он делает, еще раз повторюсь, все вовремя. И если вы хотите, чтобы ваша жизнь была не временной, не какая-то обрывистая, да, то тогда есть выход. Вам нужно проживать эту жизнь с Богом.
1: Открытая книга.
2: Вот здесь, в 5 стихе, мне кажется, еще одна ключевая, может быть, фраза, да, которую очень часто употребляют, но при этом неправильно понимают. Просто мы здесь говорим то, что о том, ну, всему свое время, да, время молчать, время говорить. Было время любить и время ненавидеть, да, то есть
3: да.
2: Здесь совершенно разные сферы затрагиваются, да. Относительно 5 стиха, как вы можете его трактовать?
3: Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий.
2: Потому что очень часто этот стих понимается как о войне.
3: Да, но на самом деле эта пара, связка, в которой упоминают...
2: Да, это... связка поэтому получается какой-то очень нелогичный. Почему? Война и
3: объятия,
2: да.
3: Ну, конечно, мы могли бы притянуть за уши и сказать, что
2: примирение?
3: Он уходит на войну, она не его так, обнимает, да. Звучит марш славянки, но нет. Скорее всего, контекст этого стиха связан с тем, что время разбрасывать камни и время собирать камни, идет речь об интимных отношениях. К сожалению, не до конца могу исследован этот вопрос мною, но... Не могу ответить в полной мере, какой именно, что подразумевается под разбрасыванием камней. Да? Мне самому интересен этот вопрос. Я слышал и эту...
2: Существуют просто разные трактовки. Я веду к тому, что Насколько здесь широка палитра красок, да? О чем говорит Соломон? То есть он затрагивает все сферы нашей жизни.
3: Да, да. Соломон пытается этими семью параллелями, вообще семь – это число полноты в Священном Писании. И когда два раза по семь, да, 14, то, о чем мы говорили, 14 сравнений, для Соломона это нечто важное. Для Соломона это он утверждает, что в этом скрыто все. Очередной раз слово «все». И он очередной раз нам говорит: я хочу заключить сюда всю вашу жизнь, все время вашей жизни.
2: То есть мы приходим к выводу, что в принципе Библия не какая-то вот такая отстраненная книга, да, которая, ну, не знаю, ну, там мудрости какой-то говорит, житейской, да. Ну, причем эту мудрость еще очень даже сложно понять. И какие-то истории о царях рассказывает, какой-то тоже царь Соломон, когда он жил, вообще непонятно, да, зачем мне это сейчас нужно. Если нам правильно понимать текст, если исследовать Писание, да, мы видим, что это вообще о нашей жизни.
3: Да.
2: То есть и даже время, когда строить свою семью, строить отношения, это тоже должно быть, я не знаю, можно ли сказать, что запланировано, но по крайней мере,
3: абсолютно,
2: да?
3: Абсолютно запланировано. И есть, я даже, Мария, вам больше скажу, есть благоприятное время для построения семьи. Есть благоприятное время для учебы. Есть благоприятное время для работы. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й Господу Богу твоему суббота. Покой. Есть время, когда надо потрудиться очень хорошо, и это не лентяйничество. А есть время, когда надо отдохнуть. И Бог для нас запланировал это еженедельно. Не просто как-то время от времени, а Он говорит: во времени я вам поставил точки. Если вы будете попадать в эти точки, ваша жизнь будет счастливой.
2: Угу. Хорошо, 8 текстов Экклесиаста перечисляет, да, показывает всю полноту, всю жизнь человека, приводит к тому, что все должно быть в свое время, на все. Бог выделяет время для человека, да? Но к чему мы приходим? Почему опять этот вопрос?
3: Что пользы работающему от того, на чем он трудится?
2: 9 текст, да.
3: Потому что этот вопрос, он вновь его поднимает и говорит: ребята, вы не забыли? Мы вообще-то говорим о смысле жизни. И после того, как он рассказал о всей нашей жизни, от рождения до смерти, он говорит: и к чему все это? Вот такой вызывающий вопрос. И дальше он снова дает промежуточный ответ. До центрального ответа мы еще дойдем, а промежуточный звучит так. «Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил вечность в сердца их. Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала и до конца. Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий».
2: Но почему в 11 тексте вы прочитали «и вложил вечность в сердце их»? Хотя в синодальном переводе мы видим слово «мир» и «вложил мир».
3: Потому что здесь заложена глубокая мысль. Вся глава идет о времени, и слово «мир» для нас что такое мир? Мир труд май. Для нас мир – это вот
2: умиротворение. Мир без войны.
3: Мир без войны, какое-то умиротворенное состояние. Здесь не об этом. Здесь о вечности.
2: То есть это нужно учитывать язык оригинала, да?
3: Да,
2: то есть
3: да. Еврейское слово «олам» обозначает вечность. «И вложил Бог вечность в сердца людей». Вечность – это такая определенная тоска. Тоска человека по вечности. Человек не был создан для того, чтобы жить временно или умирать. Он был создан для того, чтобы жить вечно. И каждый раз, когда мы приходим на какие-то похороны или на какие-то мероприятия, связанные с... или слышим какие-то новости, связанные с... А вот близкий человек какой-то погиб, или какая-то трагедия произошла в жизни человека. Всегда это отзывается в нашем сердце. Всегда это как-то ёкает. Всегда это не свойственно нам, и мы вздрагиваем внутри
2: смерть
3: себя.
2: Смерть всегда она оставляет какой-то очень непонятный у нас подтекст, да, в душе, почему так это произошло. Очень странно осознавать, что человека больше нет, и нам доставляет такой дискомфорт, поскольку это Ну, выбивают почву из-под ног. Это как будто даже что-то не запланировано. В нашем расписании не было этого, этой неожиданности, которую мы не управляли.
3: И здесь Екклезиаст продолжает в 14 стихе. Если вы хотите приобщиться к этой вечности, познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Вот это тоже важный ответ, промежуточный, но важный, который Екклезиаст говорит каждому. Он говорит, если вы хотите сделать какие-то дела, которые бы остались вовек, вам нужно делать их вместе с Богом. Потому что дела, которые делает Господь, они пребывают вовек.
2: Например, так и напрашивается.
3: А, например, добро. Потому что текстом ранее мы говорим, если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий. Удовлетворение человека – это дар Божий. Не роптать на свою жизнь – это дар Божий. Жить взаимодействие. Бог оставил 10 заповедей, и сегодня мы тоже упоминали одну из них, четвертую, которые являются инструкцией по применению.
2: То есть быть счастливым от того, что ты имеешь здесь и сейчас, не гнаться, может быть, за какими-то пустыми вещами, но получать удовольствие от того, что ты уже имеешь, от твоей семьи, твоих взаимоотношений с родственниками, с коллегами по работе. Уметь этим пользоваться, наслаждаться и переносить окружающим добро и радость – это дар Божий, то,
3: это
2: к чему мы
3: Божий.
2: Должны стремиться.
3: Это то, что заповедовал Бог. С одной стороны, это очень просто, и кажется, да что тут такого, в этом смысл моей жизни. С другой стороны, это сложно, а вы попробуйте.
2: Очень сложно. Можно любить весь мир, можно любить людей вообще, но при этом не любить своего соседа.
3: Да, да.
2: И совершенно не уживаться.
3: И из этого логическим выходом из этой главы выходит дальше. В 15 стихе выходит ропот.
2: Давайте зачитаем тогда.
3: Давайте, ропот о справедливости. Так, 16 стих. «И еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие, место правды, а там неправда».
2: Ну, это видел не только Екклезиаст, я думаю.
3: Это и сегодня все видят, да, что место суда, а там беззаконие, и опять Екклезиаст возвращается к теме несправедливости. Ну как же, ты говоришь, что надо жить вот так спокойно, а вокруг вот смотри, сколько несправедливости происходит.
2: Или время и на несправедливость тоже есть.
3: И Екклезиаст отвечает. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого судить будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд для всякого дела там». Тут в очередной раз Екклезиаст красиво играется со словом «там». Он говорит, вот там, в конкретном месте, там происходит беззаконие, но там будет судить всех Бог. То есть как бы есть два «там», но это о разных местах. И там справедливый суд, а там, в каком-то суд, с которыми мы столкнулись, с какого-то района, может быть абсолютно несправедливым. Хотя это место суда, установленное на этой земле. Может быть, решение вынесено быть человеческое и не совсем справедливое. Но Екклезиаст говорит, не переживайте, Бог за всем следит, и Он будет судить всех в свое время. Это не ваша обязанность.
1: Открытая книга.
2: То есть пусть нам, может быть, кажется, а может быть, это так и есть, что к нам несправедливо относится начальник. Нас не любят, не понимают родители. А может быть, человек, с которым мы создали семью, он мне как-то не подходит. Угу. Как-то уже... Ну, то ли чувства прошли, то ли их и не было, это мы обманулись.
3: То ли отношения не те, то ли я ошибся, когда выбирал ее или его, да?
2: Да. То есть Екклезиаст говорит, что на самом деле все под властью Бога, и Он за этим тоже смотрит.
3: Конечно.
2: Все управляет. И тебе воздастся по твоим заслугам. Если ты не прав, значит, ты понесешь за то, что ты не прав. А если над тобой была какая-то несправедливость, то ответит как раз тот человек, и Бог возьмет ответ с этого человека, который допустил несправедливость по отношению к тебе. Это не твое дело.
3: Так и есть. Действительно, как говорит, знаете, есть такая житейская мудрость, когда говорят, в 20 лет мы не понимаем своих родителей, в 30 они нам становятся более близки, и к 50 мы говорим, как же они были правы. Она более длинная, эта история, но в целом смысл в том, что, опять же, всему свое время. В 20 мы ершимся и говорим, да, я сейчас сделаю, я сейчас переверну весь мир. В 30 мы уже более спокойней, и в 40 мир уже переворачивает нас.
2: Не нами.
3: Да, да, перевернут не нами.
2: Хорошо. А, значит, справедливость – это прерогатива Бога. И, наверное, не человеку искать
3: Абсолютно.
2: Справедливости. Но если мы говорили о вечности, да, то, что Бог изначально он дал время как дар, да, и человек в рамках вот сегодняшнего нашего существования, да, человек уже живет каким-то ограниченным понятием, да, нашей жизни, это все-таки какой-то ограниченный момент.
3: При этом что вы имеете в виду?
2: Рождение и смерть.
3: Ну, при этом у всех 24 часа в сутках. У всех 70 лет по Священному Писанию и 80 при большей крепости. Да? Но при этом каждый эти 70 и 80 тратит по-своему. Каждый 24 часа у успешных людей, хотя в дальнейшем Экклезиаст тоже скажет, что успех не является критерием, критерием смысла. Но у людей, которые больше чего-то добиваются, у них те же 24 часа, у них 25 часа не прибавляется. Поэтому Экклезиаст говорит, для чего, куда ты тратишь свое время? Ради чего ты живешь?
2: То есть важно не количество времени, а его качество.
3: Качество, да. Как ты проводишь его? Успела ли ты сегодня сказать маме, мама, я тебя люблю? Да? Или, может быть, помириться со своим другом или с каким-то близким человеком?
2: Он просто, мне кажется, здесь Экклесиаст говорит, опять-таки, и о справедливости, которую мы должны выражать по отношению к другим людям. Мы также не должны себя вести беззаконно. Тем более, что, как это ни страшно звучит, да, например, 19 текст, он говорит уже о том, что люди, как и животные, все смертны.
3: Да. И вновь он приводит эту мысль, что 19 стих, потому что участь сынов человеческих, участь животных, участь одна. Как те умирают, так и эти умирают. И тут он снова нас обращает к тому, что наблюдай за ногою твоей, куда ты идешь, что ты делаешь, как ты проводишь жизнь свою.
2: Время есть на все, но правильно потратить это время, потому что смерть, она все равно, для этого тоже есть время и для смерти.
3: Да. Угу. У тебя есть строго отведенное время. У тебя не просто сколько угодно. 22 текст подытоживает все. «Итак, увидел я, что нет ничего лучшего, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его».
2: «Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?» Почему Экклесиаст всегда обращает внимание? То есть у нас уже был этот момент во второй главе, да, когда он рассуждал очень обидно. Ты здесь копишь, работаешь, трудишься, а потом неизвестно, кому все это достанется, мудрому или глупому. Вот мне кажется, здесь тоже есть отсылка к 22 тексту. Кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Мне кажется, он с некоторым даже сожалением всегда об этом говорит.
3: Он говорит об этом только...
2: То, что это нужно все будет оставить, и ты не знаешь, что дальше будет с плодами твоего труда.
3: Если вы хотите сказать, что Экклезиаст был просто скряга, такой Скрудж Макдак, который... Или как Кощей над златом чахнет.
2: Просто тогда как понимать этот текст?
3: Этот текст понимать как ты умрешь, твою квартиру продадут, вещи, которые для тебя были ценными, фотографиями, ну да, либо разберет кто-то, либо забудут где-то на антресоли, которые лежали. Еще твой гардероб тоже уже никому не достанется, его никто носить не будет. Что после тебя остается? Есть одна такая интересная история, когда один очень мудрый человек умирал, еврейский мудрец, у него было два сына, и он оставил им два завещания. Не каждому одно, а обоим два завещания. Первое завещание было такое, очень короткое. «Похороните меня в носках». Важно сказать, что по еврейской традиции человека нужно хоронить абсолютно голым. То есть ничего на него одето не должно быть. Он уходит из этого мира, и они, этот большой мудрец, уважаемый человек, как мы похороним его в носках? И они мучились, советовались с семьей, с друзьями, с мудрецами другими, и все-таки похоронили его без носков. После его смерти открывают второе завещание. И говорят, и там он, этот мудрец, отвечает и говорит: «Я знаю, что вы похоронили меня без носков». Этим я хотел вам сказать, еще раз напомнить, что ничего, я как голым пришел в этот мир, так голым и уйду. Ничего я не могу взять с собой из этого мира. Также и здесь Екклезиаст еще раз нас к самому сильному аргументу побуждает и апеллирует. Ты ничего не сможешь взять из этого мира. И если ты хочешь оставить какой-то след в этом мире, то этот след оставляется только с Богом. Потому что все дела, которые делает Бог, они пребывают вовек. Потому что даже незначительное дело ты проходил мимо и пожертвовал какому-то бедняге, да? Можно 1000 случаев и разных ситуаций привести, что он пропьет эти деньги или еще какие-то... Но может быть, этот рубль, эти 10 рублей, эти 100 рублей изменят его жизнь, если тебя побудил Бог это сделать. И когда Бог побуждает, это остается в вечности, в жизни других людей. Оно перетекает по цепочке. Мы, люди, ограниченные временем, не можем увидеть всей картинки. Бог же видит все от начала и до конца.
2: Мы не можем вторгаться в планы Бога, это будет очень неразумно. Спасибо за эту интересную беседу, Сергей. Спасибо и вам, что были вместе с нами. Мы будем продолжать изучать книгу «Екклезиаста» вместе с Сергеем Авструпом.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Мальчики и девочки, привет! Наступил новый день, пора проснуться. А для этого мы с вами сделаем зарядку. Поможет нам ее делать Олег. Сейчас будет совсем хорошо. Положились в скакалки. Олег.
1: Для начала разомнемся. Первое упражнение. Поднимаем руки вверх и дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8.
0: Хорошо.
1: Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
2: Раз.
1: Два.
2: Три.
1: Четыре.
2: Пять.
1: Шесть.
2: Семь.
1: 8. Маятник. Кладем голову на одно плечо и перекладываем на другое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. 9, 10. Закончили. Теперь
0: сова.
1: Да. Поворачиваем голову сначала в одну сторону, потом в другую.
0: И
1: раз, два, три, четыре, пять.
0: Ну что, Мариночка, у тебя сова что-нибудь видит?
1: 7, 8.
3: Да.
0: Уже просыпается?
3: Да.
0: Хорошо. Дальше.
1: Теперь мячик.
0: Плечи только не поднимаем.
1: Раз.
0: Плечи не поднимаем.
1: 2, 3, 4, 5, 6.
0: Вот как хорошо.
1: 7 и 8.
0: 8. Молодцы.
1: И теперь вращение плечами. Сначала назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.
0: И вперед.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Молодцы, расслабились.
1: Берем скакалку и складываем ее вчетверо. Смотрим вперед и поднимаем скакалку.
0: Причем растягиваем ее, когда поднимаем вверх, да? Натянули, опустили, расслабились. И
1: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. А теперь усложненный вариант. Когда поднимаем скакалку, смотрим на нее и поднимаемся на цыпочки. И после этого заводим ее за спину.
0: За голову, да?
1: Да.
0: И
1: 1, 2, 3, 4.
0: Не забывайте подниматься 5, на носочки.
1: 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Повороты.
1: Да. Складываем скакалку вдвое. Заводим за спину. И поворачиваемся. Но голова смотрит все равно вперед.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Энергичнее.
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Закончили.
0: Теперь в таком же положении у нас наклоны.
1: Да. Вправо и влево.
0: Качели.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Смотрим прямо перед собой, 5, не заваливаемся вперед.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Теперь упражнение поклоны. Складываем скакалку вчетверо и берем за спиной. И
0: наклоняемся
1: вперед.
0: Прогибаемся, смотрим прямо перед собой, ноги на ширине плеч.
1: И поднимаем руки как можно выше.
0: И встаем.
1: Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Колесо обозрения.
1: Так же, как скакалка, сложно вчетверо. Поднимаем ее вверх и вращаем корпусом всем. 1, 2, 3.
0: Ноги не сгибаем, Марина.
1: Вот 4, так. 5.
0: Ниже наклоняемся, спинка прямая.
1: 6. Теперь в обратную сторону. 1, два, три, четыре, пять и шесть. Закончили упражнение. Теперь спираль. Заводим руки назад.
0: Скакалку выпрямили?
1: Да.
0: Так, правая рука у нас за спиной.
1: И начинаем вращение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Поменяли руку. Раз, два, три. Раз, два, три. И снова поменяли руку.
0: Мы молодцы.
1: Теперь переходим к упражнениям на полу. Первое упражнение. Ванька, встань-ка.
0: Садимся без помощи рук. Поехали. И раз, сели. Два, встали. Стоим и сели. И встали. Хорошо. Садимся. Встаем. Не падаем, не помогаем себе руками. Молодцы. Сели. Хорошо. Еще разочек встали.
1: Встали.
0: И последний раз сели. И остаемся сидеть. Дальше.
1: Теперь упражнение короткие и длинные ноги. Скакалка вновь сложена вчетверо. И мы
0: подтягиваем.
1: Поднимаем скакалку вверх, подтягиваем ноги.
0: К себе прижимаем.
1: Да.
0: Так. Раз. Сум скакалки. И опускаемся на спину качели. Раз. Сели. Руки вверх. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три. И сели. Четыре.
1: Раз. Два.
0: Три. И еще разочек.
1: И раз. Два. Три.
0: Молодцы.
1: Четыре.
0: Теперь сложное упражнение.
1: Называется оно плуг. Скакалку
0: зацепляем за ступни ног. Вот так ее заводим. Хорошо. Подтягиваем ноги с помощью скакалки.

0: опустились. Убираем коврики, чтобы они нам не мешали. Не было вокруг мебели.
1: И никого другого.
0: Да. Поехали. С ноги на ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И теперь на двух ногах. Можно с подскоком, это будет легче. И
1: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Марина, молодец.
1: Шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Хорошо.
1: Закончили.
0: Так, подышали, походили, походим. И раз, восстановим дыхание. Ручки вверх. Марина, можно скакалку уже положить. Вот так, раз, два, три.
2: Я сдаюсь.
0: Сдаемся. Повисели.
1: Отдохнули.
0: Ну что, вот и все. Марина, ну как ты себя чувствуешь?
2: Бодрая.
0: Тогда улыбнись. Дорогие ребята, ждем вас завтра. Потому что зарядку делать вместе все-таки
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028. Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
5: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
6: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: готовить им борщ никак нельзя. Никак нельзя, никак нельзя.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе, говорится следующее. Евангелие от Иоанна, 17:3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелист Иоанн утверждает, что жизнь вечная сопряжена с познанием Бога, что обретение жизни вечной и сама она, жизнь вечная, по сути, есть познание Бога. «Сия же есть жизнь вечная, — пишет Иоанн Богослов, — да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». По причине чрезвычайной важности познания Бога для обретения жизни вечной мы на протяжении последних программ исследовали то, что Библия говорит о Боге, каков Он, как Он выглядит, какова Его природа, чем Он отличается от нас, чем Он похож на нас. И, продолжая исследование этого материала, я хотел бы постоянно держать в сознании этот стих. Исследование вопросов природы Божества, хотя подчас и кому-то может показаться чересчур сложным или отягченным терминами, несет в себе огромные благословения, простирающиеся не только в этой жизни, но и в грядущей. Посему исследование природы Божества, исследование того, каков Бог, это вовсе не праздное дело и чрезвычайно важное, пожалуй, самое важное в богословии, поскольку сам термин «богословие» или «теология» дословно переводится как «наука о Боге». В зависимости от того, каков взгляд человека на Бога, от этого уже все остальное проистекает: взгляд на человека, взгляд на природу, на нравственность и все остальное. Говоря богословским языком, в Священном Писании границу между гносеологией и сотериологией очень трудно провести. Гносеология – это наука познания, и сотериология – это наука спасения. Спасение обретается через познание. Во время нашей предыдущей встречи мы говорили о том, какие категории способов описания образа Божия существуют, пытаясь ответить на вопрос, обладает ли Бог внешним видом, внешней формой. Мы рассмотрели два способа описания образа Божия в Библии. Первый из них – это то, что называется истинные антропоморфизмы, когда Бог, рассказывая о себе, использует человеческий язык и делает это для того, чтобы мы путем аналогии с нашими человеческими действиями могли судить о Божьих действиях. Когда говорится, например, что Он взял и поднял рукою Своею и понес или вывел, речь идет об использовании антропоморфизма, когда действие, которое человек обычно рукою совершает, переносится на Бога не для того, чтобы представить себе именно Бога, который огромной своей рукой берет человека, а для того, чтобы понять действие по аналогии с человеческим. Второй вид, второй способ описания образа Божия, который мы находим в Библии, это теофании. Напомню, что термин теофания означает явление Бога в земной материи, в известных человеку формах и образах. Как, например, когда Бог явился Моисею в образе горящего куста, как куст, так и огонь – это сфера земной материи и привычные человеку явления. В них Бог явил себя Моисею. Или, например, когда Дух Святой во время крещения Иисуса Христа снизошел на него в телесном виде, как голубь. Вновь это явление в знакомых и ясных, понятных человеку образах. Это называется в богословии теофанией. Ни первый, ни второй способ из рассмотренных нами не может рассказать нам о том, каков внешний вид Бога, потому что в первом случае Бог просто пользуется языком аналогии, не отождествляя свою руку и нашу руку. Во втором случае Бог использует известные нам формы и образы в материи. Он являет себя, он материализуется вот таким образом. Таким способом у нас нет возможности в этих двух формах описания образа Божия увидеть, каков он в действительности, в реальности. Но есть еще третья группа стихов. Они стоят особняком в божественном слове. Эта группа называется «явление в реальности». Этот термин понимается не как утверждение действительности Божьего присутствия, а как истинность отображения образа Божия, выраженного в Его присутствии. То есть речь идет не о том, что остальные способы Божьего присутствия нереальны, как, например, Иисус Христос, уходя, сказал «Се я с вами во все дни до скончания века», а о том, что изображение Бога в этой третьей группе стихов соответствует Его действительному образу, потому что описывается небесное измерение, Бог в Своей славе на небесном престоле, не в земной материи. Вот эта третья группа стихов в Библии описывает Бога, как Он есть, как Он являет Себя и находится там, в центре Вселенной, окруженный ангелами, иными существами, в небесном измерении. Примеры подобных стихов мы уже рассматривали в самом начале исследования вопроса о внешнем виде Бога, о том, как Он выглядит. Эти стихи позволяют утверждать, что у Бога в действительности есть образ, поскольку в них не описываются Его действия, что потребовало бы использования антропоморфизмов, и также не говорится о явлении Бога в земной материи, что было бы теофанией. Данные тексты представляют Бога на небе, в месте Его обитания, в Его храме со святыми ангелами, в небесной славе. Это описание непосредственной реальности образа Божия. Таким образом, Бог описывает Себя, говоря о Своем внешнем виде, или точнее, описание образа Божия, внешнего вида Божия в Библии, оно происходит использованием вот этих трех категорий способов описания – антропоморфизмы, теофании и явлении в реальности, когда Бог открывает Себя, как Он есть в небесной сфере. Подобное разделение упоминаний образа Божия на три категории помогает подходить более осознанно к данной проблеме и разрешать некоторые противоречия в описании Бога. Например, упоминание о том, что Бог «воскорбел в сердце своем», как говорит книга Бытие, 6 глава, 6 стих, противоречит тому факту, что Бог есть Дух, о чем говорится в Евангелии от Иоанна в 4 главе 24 стихе, так как Дух не может иметь сердца, Он не обладает плотью и не имеет сердечно-сосудистой системы. Бог воскорбел в сердце своем, но Он есть Дух. Таким образом, фраза «воскорбел в сердце своем» является истинным антропоморфизмом, когда Бог, желая провести аналогию между своими чувствами и тем, что человек чувствует, рассказывает о себе. Человек скорбит в сердце. Когда человек переживает, он чувствует давление, тяжесть именно в области сердца. Зная это, Бог рассказывает о своих чувствах именно этим языком. Но поскольку это антропоморфизм, нам нет нужды утруждать себя исследованием анатомии Бога, поскольку Он есть Дух, Он не есть плоть. Итак, в результате рассмотренного нами материала касательно образа Божия необходимо отметить следующее. Первое. Уровень знания о божественной реальности, открытой в языке Библии, соответствует истине о Боге и Его образе. Бог не стал бы давать в Своем Слове чего-то, что было бы неверным, неправильным. И зная ограничения наших возможностей, Он заранее и намеренно, передавая истину, правду о себе, о своей реальности, в том числе и о своем образе, дал такие слова и предложил такие термины, которые будут правдой о нем на нашем уровне. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, в 13 стихе сказано, 2 Коринфянам 1:13, «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете». То есть Бог говорит через своих вестников, «То, что вы читаете обо мне в Библии, это и есть истина отражения моей реальности». Второе. Весь материал, представляющий описание образа Божия в Библии, может быть разделен на три способа. Первый – истинные антропоморфизмы, второй – теофании, и третий – явление Бога в реальности или реальный его образ в небесной сфере. Выяснив это, мы теперь готовы перейти к тем местам в Священном Писании, которые вроде бы на первый взгляд противоречат тому, что у Бога есть образ. Но об этом начиная со следующей встречи. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас в программе «Живой источник». Представьте, что вы едете на машине, давите на газ и вдруг осознаете, что скорость слишком высока. За окнами все быстрее мелькают здания, светофоры. Вас охватывает беспокойство, затем паника. В отчаянии вы взываете к небу: «Боже, помоги!» А Бог вам отвечает: «Убери ногу с педали газа и жми на тормоз». Очень часто в жизненных ситуациях происходит нечто подобное. Мы с головой погружаемся в водоворот событий. Нас начинает уносить в потоке наших идей, мыслей и действий. Мы понимаем, что такого темпа не выдержим, нам хочется остановиться. Тогда мы отчаянно стучимся в приемную Бога: «Боже, помоги!» А Бог в то же самое время изо всех сил стучится к нашему разуму: «Действуй! Ты должен сделать то, что за тебя никто не сделает». Где же находятся эти тормоза, на которые мы должны давить? Или рычаги управления, которыми мы должны умело пользоваться? Мы попробуем ответить на эти вопросы в наших передачах. Дело, которое за вас никто не сделает. Мы, люди, знаем почти все. Мы знаем, какое расстояние от Земли до Солнца, какая температура на Луне. Мы знаем, что происходит в ядре Земли и в ядре атома. Но знаем ли мы, какого рода знание является величайшим и наиболее необходимым? Величайшее и наиболее необходимое познание – исследование самого себя. Исследуем ли мы себя? Знаем ли мы свой состав? Библия говорит, что наш состав – прах или персть. Но известно ли нам, что этот прах имеет удивительную организацию? Царство человеческого естества – таинственное, сложное, пленяющее воображение своей слаженностью, мудростью организации, неповторимостью. В нем действует идеальное управление, совершенный контроль, точные, вечные законы. Знаем ли мы их? Главная причина, по которой так много людей впадают в страшные искушения, а затем горько каются, заключается в том, что они не знают самих себя. Сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие, в загадочный, удивительный мир, в чудесное царство человеческого естества.
1: Живой источник.
3: Человеческое естество включает три главные сферы. Высшие нравственные силы, то есть интеллект, совесть и воля. Низшие нравственные силы, чувства, желания, наклонности. И тело, физическое естество с его физическими потребностями. Библия называет эти составные, соответственно, дух, душа и тело. Теперь возникает следующий вопрос. Какая из трех составных человеческого естества должна быть доминирующей, то есть главной? Может быть, низшие силы, то есть чувства, желания? Вряд ли. Даже сегодня существует поговорка: «Дай сердцу, то есть чувствам, волю, заведет в неволю». И это не случайно. Чувства обманчивы. Человек, который руководствуется только эмоциями, непредсказуем. У него нет твердого стержня, принципа. Может, человек должен руководствоваться своими физическими потребностями? Например, аппетитом. К сожалению, всего один раз он поддался аппетиту. Последствия мы пожинаем уже многие тысячелетия. Помните историю про Еву, которая съела запретный плод? Священное Писание объясняет: живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу. Это значит, что все естество человека должно подчиняться высшим нравственным силам. Наши желания, страсти, инстинкты, потребности в пище, тепле и так далее должны находиться во власти разума, совести и воли. В Библии разум и мудрость – синонимы. Послушайте, как Соломон, автор притч, превозносит этого владыку человеческого естества. «Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, тогда рассудительно будет тебя, разум будет охранять тебя. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». А вот еще один текст. «Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость». Когда низшие нравственные силы, то есть чувства, желания, наклонности, находятся под контролем высших нравственных сил – разума, совести и воли, то такая регуляция называется самообладание. Но есть одно условие стройной упорядоченности человеческого естества. разум человека может сохранять свою власть и контроль, если он сам подчиняется наивысшему авторитету. Поэтому схему совершенного самообладания человека необходимо дополнить самой важной связью. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, написано в Библии. Такая схема является схемой вечного прогресса человечества. Высшие силы, вдохновляемые Богом, формируют чувства и желания, развивают гармоничный совершенный характер. Так было в начале творения человека. Именно это условие, непрерывная связь с Богом, гарантировало первым людям вечный прогресс, счастье и благополучие.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Однако произошла катастрофа. В Библии эта катастрофа названа грехопадением. Вы помните историю о Еве, запретном плоде, змее? Какие изменения произошли в естестве человека? Колоссальные. Прежде всего была нарушена связь с Богом. Высшие силы первого человека взбунтовались против Творца. Как только высшие силы первого человека взбунтовались против Бога, низшие силы, то есть чувства, желания, наклонности, вышли из-под контроля разума, совести и воли. Идеальный механизм самообладания был сломан. Это означало, что отныне человек стал не способен справляться со своими чувствами и физическими инстинктами. Потеря человеком способности управлять собой стала самым прискорбным результатом грехопадения. В естестве человека произошел бунт, все сломано и разрушено. Царственная власть разума была свергнута, совесть и воля попраны. На престоле человеческого естества воссели низшие силы и физические потребности. Обратите внимание на состояние человечества спустя 1500 лет после грехопадения. До какого нравственного уровня опустился человек за сравнительно недолгий период, живя по новой схеме? В Библии мы читаем: «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Не просто мысли извращены, истоки ума абсолютно испорчены. Ни одной доброй мысли, ни одного доброго чувства или хотя бы инстинкта. К сожалению, человечество унаследовало поврежденный механизм самообладания. Но человек не мог с этим смириться. Он всегда искал пути возрождения, восстановления самообладания. Он хотел возвратить себе власть над собой. Если потеря самообладания – это самая прискорбная трагедия, то величайшая победа – умение владеть собой. Но как одержать эту победу? Силы для победы человек искал в самом себе. Главный механизм возрождения человека греческие философы усматривали в высших нравственных силах, то есть интеллекте. Они считали, что София, что переводит, означает мудрость, знание, спасет человека. Да, иметь знание – это очень важно, но не только разум нужен для восстановления человека. Любовь и красота спасут мир. Вы, наверное, слышали эту фразу, то есть чувства, эмоции. Так думают люди искусства. Но и чувства не спасают. Нет, отрицали монахи, необходимо укротить свое тело. Вот где тайна самообладания. Но не в этом, опять-таки, секрет. Ни в одной из этих трех сфер и не во всех вместе взятых заключается тайна возрождения. Сила для победы находится вне естества человека. Состояние греха противоестественно, и сила возрождения должна быть сверхъестественной, иначе она не будет способна что-либо изменить. Что это за сила? Где ее источник? Как она действует? Об этом мы поговорим в следующей передаче.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». И вновь Джабир Исмаилович у нас в гостях. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
3: Здравствуйте, Алексей.
2: На одной из прошлых программ мы коснулись с вами темы о том, что, оказывается, Коран призывает мусульман к тому, чтобы они обращались к истинам, ниспосланным раньше, чем был ниспослан Коран. И он говорит, что Коран подтверждает истинность книг, которые Бог послал до Корана. Хотелось бы вот подробнее коснуться этого момента и почитать те тексты в Коране внимательно, которые говорят о том, что Евангелие, Тора, да, Пятикнижие Моисеева было ниспослано Богом до Корана.
3: Мало того, написано, что это свет был передан в этих книгах.
2: Истинность.
3: Да, это написано в суре 5 Аль-Мейда. Пятая сура Аль-Мейда, 44-й аят. «Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившегося пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем: не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену, те же, которые не принимают решений в соответствии с теми, что ниспослал Аллах, являются неверующими». То есть вот получается, что...
2: Интересно, что, оказывается, Аллах послал и тем, кто исповедовал иудаизм, свет, и Тору, и так далее, да?
3: Мы сейчас только про Тору читали.
2: Про Тору.
3: Мы пока Тору читали. Несколько стихами позже там говорится о...
2: Не, я и говорю про Тору.
3: Про Тору.
2: Послал Тору.
3: И видите, там четко ясно было написано: в нем свет. Не может быть книга быть искажена, если в Коране сам Бог говорит, что в нем свет есть. Понимаете? И сегодня многие специалисты Корана считают, что не надо читать Тору, не надо читать Инджил. Вот, кстати, давайте мы прочитаем про Инджил сейчас.
2: Про Инджил тоже в этой же суре
3: говорит. В этой же суре, пятая сура, она идет двумя стихами позже, двумя аятами позже. Это 46-й аят. «Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате. Он был верным руководством и увещеванием для богобоязненных».
2: Удивительные вещи просто происходят.
3: Да.
2: Я думаю, что большинство мусульман-то не читали этого или не знают. Почему они, если спросить любого вот, да, сегодня мусульманина, Тору, Библию вообще, как Коран призывает читать, они удивятся, мне кажется.
3: Вы знаете, для этого нужно просто запомнить. Пятая сура, 44 и 46 стихи, в которых четко и ясно написано, что Коран не отвергает ни Тору, ни Инджил. Наоборот, он говорит, что это руководство и свет. Руководство для обретения, ну, во-первых, праведной жизни. Найти прямой путь. В этих книгах можем четко и точно сказать, что мы можем увидеть тех людей и жизнь их изучить для того, чтобы быть на них похожими и исполнить это желание с первой суры Фатихи: «Сират аль-лазина анамта алейхим», «Укажи нам путь прямой». То есть это является руководством, и Тора, и Инджил является руководством и светом прямого пути.
2: И читая Тору и Евангелие, можно и найти этот прямой путь.
3: Конечно. Да? Я больше чем уверен. Знаете, я слышал одного арабского специалиста, который сказал, что если подходить к изучению Корана молитвенно, молитвенно, и исследуя Коран, не читая просто как информацию, а вдаться в исследование, то люди непременно приходят к тому, что Иисус, Иса Масих, который записан в Коране, он является тем, который был обещан Богом для спасения в этой жизни. То есть он является тем заместителем вот этого жертвоприношения, то есть тем, кто сегодня может простить наши грехи.
2: То есть заместительной жертвой, той великой жертвой,
3: да,
2: которая в искуплении
3: жертва,
2: всех
3: которая
2: людей
3: была, дана...
2: была послана Богом.
1: Пророки в Коране. В Коране.
3: Молитвенно.
2: Ну что это значит молитвенно? Ну как вот?
3: Перед тем, как открыть Коран, попросить Бога, сказать: Господи, Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее.
2: Укажи мне правильный,
3: укажи
2: прямой
3: мне,
2: путь.
3: Укажи мне прямой путь. И покажи мне, кто такой Иса в Коране. Потому что, вы знаете, Алексей, сколько эпитетов дано Иисусу и всем Масеху в Коране, нет ни у одного пророка. Ни у одного пророка.
2: И написано, что он самое, делал вот, такие вещи, которые ни
3: смотри,
2: один пророк другой не, дел, вот, не совершал.
3: Вот,
2: да?
3: Вот я хочу вам задать вопрос. Арабский менталитет – это менталитет патриархата. Женщина там тень вообще. Угу. Она поэтому ходит вся в черном. Она не должна вообще никогда не идти впереди мужа даже, понимаете? Она идет сзади него всегда. Это полная система патриархата, когда мужчина главенствует во всем. И первый, кто написан, это вот видите, опять мы вспоминаем. Иса, сын Марьям, вот где мы сейчас читали опять. Ну, не может назван мальчик, сын не может быть назван в честь матери. Не может мать стоять выше отца, выше мужа.
2: А отец вообще не упоминается.
3: А отца не упоминается. И здесь вопрос, так кто же его отец тогда? Когда я задаю этот вопрос специалистам Корана, они говорят, ну, Бог может много что творить, но Иисус является пророком, хорошим человеком, пророком. Но я бы сказал, если мы читаем в Коране те места, которые сравниваем его деяния, как вы сказали, его действия, он даровал жизнь. Он сам о себе говорит в третьей суре, вот мы читали сейчас пятую суру, а если мы начнем читать третью суру с 45 аята по 50 аят, он там рассказывает, будучи еще в колыбели, он говорит, что он будет делать в этом мире. Угу. И он называет вещи, которые, в принципе, они только прерогатива Божья это. Угу. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Кто может воскресить? Не тот ли, кто дал жизнь? Угу. Он говорит, я сделаю птицу из глины, дуну на нее, угу, и она оживет. И вот здесь мы читаем, что Коран предлагает почитателям Корана изучать и Тору, и Инджил, потому что в них есть руководство и свет.
2: Но почему же сегодня вот в мусульманском мире бытует такое мнение и среди ученых мужей о том, что Библия, Тора, Инджил, да, будем называть это Библией просто, да, одним словом, потому что это включает в себя и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет, была изменена каким-то образом. То, что первоначально писалось, да, это был свет от Бога, но со временем, в процессе переписывания ли, в процессе вот, пересказа и так далее, была каким-то образом искажена она.
3: Я даже думаю, что, может быть, они смотрели на те действия, которые делали уже почитатели, скажем, последователи иудаизма, они смотрели на их жизнь. И уже делали заключение по их действиям, понимаете? Угу. Или точно так же, например, ученики Иисуса. То есть Иисус принес свет и учение, руководство к жизни, а уже его ученики начинали там действовать неправильно или жили неправильно. И уже, смотря на их жизнь, они давали оценку и книге тоже.
2: Хотя книга-то и не призывает.
3: Вот именно, что книги у нас не изменены. Угу. Может быть, изменилось действие или характер людей, последователей или иудаизма, или христианства. Конечно, сегодня, когда мы смотрим на иудаизм, когда мы смотрим на христианство, и даже когда мы смотрим на ислам сегодня, мы можем сказать, что да, они намного ушли от тех истин, которые записаны в книге. Но это не дает нам права говорить, что сегодня, что Инджил и Тора, вот если люди неправильно живут, значит, она их делает неправильными, или ну, она их учит вот так вот жить неправильно.
2: Обычно мусульмане вывод этот делают на основании чего? Что едят нечистую пищу,
3: да,
2: например, христиане.
3: Да.
2: Или там употребляют алкоголь. Да.
3: Да.
2: А ведь мало кто из мусульман знает, что Тора запрещает есть свинину. Мало кто из мусульман знает, что Иса, Иисус Христос, ни сам не ел свинину и никогда не призывал к этому. И все последователи Христа до сих пор, те, кто читают Евангелие, те, кто живут по Евангелию, они не употребляют пищу свинину.
3: Но даже для многих христиан то, что вы сейчас сказали, это уже открытие. Да. Для многих христиан то, что это уже открытие.
2: То же касается и алкоголя. Библия во многих местах призывает к трезвости, к трезвому образу жизни. Написано: не смотри на вино, да, впоследствии как змея на уши, да, и ужалит, и будешь потом ты непотребные вещи делать и так далее. То есть описываются последствия, пагубные последствия злоупотребления, употребления алкоголя. Мало кто из мусульман и даже из тех, кто думает, что основывает свою веру на Библии, знает об этом. Но хотелось бы привести еще и, может быть, научное свидетельство того, что текст Библии, который мы имеем сегодня вот в современных наших изданиях, он соответствует тем древним рукописям, которые были найдены в 1947 году. В районе Мертвого моря, это недалеко от тех мест, где и Мухаммед пророк, да, родился, жил и так далее, чуть севернее, да, чуть севернее вот Аравийского полуострова, в районе Мертвого моря. И там мальчик-бедуин, его звали Мухаммед Эт-Тхиб, кстати, он араб был, да, по происхождению. Очень, вот, интересно, очень интересно, да. Искал потерянную козу свою и думал, что она в какую-то из пещер, и там очень много пещер было в том районе, забралась. И кидал туда камушки в эти пещеры в надежде, что он попадет в нее, услышит.
3: Да. Голос.
2: И вот услышал он не козу, а звук разбившегося глиняного кувшина. И он подумал, что сокровище, наверное, там было спрятано.
3: Обратно.
2: Да, побежал в пустыню, смотрит, а там были кувшины, а в них какие-то кожаные тряпки, свитки, что-то вот такое древнее, какие-то вот эти свитки.
3: Разочарование, наверное.
2: Да, разочарование для него было. Они для него абсолютно никакой ценности не представляли. Вот. И со временем эти свитки были разобраны, и даже кто-то пытался из части этих свитков обувь себе сшить, бедуины, которые там жили. Но когда археологи, ученые, потом уже спустя некоторое время узнали, что это были за свитки, они поняли, что это одно из самых величайших археологических находок и сокровищ. Это были свитки Торы, это были свитки Ветхого Завета, Танаха. Абсолютно все книги там были представлены, какие-то целиком, какие-то частично, потому что были потеряны некоторые эти элементы, да, этого свитка, вот, за исключением книги Исфирь. Вот, абсолютно все книги Ветхого Завета. И когда ученые сравнили текст, который был там, в этих древних свитках, они датируются где-то 2000 лет до нашей эры. Да? То есть это одни из самых-самых древних вот этих вот свитков, которые до того момента вообще существовали и были найдены. Они сравнили с современным, да, переводами, современным текстом, масорецким текстом Библии. Да, они поняли, что там никаких нет искажений. Что он, текст соответствует абсолютно тому, что было написано еще во времена Моисея, во времена Исы, да, еще за 7 веков до рождения Мухаммеда эти свитки были написаны. Вот. И для многих людей, это и для меня, например, это подтверждение того, что Библия не изменена, Библия дошла до нас неизменной.
3: Да, я думаю, ваш рассказ подтвердит еще раз даже коранические аяты, которые говорят, что руководство и свет в них есть. Да, я думаю, что именно источник, он не искажен. Искажены уже людские языки, людские традиции, людские поверья. Вот что исказило. Вот что сегодня на самом деле... Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
2: Ни Коран, ни Библию многие, да, не читают.
3: Христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Все их знание, оно зиждется на услышанном...
2: В детстве, от бабушек,
3: или от бабушек, дедушек. Или в неделю, да, раз, куда, если они посещают какие-то мечети или церкви, они строят свои знания о Боге, их знания о Боге зиждется на каких-то проповедях. А сегодня проповеди, они больше даже не о Боге, не о любви Бога, а о каких-то политических вещах, каких-то наставлениях, понимаете?
2: Ну и как былины из уст в уста передавались в свое время, или, да, фольклор устный,
3: да, место да. написано. Ну или больше воспитательная часть, слушаться родителей, там, угу. быть прилежными парнями, там, да, или там девушками. Да. То есть какая-то наставительная часть, какая-то социальная, может быть, такая...
2: Моральные какие-то нормы, общепринятые.
3: Моральные, социальные да. какие-то кодексы, да, повторения. Но нету точного, конкретного учения о Боге. Кто такой Бог? Для чего Он нас сотворил? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
2: Как
3: и что сделал
2: вообще,
3: Бог
2: да?
3: для нас?
2: Как спасти? Вечной жизни да, достичь? Да.
3: Что сделать, чтобы вот мы как бы вот опять объединились с Богом, опять восстановились наши отношения? Об этом сегодня не говорят. Почему? Потому что если хотят они знать об этом, и книги открыты для этого.
2: Джубир Исмаилович, а вот справедливо ли будет такое утверждение, что если взять человека, который бы основывал свою веру исключительно на Библии, да, отбросив все традиции, все человеческие учения какие-то, все языческие, может быть, какие-то обряды и прочее, которые со временем вот наросли, да, как вот ракушки на дно корабля на учение Библии, да, и взять человека, который бы основывал свою веру только на тексте Корана, да. без различных традиций, устных и прочее. Мне кажется, они были бы очень похожи, эти люди, нет?
3: Они были бы близкими друзьями.
2: Нет, я говорю, и по исповеданию своему
3: и
2: они были похожи.
3: И по исповеданию, и
2: они бы оба, духу, наверное, не ели духу, нечистую пищу,
3: конечно,
2: свинину, да?
3: Конечно.
2: Они бы не употребляли алкоголь.
3: Молились нет. одному и тому же Богу, понимаете? Приносили все действия, которые записаны и в Священном Писании, и в Коране, они бы делали все вместе.
2: Не потому... было бы места каким-то нетрадиционным сексуальным отношениям.
3: Абсолютно.
2: Да, и те,
3: абсолютно,
2: и те поддерживали. Абсолютно.
3: Уважение к семье, уважение к родителям. Уважение к соседям, понимаете? Потому что Евангелие тоже учит людей любить врагов даже.
2: Жертвенность, вы говорили сегодня, мы размышляли с вами до передачи, вы говорили о том, что сказано, что нужно жертвовать, раздавать свое имущество, как бы ты им ни дорожил, да, бедным. И в Коране об этом говорится, и в Библии.
3: Да.
2: Да, то есть из этого мы можем какой вывод сделать, я думаю, что источник откровения, да, он один.
3: И он не искажен. Он чистый, он не искажен, он как...
2: Вы имеете в виду, в Библии он чистый, не искажен, в Евангелии так же, как он был...
3: Абсолютно. И в Коране он такой же. То есть, но только люди его искажают своими традициями, своими поверьями, своими учениями, прибавляя туда свое.
2: Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. И Священное Писание, аяты Корана призывают каждого, кто считает себя правоверным, каждого, кто считает себя богобоязненным, увидеть тот свет, который Бог послал через книги, ниспосланные прежде. Пусть Бог благословит в этом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Юлия.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады вместе с вами открывать страницы Священного Писания и размышлять о судьбах библейских героев. В Библии, наряду с большими книгами, которые говорят о значительных событиях истории израильского народа, есть одна очень маленькая книга с названием «Руфь». Эта книга описывает довольно трудный период в истории иудейского народа, период засухи, голода, период, когда каждая семья должна была сама добывать себе пропитание. Давайте прочитаем об этом. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и с двумя сыновьями жить на полях Моавитских. Имя этого человека Елимелех, имя жены его Наэминь, а имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наэмини, и осталась она с двумя своими сыновьями. Именно там, на земле Моавитской, жила Руфь. Она была родом из Моава, и все свое детство провела в степях Моавитских. Она, когда выросла, то стала очень красивой девушкой, и очень многие парни добивались ее руки. Но, к сожалению, никому из них она не могла отдать предпочтение. Сердце ее затронул только один молодой человек именем Махлон. Но он был и чужестранец. Он пришел из Вифлеема Иудейского, о котором мы только что сейчас с вами прочитали. Кроме того, он был совсем не похож на тех парней, которых видела она. Он был очень добрым, очень заботливым и очень любящим. Но что, может быть, наиболее интересное было для нее и что больше всего поражало ее, то, что он совсем по-другому молился Богу. И причем его Бог был один-единственный – Бог мира, добра и любви. Но даже то, что он молился другому Богу, не смогло остановить Руфь. И через некоторое время молодые поженились. С большой опаской входила Руфь в новую семью. Как-то примет ее свекровь, потому что она знала, что в ее народе существовали достаточно жестокие и жесткие традиции и обычаи. Потому что свекровь управляла всем в доме, домочадцы ее побаивались, а она могла управлять кем угодно. Но, к величайшему ее удивлению, совершенно не заметила она это в доме ее свекрови Наэмини. Потому что свекровь почитала и любила Бога Всевышнего, и это делало ее совершенно другим человеком.

как говорят, всему на свете приходит конец. И ее счастье не было таким безоблачным, потому что через 10 лет умер Махлон. А вскоре умер и его брат. И их свекровь стала собираться домой, в родной Вифлеем, который она так любила. И пред Ноэминью встал выбор, что она должна сделать, какой путь выбрать. С одной стороны, была, в общем-то, уже пожилая и больная свекровь, которая так стремилась в свой родной город и до которого было так долго идти по жаре, по пустыне, не имея особенной воды и пропитания. А с другой стороны, был ее родной Моав, ее семья, ее близкие, и ее боги, которых она знала с детства. Но Руфь не могла устоять пред любовью Ноэминьи. К тому же тот удивительный бог, которого она за 10 лет успела полюбить всем сердцем, не мог быть оставлен ею. Она понимала, что теперь, с этого момента, она уже никогда не сможет жить жизнью ее предков и ее народа. И Руфь решается на удивительный шаг. И она говорит свекрови такие восхитительные слова, которые, наверное, каждая свекровь бы желала слышать от своей снохи. Давайте прочитаем эти замечательные слова. «Но Руфь сказала ей, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты будешь жить, там и я буду жить, и твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду, пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобою». И Руфи решила идти со своей свекровью в нищету, в неизвестность, потому что она прекрасно знала, что у нее практически не было возможности выйти замуж в Вифлееме, и она готова была остаться одна, но только с той, которую она так любила, больше своей родной матери, и она стремилась идти к тому Богу, которого успела возлюбить за то время, пока она общалась со своей свекровью. И потом, по приходе в свекровин родной город Вифлеем, она решила от всего сердца заботиться о ней постоянно, добывать свой хлеб, потому что она решила пойти на поля, собирать колоски. Вставая очень рано и до позднего вечера, она ходила за жнецами. Давайте прочитаем с вами об этом. «И сказала Руфь Моавитянка Ноэминьи, пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей, поди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который был из племени Елемелехова. Воос очень удивился, когда увидел эту молодую женщину на своих полях. Поэтому он спрашивает своего слугу, чья это молодая женщина. Но очень обрадовался, когда узнал, что это именно та чужестранка, которая оставила свой дом, оставила свой народ для того, чтобы уйти в чужую землю и заботиться о своей уже старой и больной свекрови. Восторгаясь поступком Руфи, он говорит ей следующее. Воос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого не знала вчера и третьего дня. Да воздаст тебе Господь за это дело твое и да будет тебе полная награда от Господа». И Господь действительно даровал ей полную награду, пройдя через испытания, через горе, через переживания, но оставаясь преданной тому Богу, которого она так сильно возлюбила, Руфь получила от него великую награду, потому что Воос взял ее в жены, и у них родился удивительный и прекрасный мальчик, которого звали Авит. Впоследствии он стал дедушкой Давида. Вот такая удивительная и замечательная история есть на страницах Священного Писания в книге Руфь. Пусть благословит вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана.

0: просто, о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
1: Что такое чек-лист? Чек-лист – это список важных дел и понятий. А что, если бы мы составили чек-лист по Библии? Что такое Библия? Какие факты и понятия о Библии должен знать каждый человек? Библия – это книга, которая включает в себя 66 различных книг. 39 книг относятся к так называемому Ветхому Завету. Это книги Моисея, книги, описывающие историю Израиля, пророчества. Ветхий Завет в своем повествовании охватывает события от сотворения мира и до Рождества Христова. Оставшиеся 27 книг – это Новый Завет. Новый Завет повествует о рождении Иисуса Христа, о Его жизни и служении, о смерти и воскресении Спасителя, а также деятельности апостолов и ранней христианской общины. Первая книга Библии была написана Моисеем порядка 1500 лет до Рождества Христова. Последняя книга – это Евангелие от Иоанна, записана примерно в 90 году после Рождества Христова. Библия содержит около 2000 пророчеств, большинство из которых уже исполнилось. Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке. Примечательно, что текст писали на кожаных свитках или так называемых пергаментах справа налево, без гласных и даже без пробелов. Рукописи Нового Завета были записаны на классическом древнегреческом языке. Во время Иисуса Христа это был международный, всем известный и понятный язык. Уже потом с текста оригинала Библию переводили на современные языки. Но и сегодня есть в доступе оригинальный текст, так что всегда можно проверить точность перевода. Часто люди спрашивают, что означает само слово «завет». Завет – это договор, договор между Богом и человеком. Причем у каждой из сторон были свои обязательства и права. Неверно считать, что Ветхий Завет – это старый или устаревший. Смысл слова «ветхий» точнее можно выразить словом «первый». Первый Завет подразумевал принесение в знак покаяния жертвенных животных, а Новый Завет – это договор на основании жертвы Христа Спасителя. Кстати, в Евангелиях Иисус так и был назван «Агнец Божий», который умирает за грехи всего мира. Нигде в Писании не идет речь о том, что с приходом Христа мы должны устранить книги Ветхого Завета. Естественно, пророчества Ветхого Завета исполнились в момент рождения Христа. Со временем изменились бытовые реалии жизни евреев, поменялся исторический контекст, но библейские законы и принципы остались непоколебимыми. Ветхий Завет был утвержден авторитетом Сына Божьего. В своей проповеди Иисус постоянно ссылается на Ветхий Завет, на слова Моисея, пророков и псалтырь. Еще один пример. Кто-то подсчитал, что из 829 стихов Евангелия от Иоанна 427 стихов – это прямые и косвенные цитаты из Ветхого Завета. Это означает, что почти в каждом втором стихе Евангелия от Иоанна упоминается либо какая-то цитата, либо какой-то герой из Ветхого Завета. Ветхий и Новый Завет разделены целыми эпохами, но все же эти книги взаимосвязаны. Ветхий Завет – это фундамент, на основании которого мы понимаем богословие Нового Завета. Апостол Павел пишет: «Все Писание богодухновенно и полезно». Эти слова означают, что как Новый, так и Ветхий Завет вдохновлены Богом и нужны нам для духовного роста. Я понимаю, что многие люди перелистывают целыми страницами Ветхий Завет, потому что встречают там кровавые сражения, длинные сложные имена, обряды родословные и разные древние истории. Зачем все это читать современному человеку в 2020 году? Позвольте небольшой пример. Те из нас, кто ходит в фитнес-зал, знают, что есть любимые упражнения, а есть не очень любимые, но тем не менее полезные. Мудрый тренер всегда пишет сбалансированный план тренировок, чтобы не было диспропорции в развитии. Он не дает выполнять только на одну группу мышц упражнения. Хоть и символически, но это можно сравнить с историями Ветхого Завета. Да, они непонятны и порой сложны. Да, их культурный контекст очень отличается от нашего. Но если мы убираем Ветхий Завет, то мы упускаем историю сотворения, исход евреев из Египта, библейские пророчества, 10 заповедей. Мы теряем книгу Псалмов и притчи Соломона. А, кстати, современные бизнес-тренеры находят там очень много советов. Ветхий Завет содержит множество ценных уроков для духовного роста. Поэтому все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы... И он меня с окна держал, там, с 7 этажа вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент. Но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. Ему постоянно нужно было колоться. Он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что ну, я как жена и там ребенок, а он, их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем, понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну... Он там был крещен в православной церкви. Он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. В общем, я поняла, что ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, и, ну, увезти ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас ну, такая произошла как бы, гармония в нашем разговоре.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия. И я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. Вот. И постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И я и каждый раз приходили новые лица, и я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. Было видно, что я хочу только кокаина от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то, видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда, и увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место, и я мечтала об этом месте, как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме, потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем, потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
2: Жители планеты становятся все больше жителями городов. Есть ли будущее у города? Противостояние провинциалов и горожан, деревни и мегаполиса имеет свои корни и в древней библейской истории. Как относиться к жизни в городе, если знать, что строителем первого города был братоубийца Каин? Какую роль занимает концепция города в пророчествах Библии? Друзья, я приглашаю вас сегодня порассуждать над темой «Город Архангела». Интересное сочетание двух этих слов. Город, вроде бы знакомое нам понятие, земное понятие, и архангел. Очевидно, что-то из другого мира, такое трансцендентное, нематериальное. Есть ли вообще возможность сочетать эти два слова? Город Архангела, если это в Библии? Наверное, есть смысл говорить о появлении вообще архангелов. Это сотворенные существа или нет? Ну, давайте обратимся к Священному Писанию. И мы находим первое упоминание об одном из архангелов. Кстати, назывался этот архангел Люцифер. Если брать синодальный текст, это имя Денница или Светоносный. Начальное такое свечение, звезда. В общем, очень яркое имя. В русском языке слово «Люцифер» появилось из перевода Библии на латинский язык, вульгату. И поэтому там появилось слово «Люцифер». А так его, конечно же, в Библии мы не найдем. Так вот, о нем, об этом Люцифере, было сказано в книге Иезекииля, 28 главе. И замечательные слова о том, какое место его жительства. Он находился в Эдеме, в саду Божьем. Одежды были украшены всякими драгоценными камнями, перечисляются эти все драгоценности. И был он помазанным херувимом, чтобы осенять. И был поставлен Богом на то, чтобы быть на святой горе Божьей, ходить среди огнистых камней. Такое интересное описание и его и происхождение, и существование, и служение, и совершенство. Прямым текстом сказано о нем: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Казалось бы, описание чего-то очень светлого, радужного, радостного, но нет. Написано далее: «Доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть когда-то все совершенство просто закончилось, появилось беззаконие. Другой архангел, о котором мы узнаем из Священного Писания, к сожалению, понимание в разных религиях разнится, даже в рамках христианства. Но второй архангел, служащий пред Богом, это архангел Михаил. Мы читаем в книге Откровения, в 12 главе, о том, что на небе произошла война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и ангелы его воевали против них. Здесь, конечно, не написано про второго херувима, но второй херувим, Люцифер, о котором мы читали ранее из Ветхого Завета, он становится драконом не из-за внешнего некоего изменения, а по сути своих действий. Более того, это сочетается с тем, какой облик принял лукавый здесь на земле, чтобы совратить Адама и Еву. Друзья, это несколько сложно, но мы сейчас сочетаем единую картину Священного Писания. Картина великой борьбы, в которой драконом становится бывший помазанный херувим. И вот это противостояние, начавшееся на небе, опускается на землю. И херувим принимает облик змея. Кстати, те змеи, которые были в саду Эдемском, они были пернатыми. Еще одно интересное сочетание – пернатый змей. Мы обычно слово «пернатый» используем, чтобы описывать птиц. Но до грехопадения змеи имели крылья. А после грехопадения в связи с проклятием змеи опускаются на брюхо и ползают по земле. И вот образ дракона, который существует во многих культурах, верованиях, даже в языческих, он не беспочвенен. Действительно, драконы были ранее, были красивыми, замечательными, а потом исказился их образ. Почему? Они стали проводниками, образ дракона, проводниками вот этого мира богопротивников, мира павших ангелов. Эти павшие ангелы называются ангелами вот этого дракона. Они были на небесах, теперь на земле. И не нашлось этому дракону места на небе, и он низвержен, этот древний змей, называемый дьяволом и сатаною, вот вам полное объяснение в книге Откровения, находится на земле. Их количество невероятно большое, это треть всех существ, которые, ну, ангельских существ на небесах. О полное количество мы не знаем, но знаем, что вот была треть служебных духов, которая оказалась на земле. Для чего мы затрагиваем эту историю? Если мы обозначили тему нашу «Город Архангела», ну, наверное, город Архангела может иметь двойное значение, как и многое в этом мире. Но ведь правда же, многие слова, даже очень хорошие, исказили свое значение. Даже слово «любовь», слово «вера» стали в некоторых аспектах двойными по смыслу. Поэтому город Архангела – это интересное описание двух миров. Какие же будут в дальнейшем города? Чьи города? Каких архангелов? Будем разбираться. Это тема нашего размышления сегодня. Как же появляется город? Мы читаем одно интересное описание о том, что на земле город – это место, где люди размножаются. Есть такое определение в книге «Псалтырь». «И в городах размножатся люди, как трава на земле». Это очень интересное пророческое описание того, что происходит с нашей планетой. Вы видите, что планета урбанизируется. Более того, независимо от религиозных воззрений или даже без них, люди понимают, что город – это то место, где происходит большее нечестие. То есть не просто люди количественно увеличиваются, но и в городах растут пороки людские. Это замечают люди, когда совершают миграцию трудовую. Ну, потому что если в деревне нет рабочих мест, то лучше отправиться в город. Такие процессы проживают многие страны, когда с периферии люди перетекают в большие города, областные центры или столицы. И многие из таковых людей теряют собственную идентичность, теряют свои принципы, то воспитание такое консервативное, целомудренное, потому что город дает некий простор, свободу, плюс количественность приводит к снижению качества. То есть на фоне количества людского можно терять в качестве. Это несколько философское размышление. А что же мы знаем о происхождение города? Мы читаем в книге «Бытие» 4 главе событие, ну, фундаментальное для всех нас, как людей, о том, как однажды произошло самое невероятное, самое страшное преступление – братоубийство. Совершил это Каин. Ну, с тех пор мы знаем это слово – окаянный. И вот когда Каин совершил этот страшный грех, при этом не потерял способность общаться с Богом, он разговаривал с ним, получил от него осуждение и ушел. Читаем в книге «Бытие» в 4 главе, стих 16-17, такие слова. «Каин пошел от лица Господня». Но это очень знаковое определение. Писатель Библии обозначает, что этот человек бежит от лица Божия. Он совершил грех, и он не бежит к Богу с желанием исправить грех. Он бежит от Бога, не желая признавать грех, не желая как-то с ним справляться. Запомним это. Это очень важное определение. Каин бежит от лица Господня. Он поселился в земле Нод. Некоторые предполагают, что это Китай, нынешняя территория. На восток от Эдема. А Эдем, как мы знаем исторически, это где-то в районе Персидского залива, там, где сейчас еще есть две реки, бывшие в раю, Тигр и Евфрат. И далее Каин женится, познал свою жену, и родила она Еноха, сына. И вот Каин построил город и назвал этот город по имени сына своего Енох. То есть концептуально мы понимаем, что город строит человек, который способен на убийство родного брата, который не способен признавать ошибки и раскаиваться в них. Человек, который бежит от Господа. Поэтому все его действия, все его старания, труды будут направлены, чтобы противостоять Богу. Запомним это важное определение. Однако еще очень важный процесс проходил столетиями позднее от Каина и даже от всей допотопной цивилизации. Помните, что потомки Каина все были уничтожены водами потопа. Но грех – это такая зараза, которая растет и цепляется даже к детям праведных людей. После потопа размножились люди на земле. И вот происходит событие, описанное в книге «Бытие» 11 главе, о том, что при умножении людей возникло их недоверие словам Божьим и желание нечто построить в пику Божьим обетованием. Потоп закончился тем, что Господь говорит: «Я не буду уничтожать землю водами потопа». И символом этого будет радуга. Люди же, не доверяя словам Господа, опять начиная творить нечестие, принимают решение, что радуга им не указ. Поэтому они будут строить башню, прежде нежели рассеются по лицу земли. Очень важно заметить в этом тексте, что то место, которое впоследствии назовется Вавилоном, избрано не только для строительства Вавилонской башни, но для строительства города. Позвольте отметить, это мое личное переживание. Я всю жизнь помнил это выражение – Вавилонская башня. И казалось, что люди собрались строить башню. Но если вы будете пристально смотреть в этот текст книги Бытия 11 главы, увидите, что люди хотели построить город и башню. Город дает силы для строительства башни или аттракциона, чего угодно. В городах больший потенциал. И вот Вавилонская башня начиналась именно с города. Конечно же, это все не получилось. Господь сошел на то место, смешал языки, и с тех пор появилось это слово «Вавилон», «Бебель», что значит «смешение». Хотя еще второе значение – это «врата неба», «врата Божьи». То есть люди пытаются построить сами путь к Богу. Сомнительное желание и такой же сомнительный результат. Итак, есть ли сегодня у людей стремление к подобному, как это было порядка 3500 лет назад, строить башню? Да, действительно, сегодня люди стремятся к жительству в городах. Конечно, эти устремления немножко смазаны хорошими природными ценностями. Ну, допустим, строятся бионические города, строятся города-амфибии. Если не строятся, то хотя бы мечтаются, планируются. Такие проекты можно сегодня найти в сети интернет. Более того, некоторые из проектов осуществляются уже на наших глазах. Один из последних – это огромная башня в Дубае, которая в высоту поднимается почти на километр. Это человеческое достижение, невероятное. И когда строятся подобные башни, вы должны, друзья, увидеть, это не просто позиционируется как дом, как единое строение. Это города. Или город в городе, или город-башня. Символично. Нельзя, конечно, обвинять нынешних современных строителей в том, что они пытаются построить Вавилон. Но еще раз, мы видим вот это стремление человека к тому, чтобы что-то построить своими руками и получать от этого счастье, защиту, комфорт, счастливую жизнь и так далее. К сожалению, в подобных городах, в подобном стремлении человек продолжает реализовывать себя. А какой человек? Библия говорит, сердце человека крайне испорчено, сердце человека лукаво. Бывают у людей мысли и зло во всякое время. Это падение. Это то, что мы с вами сами видим сегодня, характеризующую жизнь вокруг нас. И от этого мы многие недовольны. Есть даже стремление у горожан к тому, чтобы отдыхать на природе, выезжать на природу, иметь отпуск и выходные дни на природе. Жителям мегаполиса это прям повод поплакать, правда? Пробки в конце недели и, соответственно, в начале недели. Это стремление, оно объяснимо, оно природное, оно понятное. К чему приводит это в дальнейшем? Однажды, помимо той цивилизации, которая была уничтожена до потопа, была еще одна цивилизация, тоже городская, которая была уничтожена сверхъестественным образом. И для нас она является важным примером. Это локальная такая цивилизация, города Содом и Гоморра. Там оказался один из праведников. Имя этого праведника – Лот. Он жил сначала в окрестностях Содома, потом раскинул свои шатры до Содома, потом поселился в самом городе Содоме. И история, конечно же, всем известная. Этот город был уничтожен. Лот, как праведник, получил шанс на спасение. Но, к сожалению, кроме него самого и его двух дочерей, никто больше из этого города не то чтобы не смог, не захотел спастись. И даже его жена, скорее всего, рожденная в Содоме, считающая этот город своим родным домом, родиной своей, тоже не захотела и нарушила повеление ангелов. Она обернулась и превратилась в соляной столб. Вот эта привязка к городу сломала жизнь жене Лота, самому Лоту и его дочерям. Более того, город уже уничтожен, а его воспитание, его неправильное наследие оказалось в дочерях Лота, которые решились на то, чтобы напоить своего отца алкогольным вином и переспать с ним, чтобы было наследие их родному отцу, им самим. Это странная ценность, странное явление. Так появились два народа, которые всю историю израильского будут все время докучать и все время мешать, все время вредить народу Божьему. Это народы моавитяне и аммонитяне. Вы можете также проследить их в библейской истории. Какой вывод мы делаем? Городская цивилизация, той, к которой приобщался Лот и его семья, принесла очень печальное наследие. Почему мы обращаем на это внимание? Кто-то может сказать, а зачем вы такой маленький сюжет берете и из него строите какую-то прям концепцию или доктрину? Если бы на это не обратил внимание наш Господь Иисус Христос, тогда бы действительно мы бы не стали обращать и внимание на историю с Лотом. Но Господь Иисус сказал, как было в одни Лота в Содоме, так будет перед пришествием Сына Человеческого. Поэтому, если сегодня мы, как христиане, ожидаем второго пришествия Христа, наша задача – обращать внимание на то, что происходило с Лотом, где происходило, в каких условиях, какое влияние тот город, рядом с которым и в котором находился Лот, повлиял на его семью, как это разрушение просто пришло в жизнь праведного Лота. Мы можем сделать выводы для себя. Что сегодня дает мне жизнь в городе? Не является ли она риском? Кто-то может задаться вопросом, неужели мы сейчас будем утверждать некую аскезу и поднимать флаг побега из городов, будем как-то, так сказать, шельмовать город и всех горожан и пытаться устроить какой-то монашеский скит. Нет, друзья, нужно просто понимать риски. Мы можем увидеть вот в том, что происходит на страницах Священного Писания, своеобразное противостояние городов. Кульминация этого противостояния отражается в последней книге Библии. Это книга Откровения. Если мы обратимся к книге Откровения, 12 главе, увидим такое весть, обращение от ангела к жителям планеты. Называется это ангельской вестью. И там упоминается город, друзья. Надо понять, откуда корни происхождения этого города. Ну, по названию будет сразу ясно. И написано так. «Другой ангел следовал за первым ангелом и говорил, «Пал, пал, Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вспоминаете? Вавилон. Это не просто разговор про башню, это разговор про город. А изначально город появлялся как попытка Каина противостоять Господу, что-то сделать в пику Господу, без признания собственной вины или желания исправиться, или зависимости от Всевышнего. Теперь появляется еще один город, но уже в конце истории Земли. Он действует в таком же духе, в духе Каина, в духе Нимрода, строителя этого города Вавилона, в духе Содома. И в этих городах, смотрите, что есть, что происходит в этом городе. Он напаивает все народы вином блуда своего. Городская цивилизация сегодня приносит очень много серьезных потрясений и моральное разложение. Вот маленький пример от одного из мыслителей. Все, что вчера считалось постыдным, прелюбодеяние, аборты, гомосексуализм, эвтаназия, самоубийство, сегодня прославляется как достижение прогрессивного человечества. Выросло новое поколение, для которого порнография, грубая брань с телеэкранов и в кинофильмах, матерщина, культ удовольствий – это то, что окружало их с колыбелей. История засыпана обломками народов, которые утратили Бога и умерли. Так написал Уитакер Чемберс. Вот это предостережение сегодня заставляет нас задаться вопросом, как жить христианину в городе. Неужели нужно откреститься от города и сказать, что это нечестие, и как монахи бежать в скиты, уходить в леса, жить в землянках, не пользоваться благами цивилизации? Но прямо сейчас, как бы мы с вами общались, если бы не было достижений научно-технического прогресса с помощью интернета, телевидения? Наверное, вряд ли, правда? Но нельзя бороться со всем прогрессом. Просто надо быть предупрежденным и понимать, что с прогрессом, к сожалению, прогрессирует и злое влияние. И надо его просто видеть, надо злому влиянию ставить препятствия и пытаться воспитывать себя, воспитывать своих детей в ином духе, в духе города Архангела. Итак, город Архангела – это двойное понятие. Если тот, кто противен Богу из земных персонажей, как Каин, Нимрод, царь Содомский, это представители рода человеческого, наверное, их вдохновляет тот, кто противостоял Богу еще на небе. Это архангел Люцифер. Это тот, кто боролся с архангелом Михаилом. Маленькое замечание. Архангел Михаил, его имя означает «такой, как Бог», «подобный Богу». А кто подобен Богу? Только Сын Единородный, Иисус Христос, Сам являющийся Богом и Сам показывающий пример служения. Чтобы все ангелы служили Господу, Он Сам служит. И неужели город Архангела – это только город Архангела, бывшего Архангела Люцифера? Может быть, у Михаила тоже есть свой город? И мы находим описание этого города в книге Откровения. Господь не пытается вернуть нас в Эдем. Мы вышли из Эдема в Адаме и Еве, но у нас идет прогрессия. Господь тоже не против развития. И Господь говорит, что в конце истории Земли нас ожидает город. В противоположность тому городу, который происходит на Земле, город Каина, город Нимрода, Вавилон. Вот этот пророческий город Вавилон, он, конечно, уже не совсем представляет определенную локацию, сколько представляет дух всей планеты. Но мы находим интересное описание о том, что город на земле, Вавилон, город языческий, он воспомянут пред Господом, и ему дано пить чашу вина ярости Божьей. То есть в конце истории Земли Вавилон будет наказан. Этот город Архангела Люцифера будет разрушен из-за своего нечестия. На его место придет город, предназначенный для верных Богу людей. Это город Архангела Михаила. Какое же его название? В книге Откровения мы знаем это определение. Это город Новый Иерусалим. Книга Откровения заканчивается этими замечательными словами, что Иоанн видит новое небо и новую землю, и видит город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И находим там такие слова, что в этом городе, этот сам город называется «Скиния Бога с человеками», и он будет обитать с ними, они будут его народом, и он, Господь, будет их Богом и отрет всякую слезу, сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Как важно знать, что в перспективе у нас не жительство, как первобытных людей в лесах, в джунглях. Наше жительство в прогрессивном, невероятно красивом, удобном, светлом городе. Единственное, сегодня нужно начать жить ценностями этого города. Если строитель того города, архангел Михаил, Господь Иисус Христос, значит, нужно усвоить его правду, его законы, его принципы правления и начать их притворять здесь, на земле. Господь желает, чтобы мы приготовились к переселению в новый город. Да, есть выражение, что наше жительство на небесах, однако это жительство будет в течение всего лишь 1000 лет. На самом деле, на этой планете, где Господь Иисус Христос, великий архангел, служитель, искупил весь род человеческий для себя, здесь будет столица всей вселенной. Господь поставит свое царство, и мы будем в нем, в городе архангела. Выбирайте, друзья, сегодня, чьи ценности вы будете исповедовать. Позволите ли вы себе в своей жизни влияние Вавилона, влияние города разрушительное, растляющее, нечестивое, или все-таки вдохновитесь своеобразным духовным паспортом жителя небесного Иерусалима. Выбирайте свое гражданство. Готовьтесь к тому, чтобы жить с Богом, и Он будет для вас счастьем.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брак.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Русский философ Иван Васильевич Киреевский сказал, что человек — это его вера. Но кого сегодня можно считать верующим, а кого — религиозным? Что такое вообще религиозный человек? И вообще, откуда пошло слово «религия»? Давайте эти вопросы зададим нашему сегодняшнему гостю, священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ и блогеру Андрею Кочалаве. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Андрей, пойдем так сразу, как сказать, вопрос в лоб. Сегодня бытует мнение, что вера, она в Бога, она в человека как бы внутри. И сегодня религия — это посредник. И не обязательно быть религиозным, достаточно быть только верующим, а все остальное не нужно.
3: К сожалению, давайте признаем этот факт, что так оно и случилось. Но надо задать и другой вопрос. А это ли хотел Бог, и Он ли это хочет благословить? Mm-hmm. То, что такое имеет место, это не значит, что это правильно. И это не значит, что Бог не спасет людей, которые были в такое время, в этом месте и имели вот такие познания, ну, или видение, да, мировоззрение сформировалось. Было вон вообще у нас в стране 70 лет режим, искореняющий веру. Даже слово «верующий» сказать — это равносильно потерять работу, это унижение.

0: этот изгой. Угу. Поэтому получается, что когда церковь пошла, может быть, дальше, чем она должна бы идти, в политику, угу. где-то коррумпированность появилась, там финансовые вопросы захромали, то в результате люди вот так и отреагировали.
1: Ну, тенденция, она такая вот сейчас есть. Она, по-моему, все у людей почему-то в последнее время все больше и больше какой-то такой нетерпимости к церкви. Потому что все высмеивается, все... Ну, вот все эти вот новостные сводки, которые люди mm-hmm. смотрят, особенно молодежь, люди более молодого возраста, и они так, ну, как бы с усмешкой, с таким ехидством, что опять придумали?
0: А знаете почему? На мой взгляд, потому что слишком большой разрыв произошел между обычным молодым mm-hmm. человеком. Я не говорю про бабушку там, да, или человека убогого такого, который пострадал там от каких-то больших mm-hmm. проблем, от молодого человека и церковью, традиционной, да, скажем так, угу. коль нам все твердят, что мы там чуть ли не 90 или 75% все должны, как бы по умолчанию, живя на этой земле, угу. принадлежать к определенной церкви, то потому так и будет. Получается, что надо сегодня больше думать о том, а что эта церковь может дать молодому человеку, а не взять у молодого человека. И когда ты понимаешь, что человек, приходя в церковь, он что-то обретает, тогда он легко отдает, тогда у него будет трезвая оценка. А так угу. получается, что оно и религиозности нет, потому что раздуваются иногда гипертрофически, увеличиваются угу. все те минусы, которые имеют место быть. А с другой стороны, налицо и полное отсутствие духовности даже у молодых людей. То, что он может, условно говоря, как блогер там, или выложить, или записать на Ютубе, какие-то там свои недовольства, это одно, а совсем другое, какая его личная духовная жизнь.
1: Ну хорошо, вот личная духовная жизнь. Можно да. ли верующим быть, ну скажем так, в кавычках, в душе? Можно даже не читать Библию, не ходить в церковь, но я верю, что Бог есть, что Он меня спасет, и все, я, в общем, живу как хочу, я ни о чем не думаю.
0: Можно?
1: Да, но итог какой этого?
0: А итог плохой. Итог очень плохой. То, что вы спросили, можно ли? Можно. Так и живут миллионы
1: да,
0: людей.
1: Я так
0: не
1: считаю,
0: тысячи
1: тоже,
0: даже,
1: да.
0: миллионы. Но вопрос, а поможет ли тебе, ну, поможет ли такому молодому человеку такая вера угу. в момент кризиса? Когда, как говорят, летом все деревья зеленые, только зима угу. показывает, какие вечно зеленые. Поэтому вопрос возникает, что если у человека появится какой-то кризис, может ли он его пережить вот с таким подходом, не молясь, не читая, презирая духовное, религиозное, потому что где-то кто-то там проворовался или что-то сделал не то, это нехорошо. И плюс-минус, то есть минус плюс ко всему этому вопросу, а минус в том, что сатана по одному человека очень легко дестабилизирует, потому что не зря Христос сказал в молитве «Отче наш», молитесь так, что просите, чтобы вот уведи нас от лукавого, избавь нас от лукавого. И не веди во искушение. То есть это очень серьезная сила.
1: Ну, вот смотрите, вы сказали такую фразу, что вот в момент искушения, в момент каких-то трудностей, да, кому этот человек должен обратиться. Вот сейчас именно такая тенденция складывается, что человек ищет Бога только тогда, когда все плохо. Когда уже, в принципе, дальше уже некуда. Все.
0: Опять.
1: От безысходности.
0: Аксиома. Это то, что есть. Но это не значит, что это правильно. Потому что Бог представлен нашим отцом. Мы его дети. Это равносильно, если бы мы в семье приходили к родителям только когда нам нужны деньги, когда нам нужно посидеть с ребенком, когда нам нужно взять машину, когда нам нужно там еще что-то. Это же нельзя назвать хорошие отношения. В том-то и вопрос, что чтение Священного Писания формирует веру. Написано в послании апостола Павла к римлянам: «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». Уберите Библию, вы будете миллион искать ответов, вопросов, вера, что такое вера, полуверие. И будем как в открытом океане. Слово Божье, оно показывает определенные рамки и вектор, и направление. Поэтому как можно сказать «не читать»? А сегодня мало кто читает. Времени нету. Времени нет читать. Даже у многих верующих людей, у священнослужителей нет веры читать. Что это значит? Это значит, что сегодня сатана и сюда проник, чтобы как-то повлиять и таким образом лишить человека источника веры. И потом останется вера поверхностная такая. Может быть, это будет даже самовнушение определенное. Знаете, как вот у больных людей часто бывает, ему говорят, слушай, тебе надо провериться, посмотри, у тебя все признаки какой-то болезни, у тебя что-то повышено там. Нет, все хорошо, я нормально себя чувствую, ну, чуть устаю, да, это... То есть, ну, ты можешь себя 100 раз убеждать, да, у меня все хорошо, а книга Откровения говорит, Господь, ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а потом диагноз Божий, МРТ, но ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. А потом он тут же говорит, не просто, ну вот такой ты и есть, таким тебе и быть. А он говорит, но советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе там украситься, да, чтобы белую одежду, глазную мазь, помажь глаза, чтобы видеть, ну и так далее. То есть Бог, он всегда дает и выход. Ну, так вот, если вкратце.
1: Хорошо, но что нам сегодня говорить своим друзьям, знакомым, близким, которые говорят, что в принципе меня в жизни все устраивает, я всего добился, у меня все хорошо, зачем мне Бог? Что нам нужно сказать? Вот, подожди, будут у тебя трудности, и ты поймешь, о чем мы тебе говорили.
0: Нет, почему? Между прочим, сегодня очень многие люди успешные, они как раз-таки тоже очень близко к Богу подходят, потому что они понимают, что жизнь очень нестабильна, и меня Бог благословил. Угу. И есть такое выражение очень популярное в обиходе «не гневи Бога». Да, то есть не дерзи перед Богом, ты слишком маленький человек. Я иногда этот пример привожу, что нам стоит поднять на 2 градуса температуру, и мы не дееспособные, а мы выступаем против Бога.
1: Но все же таких людей меньше, меньшинство, именно
0: богатых, состоятельных.
1: Никто не сказал,
0: что их должно быть большинство. Бог работает с каждым человеком индивидуально. Ну, попробуем, давайте по-другому сказать. Например, чтобы мне не пить алкоголь, мне нужно что? Попробовать попить, пропить что-то там, да, скажем, и потом сказать, да, ты знаешь, я понял, алкоголь — это плохая вещь. Или мне достаточно понаблюдать за алкоголиками или за наркоманами и сказать, не, я вот так не хочу. А вот эти все лирики, да ты не переживай, да это он просто склонный, да ты не такой, да и ты по чуть-чуть, да ты культурный. Ну, оно может сыграть совершенно в обратную сторону. Точно так же и здесь. Кто с кем общается, вращается, тот, в принципе, от того и учится. Поэтому, если вращаешься со Словом Божьим, обязательно, хоть ты богатый, хоть ты бедный, ты поймешь, что Бог везде рядом с тобой. Поэтому, когда у тебя успех, поблагодари Бога. Когда нужда, обратись к Нему. Когда у человека неправильное представление о Боге, у него доминирует такое понятие. Я его не беспокоил много лет, сейчас вот мне пусть поможет, и потом опять не беспокою. Бог говорит, так нельзя. Мы же строим отношения, вы мои дети. Поэтому отношения, которые включают в себя плюсы, минусы, сильные стороны, слабые стороны, проблемы. Почему надо зайти в закрытую комнату, закрыть дверь и открыто Богу помолиться? И сказать, Господи, я не тяну что-то, мне плохо, мне хочется там покурить. Дай мне силы этого не делать, потому что ум понимает, что не надо, а тело просит, потому что есть зависимость. Бог ответит на молитвы. Пока не будет личного опыта с Богом у человека, очень трудно ему что-то доносить.
1: Хорошо, давайте попробуем ответить на вопрос, все-таки изначальный. В целом, религия, религиозность и вера, могут ли эти два понятия существовать отдельно друг от друга, или одно является следствием другого, и они друг из друга быть не могут?
0: Давайте как бы по-другому.
1: Как правильно? Можно. Сначала как правильно? Как бы в идеале?
0: Конечно, вера зарождается в начале. У кого-то бывает от религии. Да? Родился, мама, бабушка водила в церковь, человек ходил, а потом появилась личная вера. Бывает наоборот. Человек вот чувствует веру и ищет потом, где вот кто еще так верит и чувствует, как я. Поэтому здесь нет закона, и нельзя сказать, знаете, религия первична, вера вторична, или религия вторична, вера во-первых.
1: Позвольте, я вас перебью, я прочитаю цитату одной девушки, которая вот как раз на этот вопрос отвечает. Она вот пишет, я христианка, но я не могу себя найти ни в православии, ни в католицизме, ни в других известных мне христианских конфессиях. Что теперь делать?
0: Очень хороший вопрос, между прочим, он честный. Когда ты не получаешь удовлетворение там, где тебе обещали, что будет удовлетворение, это значит, что Бог открывает человеку полноту истины. То есть есть малый свет, есть большой свет, полнота истины. А где истина находится? В Писании, в Священном Писании. Поэтому если она сейчас возьмется и начнет исследовать Священное Писание, Бог ее выведет туда, где есть истинная церковь. Поэтому правильно будет искать не истину через церковь. Я пришел в церковь, теперь говорю, покажите, какая у вас тут истина, я ее приму. А истину через церковь. То есть, получается, что человек, исследуя Писание, найдя истину, которую Дух Святой ему открывает, он находит церковь, которая соответствует этой истине, а не наоборот, потому что я здесь родился, у меня такая национальность, или там мама так сказала и прочее. Ну вот, скажем так, поэтому, может быть, поиск, и он должен увенчаться успехом, потому что человек ищет ответы. А кто, как не Бог, заинтересован в первую очередь дать эти ответы?
1: Ну, то есть одно без другого быть не может?
0: Ну, не очень хорошо это будет, потому что религия, это ничего плохого нету в слове религия. Это латинское слово религион, там оно подразумевает связывать вместе. То есть когда два верующих, это уже и религия фактически, да? Конфессия — это признание, да, то есть исповедание определенного учения. Это конфессия. Но религия, она не несет плохого. Плохо, когда преподнесли религиозность превыше, чем вера
1: вот,
0: внутри.
1: Вот в этом это сейчас главная проблема. Вообще, вот да. Сегодня такое бытует мнение, что религия — это свод правил, обрядов, как ты должен молиться, как поститься, как одно, другое, третье, десятое. И вот, в общем, это правило. Вообще, читая интернет на эту тему, изучая то, что люди пишут, на форумах, вот даже такая цитата. «Быть верующим — это прощать всех, все и за все. Бескорыстно помогать нуждающимся помощи. Быть религиозным — следовать правилам, традициям, обрядам поклонения Господа. Зачастую, может, даже ненавидеть ближнего». Вот такое, такая тенденция сегодня. Это как, знаете, само религия, да, слово неплохое, но почему-то в последнее время оно стало таким вот красным. Как вот секта.
0: А знаете, почему?
1: Да, секундочку. Слово «секта». Скажешь «секта», у них здесь сразу все, как красная тряпка. Секта.
0: Да.
1: По факту, слово «секта» — это ничего такого плохого нет. Но если вдруг окрестили секты, это значит все, с ними не общайтесь, хотя по факту...
0: Вот это и плохо. Вот я очень рад, что этот вопрос прозвучал, он тяжелый, он непростой, особенно для людей верующих, да, особенно представителей церкви. Казалось бы, да, лучше бы такого вопроса не было никогда. Но проблема очень простая. Когда мы взяли монополию на веру, да и на религию в том числе, да, и сказали «только». Почему Лютер сказал «вот только», «сола скриптура», «сола вера», да, «фиде» и так далее, «сола грация», «только благодать». То есть это постулаты реформации. И получается, когда вот это слово «сола» ушло, а на его место пришли там что? Здания, кресты, купола,
1: материальные
0: что угодно.
1: Ценности, да.
0: Да. То тогда мы сказали «вот это удовлетворит», а оно не удовлетворяет. Но мы уже успели унизить все остальное, назвав это сектой, назвав это чем угодно, убрали толерантность, и тогда что делать? Вот тогда проблема. А если сегодня подойти правильно к этому вопросу, как Писание говорит, имеешь ли веру? Имей, да? То есть расти потихоньку. И мы с уважением бы относились к вере, к выбору, к нации и к убеждениям другого человека, картина была бы совершенно другая. Мы бы были как партнеры. А как ты веришь? А я верю, что нет загробной жизни. А человек скажет, а я верю, что есть. Интересно. Давай поговорим, давай. Но мы иногда, даже не зная элементарных азов библейских об этом вопросе, мы сразу говорим, сектант. Что это такое? Как это вы не верите? Ха, глупости какие. И все, и мы ярлык повесили уже. А потом, когда человек начинает думать, подожди, а как получается, Бог любви, но если ты его не примешь, гореть будешь тысячелетия, миллионы лет. А где же любовь тогда? Все закончилось? Это месть уже. Да, вроде как-то не то. Я начинаю задавать вопросы, говорю, ну объясните мне, вот человеку этот вот просто этот вопрос. Ну, Бог что-нибудь придумает. Так подожди, а зачем тогда меня сегодня пугать? И говорить, будешь в вечном аду, в огне там, пламени гореть в вечном. А потом Бог, оказывается, что-нибудь придумал. Бог ничего не придумал, он уже все придумал и сказал. Поэтому вера и спасение не на основе страха, что я так перепугался, что меня будут вечно палить, что я принял все, что мне и не надо. А потом Бог говорит, да я пошутил, в принципе, ничего не будет, не боись, все пройдет. Так же тоже нельзя, это нечестно, как минимум нечестно. Если бы Бог хотел загнать людей в ковчег, да он бы громыхнул два раза просто молнией. И весь допотопный мир сидел бы в ковчеге, Ною места не хватило. Но он так не делал. Семь дней стоит ковчег, Ной внутри, все смеются, хохочут, а потом проблема. Точно так же и здесь. Вот когда религиозность, ну это назовем подмена понятия, религиозность подняли выше, чем она должна быть, и в результате мы имеем то, что вера уже стала как бы, ну, хромой так она, не главное. Ну, потому что главное религиозное.
1: То есть религиозный человек, по сути, он не должен, как у нас складывается мнение, что быть только вот приверженцем каких-то обрядов и традиций. Все-таки религиозный, он, как и верующий, тоже он делает упор и на теологию, и на поиск Бога, и на чтение
0: Библии. И на практическую жизнь.
1: И на практическую жизнь.
0: Обязательно. То есть, грубо говоря, нельзя... У нас такое вот, наверное, бытует понятие. Если это не главное, значит, это ненужное. А это неправильно. Если это не главное, то, значит, оно второстепенное, третье, да, например. А если это главное, значит, оно во главе. Но все это гармония одно. Поэтому можно сказать даже на примере семьи. Например, а что там, слова доброты, да, или там ласковые слова мужа, жене. Это главное или нет? Сказать, ну нет, наверное, не самое главное. Ну все, тогда не будем ничего говорить. Так же нельзя? То есть... И это нужно, и это нужно, и подарочек, и помощь, и финансы, и обнять, и поцеловать, и в гости. То есть все это создает семью. Также и вера, и религиозность. То есть религия, она дает некоторые коридоры, да, вот очертания. Вера, она личная, субъективная, она помогает человеку, ну, как бы пережить что-то, поделиться можно верой. Ты же религией не делишься, верой только можешь поделиться, как человек. И получается, что Бог гармонично воспитывает человека, но не эгоиста. Поэтому молитва называется и начинается «Отче наш», а не «Отче мой».
1: Угу. Ну вот вы сказали про это, про что религия дает такой коридор. Я слышу такое мнение, человек, с которым я общался на эту тему, что... Когда человек религиозный, он живет по церковным каким-то традициям. И это, в принципе, неплохо, потому что это вот тот самый коридор. Хуже, когда человек называет себя верующим, но как бы живет, гуляет налево-направо. Да, я верю, но вот у него этого коридора, рамок этого нету.
0: Да, рамок нету, и он не подотчетен никому. И фактически, для чего вообще церковь? Давайте по-другому зададим вопрос. Для чего нужна церковь на земле? Хоть какая? Вот Бог для чего хотел, чтобы была церковь? Мы понимаем так. Первый хотел Бог, все потом ложное, это придумал сатан.
1: Вы ответили на этот вопрос вначале, что как бы по соломинке легче переломать, чем...
0: Это сатане легче. А
1: да.
0: Бог для чего церковь организовал? Чтобы людям рассказать о Боге не превратно, как там Маричке привиделось и Василю там прислышалось, а чтобы человек мог понимать, как должно быть, да? Поэтому он организовал церковь, чтобы она светила, чтобы она не любовалась собою и оставляла после себя грандиозные монументы, а чтобы она людям несла вот эту живую веру, живого Христа. Вот почему Христос никогда не говорил во время своих проповедей: «Запишите, внимательно запишите, что я сейчас говорю». А он говорит: «Имеющий уши слышать, да слышит». Почему он это всегда говорил? Потому что самое лучшее свидетельство, и сегодня многие MLM-компании, они этим выживают, это живая реклама. Бигборды сейчас не работают. То есть, ну, едешь, смотришь, но я не помню, чтобы я когда-то вот, глядя на огромный щит,
1: что-то купил.
0: Начал позвонить, искать и покупать. Все, что мне надо, я в интернете, правильно, грубо говоря, ищу, сравниваю, там, интересуюсь. О чем это говорит? А когда мне лично приходит человек и говорит: слушай, смотри, что у меня есть, вот тебе, пожалуйста, информация. Это и огромнейший процент. Как Бог хотел, чтобы вера распространялась по земле? Благодаря церкви. Что сделал сатана? Он сделал все, чтобы вот в этой церкви этого не осуществилось. Вот и все. И в результате мы имеем то, что имеем. И появились перекосы в религии, религиозности и так далее.
1: Есть такое сегодня мнение, что верующий человек, ища Бога, постепенно может становиться религиозным. То есть он находит для себя нужную его религию и следует ей. Но чем дольше, чем больше он становится религиозным, тем он менее становится верующим. То есть вот такой график, такой вот, парабола такая вот.
0: Ну, есть статистика, она, как говорят, вещь упрямая, да? А есть наблюдение определенное, когда мы не знаем мотивов, но мы видим результаты. Давайте так скажем. Жизнь человека и жизнь христианина — это не рельса, это не какая-то стабильная такая единица, знаете, балка здоровенная, а это нечто гибкое. То есть сегодня у тебя все хорошо, и ты ликуешь, и Бога славишь, и ты не фанат, и у тебя семья. Завтра у тебя проблема, ребенок заболел, операция нужна, ты готов к любому пойти, я не знаю, и муле, и раввину, и священнику, и попу, кому угодно, только чтобы помогли.
1: Это о чем мы говорили, да.
0: Потом у тебя разочарование какое-то, но потом ты встречаешь человека, которому хуже, чем тебе, и он тебе поделился своей верой, и ты как бы осекся и сказал, да, нет, не надо мне хулить Бога. Ну вот возьмем книгу Иова, да, например, там написано, он не сделал ничего достойного, за что бы ему так пострадать, и поэтому он поначалу возмущается, а в конце, вот в 42 главе, и отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь. Представляете, вот все, к чему он был научен, вот этими друзьями, испытаниями, что он сказал, ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Все. Иов что фактически признал? Что Бог все во всем. Велик. Абсолютно, скажем, сильный, великий, справедливый Бог. А потом написано, и после того, как Господь сказал слова Иову и так далее, и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. То есть Бог ничего не забрал себе, все вернет, даже в два раза больше. Но заметьте, когда он помолился за друзей. То есть не просто сказал, ох, друзья плохие, там пришли, плохо поддержали, а ты его, бедняжка, молодец, давай я тебе помогу. Он говорит, помолись за друзей. То есть он продолжает его как бы воспитывать, что друзья тоже могли быть не виноваты. Это было их мировоззрение. Они так считали, что если ты имеешь проблемы какие-то финансовые, со здоровьем, материальные, там еще какие-то, значит, ты заслужил, значит, это все не просто так. Вот наглядный пример, пожалуйста, что жизнь христианина – это вот такая, но она вот такая должна быть не вот такая, а все-таки вот такая, если уж говорить.
1: Правильно я понял, что тогда у человека, который ищет Бога, ищет религию, должен все равно быть внутри какой-то свой внутренний стержень. Потому что, придя, ошибившись, допустим, раз, два, три, он сталкивается с давлением, с учением, когда так не стань, туда не сходи, так не делай. Это все в итоге застилает ему...
0: Дорогу
1: к тому, что он ищет. Он ищет Бога, а вот утыкается на правила.
0: Вот оно, дорога. Вот дорога. Можно даже правильную истину подать совершенно неправильно. Знаете, есть та старая известная история, когда парикмахер брить собрался от человека и хотел ему попроповедовать. И спрашивает, вы давно думали о смерти? А сам бритву точит. То есть он, может, и хотел человека как-то к трезвости жизни призвать, но в этом контексте он только обратный эффект получил. То же самое и в нашей жизни. Я могу быть прав, но могу так подать эту правду, так этой Библией человека ударить, да, обидеть, что человек скажет, да ничего мне не надо, пусть я буду вот такой плохой, но буду такой. То есть почему нельзя перейти вот эту грань, вот эту черту? Потому что потом уже человек пропадает, у него вот этот стимул тянуться Богу, к Богу. А фактически Бог заложил в нас это желание, стремление видеть немножко выше, чем вот просто на уровне горизонта.
1: Ну да, вот за время нашей программы у меня такое ощущение, что мы как-то постоянно все дискредитируем, эти обряды и правила. Ведь на самом деле, посмотреть с точки зрения Библии и всего остального, то есть эти все традиции и обряды и все такое, они только должны помогать человеку прийти к Богу.
0: Конечно.
1: А вот это, даже это плюс.
0: Суббота, возьмите. Даже сам Христос сказал, суббота для человека, а не человек для субботы. Взяли, наделили субботу какими-то мега-спасительными данными, которыми она не обладает. И говорит, о, получается, если ты соблюдаешь субботу, ты спасен, если не соблюдаешь, погиб. Типа человек скажет «да», сам себе приговор подписал. Скажет «нет», вроде Библия говорит, что это заповедь. А фактически суббота – это время, когда человек узнает Бога и общается с Богом, не отвлекаясь на звонки, телефон, работу, хозяйство и прочее. То есть, а нет, мы сказали, что если субботу кто-то нарушит какую-то там мысль, допустим, все, Бог сразу вычеркивает, имя аннулирует, тоже же неправильно. Конечно. Вот и получается, что Бог дает какую-то вещь, сатана ее искажает. Бог дает повеление, сатана искажает. И поэтому появляется много церквей, похожих, родственных, но они делятся, делятся и делятся, потому что назначение церкви – провозгласить любовь Божью, а не увековечить себя, проповедника, молитвенный дом, кафедру, костел, там, я не знаю, собор или еще что-то. Поэтому Христос нигде соборы не стал. Поэтому он выгнал из храма людей, продающих, потому что они подменили понятие. Вот, пожалуйста, религиозность. Он говорит, это не спасет.
1: Спасибо большое за эту тему. Я надеюсь, что люди, которые нас смотрят, они уже находятся на том пути поиска. Я надеюсь, что наша передача поможет им в этом. Спасибо, что вы затронули эту тему. Она актуальна сегодня для молодежи.
0: Хороший вопрос. Я бы тоже хотел поблагодарить за то, что честно, искренне и без язвительного сарказма. Знаете, иногда даже, как вот Христос, не на все вопросы отвечал, потому что ждали ответ, чтобы снова его ударить, да, как бы. А когда действительно человек вот ищет, да почему бы нет? Что сегодня, мало мошенничества? Mm-hmm. Очень много мошенничества. А как нам разобраться? Писание говорит, обращайтесь к закону и откровению, если они говорят, как это слово, нет в них света.
1: Спасибо большое за эту тему. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Ищите Господа, просите Его помочь вам в этом. Открывайте Библию, а Бог обязательно в этом вам поможет. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Иначе говоря».
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, на третьем вечере программы «Разрушенные проклятия». Вопросы, которые стоят перед нами сегодня, формулируются следующим образом. Тема наша сегодня – это природа и механизм проклятий. И для того, чтобы эту тему одолеть, нам необходимо рассмотреть следующие вопросы. Каковы способности бесов? Что такое проклятие по определению, по сути? Как на землю пришло проклятие? Кто посылает проклятие? Как действует проклятие? Это главные вопросы для исследования сегодня. Помните ли вы, где в Священном Писании рассказывается о природе ангелов? Кто они такие? Из чего они устроены? Какова их материя? Мы читаем о Божьих ангелах следующее. Послание евреям, 1 глава, стихи 13 и 14. «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Итак, ангелы Божьи обозначаются термином «духи». Это духи, это их природа. Когда мы читаем о бесах, например, книга Откровения, 16 глава, стих 14, там о природе бесов сказано следующее. «Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя». Итак, и ангелы Божьи, и ангелы сатаны обозначаются одним и тем же словом. Их природа такова – они духи. Ну что же это значит? Наверняка немногие из вас имеют личное знакомство с ангелами, потому далеко не всем можно с легкостью представить, что же такое дух, какова природа духа. Обратимся потому к оригиналу Священного Писания, к подлиннику, для того, чтобы посмотреть на использующуюся там терминологию для обозначения этого вида существ во Вселенной. В Танахе, в Ветхом Завете, используется древнееврейское слово «руах» и переводится как «дух». «Руах». В апостольских писаниях, которые называются еще Новым Заветом, используется греческое слово «пневма». «Пневма». И базовое значение и одного, и другого термина – это дыхание, ветер, дух. Когда мы с вами вслушиваемся в звучание термина из апостольских писаний «пневма», оно звучит, это слово, довольно знакомо, правда? Какие слова в русском языке включают в себя корневую основу этого термина? Например, пневмония, да, заболевание дыхательных органов, или пневматический, то есть движимый, приводимый в движение воздухом. Речь идет о существах, которые вот таковы по природе, как воздух, как ветер, как газ. Этим термином обозначаются именно вот такие существа, которые очень на нас не похожи. Продолжая задавать вопрос о природе духов, давайте вспомним, какие основные состояния материи существуют согласно школьному курсу физики. Итак, во-первых, это твердые тела. Твердая материя, осязаемая материя, плотная материя. Например, лед является одной из иллюстраций подобного. Какое еще состояние материи известно нам? Жидкое, спасибо. Это все то же вещество, все по той же формуле, но теперь уже в виде жидкости, вода. И, наконец, третьим какое состояние? Газообразное. В данном случае это пар. Это нечто, что может показаться даже совсем не водой, потому что лед и вода, и пар очень сильно по выражению своей внутренней организации друг от друга отличаются. Так вот, когда Священное Писание описывает нам духов, слово «дух» как раз описывает третье состояние материи – газообразное. Это сродни пару, это сродни ветру, это газ. Потому мы можем провести соответствующую аналогию между духами и известными свойствами газа. Потому что, повторю, для обозначения и одного, и другого используется то же самое слово. Итак, свойства духа схожи со свойствами газа. Здесь нам важно не обогнать самих себя и не прийти к слишком далеко идущим выводам. Потому что духи, в отличие от газа, являются существами личностными. Они мыслят, они чувствуют, они принимают решения, они представляют собою личностное начало, в отличие от газа, который представляет собой лишь форму организации материи. Но вместе с тем, сравнивая эти два явления, поскольку используется один и тот же термин, мы можем провести несколько очень значимых аналогий. Итак, первое свойство газа – это его невидимость. Газ по природе, как правило, невидим. Например, когда мы пытаемся усиленно всмотреться в состав атмосферы, воздуха, заполняющего этот чудный уютный зал, мы с трудом догадаемся без специальных приборов, что, оказывается, воздух далеко не однороден, что атмосфера Земли состоит из азота на 78%, из кислорода на 20%, из водорода на 0,1%, из двуокися углерода и иных уже незначительных примесей. И многие нам не поверят, если мы будем утверждать, что, оказывается, воздух, он вмещает в себя такие разнородные газы. Ведь их не видно. А если не видно, значит, их и нет. Гагарин ведь летал в космос, и Бога там не увидел. Если не увидел, значит, Бога нет. Был вывод очень логичный и очень недалекий. Мы сегодня знаем намного больше. Газ невидим, но он реален. И подобно тому, как мы не видим газ, мы не видим духов. В Священном Писании приводится целый ряд рассказов о том, что духи, ангелы, ангельские существа по своей природе невидимы. Например, книга «Числа», 22 глава, стихи 27 и 31. «Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня». Ангел, дух, по своей природе существо невидимое.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Вторая аналогия между газом и духом – это способность материализовываться, то есть становиться видимым, обнаруживаться визуально, восприимчивым, способным к визуальному, к тому, чтобы быть визуально обнаружимым. Вот, например, иллюстрация. Природный газ при сжижении при температуре минус 160 градусов по Цельсию становится жидким. благодаря чему его можно и вот перекачивать с одного места на другое и так далее. То есть то, что было невидимо, неосязаемо, становится и видимым, и осязаемым. Это способность газа, материализация, визуализация. Посмотрим теперь на примеры Священного Писания, который показывает соответствующую способность у Духа. В книге Откровения, в 16 главе, в 13 стихе написано: «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных кому? Жабам». Мы все приблизительно знаем, как выглядят ангелы. И мы знаем также, что ангелы сатаны – это, по сути, чьи ангелы? Ангелы Божьи. Это 1/3 ушедших за сатаною существ, которые Богу раньше служили. Мы знаем, каков внешний вид ангелов, потому что Библия нам неоднократно их описывает. Но здесь вот эти духи приняли вот такой вид. Они явились в виде и в образе жаб, они были подобны жабам. Они могут принимать облик, и, как учит нас Священное Писание, они могут принимать любой облик. Священное Писание рассказывает о том, что сатана может принимать вид ангела света. Он может материализовываться, и любой бес может принимать форму человека, животного, кого угодно. Это способность духа. Далее, в-третьих, схожесть духа и газа при сравнении и при проводимой аналогии сводится к способности уменьшения объема. Благодаря компрессии огромный объем газа, в частности воздуха, можно уместить в маленькую емкость под большим давлением. Мы, конечно же, не знаем, каким образом это удается духам, но Священное Писание рассказывает. Евангелие от Луки, 8 глава, 30 стих. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. Это не просто одного беса звали легион. Нет, там был легион бесов. И легион, как гласит библейская энциклопедия, это термин, обозначающий отряд солдат в римском войске, состоявший от 6 до 7 тысяч человек. Все это было в одном человеке. Каким образом они поместились там, мы не знаем. Но здесь есть аналогия между тем, что можно сделать с газом, уменьшив его чрезвычайно, и каким-то образом способностью этих бесов поселяться в рамках одной человеческой личности. Вот это природа бесов. Мы имеем дело с существами, соответственно, которые превосходят наши возможности. Они могут то, на что никто из нас не способен. Теперь поговорим об этих способностях ангелов, духов, духовных существ подробнее. Сила ангелов – это то, что Священное Писание отмечает неоднократно. Посмотрим на послание евреям, 2 главу, стихи с 5 по 8. «Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: „Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного унизил его ты пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его“». Вопрос: какой момент времени описывается здесь? Когда Господь поставил человека владыкою рук Божьих на земле? При сотворении. То есть в самом начале, когда человек был создан, он тогда уже по своим способностям, по своему статусу был поставлен ниже ангелов. Человек по своей природе ниже ангелов. Он намного меньше может, намного менее способен, чем ангелы. В чем же это выражается? Второе послание апостола Петра, 2 глава, стихи с 9 по 11. то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда». Ангелы человека превосходят крепостью и силою изначально по самому факту их создания, по самому факту их устройства. Власть ангелов и их способности простираются на стихии, на элементы нашей земли. В книге Иова, в первой главе стихи читаем 12, 16, 18 и 19. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает, «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их, и спасся только я один, когда, чтобы возвестить тебе». Вестник, который принес Иову эту страшную весть, интерпретировал имевшее место явление как огонь чей? Огонь Божий. А на самом деле это что было действие? Действие дьявола. Сатана получил власть действовать в жизни Иова. Итак, что в состоянии делать сатана? Низводить огонь с неба на землю. Он имеет власть над этой стихией, над огнем. Читаем далее. Еще этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего, и вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Над чем еще властен сатана? Над ветром. Если вы задумывались о том, почему случаются стихийные бедствия, в том числе смерчи, торнадо, штормы и так далее, одной из возможных причин может быть действие бесовских дьявольских сил. Дьявол наслал такой сильный ветер, что он разрушил дом, и все дети Иова погибли. Далее Священное Писание описывает. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые». Здесь описывается явление ангела Господня. Но мы должны помнить, что и одни... то есть ангелы Божьи, и другие ангелы сатаны по природе духи. Это те же самые духовные существа. И вот когда явился ангел Господень, он был в состоянии произвести что? Землетрясение. Сказано, великое землетрясение сделалось. Вот такова сила и могущество ангелов.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Ангелы, помимо прочего, имеют силу и власть воздействовать на физиологию, на состояние тела человека. Мы находим пример тому в книге «Бытие» в 19 главе, где прочитаем стихи 1, 10 и 11. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, а дверь заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа». Ангел может поразить зрение человека. Вот его сила. Далее читаем в книге Иова во 2 главе стихи 7 и 8, которые продолжают рассказывать о том, как ангелы, как духи могут воздействовать на физиологию. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой лютою от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепель». Страшное состояние, проказа, когда на живом человеке разлагается плоть, было результатом чего? Действия сатаны. Бесы могут насылать страшные и сильные болезни, как открывает Священное Писание. В Евангелии от Луки, в 1 главе, в стихах с 19 по 22, описан еще один эпизод, который раскрывает силу воздействия духов на физиологию человека. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он имел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Ангел может отнять речь у человека. Еще один пример. Книга «Деяния апостолов», 12 глава, стихи с 21 по 23. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Священное Писание не рассказывает о природе этих червей. Мы не знаем, какого рода эти черви были. Но в душепопечительской практике известно много случаев о том, как в результате освобождения от проклятия и изгнания бесов организм человека попадает, организм человека освобождается от такого вида и такого количества и такой формы червей, на которых страшно в действительности смотреть. Мы видим, насколько силен дух и какой силой и властью обладает. Находим еще в книге пророка Исаии, в 37 главе, 36 стих: «И вышел ангел Господень и поразил в стане сирийском 185 тысяч человек, и встали поутру, и вот все тела мертвые». Один ангел сильнее 185 тысяч человек. Итак, сегодня, изучая тему «Природа и механизм проклятия», мы рассмотрели хотя бы обзорно первый вопрос: каковы способности бесов? Являясь духами, являясь по своей природе духовными существами, эти злобные создания на очень многое способны. Они обладают огромной разрушительной силой. Потому беда тому человеку, который попадает во власть беса. Горе тому человеку, который в силу определенных причин становится уязвимым для действия ангелов сатаны. Ему никак в одиночку, силами своей человеческой природы, не одолеть беса. Он нуждается в помощи извне.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Али.

Интересует стих номер 14. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Это первое упоминание проклятия в истории земли, это первое упоминание проклятия на страницах Священного Писания. И в силу этого обстоятельства нам необходимо исследовать это место Слова Божия очень внимательно. Потому что все, что будет сказано затем в иных отрывочках, в иных примерах, в иных книгах Священного Писания, будет лишь повторением и вариацией на темы, представленные в самом начале. Само зарождение проклятия, способ появления и природа проклятия должны быть нами усвоены основательно, чтобы теперь во свете этой информации нам правильно понимать все остальное, что скажет нам Слово Божье на эту тему. Итак, что такое проклятие? Перед нами, во-первых, древнееврейский термин, который в оригинале звучит «арар». Вы видите его на экране, так это слово пишется. Это слово «арар» – «проклинать» и «проклятый». Первый, кто был проклят, это змей. И вот теперь, смотря на то, что произошло в Эдемском саду со змеем, давайте попытаемся увидеть и раскрыть для себя природу проклятия. Во-первых, время, вследствие чего и когда появилось это явление на земле, проклятие. Ответ – после грехопадения. Только после того, как грех вошел в жизнь земли. Священное Писание неоднократно повторяет эту взаимосвязь – грех и проклятие, беззаконие и проклятие. Посмотрим на три отрывочка из Слова Божьего. Книга «Второзаконие», 27 глава, 26 стих. «Второзаконие» 27:26. Написано: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». За что приходит проклятие? За нарушение Божьего закона, за нарушение Божьей воли». Далее книга «Второзаконие», 28 глава, 15 стих. «Второзаконие» 28:15. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И далее предлагается длинный, страшный список проявления проклятий. Вновь, почему приходит проклятие? Вследствие нарушения закона Божия. Далеко не всем нравится Пятикнижье Моисея. Не все его считают насущным документом духовным. Потому обратимся к апостольским писаниям. Галатам, 3 глава, стих 10. Сказано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Читаете ли вы Тору, Пятикнижие Моисеева, читаете ли вы апостольские писания, принцип остается неизменным. Итак, первое. Проклятие происходит только в результате греха. Проклятие – это следствие греха, следствие нарушения воли Божьей. Это есть результат грехопадения. Это первое. Второе. Слово Божье раскрывает нам, что проклятие является следствием контакта с дьяволом. Вчера у меня не было времени чуть обстоятельнее рассказать об этом, и потому сегодня предлагаю
вам проанализировать, использовать

0: используемое в подлиннике слово. Кто из вас запомнил, как называется в оригинале змей? Это нахаш. Нахаш. Это слово, которое означает одновременно и змея, и в том числе и следующее. Книга Бытие, 44 глава, 5 стих. «Не та ли эта чаша, из которой пьет Господин мой, и он гадает на ней?» Слово «нахаш» переведено здесь как «гадать». Книга Левит, 19 глава, 26 стих. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте». «Нахаш» означает «ворожить». Числа, 23 глава, 23 стих. «Нет волшебства в Иакове и нет ворожбы в Израиле». Слово «нахаш» переведено здесь как что? Волшебство. И, наконец, числа, 24 глава, 1 стих. «Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне». В оригинале слово «нахаш» и означает «волхвование». Таким образом, как мы выяснили вчера, змей стал медиумом. Он стал посредником, он стал способом воздействия дьявола на Адама и Еву. Он как раз и вошел в контакт с дьяволом. Он стал вот этим волшебником, волхвом, гадателем, ворожеей, колдуном. Его функция, его природа была такая, что дьявол его воспользовал для того, чтобы принести проклятие теперь уже Адаму, Еве и всей земле. Потому отсюда очень важный вывод. Проклятие приходит вследствие чего? Контакта с дьяволом. Проклятие происходит вследствие того, что существо или вещество соприкасается с источником всякого зла. Дьявол есть причина проклятия. В-третьих, мы узнаем, что проклятие по своей природе и по своему определению представляет собой снижение качества жизни. Вот слова, которые прозвучали в адрес змея. 14 стих 3 главы книги Бытие. «Проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем». Раз Господь говорит «ты будешь ходить», соответственно, Он раньше так не передвигался. И хотя непосредственно в повествовании 3 главы книги Бытие не указывается изначальный способ передвижения змея, мы находим, в частности, в Священном Писании, в книге пророка Исаии, в 3 главе, в 6 стихе, такую интересную фразу, как «летучие змеи». Змеи когда-то могли летать. Книга Исаии, 14 глава, 29 стих, использует интересную фразу «летучий дракон». Итак, раньше он летал, раньше он мог передвигаться быстро, эффективно, теперь может только ползать. В случае со змеем перед нами снижение качества жизни, снижение коэффициента полезного действия. Далеко ли уползешь на чреве? Способности змея, его жизнь, способ передвижения изменились вследствие проклятия. Теперь очень важный вопрос. Кто проклял змея? Почему он стал таким? Почему теперь жизнь его так радикально изменилась? Кто проклял змея? Как бы вы ответили на этот вопрос? Традиционно полагается, и многие практически убеждены в том, что змея проклял Бог. Давайте посмотрим, так ли это. Какая фраза звучит в 14 стихе? Бог говорит: «проклят ты». Священное Писание не говорит, что Бог якобы сказал: «я проклинаю тебя», или же «будь ты проклят». или же «вот ты проклинаешься», что описывало бы действие, которое происходит в момент произнесения этих слов. Нет, Бог так не сказал. Бог не сказал «я проклинаю тебя», или «будь ты проклят», или «вот ты проклинаешься». Бог не проклинал змея. А что сделал Бог? Он констатировал факт проклятия. Он сказал: «проклят ты». Для того, чтобы уразуметь разницу формулировочки, я приглашаю вас посмотреть на следующую иллюстрацию. Когда человек приходит к врачу, и тот, просмотрев результаты анализов, говорит: «ты болен», кому придет в голову обвинять и подозревать врача в том, что он наслал болезнь? Врач констатирует факт, он ставит диагноз. А теперь, если формулировочка вот такая: «чтоб ты заболел», если это говорит какой-нибудь знахарь или колдун или маг, тогда ситуация совершенно иная. Есть разница между постановкой диагноза и проклятием. Бог не проклинал змея. Теперь еще очень важно нам уточнить терминологию, которая описывает Божью речь касательно причины проклятий. У нас в синодальном переводе сказано «за то, что ты сделал это». То есть, как будто бы в воздаянии, в наказании змею сейчас ухудшаются обстоятельства его жизни. На самом деле, когда мы анализируем слово, используемое в оригинале, древнееврейское «ки», то его корректнее было бы, приводя во внимание все, что мы с вами уже знаем, переводить не фразой «за то, что», а «поскольку». То есть вследствие того, что это произошло, вследствие того, что тобою овладел дьявол, ты вошел в контакт с ним, и он через тебя осуществил свое действие, вследствие этого ты проклят. Твое состояние таково: я тебя не проклинаю, ты проклят. Проклятие здесь представлено как естественное следствие нарушения Божьего миропорядка. В Богом устроенный гармоничный мир, в землю нашу, которая была хороша весьма, вторгся враг, дьявол. И все, к чему он прикасается, все, с чем он приходит в контакт, меняет свою природу, деформируется, корежится. Проклятие является следствием нарушения Божьего миропорядка. Потому сегодня, задавая вопрос о том, что такое проклятие, как оно появилось, почему оно стало реальностью здесь, на земле, давайте не будем винить Бога. Бог никогда не хотел, чтобы на землю пришло проклятие. Змея вместе со всеми остальными существами Бог благословил. Бог – это источник благословения, радости. Только лишь даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Бога. Бог не является источником зла, Бог не является автором проклятия. Источником проклятия является сатана. Мы продолжим исследование этого вопроса во второй части нашей встречи сегодня.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Радуйтесь всегда в Господе!

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня, как и всегда, мы знакомимся с очень интересным гостем. Те из вас, кто внимательно смотрит наши программы, наверняка узнают сегодня Андрея Кочелабо. Спасибо большое, Андрей, что вы у нас в гостях, и что вы в гостях вот в этой именно гостиной и на этой передаче. Знаете почему? Вот Андрей, он ведет у нас... интересные очень программы, ну, проповеди, богословские, ну, рассказывает жизненные какие-то истории. Он участвует в очень хорошем цикле «Территория реальности». Вот в первом сезоне 2020 года он в нем снимался. И вот мы смотрим на человека, он за кафедрой, он со сцены, он такой, какой он должен быть. А вот сегодня, Андрей, вы очень такой, ну, с вами смешно, с вами радостно, с вами весело.
2: Надо снять галстук.
1: Ну, вы в галстуке такой же. Вот, вы будьте естественным, такой, какой вы есть. Просто для того, чтобы те, кто слушают ваши проповеди, а у вас ведь еще есть и в Инстаграме прямые эфиры, вы блоги по пятницам, вы блоги ведете в интернете. И, кстати, Андрей, он доктор практического богословия и магистр молодежных
2: программ.
1: Вот, то есть, видите, очень интересный человек. Вот для того мы и собираемся здесь. Для того мы приглашаем вас, дорогие наши, в гости к телекомпании «Три ангела», чтобы мы могли узнать, что за человек, что у него, вот чем он живет.
2: Чем он дышит.
1: Да, чем он дышит, чем он живет. Вот, Андрей, давайте начнем с того, давно ли вы верующий человек?
2: Ну, да, наверное, если вспомнить момент, когда я крещение принимал, это было перед армией в 1994 году. А в церковь ходил, ну, где-то с 12 лет, вот так.
1: Можно сказать, что встреча с Богом – это было что-то вот осознанное, что-то такое пережитое вами, или это скорее было просто как вот жизнь складывалась?
2: Ну, 50 на 50, потому что я не могу сказать, что прямо такое, знаете, вау, я пережил вот этот момент. Ну, были моменты, где я видел, что это Бог. И вот он меня сохранил, поддержал, ответил на молитву. А с другой стороны, у меня очень, я считаю, была благочестивая мать. Мама, которая нас любила. И когда у нас было два брата, была еще сестра старшая, но она умерла. И получается, что мы вдвоем остались. Ну и папа, два сына, и мама одна у нас как бы. И она воспитывала так, как знала. И когда мы возмущались... Или я, помню, конкретно возмущался. Вот, неправильно воспитывать. Она говорит, свои будут.
1: Вы на «вы» маму звали?
2: Всегда, да.
1: Ой, а еще я спрошу, откуда вы? Из каких вы краев, где мам называют на «вы»?
2: Ну, мама с Украины у меня, папа тоже с Украины. Но родился я уже на Кавказе, в городе Пятигорске. Очень красивый город, добро пожаловать. Вот, там я прожил всю жизнь, ходил в одну школу, вырос на одной улице, скажем, все как бы так стабильно было. Более-менее очень простая семья у нас была. Мы никогда не жили богато или зажиточно. Скромно всегда работали. С 13 лет, наверное, где-то меня уже вот брат старший брал к себе на работу. И мы работали, малярка, лепка, тогда это было модно, позолота. Ну, учился этому, братья помогали, Валерий Яганов, ну, многие, скажем, принимали участие. Николай Урум, ну, его сейчас нет, он уже разбился, погиб, но он очень повлиял на меня, он был пастором, тогда был молодежный руководитель, и именно он как-то так вот духовную составляющую, можно сказать, тоже подогревал.
1: Да. Понятно. Вы сказали, что мама была очень благочестива, или есть мама жива?
2: Нет, мамы нет. Уже 7 лет онкология была. Ну, так получилось.
1: Вот, мама была очень благочестивая, и вы ей говорили, мама, почему вы так меня воспитываете?
2: Она говорит, вырастешь, своих будете сами воспитывать. А мне как Бог дает мудрости, так я и воспитываю. Но я, как сказать, не склонен там нахваливать ее. Она была обычная, но порядочная, добросовестная, трудолюбивая. Вот и папа, и мама. Папа сейчас живой. Он старше мамы на достаточно приличный срок, ему сейчас 87 лет уже. Mm-hmm. Но он живой, как бы сам себя обслуживает, все хорошо. Болел вот прошлым летом. Но, тем не менее, как бы то, что они дали, вот именно мама больше даже, я бы сказал, она очень как-то настраивала, чтобы мы боялись греха. Вот mm-hmm. как бы курева, например, там, алкоголь, ни в каком случае. То есть вот это была ее такая вот, знаете, строгость в этом.
1: Ну, а как она настраивала? Строгость. Она пугала, она наказанием грозила?
2: Ну, я сейчас не помню таких прям деталей. Ну, битые были, давай так скажем. Получали регулярно, получали много.
1: Это правильно?
2: Очень правильно.
1: По-моему, даже в Священном Писании говорится, что пожалеешь розги и испортишь ребенка.
2: Да, там написано, не жалей розги, иначе потом еще больше придется наказывать. Mm-hmm. Но она дает мудрость розга. То есть выбивается вот эта, наверное, строптивость, mm-hmm. прививаются какие-то качества. Тоже трудолюбие, там чистоплотность. Ну как, качественно, да, вот чтобы помыл посуду качественно. Да. Это же не просто помыл, а она вся жирная. Ну, главное, что галочка стоит, что помыл.
1: Но все-таки я вот к этой теме телесные наказания хочу вернуться. А ведь можно же зайти за грань, когда там, я не знаю, странный какой-нибудь родитель получает от этого удовольствие, он подавляет ребенка.
2: Нет, мой папа не странный родитель, не получал удовольствия. Я получал, но бывало так, что мама регулярно нас наказывала. Но я знаю, что еще и брату моему старшему влетало из-за меня, из-за моих шкод. Потому что мы просто были два живых, нормальных, шустрых, без интернета растущих мальчишек. То есть мы спать приходили домой только спать. Вот все остальное у нас в доме и уроки, когда надо делать.
1: А уроки так... вы сами делали? Вот у меня внуки, я учусь сейчас заново. Уроки сами или мама сажала делать уроки?
2: Не-не, с ремнем. С ремнем. Не, ну, конечно, сами, как бы, может, она, конечно, и подсказывала. Я сейчас так не помню детали, но, как бы, вы учитесь, уроки делаете. Я делаю, кушать готовлю, на работу хожу. Папа пчеловодом был. Бывало, что мама регулярно нас наказывала. То есть она, вот ее не обманешь, ее не проведешь. Она видела все насквозь, по глазам, по одежде. А почему ты так поздно пришел? Да нас задержали. А ну подойди сюда. Mm. А, вы ходили на пруд купаться? Ну да, ходили там, ага, плавки мокрые. За неправду получишь, за то, что ходил без спроса получишь. А папа редко бил, но сильно. И бывало, мама доведет уже его, говорит, Саша, ты вот не смотришь. Его потом тюрьма будет воспитывать, улица, ну куда это годится, ты посмотри, там то-то. Папа ничего, вырастет, поймет. Потом он собирает. Потом не выдержит, как даст мама, еще дай ему. А то он точно нам что-нибудь... Я мотоцикл сжег в детстве. В 2 годика, наверное, мне было. Там спалил дотла. Она говорит, он дом спалит. Потом папа дает уже, а мама говорит, все, Саша, хватит. Ну, это такое, скажем, эпизод. Мама говорила, ничего, вырастешь, будешь говорить. Еще мало наказывали. Я говорю, не буду так говорить. Посмотрим.
1: Mm-hmm. А сейчас смотрю. И теперь вот вы благодарны своим родителям за то, что они
2: потому что,
1: так вас воспитывали.
2: Знаете, наверное, что я вот вижу, наблюдая уже со стороны жизни прожитой.
1: У вас свои дети ведь есть, да?
2: Нет, у нас своих нет, у меня все конференционные, все наши дети. Я очень люблю детвору. Они меня, как вижу, тоже любят взаимно. У нас это такое, скажем, они не дают мне стареть. И так получается, что когда, например, если вот с детьми вращаешься, но справедливо. Mm. Они очень тебя за это чувствую. Уважают. Даже если ты наказал, но справедливо. Но несправедливо для них это трагедия. Я потому что 10 лет фактически с 2001 года там, уже занимался плотно молодежью и подростками. Ну, с детворой как бы больше. Там,
1: именно как
2: молодежь,
1: лидер,
2: как руководитель. Да. Uh-huh. И проводил летние много слеты, лагеря. Жил там по месяцу на поляне с ними. И вот это мне очень помогло. То есть армейский опыт, и вот там я это понял очень хорошо, что никогда не надо бояться вот этих трудных детей. Он трудный не просто так. Он просто нереализованный или не припаханный, или как это сказать, я не знаю.
1: Ну, да, нереализованный.
2: Незадействованный, да. И когда ты ему находишь какую-то нишу, где он выкладывается, и ты его за это еще и хвалишь, ну, представьте, все его ругают. У школы, дома, там, везде он получает. А тут вдруг ты ему говоришь, молодец, вот это ты молодец. Все, он хвостом ходит, этот ребенок, потом, потому что он, ну, видит, что нащупали вот его, как бы сказать.
1: И это не лезть ребенку, что вот, ой, вот просто я ему скажу что-то, чтобы он меня полюбил. А это правда ведь?
2: Ну да, просто надо найти ее. Ну, то есть у нас вот даже в лагере, я помню, проводил раньше вот эти слеты или как бы общение у нас было. То у нас была прям такая установка найти, за что похвалить ребенка. За то, что вовремя пришел, за то, что аккуратно одет, за то, что хорошо заправил постель. И ребенку приятно. То есть это же его мир, маленький мир. Мы такие для него далекие, большие дяди, а представь, похвалили.
1: Когда мама хвалила? Мама хвалила за что-нибудь?
2: Ну, не так часто. Ну, хвалила, конечно, наверное, но не, как бы сказать, не нахваливала. Я бы вот так.
1: Не захваливала.
2: Вот. Я даже всегда как бы думал, что не, мало вот она хвалит. А она, я бы так вот проиллюстрировал, есть фильм «Легенда номер 17», когда там в конце такой эпизод, где они хвалятся, и ему говорят: «Тренер, мы выиграли, мы победили, мы там 7 голов, по-моему, забили». А он такой спокойный, говорит: вы мне лучше скажите, как 3 шайбы в наших воротах оказались. То есть, ну, вот это мама. То есть, был момент, когда меня избрали руководителем уже в церкви, как бы, ну, и вечером она, созвонились мы с ней, она говорит: ну, что, кто, кого там у вас выбрали? Ну, я как бы так говорю: да есть, говорю, там один. Ну, так, знаете, скромно как бы. Вот. И она потом, когда уже узнала, она не то, что сказала: ой, мой сын, знаете, как некоторые... Мой сын, да, он всегда был такой. Она всегда так говорит: ой-ой-ой, буду еще больше за тебя молиться, чтобы Бог дал мудрости, чтобы ты никого не обижал, чтобы ты терпеливый был, выслушивал всех, то есть, чтобы ты служил для людей. Вот, вот это была ее реакция. То есть не то, что там, знаете, гордость такая, мой сын, а она восприняла это как вызов еще больше молиться. Ну, я в армию уходил, она 3 дня постилась. Не пила, не ела, ничего, я даже не знал. Я это узнал, когда уже... То ли отслужил, то ли, я не помню, уже спустя время приличное. Хотя проводы были, кушать готовили. Ну, вот такая она была. Поэтому для меня ее пример, ну, много значит. Потому что как-то вот я себе даже не представлял, что я, как я могу ей сказать, что: мама, знаешь, я плохой, да, например, там, условно говоря. Я там оболтус, да, или курю, или еще что-нибудь. Да это невозможно было. То есть вот это, знаешь, убить ее просто, ну, по факту, в сердце. Вот как-то так она, этот Бог дал ей эту мудрость. Хотя она очень всегда, мы вот, когда она уже умирала, мы с братом, вот он очень много помог, потому что живет рядышком, я далеко жил, за 500 километров в Ростове. То, конечно, мы маму, ну, красиво, достойно похоронили, спасибо и церковь, откликнули все. Столько людей пришло, там человек 250, наверное, не меньше было, может, и больше. Хотя она была простой уборщицей. То есть не было вот такого чего-то особенного.
1: Ну, это вот очень удивительная история, потому что, ну, вот говорят, что Бог отец нам, то есть, ну, мать, ну, как он говорит в Священном Писании: забудет ли женщина грудное дитя свое, но даже если она забудет, то я не забуду вас. То есть вот возможно такое, что, например, то, что вы теперь служитель Божий и служитель людей во славу Бога, что это было заложено в вашей семье. И вот то, про что вы рассказываете, вот эта справедливость, это, ну, отдача, что ли, себя семье. Можно сказать, что оттуда?
2: Знаете, не знаю, как правильно ответить. Обычная семья у нас была. Вот обычная. Вот, ну, не такая выдающаяся, ни академиков там, ни никак,
1: зато
2: вот, знаете,
1: вы, доктор,
2: офицерский род.
1: Доктор,
2: я,
1: доктор,
2: честно скажу, я не любил школу. Пусть это никто не обижается, но, скажем, учителя, были хорошие учителя. И я вот почему не знаю, вот что это Бог сделал. У меня нет никого в роду пасторов. Вот не было. Я никогда не думал, что я буду пастором. Я это говорю откровенно. Я сегодня, когда молодых людей приглашаю к служению, чтобы они Богу послужили, людям послужили. Да. Потому что служитель Божий – это в первую очередь служитель людям. И я не боюсь этого делать, потому что моя жизнь очень хорошо сложилась в этом вопросе, потому что у меня огромное количество друзей, широкий спектр общения, не зауженный. Семья обычная была, но мне нравились вот учителя, которые вот именно, например, ко мне хорошо относились. Я для них готов был хоть что. У нас была Софья Михайловна, я у нее и под партой сидел, наказания у нее были такие. Но она говорила: так, тебе надо четверть закрывать или нет, ты мне скажи. Я говорю, ну, Софья Михайловна, конечно, надо. Так, елку мне найдете? Мы говорим, Софья Михайловна, обижайте. Конечно, все, она раз, четверть закроет. Может, конечно, это преступление, да, там так нельзя было. Но она это чувствовала, что просто давить, кричать, ругать, вызывать родителей. В те годы тогда, да, вызвать ты что, если папу вызвали в школу, он ни разу за всю учебу не был в школе. Только мама, и то, может быть, несколько раз. Это была трагедия, а не так, как сейчас. Мама идут ругаться, учителя не знают, куда деться. У нас было все наоборот. То, конечно, я вот таких людей уважал, и у нас был очень хороший пастор, который именно вот показал пример хорошего пастыря. Я помню, тогда я был ребенком, но мне мама рассказывала, что я молился, Боже, я хочу быть вот как этот дядя. Ну и, конечно, наверное, Бог услышал какую-то молитву, потому что когда уже после армии мне предложили учиться в академии, я очень не хотел, я как бы говорю, ну как это не мое? Свадьбу провести, давайте, там, съездить куда-то, молодежь, в горы, да что надо. Ну, пастором это как-то... Ну, и потом договорились, что попробую. Я попробовал, один год поучился, мне все понравилось. И я увидел, вот честно говорю, откровенно, это может быть кто-то нас смотрит из преподавательского состава, учителя. Вы даже не представляете вообще, какую роль вы играете в жизни простых людей. Вот простых детей. И когда я увидел, что можно учиться, и тебя не валят... Тебя не просто там вот, лишь бы ты скорее, знаете, как в армии, календарик, дырочки колешь, чтобы быстрее день прошел, закончил и все, и зашел, вышел оттуда и дембель. А именно, что ты учишься, и тебе готовы помогать, чтобы ты знал, меня это перевернуло. И поэтому я это взял на вооружение. А то, что, скажем, я провожу программы, там, проповедую с молодежью, семинары, какие-то другие вопросы, оно мне, ну просто оно мне дано Богом, и я его развиваю. Вот и все. Наверное, тут никакие там другие вопросы неуместны.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Андрей Кочелаба. Если вот этот человек вызывает у вас доверие, если вам хочется с ним поближе пообщаться, ведь он верующий, он доктор богословия практического, причем он магистр молодежных программ. Вы можете к нему обратиться на протяжении программы этой нашей встречи. Вы видите на экране контактные данные. По пятницам он проводит Инстаграм.
2: Да, прямой эфир.
1: Прямой эфир. Во сколько?
2: В 8, а в летнее время, наверное, в 9 вечера.
1: Вечера.
2: 21.
1: Так, вот, в 20. Да, в Краснодарском крае они проживают. Поэтому им удобно такое время московское, да?
2: Да.
1: Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь к Андрею. Мы с удовольствием... Ну, знакомим вас с ним, узнавайте о нем побольше. Андрей, вот вы сказали, что ну, вся ваша жизнь подвела вас к тому, мне очень понравился ваш рассказ о детстве, это все было так ярко, красочно, но вот становится понятно, что когда вы теперь участвуете в воспитании молодежи, вы прекрасно помните, что такое быть маленьким, что такое быть молодым, ну вот человеком, который еще только начинает, что ли, жить. Вот расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете современную молодежь, с которой вы работаете? Вот какие проблемы есть у молодежи, в чем трудности их? Вы работаете только с молодежью из церкви или с неверующими тоже?
2: Нет, ну, во-первых, я открыт, мы общаемся. Я люблю там те же горные лыжи, например, волейбол, ну, какие-то спортивные такие вещи. Сам стараюсь заниматься тоже, ну, дома, не в смысле, что я там бодибилдингом занимаюсь. Нет, я просто занимаюсь, слежу за здоровьем, стараюсь. Но молодежь, она молодежь. Ее нельзя... Как сказать, это как температура по больнице, она везде разная, так и молодежь. Один депрессивный, другой безголовый, третий забитый, четвертый развязанный. Но они продукт своего времени. Мы были своего времени. Наверняка, когда мы что-то творили, шкодили, наши там родители и бабушки, и они за головы хватались. Сегодня наши, ну скажем, все, колесо истории, оно катится и так и есть. Я хочу сказать, что вот я наблюдаю, что молодежь, да, стала другая, конечно, но вместе с этим она, нужды остались у нее те же самые.
1: Ой, вот я тоже так считаю. Я считаю, что вообще ничего не изменилось на протяжении тысячелетий, как бы мы ни говорили. Да, конечно, гаджеты совсем тогда были другие, если бы.
2: Они их уносят в нереальный мир. Вот бывает человек, который много играет, он, во-первых, очень плохо читает, плохо пишет, там почерк плохой, все такое. Но я помню, как мама мне одну вещь такую сказала. Что-то я поломал чего-то там, не помню. Ну, как у детей, все будильники. Сколько будильников поломал?
1: Чтобы понять, как, почему
2: чтобы он оттуда тикает, волчок, да? Волчок взять оттуда. Когда открываешь будильник, он... О, все, назад ничего не собирается. Куда-нибудь спрятал, потом папа нашел, там всыпал тебе. Ну, это детство, понимаете? Вот я не могу сказать, что у меня не было детства. У меня было детство. Хотя я очень просил папу, там, купи лыжи. Зачем там, то есть зима короткая. То есть он смотрел зрелым глазом, а мы как бы как дети, хотелось чего-то. Но зато мы сами собирали себе велосипеды и все такое. Так вот, что я обратил внимание, когда ребенок, ну или подросток, много, скажем, вот в этом виртуальном мире, для него реальный мир, он напрягающий. Была лагерная какая-то встреча, собрание давно еще. Мы взяли, изъяли все телефоны у детей. Вот мы наблюдали картину, они не знали, чем заняться. Они как зомби, знаете, вот вылазят, смотрят друг на друга, начинают знакомиться, играть. Потому что мы сказали, все, у кого находим телефон, тот фу. Как бы это не модно, не приветствуется. Все лежат, ну там перед ужином час можете взять, позвонить родителям. То есть они все спрятаны. И вот они маялись. Но через каких-то там полдня все, все гудело просто, потому что реализовались люди. Они начали находить себе игры, друзей, программа. Вот оно, твое внимание ребенка, оно вот оно. То есть он адекватный. А когда он весь сидит, он вроде слушает тебя, а сам там... Вот это как бы проблема, я считаю, что...
1: А какие еще проблемы есть? Это, ну вот это то, что современность, что ли, к чему?
2: Раннее взросление, на мой взгляд. Знаете, то, что мы себе в 17 не могли как бы позволить, ну, отчасти... Оно уже в 13 пришло. И поэтому где-то нам надо тоже перестроиться, чтобы...
1: Взросление в какой сфере?
2: Да во всех сферах. Ну, хотя, как сказать, как говорят, ума не нарастает, может, так много. Опытности нет, но есть некая дерзость такая, знаете, знание. Вот сейчас же Google все. Раньше мама, как это? Не, ну, не знаю. Как мама сказала, ну, да. А тот говорит, ты как... А мама так сказала. Не, ну, и вот мы там обсуждаем. А сейчас... Ребенок взял две секунды, он уже типа знает ответ на вопрос. Поэтому вот это взросление подразумевает, что они хотят, чтобы мы с ними, ну, считались, как бы, знаете, с их единицей, с их фактом бытия, что вот человек имеет мнение и так далее. Но вместе с этим это не проблема, если ты ее понимаешь, что для него это важно, номер один. Поэтому относись с уважением к подростку, к ребенку. Будет великолепно все. То есть я так думаю. Хотя есть, конечно, невоспитанные дети. Видно, что не хватало кое-чего такого. Да? Но опять же, видите, современность привела такую нам аргументацию, что не надо наказывать. Как же ж, он же там психика травмируется. Хотя я не вижу проблем. Вот. Понятно, есть крайности, наверное, патологические там взгляды на наказание. А я считаю, что молодежь, ей надо давать как-то реализоваться, вот, чтобы они что-то делали. И я помню, когда в школе где-то там дразнили, еще что-то. И потом вдруг я вот в церковь пришел, и я начал быть нужным. Аппаратуру носить, там, настраивать, устанавливать. Да даже элементарно, выйти, там, микрофон поправить. Это же моя часть, понимаете? И это важно. И потом так во всех остальных. Я вот, вот этот момент хотел рассказать, что меня вот как бы так вот чуть-чуть исправило мое мировоззрение, когда я ломал игрушки, и потом мама мне сказала, ну ломай. То есть ломай. Просто у других детей будут нормальные целые игрушки, а ты будешь с поломанными играться. Ты же не думаешь, что я буду... Ты ломаешь, я покупаю. Так же неправильно. И вот это как-то меня остудило. Я как вот... Вот это как мудро, сейчас, да? Помню даже мимику маминого выражения лица, вот как она это сказала. И все. И с тех пор вот я стал бережливым. Я даже семинары проводил на каком-то молодежном конгрессе о том, что два качества – бережливость и трудолюбие – они сделают тебя очень успешным. Я сам так живу. То есть можно там ту же Библию или там ноутбук, знаете, вот так его, вот так вот, вот так вот, ну там, вот так вот, знаете, бросить, как иногда это видно. А можно аккуратно, это же самое, также аккуратно закрыть, и оно прослужит намного дольше, красивее и качественнее.
1: Вот прозвучало, Андрей, что ну, у молодежи те же проблемы сегодня, которые были и давно, только ну, с другими устройствами, так скажем. Ну, естественно, и теперешние проблемы, они новые тоже появляются. А вот какую вы задачу перед собой ставите? Вы молодежный лидер, вам это нравится, вы и в соцсетях лидер. А какую вы задачу перед собой ставите? То есть я вижу, что вы их любите, что вам хочется, чтобы им было хорошо. А что вы хотите для них?
2: Знаете, я мог бы так сказать. Когда рос, у меня, наверное, была, как сейчас модно сказать, заниженная самооценка. Есть люди, они изначально мнят себя и видят себя успешным. И им как бы вот ключевая фраза «не додали чего-то», вот «не доаплодировали», «я мог бы выиграть первое место, меня просто там засудили». Вот оно просматривается. А я как раз-таки вот рос с понятием, что, как говорят, не прибили, и слава Богу, знаете, не отчислили, не оставили на второй год, и хорошо. Вот как бы вот это было. И когда ты учишься быть довольным малому, а потом вдруг ты обнаруживаешь, что да ты-то можешь больше. Угу. Почему ты решил, что тройка для тебя идеальная оценка? Потому что тебе учительница сказала, ты смотри, а то я тебе это вообще не аттестую. А не аттестуют не потому, что я не понимаю предмет, потому что он просто баловался, например, или понял быстрее всех, или еще почему-то, не знаю. И вот это я как бы беру на вооружение, и теперь, когда я общаюсь с молодежью, я не ориентируюсь на успешную молодежь. Я ориентируюсь на вот тех, которые как раз-таки могут сказать, ну, вам хорошо, вы вот такой. Да не был я такой. Не было у меня родителей, которые бы за меня, там, знаете, решали вопросы. В армию пошел, как все, отслужил 2 года, скажем, в армии оставил добрый след. Мне не стыдно, то есть в Ставрополе, где я служил, и в церкви, шикарная община, церковь, все. То есть везде добрые отношения, потому что я понимал, что мне надо заработать этот авторитет. То, что ты хочешь, чтобы тебя уважали, это хорошо, но сделай что-то для этого. И вот эта установка, условно говоря, она помогла мне. И я сейчас, когда вот работаю с молодежью, я им то же самое как бы говорю. Надо бояться фатальных ошибок. Ну, такие, если прям можем так, да, сказать. Например, там не просто там флирт какой-то, да, вроде, ну что там безобидно. Девственность, понимаете, надо беречь то, что Бог тебе дал. Чтобы ты в тюрьму не угодил по глупости, по какому-то там сникерсу украденному, понимаете, или еще чему-то. Чтобы ты на наркотики не подсел, просто потому что хи-хи-хи-хи, знаете, и лень было отказать, или стыдно. Вот этого надо бояться очень сильно. А в остальных вопросах ты живи, просто живи и пробуй больше. Ну, раз это смог другой, значит, сможешь и ты.
1: Угу.
2: Ну, например, там, сесть на шпагат. Но нет уже такого, что только вот рожденные с этого года по этот могут сесть на шпагат. Любой Петросян на шпагат садится в свои 70 или сколько ему там лет. Значит, можно, просто позанимайся. Не сиди в интернете там, а пойди в спортзал. И когда человек начинает какие-то достижения иметь, какие-то, любые, в музыке там, в спортзале он подтянулся больше, чем другие, у него меняется самооценка или как бы отношение к жизни. Все. И он начинает тогда уже становиться победителем в других каких-то сферах и областях. И оно само нащупывает. Знаете, если это не его, он ее оставит. И иногда родители, это же тоже поколение уже не советское, не идеологическое. Это выжившее поколение, ну, которое сейчас молодежь воспитывает. Они пережили 90-е, кризис, бедноту там и прочее. Поэтому спрашивать надо не столько из них, сколько... Это такая ситуация. И поэтому из нее надо извлекать максимально лучшее, чтобы ребенок понимал, что его жизнь – это ценность, что не надо ее разбазаривать, что друзей тоже можно выбирать, а не дружить с кем попало, там, со всеми подворотнями, потому что ну, на умных я не тяну, кто со мной будет общаться и так далее, что надо следить за собой, ну и так далее, там, гигиена и прочее. Вроде все просто, а вот она и жизнь. И никаких там нет высокопарных каких-то мега-идей, чтобы сказать, да, знаете, ну, это не для меня. Да все для меня. Ну, для нас, я имею в виду, для людей. И вы спросили, какая цель? Ну, вот я, наверное, в этом вижу ее. И они это чувствуют, что здесь нет угрозы. Все. Я им не судья, я им не строгая мама или там учительница, но я могу очень строгая. Но что я заметил? Когда ты справедливо и по делу говоришь, даже очень строго, они все равно тебя продолжают любить и тянутся. Потому что они понимают, что это, ну, так надо, а не потому, что я плохой или я хороший, они плохие или наоборот.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Кочелаба. Если сейчас молодые люди впечатлены тем, какой он, пожалуйста, вы можете к нему обращаться по тем контактным данным, которые вы видите на протяжении программы. Если, может быть, родители или воспитатели тоже хотели бы как-то пообщаться, поучиться, пожалуйста, у него есть прямые эфиры в Инстаграме, у него есть канал на Ютубе. Вот. Напоминаю, что Андрей – доктор практического богословия, магистр молодежных программ. Вот. Ну, и священнослужитель. Очень интересный человек, очень своеобразный. У меня самое педагогическое образование, вот я его слушаю и прямо думаю, ну вот Макаренко. То есть он также, Макаренко, работал с подростками, с трудными, и он делал их счастливыми людьми. Вот. Ну, я, наверное, отличие все-таки Андрея от Макаренко, я не знаю о религиозных убеждениях вот известного педагога, а про вас я вот что хотела бы спросить. Вот в какой момент вы подводите ребенка к Богу, как это происходит, и вообще делаете ли вы это? И еще вот, когда я смотрю с вашим участием программы «Территория реальности», вы говорите об этом, что Бог меняет человека, он ему дает силы быть другим. А в то же время от молодежи я постоянно слышу эти вопросы. А между мной и Богом стена, я вообще не знаю, где он. Хоть я и в церкви, хоть я и Библию читаю, хоть я и молюсь, и ничего, никакого Бога я не чувствую. Вот об этом аспекте расскажите, пожалуйста.
2: Ну, написано в Писании, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Поэтому, когда люди говорят, я много читаю, это всегда надо уточнить, что значит много. Потому что если он один раз взял и прочитал главу, и считает, что он уже духовно прозрел, то, наверное, завышенное ожидание. С другой стороны, я уже говорил, да, мы из обычной семьи. Я точно так же живу, как все остальные люди. Также заправляю машину, езжу, мерзну, понимаете, люблю баню, лыжи, там, ну, как я говорю, да, какие-то жизни, сферы. Люблю Писание. Не всегда оно мне даже, может быть, сказать... Вот тянет. Вот давайте будем честными. Но иногда, как вот офицер, например, он же не может утром проснуться и сказать, да не хочу я сегодня на службу. Я так устал вчера. Там это усиление, мне так надоело, и не пойду. Так нельзя. Он идет, встает, и это его дисциплинирует. И поэтому я считаю, что духовные вещи, они тоже должны быть дисциплинированными. То есть упорядоченными. И человека они тоже дисциплинируют. Вопрос очень хороший. Как почувствовать Бога? Во-первых, надо иметь правильное ожидание. То есть если я сейчас буду ждать вот этого эйфорического, знаете, вдохновения, что вот Бог вошел в мою жизнь, оно может не наступить. Или еще хуже, сатана может дать такое же. И ты будешь думать, как будто ты Богом Вадим, а результаты какие-то дьявольские. С другой стороны, нужна какая-то вот постоянство, практика в постоянстве. Грубо говоря, Бог с нами? С нами. Это факт? Факт. Ну, как бы, а куда он делся? Это мы можем деться, а он никуда не делся. Господня земля, что наполняет ее. Поэтому, если Господь рядом, теперь вопрос. Вот я, например, иду и нашел 100 рублей. Реакция. А, супер, классно. Хорошо, что я пошел этой дорогой. Хорошо, что я вниз смотрел. Какой я вообще молодец. А можно сказать, о, слава Богу. Вроде мелочь. Доехали до дома. Можно сказать, ну все, молодец. Ты столько часов там от Москвы до Краснодара ехал, 16 часов там больше, один за рулем. Молодец. Слава Богу. У нас нет этого в лексиконе у многих. Я понесло, пронесло, повезло, поперло. Ну, как говорят, да, сегодня, что угодно, только не слава Богу. А если слава Богу, то это такая, безапелляционно к Богу, просто, ну, как связка слов. А фактически нужно видеть это. И тогда, когда ты начинаешь это видеть, как вот даже, кстати, у мусульман, сделал доброе дело, подними палец вверх. То есть поблагодари Всевышнего за то, что он тебе это дал. Не ты, а он. И когда вот этот принцип начинает, тогда вы начинаете чувствовать, что действительно Бог здесь. И второй момент, как, ну, это мой опыт, моя практика, бойся похулить Бога. Вот если сказано «нельзя», например, да, оно не должно быть вот так написано «нельзя». Достаточно вот так «нельзя». Если это Бог сказал, и ты от Бога ожидаешь благословения, то не обижай Бога. И вот поэтому, когда Библию читаешь, я стараюсь каждый год прочитывать Библию от начала до конца, да, но вот в этом году я себе, кстати, купил новую Библию, и вот уже начал ее читать. Я отмечаю у себя в Библии, скажем, что я вижу вот здесь, что она мне открывает. Она мне открывает то, что Бог, Он с нами разговаривает на понятном нам человеческом языке. Он говорит, если взыщите меня, найдете, если взыщите всем сердцем вашим.
1: А что? Ну, вы же не слухом слышите эти слова, то есть это в разуме вашем?
2: Да, я думаю, что однозначно речь идет о вещах, как Бог, когда отвечает, Он может это сделать через обстоятельства, через людей, Он может это сделать через мысли. И, допустим, даже тот же самый мир, покой в сердце, когда ты спокойно, это тоже Божий ответ. Угу. Понимаете? А почему я решил, что Бог мне должен голосом говорить? Кто я такой? Если были величайшие пророки, написано, и заболел Елисей болезнью, от которой потом и умер. Так что, Бог забыл про Елисея? Почему он его не исцелил? Мне этот текст открылся, когда вот мы, мама болела, мы уже готовились, и, знаете, какие-то вопросы, мы молились, там, или помазание делали, и все, и она как бы, ну, умерла все равно. И потом я нахожу этот текст, и Елисей заболел. А прошли годы, хоронили юношу, в тот же гроб в скале высеченный, где лежали кости Елисея, он коснулся костей Елисея и воскрес. Получается, Бог привлек внимание народа к забытому пророку. Так значит, Бог не забыл про Елисея? Не забыл. А почему он тогда заболел и умер? Такая воля была. Мне понятно? Ну нет. Ну прими ее. Это не значит, что все, что я приму, только то, что понимаю. Я не понимаю, как работает мой телефон, но я почему-то очень хорошо им пользуюсь. Понимаете? Хотя не понимаю, как оно там все это работает. Точно так же и в духовных вопросах. И когда я понимаю, что Бог так сказал, надо это принять, вот тогда начинаются отношения. То есть ты ищешь его, и потом мысль приходит. Гордости не должно быть. То есть маленький ребенок может подсказать. И такую вещь подскажет. Дядя, а это неправильно. Понимаете? И все, и ты стоишь, а это нечестно. Я помню, взял у ребенка самокатик, он катался, я говорю, а ну дай я проеду. Наступил, у него колеса разорвали, разломались, у него китайский там пластмассовый. Эх, я такой стою. Он подошел, говорит, дядя, а зачем вы поломали мой самокат? Я говорю, сынок, я тебе такой же найду. Пошел, купил, потом, ну, через там короткое время, когда закончилось, все. Еще лучше, там, железный такой. Они дорогие, оказывается, да. Отдал его отцу. Он говорит, да не надо. Я говорю, не, нет, еще подумает, что дядя ломает и никогда не возвращает. Отдай ему, пусть катается на радость. То есть Бог, он хочет нас направить, но он не обязан голосом говорить. Поэтому вот эти отношения, они тогда, когда ты, вот, например, как можно сказать, слава Богу, да, я сегодня вот здесь с вами, мы общаемся, и кому-то это будет полезно. Слава Богу. А где-то меня Бог через кого-то учит. Кому-то я полезен, чьему-то, ну, чьей-то семье, какому-то ребенку. Родители благодарят. Спасибо, вы поговорили с моим сыном, он изменился. Да не я его изменил, Бог его изменил. А вы ему вкладывали, а я просто активировал вот это понимание его. То есть, потому что мама не авторитет же у нас. Понимаете, у нас же авторитет какой-то дядя посторонний. Вот поэтому я и говорю об этом. Ну, грубо говоря, где-то так. Поэтому Бог, Он рядом. Давайте чаще говорить спасибо, слава Богу, с Божьей помощью. И тогда мы поймем, что да, действительно, мы не замечали много раз, как Бог был рядом. Мы это относили на разные случаи совпадения. А потом говорю, да что-то я не чувствую отношений с Богом. Ну, как-то так.
1: Спасибо огромное, Андрей. Очень хочется, и я уверена, что и тем, кто нас сегодня смотрит, тоже хочется, чтобы побольше было встреч с вами. Еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях Андрей Кочелаба, его контактные данные на экране. Можете слушать его прямые эфиры, смотреть в Инстаграме, на его канале на Ютубе. Пожалуйста, пишите.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Мы продолжаем разговор об основателях великих религий. И сегодня поговорим

0: говорим об индуизме в этом отношении. Напомню, что мы движемся, руководствуясь временем составления священных книг представителями великих религий мира. На втором месте, после начала составления Танака, священной книги иудаизма, стоят Веды, которые являются как раз священной книгой индуизма. Начало их составления относят к 12-10 веку до нашей эры. По этой причине мы рассматриваем вопрос об организаторах или лидерах, основателях этой религии во вторую очередь после рассмотренных уже руководителей и основателей религии, именуемой себя иудаизм. Итак, индуизм – одна из древнейших религий мира. Народы цивилизации долины Инда исповедовали многообразные культы. Богини-матери поклонялись священным деревьям. В целом, исторически, индуизм охватывает широкое многообразие верований и обрядов. В отличие от христианства или ислама, например, у индуизма не было своего основателя, чье учение распространялось бы последователями. Поэтому терпимость, с которой в рамках иудаизма относятся к разнообразию религиозных форм, пожалуй, уникальна среди мировых религий. В индуизме нет ни церковной организации, ни иерархии, ни верховного авторитета. Это всецело децентрализованная религия. Поэтому, рассматривая вопрос об основателях индуизма, мы можем только бегло упомянуть некоторые значительные фигуры, которые оказали свое влияние на формирование этой религии, поскольку ответить на вопрос об основателе невозможно ввиду указанных выше причин. В середине второго тысячелетия до нашей эры эта цивилизация была разрушена завоевателями, вторгшимися в долину Инда с северо-запада. Завоеватели, именовавшиеся ариями, говорили на индоевропейском языке, близком к древнеиранскому. Это были патриархальные племена, почитавшие главным образом богов, олицетворявших силы природы. В числе богов был Индра, бог бури и войны, Ваю, бог ветра, горный бог Рудра, бог огня Агни, бог солнца Сурья. Арийские жрецы, брахманы, совершали жертвоприношения и сочиняли гимны, которые составляют основу Вед. Таким образом, арийцы или арии, они оказали самое основательное влияние на формирование представлений в индуизме. В 9-8 веке до нашей эры брахманы, то есть жрецы арийские, занимали главенствующие позиции в индийском обществе, а жертвенные обряды весьма усложнились. Но уже в 7 веке до нашей эры началась реакция на чрезмерный ритуализм и все возрастающую власть брахманов. В таких текстах, как Араньяки, началось исследование смысла жертвоприношений. В Упанишадах же поставлены под вопрос основополагающие космологические представления древних ариев. К 6 веку до нашей эры произошло становление ряда религий, которые полностью отвергали ведийские жертвоприношения. Речь идет о последователях не только Упанишад, но и о многих новых сектах, включая джайнов и буддистов. Все они ставили во главу угла освобождения от бесконечных рождений и сходились на том, что освобождение достигается не жертвоприношениями, а медитацией. Основатель джайнизма, например, Махавира, то есть великий герой в переводе, близкий современник Будды, отвергал кастовую систему вместе с идеей реинкарнации. Он развил концепцию трех путей или жемчужин – правильная вера, правильное знание и правильное поведение. Последователи джайнизма никогда в численном отношении не были большой группой, равно как и не были распространены сильно территориально в Индии. Однако их влияние находилась в совершенно иной пропорции к их числу и распространенности. Они оказали значительное влияние на формирование новых идей в индуизме. Соперничество различных сект длилось почти тысячелетия. К 500 году нашей эры победу одержал индуизм, вобравший в себя многие положения буддизма и джайнизма, включая доктрину ненасилия, вегетарианства, воздержания от алкоголя, а также ряд новых элементов богопочитания. В индуистский пантеон был введен Будда. Рассвет индуизма и его победа над буддизмом и джайнизмом совпали по времени с периодом интенсивных философских исканий. Между VI и V веком до н.э. появилось не менее десятка соперничавших доктрин. Все они сходились в том, что человек должен каким-то образом выполнять свои обязанности перед высшими сверхъестественными силами, однако выдвигали разные способы этого служения. Их было выдвинуто главным образом 6, и считалось, что каждый из способов предлагает действенный путь освобождения от проблем греха, и таким образом каждый способ мог быть использован в равной степени. Один из известных лидеров того времени – это человек по имени Бадарьяна. Его время – это примерно 3-й или 2-й век до нашей эры. В отличие от других школ, выдвинувших сложные теории составных частей материи и характера души, этот учитель придерживался только простых взглядов, что способствовало распространению этих идей в Индии. Позднее вот этот вот подход, который назывался Веданта, раскололся на несколько теологических школ, основное расхождение между которыми заключалось в степени признания тождества брахмана, то есть вселенской души или божества, и атмана, то есть человеческой души. Доминирующим был подход монистической школы Адвайта, которая была сформулирована Шанкарой в 7-8 веке нашей эры. Итак, мы подошли к еще одному лидеру, оказавшему серьезное влияние на индуизм, по имени Шанкара. Он учил, что единственной реальностью во Вселенной является Брахман, то есть вот эта вселенская душа, и что отношение Брахмана и мира чувств не поддается выражению. Хотя философский индуизм почти целиком подпал под влияние главного направления в индуизме, все-таки он оказал значительное влияние на народный индуизм. Еще одно имя, которое интересно упомянуть, это человек по имени Рамануджи, философ 11-12 века. Рамануджи утверждал, что наивысшая реальность не безличностный дух, а личностный бог, Вишну. Душа человека есть часть Бога и в конечном счете соединяется с Ним, но при этом никогда не утрачивает полностью личностных свойств. Этот человек утверждал, что единение с Богом достигается скорее через путь искренней преданности, нежели через созерцательную практику. То есть он предлагал более практическую религию, нежели медитативную, как то предлагали предыдущие лидеры. В XII веке в Индию приходит ислам, а затем в XVIII веке сильно распространяется христианство. Это вызвало ряд кризисов в индуизме. В XV веке возникло несколько культов, представлявших собой попытку синтеза доктрин ислама и индуизма. Один из вероучителей того времени, Кабир, неграмотный ткач из Бенареса, слагал прекрасные гимны о братской любви, которые по сей день поются в индийских деревнях. Кабир, как и мусульмане, выступал против идолопоклонства, но подчеркивал значение одного из индуистских способов спасения. Далее. В XIX веке сформировалось поколение реформаторов, которые выступали против принесения в жертву животных, браков между детьми, самосожжения вдов и наиболее заметных проявлений несправедливости, связанной с кастовой системой. Первый из реформаторов, Раджа Рамахан Рой, основал индуистское общество Брахма Самадж, которое учитывало многие поколения или многие положения христианства. Этот ученый говорил на арабском, персидском, еврейском, греческом, латинском языке и санскрите. Он прочитал большинство священных писаний со всего мира и пришел к заключению, что между ними нет большой разницы. Он умер в Европе во время одного из своих посещений. И он очень сильно содействовал тому, что индуизм стал распространяться по всему миру. Другой реформатор Дьянанда Сарасвати основал Арья Самадж, религиозное братство, посвятившее себя делу установления социального равенства. В Арья Самадж проповедовался монотеизм, приписываемый ведам, и это также значительное влияние оказало на формирование идей современного индуизма. Так мы с вами пробежались кратенько по истории индуизма с ее огромным количеством религиозных вождей, которые пытались в ту или иную сторону видоизменить, модернизировать религию предков, и указали некоторые из имен. Однако при всем этом важно помнить, что основателя как такового у индуизма нет. Это очень разнообразная, вмещающая в себя часто противоположные взгляды религия, которая характеризуется удивительной веротерпимостью. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на заключительную из 8 дополнительных встреч, посвященных теме «Если бы любовь». Многоточие. Мы смотрим на природу любви, открытую в Священном Писании, в Библии, касательно разных граней взаимоотношений в семье. Первые две темы касались вопросов создания семьи. Он и она, юноша и девушка. Вопросы созидания из двоих одного. Двое станут одной плотью. Затем две беседы мы посвятили исследованию взаимоотношений в уже состоявшейся семье. Две последующие темы мы посвятили разговору о вопросах интимной жизни. И, наконец, две последние – тема воспитания детей. Сегодня мы поговорим с вами об успешных методах воспитания. Вчера речь шла об основах дисциплины в доме, а сегодня пойдет речь чуть более предметно о частностях, о методах, которые можно, согласно Библии, использовать для воспитания детей. Начнем с того, что по этому поводу думают в народе. Рассказывают, как однажды подошла в магазин мама и спрашивает: «Нет ли у вас чего-нибудь по психологии воспитания детей от 5 до 12 лет?» Вы чувствуете, вопрос грамотно задан уже? То есть разумение возрастной психологии, что от 5 до 12 воспитывать совершенно не так, как от 0 до 5 или, скажем, от 12 до 18 и так далее. Вот. И, надеясь получить столь же обоснованный и грамотный ответ, она слышит следующее. «Есть ремень солдатский, кожаный и в хорошем состоянии. Как вам такой метод?» Еще одна сентенция. В воспитании детей, говорят и думают многие, это процесс серьезный. Тут часто не хватает ни знаний, ни времени и так далее. Поэтому чаще всего им занимается компьютер. Помните, была такая игра: «Компьютер, дайте нам правильный ответ». И компьютер всегда дает правильный ответ. Он знает. И многие родители в это настолько поверили, что ребенок, как говорится, день-деньской сидит у экрана компьютера. И родителям спокойно, и никто не отвлекает. И процесс воспитания идет, и вроде бы и мудрости набирается. Еще иллюстрация. Психолог беседует с матерью о воспитании сына и говорит ей: «Вы воспитываете его слишком строго». «Почему?» – вопрошает мама. Послушайте ответ. «Когда я спросил, как его зовут, он ответил: „Вова, перестань“». То есть мальчик столько раз слышал: „Вова, перестань, Вова, перестань“, что он подумал, что «перестань» – это его фамилия. Вова, перестань. Разные фамилии бывают, да, самые-самые интересные, неожиданные. Вова, перестань. У многих родителей именно так. Нельзя, не трогай, а ну-ка брысь, что делаешь, пошел вон и так далее. То есть все воспитание вот строится на ограничениях, ограничениях, ограничениях, ограничениях и так далее. Сколько людей, столько и мнений. И во многих семьях, что, пожалуй, трагичнее всего, и не задумываются о том, почему я воспитываю ребенка так или иначе. Теперь, как мы делаем обыкновенно, несколько поэтических образцов. Автор, современный поэт Олег Бундур пишет: «Мама на папу глядит, улыбается. Папа на маму глядит, улыбается. А день самый будний, не воскресенье, и за окошком не солнце, а вьюга. Просто такое у них настроение, просто они очень любят друг друга. От этой любви и легко, и светло. Мне с папой и мамой так повезло». В этом стихотворении автор попытался выразить очень важную идею. Если папа маме рад, и мама папе рада, если у них любовь, если у них светлое настроение, то ребенку в такой семье жить хорошо. Дети все очень тонко чувствуют. Они удают, они угадывают, и они без сложности определяют, с легкостью определяют, если есть тяжесть какая-то, если есть проблемы, натянутость во взаимоотношениях. И это, конечно же, очень сильно влияет на формирующуюся детскую психику, на представление о том, каковы параметры любви, чего можно ожидать от потенциала супружества и так далее. Еще одно стихотворение Берестов. «Любили тебя без особых причин. За то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей». Согласны с такой мыслью? То есть, за что мы любим детенышка? Вот родилась лялечка. За что мы ее любим? Как однажды один выступающий на эту тему сказал: «Никогда не думал, что я буду в состоянии влюбиться в лысую, беззубую, крикливую женщину, пока не родилась у меня дочь». За что мы любим детей? Покакал ребеночек, аллилуйя, слава Богу. Вот за это любим, что процесс пищеварения идет нормально. Накрываем на стол, приглашаем друзей, праздник. Праздник. За что любим? Вот эта любовь, которая по природе своей безусловная, когда она сохраняется таковой, вне зависимости даже от того, что ребенок сказал, сделал, подумал и так далее, любовь может стать тайной опорой до конца дней ребеночка. Это все были мнения. Мнения в народе, мнения поэтов. И мы подошли теперь непосредственно к Библии, к Священному Писанию. Как я говорил вчера в теме «Основы дисциплины в доме», все должно начинаться с атмосферы любви. В послании Титу, во 2 главе, в 4 стихе, апостол Павел говорит следующее. Титу, 2 глава, стих 4. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». Детей нужно именно любить. И, как мы выяснили вчера, любовь, о которой ведется речь здесь, термин, о котором пишет апостол Павел, это именно любовь в смысле, кто помнит, дружба. Там используется греческое слово «филия», означающее любовь-дружбу. Между родителями и детьми должна быть дружба. А это означает совместная деятельность, это означает разговоры по душам, это означает откровенность, это означает узнавать друг друга. Любить, любовь должна быть основой любого процесса воспитания. Послание в Колоссы, 3 глава, 21 стих говорит, Колоссянам 3, 21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Слышите, отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Уныние ребенка в семье – это очень тревожный показатель. Если таковой присутствует, что-то срочно надо менять. Послушайте, как этот текст звучит в современном переводе под редакцией Кулакова. «Вы же, родители, не будьте жестокими со своими детьми, чтобы они не впадали в отчаяние». То есть, живет ли ребеночек в атмосфере любви, принятия, в созидательной атмосфере? Живет ли ребеночек там, где ему рады, где его любят? Или же он живет в семье, которая больше похожа вот на эту картину? Нравится? То есть папа в роли полицейского, мама в роли жандарма. И вот как в казарме – встать, сесть, раз, два, три, сюда, туда и так далее. И за мельчайшее нарушение, за маленькое какое-то отступление тут же сразу выписываем штраф, тут тебе наказание такое и так далее, и так далее. То есть ребенок, бывает, живет в семье только с одной мыслью – поскорее бы получить паспорт, поскорее бы вырваться отсюда. Таким образом, никого невозможно воспитать. Пусть у вас все Божьи заповеди в доме исполняются. Если такова атмосфера, то ребеночек не захочет эти заповеди принять, он не захочет по ним жить, он не сможет вырасти целостной, зрелой, нравственной личностью. Итак, атмосфера в доме – это важнейший вопрос, что касается основы для воспитания. Должна быть вот эта атмосфера любви. Любовь должна быть, ее необходимо демонстрировать. Еще один очень интересный отрывочек на эту тему. Это у нас первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, стих 7. 1 Фессалоникийцам 2:7. Апостол пишет: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Скажите, какой образ рисуется в вашем сознании, когда звучит словосочетание «апостолы Христовы»? Апостолы Христовы. Нет ничего важнее в Христовой Церкви, правда? После восшествия Иисуса Христа на небо апостолы Христовы – это самые главные люди. Они обладают церковной властью, они вожди, руководители. Выше апостола никого нет. Но апостол Павел говорит, несмотря на то, что мы подлинно апостолы Христовы, он в этом не сомневался, и в некоторых своих посланиях он свою апостольскую миссию доказывает. Но что касается того, как он вел себя среди людей, для которых был апостол, он говорит, мы были какими? Читаю еще раз. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Очень часто бывает так, что глава семейства, он себя мнит патриархом всея своей семьи. И он в действительности патриарх своей семьи, но ведет он себя с такой напыщенностью, с такой важностью, что он считает, что все должны ему сейчас кланяться и, как говорится, повиноваться во всем, что тоже возможно относительно правильно, но речь идет о том, как себя подает человек. То есть он считает, что вот он должен раздавать указания, а все вокруг него вот должны сейчас все это организовывать. И вот он это подчеркивает, свою значимость. «Я отец, что сказал, то и будет». Да, у отца есть власть, но апостол Павел дает нам пример, дает образец того, как апостол настоящий себя ведет, как он вот эту апостольскую свою власть проявляет. Посмотрите, пожалуйста, как вот это описывается в современном переводе Российского библейского общества. У нас в синодальном переводе сказано «как кормилица», да? И термин «кормилица», вот, по крайней мере, в современном русском языке, обыкновенно подразумевает женщину, которая не является мамой, но которую нанимают для того, чтобы вскормить ребеночка. Да, мама хочет там фигуру сохранить, 5-10. А вот здесь слово «кормилица» не в этом смысле используется. Вот что говорит современный перевод. «Как мать лелеет младенцев у груди». То есть кормилица в смысле «кормящая мама». Вот какой образ он рисует, когда мама держит младенца, грудного младенца, и кормит его. Вот таким образом, говорит апостол Павел, мы к вам относились. Еще один перевод, перевод «Живой поток», говорит, мы были мягкими среди вас, как кормящая мать лелеяла бы собственных детей. Мне нравится слово «лелеять», «лелеять». Вот это вот образец, что касается семьи. Апостол Павел, он предполагает, что те, кому он пишет, это прекрасно понимают, что мать должна своих детей именно лелеять, что она должна к ним относиться с нежностью. То есть он ссылается на известный образ. Он использует ее в качестве иллюстрации того, как он к ним относился. То есть он отталкивается от реальности, которая должна быть несомненной у тех, кому он пишет. То есть именно вот так, соответственно, в семьях народа Божия нужно относиться к детям нежно, лелеять и вот так вот очень обходительно, ласково, с любовью их воспитывать. Это все атмосфера любви. Вот об этом я не перестаю говорить, потому что это чрезвычайно важно. Перед тем, как мы подходим к методам воспитания, очень важно, чтобы ни у какого ребеночка, ни у дочери, ни у сына, ни у одного из детей не было даже и сомнения в том, что папа и мама любят их, что заботятся о них, что они дороги для родителей, что они нечто очень желанное, очень ценное. Вот это должно быть первым, потому что только это создает достаточное основание для того, чтобы затем можно было применять методы воспитания успешно. Потому еще один отрывочек. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 11 и 12. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 11 и 12. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Итак, апостол вначале сравнивает себя и своих служителей с кормящей матерью. Вот так он говорит: «К вам я относился, как мамы относятся». А теперь с кем сравнивает? С отцом. И коль скоро речь идет именно о сравнении, то он предполагает, что это сравнение будет понято. Так вот, он предполагает, что отцы в семьях ведут себя следующим образом. Как? Читаю снова. «Мы, как отец детей своих, каждого из вас просили, убеждали и умоляли». Отцы, вы так своих детей воспитываете? Давайте посмотрим на современные переводы. Вот эти три слова, три глагола, которые здесь нам даны, они предлагаются следующим образом. «Просили». «Живой поток» говорит «увещевая». Перевод Российского библейского общества «призывали». Стерн говорит «ободряли». Вот что делает отец, когда осуществляет процесс воспитания своих детей. «Убеждали», согласно РБО, Российское библейское общество, перевод говорит «побуждали», живой поток «утешая», Кулаков, «воодушевляли», «воодушевляли вас». А вот «умоляли», живой поток говорит «свидетельствуя», да, то есть рассказывая, делясь своим опытом. Вот это снова атмосфера, дорогие. И эта атмосфера очень не похожа на то, что можно представить происходящим вот на этой фотографии. Скажите, как ребенок себя чувствует в этой семье? Трудно сказать, да, только вот так вот посмотрев. Но очень часто дети настолько, знаете, как вот загнанная птица в угол. Они часто, бывает, уже и боятся и слова сказать. Бывает, боятся и лишний шаг сделать. Потому что и так сделаешь – будет плохо, и эдак сделаешь – будет все плохо. То есть нет вот этой атмосферы, которая могла бы их воодушевить, которая могла бы вселить в них веру в то, что возможно и жить правильно, и мыслить правильно, и говорить правильно, что их в действительности ценят, даже если они ошибаются, даже если они делают то, что не должны бы делать. Вот это в качестве основания необходимо обязательно установить. Без этого, дорогие, невозможно воспитать целостных, зрелых, нравственных детей. Ну, а теперь чуть предметнее. Если мы приняли вот такие основания воспитания, то тогда можно поговорить о методах. Методы имеют смысл тогда, когда они строятся на любви и принятии и выражении оных от родителей к детям. методы воспитания. Говоря вот так вот в целом об этих методах, о чем мы упоминали в предыдущей беседе вчера кратко, должен действовать принцип увеличения меры воздействия. То есть не нужно хвататься сразу за крайние меры, чтобы решить какую-то незначительную проблему. И вот идеалом в этом отношении является то, как Господь к нам относится. Он наш Отец, мы Его дети. И то, как Он нас воспитывает, это модель для нашего воспитания наших детей. Ибо мы есть не что иное, как образ и подобие Божье. Мы призваны Его отражать, Его моделировать. Сказано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Как Он нас воспитывает, так и мы своих детей воспитываем. Так, вот вчера мы упоминали о том, что в книге Левит, в 26 главе, Господь рисует строптивых своих детей и говорит. Книга Левит, 26 глава, стихи с 14 по 16 для начала. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их», и так далее. Господь говорит: если очевидно, что вы понимаете, если вы бунтуете против Меня, если вы презираете Мои заповеди, если душа ваша возгнушалась Моими постановлениями, то есть речь не идет о тех, кто не знает или не понимает и так далее. Это вот конкретный прямой отказ соблюдать волю Божью. То, сказано, стих 18, «если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». И дальше описывается, что Господь сделает. Теперь 21 стих. «Если же после сего пойдете против Меня, то Я прибавлю вам ударов». Дальше стих 24, 27, 28. «Если же и после сего не послушаете, то Я пойду против вас». То есть смотрите, что Господь пытается сделать. Есть такое понятие в русском языке «обойтись малой кровью». То есть есть такое понятие «попытаться решить вопрос, не привлекая жестких мер». То есть решить вопрос так, чтобы не причинять боль тому, кого воспитываешь. Но если существо упирается, если авторитет отвергает, если идет против понятных заповедей установленных, то тогда Господь говорит: «Я увеличиваю меру воздействия». Смотрю, может быть, это поможет. Если опять упорство, Господь говорит: «Я еще увеличу». Вот эта модель. Родители, когда планируют, какие методы воспитания, в том числе и методы наказания применять, должны продумать арсенал этих методов. То есть, чтобы в этой копилке возможных способов воздействия на подрастающее существо с целью взращивания ее или его в законах Божьих, чтобы у родителей был выбор, и чтобы они знали, что зачем следует. Чтобы это не было стихийно, чтобы была система, и чтобы родители об этом знали, и чтобы ребенок об этом знал. Обратите внимание, прежде чем Господь говорит о наказаниях, которые пойдут вслед за нарушениями, Он ясно рассказывает о том, какие они будут. Так? То есть для народа израильского это не было неожиданностью. Когда случилось то или другое, мы пророков читаем: «Мы знаем, Господи, Ты сказал еще через раба своего Моисея, что вот так-то и так-то будет, а мы упорствовали, и потому и постигло нас сие бедствие». То есть это не было сюрпризом, не было неожиданностью, не было такого, чтобы вот ребенок, дитя Божье, вдруг сказал: «И что же это такое? Почему меня не предупредили? Почему жестокость такая?» Нет, такого ощущения нету, потому что есть ясность. Так вот, принцип постепенного увеличения меры воздействия, он вот охватывает ту логику внутреннюю, которую я попытаюсь продемонстрировать сегодня между следующими друг за другом этапами воздействия на ребеночка в целях его воспитания. Итак, принцип увеличения меры воздействия очень и очень важен. Потому начинаем с первой меры. Какой бы вы применили, с чего начинаем воспитывать ребеночка? Похвала. Первая мера воздействия на ребеночка – похвала. Вот, вы знаете, на эту тему в Священном Писании удивительно много записано. Начнем с книги «Псалтирь». Псалтирь, 14 глава, стихи 1 и 4. Псалом 14, стихи 1 и 4. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Очень важный вопрос дается, правда? То есть это критерии в отношении вхождения в Божье присутствие и возможность жить с Ним. Кто может пребывать в жилище Твоем? И вот здесь дается ряд ответов, и для цели нашего исследования сегодня сказано, «который боящихся Господа славит». Тот будет с Господом жить, тот в конечном итоге к жилищу Божию сможет подойти и войти в него, тот сможет жизнь вечную обрести, кто боящихся Господа, какое дальше слово? Славит. Кто боящихся Господа славит. То есть, что это означает на практике? Бояться Господа – значит жить по Его воле, да? То есть, это означает, дорогие, что когда вы увидели какого-то брата или сестру, которые что-то сделали правильно, какая ваша реакция, согласно этому мерилу? Вы начинаете его хвалить. «Слава Господу, Марья Федоровна, что вы исполнили вот эту заповедь! Благословен Господь! Дай вам Бог силы продолжать идти в этом же духе» и так далее. Да? Или увидели что-то еще, и вы хвалите. То есть, это заповедь, это одно из условий вечной жизни – хвалить тех, кто исполняет волю Божью. Так? Вот, это первый принцип того, как Бог нас воспитывает, как Он нас хвалит. Помните, хорошо, добрый и верный раб. И это в тебе хорошо, и это в тебе хорошо. Но имею немного против тебя, да? То есть все начинается с похвалы, не наоборот. Точно так же мы детей своих должны воспитывать. На любую созидательную мысль, доброе слово, послушание с точки зрения поведения, мы реагируем похвалой. Мы не просто говорим, ага, ну хорошо, сегодня наказывать не буду, да? Молодец, молодец, да, пятерку принес, ну, ты же умный, ты, моя генетика, все такое, а чего ожидать? Все нормально, все нормально. Нет, дорогие, похвалить обязательно за любое проявление чего-то созидательного. Похвала, похвала, похвала, похвала. Вот это первый метод, очень эффективный метод. Ребеночку хочется еще раз услышать похвалу. Каждому из нас хочется еще раз услышать похвалу. Похвала имеет огромную силу. Мы продолжим разговор о методах воспитания во второй части нашей беседы.

0: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Сергей Перминов.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Наш мир сегодня находится в депрессии, в несчастье только лишь из-за того, что люди хотят продемонстрировать свои планы, вместо того, чтобы стараться понять, в чем заключается план Божий о них. Христос сделал то же самое со своими учениками. Ведь апостолы пришли ко Христу посмотреть, что они могут иметь от общения со Христом. Знаете ли вы, какая главная причина спора всегда была между учениками? Они все были уверены в том, что Христос однажды восстановит или установит, создаст свое царство. И вот когда это произойдет, ну кто же займет наилучшие, более почетные места в этом царстве? Петр, который был самым таким смелым, как у нас говорят, самым говорливым в группе учеников, однажды он не выдержал, уже подошел ко Христу. Помните, там в 9 главе Евангелия от Матфея он говорит, подошел ко Христу и говорит: «Иисус, мы оставили все. Вот 3,5 года мы ходим за тобой. Скажи, пожалуйста, вот так, давай поговорим на чистовую, откровенно. Что нам за это будет?» Другими словами, Иисус, мы делаем все это как будто бы для тебя, но в сущности мы это делаем для себя. Мы говорим, что ты наш Господь, мы говорим, что мы любим тебя, и мы совершаем служение, помогайте, тебе. А на самом деле это немножечко по-другому. Вы помните, 2 ученика Иисуса Христа, Иаков и Иоанн, однажды пришли ко Христу и говорят: «Нам бы нужно с тобой поговорить наедине». Наверное, они отвели его в сторону и говорят: «Вот слушай, скоро ты устанавливаешь свое царство, и мы думаем, что это было бы нормально, если бы один из нас сел по правую сторону, другой по левую сторону». То есть у них был свой конструктивный план. Трудно было, странно было Христу смотреть на них. И Христос с Его невероятным терпением не сказал им в тот момент: «Знаете, мне, наверное, придется избрать других 12 учеников, потому что вы, мужики, так ничего и не поняли». Христос так не сказал. И вот то интересно, когда мы изучаем жизнь учеников Иисуса Христа, когда они продолжали следовать за Иисусом, изумительные изменения происходили в их жизни. То, к чему я вас сегодня хотел бы пригласить. Если мы терпеливо, с доверием начинаем следовать за Христом, шаг за шагом происходят удивительные изменения в нас и вокруг нас. Потому что мы не идем просто за человеком, мы не совершаем чью-то волю, мы следуем за самим Богом. И вот эти мужчины в течение 3,5 лет один за другим оставили свои личные планы и приняли ту перспективу их жизни, которую предложил им их учитель. Нам сегодня, наверное, тоже непросто отказаться от своих амбиций, от своих хорошо продуманных планов и сказать: «Господи, я доверяю полностью Тебе. Единственное, что я хочу в моей жизни – видеть Твой образ впереди себя, слышать Твой голос и день за днем следовать за Тобой, куда бы ты ни пошел». И вот пришло то время, когда Иисус смотрел на Своих учеников и говорит им: «Теперь я вижу, что вы готовы, чтобы я вам поручил самую главную, самую ответственную задачу, которая когда-либо вообще в истории человечества была поручена людям. Я доверяю вам свое Евангелие, благую весть. Потому что теперь, после вашего следования за мной, вы готовы для этого. Я знаю, что сейчас, — говорит Христос, — вы готовы быть моими свидетелями. И сейчас каждый из учеников Христа был готов пожертвовать, послушайте внимательно, свои личные планы, кроме одного ученика. Это был Иуда Искариот. Какую миссию Христос поручил своей церкви? В последней главе Евангелия от Матфея мы читаем в 19 стихе: «Итак, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И второе поручение – это чтобы мы проповедовали Евангелие, закончили дело Божие на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонент.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Не волнуйся, Бояша, мы тебя в обиду не дадим.
5: Не хватает.
4: Что же делать?
6: Баян!
4: Идет.
6: Бояша! А ну ко мне! О, малышня! Это что это у вас тут мой пес делает?
4: Это не пес, а щенок.
6: Хитрый, какие умные, а?
5: Кое-кто его без присмотра гулять отправил. Он чуть под машину не попал.
6: Подумаешь, может, я его к самостоятельности приучаю?
4: Отдай его нам, он же все равно тебе не нужен. А мы за ним ухаживать будем.
6: Нетушки, хитренькие какие. Я его покупал за свои денежки, а вам просто так отдавай. Нетушки, мой пес.
7: Пойдем, торжево у меня будет.
5: Вот все, что мы накопили, тут немного не хватает.
6: Вот подрастете, поднакопите, и тогда купите себе точности такого же щенка.
4: Подожди!
6: Ну давай, поторапливайся, а то у меня дел много.
5: Афанасий Филиппович! Ой, Степан Филиппович, а где ваш брат?
8: А что случилось?
5: Ну, понимаете, у нас там...
8: На, держи.
4: Спасибо большое.
9: Здравствуйте, ребята. Кажется, у Олега и Ульяны возникли трудности. А ведь для того и друзья, чтобы поддерживать друг друга.

0: Давайте пойдем к ним и поможем.
1: Ладно, забирайте. Все равно от него никакой пользы. Знай только, убирай, выгуливай.
2: Вот конечно, это же не игрушка, он живой.
1: Ладно, прощай, Баян. Все, я ушла.
2: До свидания.
3: Спасибо, дядя Степан, вы его спасли.
2: Да мне-то не за что, вы молодцы.
4: Кажется, дождь начинается.
2: Ну ладно, пойдемте в мастерскую, там его и переждем.
3: Ну, Баяша, теперь ты у нас. Я не понимаю, как она могла отдать такого хорошенького?
0: В нашем мире сегодня все имеет свою цену. Пища, одежда, дома, домашние животные, даже гвоздь. И тот денег стоит.
2: Кто там?
5: Да я, Афанась Филиппович. О, не дождина. А что, какие серьезные, умер кто?
0: Да нет, сегодня никто не умер. Но мы в глубоком размышлении.
4: Да что? Марья Ивановна, ну. А вы знаете, что все на земле имеет цену?
5: Конечно, знаю, уважение.
3: Дядя Степан, а сколько стоит Олег?
5: Да ты что, Ульян, да разве человек может быть цена?
4: Я стою миллион!
0: Но человек на самом деле имеет цену. Правда, цена эта измеряется не в миллионах.
4: Больше?
0: Да. Однажды люди попали в плен к врагу самого Бога. Как его звали?
5: Дьяволом?
0: Да. И вот, чтобы освободить нас из этого плена, нужно было заплатить высокую цену.
3: Дядя Степан, а как мы могли попасть в этот плен?
0: Когда сатана восстал против Бога, он был изгнан на землю. А кто жил тогда на земле?
3: Животные.
4: Люди.
0: Правильно, творение Божье. И они любили Бога и были ему послушны. Но сатана переманил их к себе, и они стали слушаться его. Они стали воровать, убивать, ссориться. Многие забыли Бога, но Бог не забыл их. Он не хотел, чтобы мы погибли, и Он решил освободить нас от власти дьявола. Цена этой свободы – жизнь Сына Божьего.
3: Дядя Степан, расскажите.
0: Итак, Иисуса во дворце римского прокуратора Пилата приговорили к смертной казни. И вот солдаты надели на Иисуса багряные одежды и возложили ему на голову терновый венец. Безжалостные воины плевали в него, насмехались и били. Потом они взвалили на него крест и повели на место распятия, называемое Голгофой. Иисусу трудно было нести тяжелый крест, и, пройдя небольшое расстояние, он упал. Тогда крест заставили нести проходящего мимо Симона Кириньянина. И когда пришли они на Голгофу, Иисуса прибили ко кресту и повесили табличку «Иисус Назарей, царь иудейский». И рядом с ним распяли двух разбойников. Народ стоял и смотрел, а их предводители глумились над Иисусом, говоря: «Он спасал других, пусть теперь спасет и себя, если он Христос, Божий избранник». Воины тоже насмехались над ним и бросали жребий, деля между собой, кому достанется его одежда. Тьма покрыла всю землю, и солнце не светило. Толпой овладел страх, сверкнула молния, и громким голосом Иисус воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но вдруг мрак рассеялся, и Иисус сказал: «Совершилось! Отче, в руки твои предаю дух мой!» И с этими словами умер. Иисус Христос взял на себя все наши грехи и умер за нас, так чтобы мы могли жить свободными. Благодаря Его жертве нам прощены грехи, и мы освобождены из плена сатаны, и он теперь не имеет над нами никакой власти, если только мы будем послушны Богу.
4: А где похоронили Иисуса?
0: Похоронили его в гробнице у одного богатого человека, Иосифа. А ученики Иисуса были очень сильно расстроены и подавлены. Они не знали, как дальше жить. Все их надежды разрушились, когда они увидели, как Иисус Христос умер. Они думали, что это конец. Но через день женщины пошли к гробнице Иисуса и были очень сильно удивлены увиденным.
5: Чем? Степан Филиппович.
0: Сейчас не буду рассказывать.
3: Почему?
0: Ну, потому что это другая история, и вы будете тоже очень сильно удивлены, когда ее услышите. Пусть потом Афанасий вам расскажет.
5: Ой, скорее бы уж.
0: А нам пора прощаться.
4: Пока!
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

целый день она на грядке воду ведрами носила, а под вечер очень сладким пирожочком угостила.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог.
2: Змей – коварное животное, которое символизирует в Библии зло, обман и дьявола. В третьей главе книги «Бытие» рассказывается о том, как дьявол в образе змея обманул Еву и искусил ее кусить плод от дерева познания добра и зла, вопреки Божьему запрету. За это змей был проклят Богом. За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. В Библии упоминаются конкретные виды змей, таких как аспид или ехидна. Они символизируют тех, кто исполняет приказания дьявола, тех, чьи слова ядовиты. В 59 главе книги пророка Исаии замыслы нечестивых уподобляются змеиным яйцам. В пророчествах книги Откровения сатана предстает в образе древнего змея или дракона, который получит власть над всей землей, но в конце концов будет скован и брошен в бездну. Вместе с тем, образ змея может использоваться в Библии и в положительном смысле. В 21 главе книги «Чисел» Моисей изготавливает и устанавливает на шесте медного змея. Ужаленные ядовитыми змеями в пустыне, взглянув на медного змея, оставались живы. В 10 главе Евангелия от Матфея Христос призывает учеников быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби.
1: «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Что сохраняет мозг в работоспособном состоянии?
2: Очень трудно было исследовать этот вопрос раньше. И намного практичнее сейчас, когда в ход идет магнитно-резонансное исследование. Эдинбургский университет Великобритании взялся доказать, как увеличение физической активности и отдыха могут позитивно оказать влияние на мыслительные функции. Исследование, проведенное у 691 человека, родившегося в одном и том же 1936 году в Лотиане, изучало вопрос, может ли физическая активность защитить целостность белого вещества головного мозга, либо уменьшить атрофию и поражение серого вещества. Данные этого исследования были получены в виде самоотчета об отдыхе и физической активности людьми в возрасте 70 лет, а также с помощью тестов, определяющих степень умственных способностей. Затем, через 3 года, были представлены результаты МРТ. Шотландские ученые обнаружили, что выполнение физических упражнений пожилыми людьми приводит к уменьшению атрофии головного мозга и увеличению объемов серого вещества. Несмотря на то, что причинная связь проведенного исследования не ясна, физическая активность подтверждает свою роль как защищающий фактор. В подтверждение этого вывода рассмотрим еще одно исследование в Институте Купера, который находится в штате Техас. Оно проводилось в период с 1999 по 2009 год на фоне исследования членов общества пожилых людей, которые выполняли базовую, опять-таки, подготовку по фитнесу. Люди, начинающие заниматься фитнесом в возрасте 50 лет, на 36% реже подвергались риску слабоумия после 65 лет по сравнению с людьми из группы с низкой физической подготовкой. Эти данные основываются на анализе почти что 20 тысяч людей. Хотя это исследование не доказывает, что фитнес предотвращает слабоумие, это несомненно правдоподобно, поскольку фитнес снижает и другие известные факторы риска, такие как диабет и гипертония. Эти исследования позволяют нам сделать вывод для себя, что регулярная физическая активность является одним из факторов, помогающим нам сохранять наш разум до самых преклонных лет. Библия неоднократно указывает нам на необходимость оберегать наш разум, символически сравнивая его с сердцем. Например, в книге Притчи 4 главе мы читаем: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Храните свой разум, и пусть физические упражнения помогут вам в этом.

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: В эфире радиоканал «Три ангела».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Здравствуйте. Знаете ли вы, что жираф не умеет зевать? По крайней мере, за всю историю наблюдений зоологи ни разу не смогли застать его за этим занятием. Что еще необычного в этом элегантном красавце? Об этом нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте, Оля.
1: Я вижу, вы нам принесли какое-то пособие интересное. Это связано с жирафом?
2: Да, конечно. Я вам принесла макет шеи жирафа. Здесь мы видим достаточно длинная шея. Наверняка вы видели жирафа в зоопарке.
1: Да, видела живого жирафа. Впечатляющее зрелище очень.
2: Да, а вот для тех людей, которые не видели жирафа в зоопарке, можно посмотреть и сравнить их с машиной. Обыкновенная машина человека, и увидеть, насколько это большое и высокое животное. Так вот, само тело жирафа имеет высоту 3 метра. Ну, вот представьте, это только тело.
1: Ну, да.
2: А шея 2,5 метра.
1: То есть, получается, он выше 5,5 метров жираф, да?
2: Да. Достаточно высокий. Ну, конечно, самцы выше, чем самки, но это достаточно высокое животное.
1: Ага, но у нас ведь не просто какая-то там палка, а пирамидка именно, да?
2: Да, пирамидка.
1: Почему именно она, макет?
2: Здесь вы видите 7 частей. Это значит то, что шея жирафа, она состоит из 7 позвонков. Ну вот в данный момент мы видим, что именно 7 позвонков, они обеспечивают всем млекопитающим, не только жирафам, идеальное строение. Вот. Давайте представим с вами, что если бы здесь было не 7 позвонков, а было бы больше.
1: Больше. Вот я считаю, что при такой же длине шеи, если позвонки были бы покороче, но их было бы больше, то шея жирафа была бы более гибкой.
2: Конечно, количество позвонков увеличило бы давление на весь организм животного. То есть это увеличились бы количество суставов. То есть это, опять же, суставы прикрепляются к мышцам. И намного больше получается мышечная масса.
1: Да, тяжелее.
2: Она тяжелее и тянет уже вперед животное.
1: Но это, конечно, минус.
2: И сложнее, конечно, удержать ее будет в равновесии. А вы понимаете, что жизнь жирафа, она... К сожалению,
1: нелегкой, да?
2: Да, не в раю проходит, там хищники, нужно не только смотреть по сторонам, но еще и убегать от них.
1: То есть это все так сбалансировано.
2: Да, конечно. И вот интересно, что хотелось бы еще отметить в строении шеи. Не только количество позвонков, как мы с вами сказали, это 7, это универсальное число.
1: Ну, даже у человека, насколько я знаю, 7 позвонков шеи.
2: Да, у всех млекопитающих количество позвонков 7. Ну и также еще интересно строение трахеи, то есть органа, который является, как бы сказать, трубой, которая проводит воздух от рта до легких. Это трахея. Ну вот, Оля, мы с вами имеем шею, которая не такая длинная, как и у жирафа, но
1: наверное,
2: имеем...
1: это к лучшему.
2: Да. И имеем тоже трахею. И вот проблема в чем заключается, что и у нас, и у жирафа образуется вот в этой трахее мертвое пространство.
1: Что это такое?
2: Или его еще называют мертвый воздух. То есть, когда животное или человек, оно вдыхает воздух, а воздух проходит к легким, но здесь остается другая часть воздуха, которая не доходит до легких. Это называется мертвым воздухом. Также и у человека. Но мы с вами не страдаем от этого.
1: Ну, у нас
2: мы,
1: вот такая длинная шея.
2: Да, мы вдохнули, выдохнули, у нас с этим нет проблем. А у жирафа шея, она длинная. И, конечно, достаточно нужно хорошо обеспечивать организм кислородом, воздухом. И у жирафа для решения этой проблемы есть очень большие легкие, которые работают вот как насос, они качают этот воздух, и вот этого воздуха, который называется мертвым, который у нас остается в трахее, его остается намного меньше.
1: То есть они его быстрее выгоняют, быстрее всасывают?
2: Да. Ну и, конечно, вы наверняка спросите, как же жираф с такой шеей вообще может жить? Как он, допустим, наклоняется? Кружится ли у него голова?
1: Я легко могу представить, как жираф ест листву, потому что у него длинная шея, он может достать, наверное, до любой верхней веточки. Но мне трудно представить, как он пьет.
2: Пьет воду.
1: Мне кажется, что жираф нагибается, у него кровь приливает к голове, Он теряет сознание, а тут в засаде лев сидит. Вот такая безрадостная картина складывается.
2: Конечно, для льва это было бы мечта, да, чтобы так легко вот заполучить жирафа. Но не тут-то было. Жираф имеет в своем строении очень сложную структуру артерий и вен. То есть кровь, которая поступает к голове, она проходит по артериям, которые имеют плотную стенку сосуда. Угу. И, соответственно, вены имеют тоже плотную стенку.
1: То есть имеют не так-то они легко клапаны. Растягиваются.
2: Да, имеют клапаны. Да. А сердце у жирафа, оно тоже увеличенное. Не только шея.
1: Угу. А сердце... Ну, правильно, если такая шея, да, то к голове-то вообще мозг должен снабжаться кислородом. Раз кислородом, то значит и кровь должна к нему в первую очередь поступать.
2: Под большим очень давлением. Да. Поэтому вот мы знаем, что сердце является своеобразным насосом, которое качает кровь по всему организму. Это не только голова, но еще и конечности, которые тоже нуждаются в крови.
1: Ну, к ним-то легче, она просто стекает вниз, и все. А вот в голове, когда ставит столько крови?
2: Под высоким давлением.
1: И вот эти клапаны помогают.
2: Да, именно клапаны помогают тому, чтобы... в голове, в мозгу у жирафа не произошло вот это вот перенасыщение, можно сказать, кровью. Что еще интересно, что при таком высоком давлении, которое есть в организме жирафа, его клеточки, кровяные тельца, эритроциты, они имеют очень маленькую поверхность, то есть они сами по размеру очень маленькие. Ну, возможно, вот ученые, они говорят о том, что это связано именно с тем, что кровь должна доставляться именно к голове и также к другим частям тела, поэтому она, кровь должна быть, иметь маленькие клеточки, угу, чтобы проникать во все капилляры, во все, да, во все в такие очень мелкие сосуды организма. Опасность в том, что наверняка, когда нападает лев или еще какой-то более крупный хищник, они могут, наверное, прокусить, да, вы думаете, кожу жирафа.
1: Да, вот хватает лев жирафа за ногу, да, даже если он его, например, не свалит, а жираф сумеет вырваться и убежать, у него остается рана, и под таким давлением кровь,
2: наверное,
1: и
2: он истекает кровью. Наверное, хлещет фонтаном, вы думаете.
1: Да, это ужасно, но вот как-то так и думается.
2: Ну вот тоже здесь Бог создал жирафа, конечно, учитывая на будущее, что на него будут охотиться такие крупные кошки, как львы, создал его с очень плотной кожей. То есть кожа у жирафа, она достаточно плотная, ее не прокусит хищник, будь то кошка, будь то гепард, вот лев, вот мы говорим о них. И сеть капилляров и сосудов, она проходит не на поверхности, вот, допустим, как у нас с вами, у людей, а именно внутри, в глубине, в мышцах, там вот проходит вот эта вся сеть кровеносных сосудов.
1: Ну, то есть небольшая ранка, она жирафу не повредит никак?
2: Нет, нисколько.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: А жирафы питаются листьями акации, да, насколько я понимаю?
2: Да.
1: А если верить сторонникам теории эволюции, то у жирафа такая длинная шея, и получилось как раз в результате того, что он тянулся за этими листьями, у него шея там на протяжении тысячелетий удлинялась. А ведь другие животные тоже питаются этими же листьями? Есть такие животные, да?
2: Конечно,
1: и они, кажется, не эволюционировали.
2: Конечно, есть такие же животные, которые питаются акацией в таких же тяжелых условиях, допустим, как саванна, или даже, может быть, это афганская пустыня. Там мы можем с вами вспомнить афганского козла, который, вот, как мы с вами видим, он забирается на деревья и легко по ним
1: козлы
2: передвигается. Да, козлы вот
1: нашли
2: они...
1: прекрасный выход из положения.
2: Да, они не страдают, они, конечно, все объедают снизу, другим животным приходится, можно сказать, подбирать за ними. И еще они умудряются залезать на самые верхушки деревьев и еще и деревья объедать. Также мы можем с вами вспомнить антилопу. Вот здесь мы видим, это антилопа, она тоже тянется наверх к дереву и тоже имеет, как бы вот мы видим, длинную шею. И при этом у нее тоже длинный язык.
1: Ну, не настолько
2: язык
1: длинную. Она еще так спокойно на задние ножки встала, дотянулась куда надо.
2: Да, да, вы правильно заметили, ей приходится все равно вставать на задние ножки, чтобы дотянуться до хоть ближайших листиков, которые не съели козлы.
1: Угу. Дарья, я еще хотела спросить. Когда рождается жирафенок, он не может повредить себе шею? Она же такая длинная.
2: Ну вот интересно, что при рождении как раз-то жираф, он не повреждает себе шею. Жираф, он вынужден в условиях опасности, в условиях того, что вокруг бродят хищники, такие как лев, он вынужден рожать стоя.
1: То чтобы видеть далеко вокруг, да?
2: Мать жирафа, она вынуждена вот как бы держать, стоять на посту, и поэтому она вынуждена стоять.
1: Ну да, она же за двоих отвечает все-таки, ответственность-то больше.
2: Конечно, но ну это и стоя можно легко постараться убежать от хищника.
1: Так ну, тем более, если жирафик упадет с такой высоты, он себе не только шею сломает, а и ноги тоже. Как же он не повреждается во время родов?
2: Ну вот интересно, что жираф во время родов, вообще весь процесс рождения жирафа во время родов происходит так. Жираф, маленький жирафенок, он выходит из мамы, да, передними копытами вперед. Потом уже выходит голова. При этом еще он продолжает еще дышать не собственными, как бы сказать, легкими. Ноздрями, да, легкими, а за счет именно плаценты, которая сообщает кровь матери с ребенком. Дальше, конечно, ну, когда мать, она тужится, она проталкивает дальше своего ребенка к выходу.
1: Я уже даже волноваться начинаю, что же дальше будет.
2: Жирафенок, он выходит вперед, как мы говорим, ногами передними, потом голова, потом дальше в тело. Ну, естественно, тяжесть потом уже остального тела, это задняя часть жирафа, ноги, они уже, как бы вот сказать...
1: Но они более узкие,
2: да,
1: даже
2: они,
1: по фотографиям.
2: Да, они, как бы сказать... давит на него, и он уже просто как бы оттуда выпадает.
1: Да, и падает.
2: Да, падает, но при этом он не ломает себе шею. Жирафенок падает, как бы сказать, вот себе на плечо.
1: Угу.
2: То есть при падении...
1: А плечи у них такие крепкие, да?
2: Ну, это массивные. Крепче, конечно, чем шея. Ну, что очень важно при рождении жирафенка? Вот как-то в зоопарке я видела, когда рожал жираф, то там такая проблема случилась. Жирафиха, да. Она долго не могла разрешиться родами. Уже длились часы, и вышел только вот голова жирафика и ножки. И все, основная часть тела оставалась еще внутри матери. И вот жирафиха, она начала опускаться. То есть здесь уже начали очень сильно беспокоиться смотрители зоопарка. Почему? Потому что она... может сесть и буквально вот своим весом раздавить, сломать шею. Вот здесь вот как раз вот может сломаться именно шея ребенка. Но как-то вот она присела, и смотритель зоопарка, он аккуратно к ней приблизился и показывал ей, нужно тебе встать, вставай. И, конечно, побуждаем инстинктом приближения какого-то странного
1: непонятного
2: объекта,
1: да.
2: Она встала. И, можно сказать, вот на таких дрожащих ногах она смогла разрешиться родами, и жирафенок родился, благополучно упал на землю, опять же, на плечо себе. И, слава богу, через...
1: Все вздохнули с облегчением.
2: Да, через несколько минут смог встать.
1: Но они, как и другие копытные, очень быстро начинают стоять на собственных ножках. Да?
2: Конечно, для них это вопрос жизни и смерти.
1: Ну, да. Иначе съедят.
2: Если мать вынуждена рожать стоя, то, конечно, ребенок он тоже должен встать очень быстро. Ну, и мать, она тоже подбадривает его постоянно, она лижет его, и они встают.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вот, ну, человеку от жирафа, в принципе, никакой пользы нет. Это не вьючное животное. Какую пользу он в природе приносит?
2: Ну, прежде всего, его польза – это эстетическая. Мы очень восхищаемся этими животными. Для природы. Здесь, конечно, жираф, он является тем, кто поедает растения сверху.
1: Угу.
2: Сверху это акация,
1: а это важно?
2: Там, где не могут достать другие животные. Растения, они обычно, когда сильно загущаются, они создают тень. Тень под собой, а тень, она мешает росту травы. Ну вот такие вот озеленители, жирафы, они стригут
1: садоводы.
2: Эту траву, да, сверху. Поэтому вот жираф, он тоже является частью нашей экосистемы.
1: Да. То есть мы можем сделать вывод, что жираф занимает свое место в мире, а человеку, ну, в отношении жирафа и в отношении любого другого существа, нужно, благодаря мудрости, которую Бог ему дает, понять это место и не навредить.
2: Да.
1: Дарья, спасибо вам за интересные сведения, за рассказ о жирафенке. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Заходите на наш сайт, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Хвалите Господа! Аллилуйя!
5: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Поэзия судьбы.
1: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
2: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
1: На вечность душу, как струну настроив, сдержавший боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазны в пестрые цветы, я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи Поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
2: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей — поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
1: Наталья Щеглова сейчас преподает в ЗАОКской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь, живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать.

0: владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь мысль острейшее лезвие догадкой завесу пронзит. В хрустальном ковчеге поэзии высокая мудрость лежит.
1: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
2: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юлия Австрия.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Сегодня нас вновь ждут картины, написанные для человечества в книге Откровения самим Богом. Картина, которую мы рассматривали на прошлой встрече, открытая в небе дверь. Это дверь в храме небесном, где находится престол Всевышнего, центр мира, откуда Бог управляет всем великим мирозданием Вселенной. Бог управляет судьбой мира, держит в руке запечатанную книгу судьбы. 6 печатей уже сняты. И по времени в истории мира мы видим, что 6-я печать – день гнева и начало суда Божия. В 5-й печати души убиенных вопрошают Бога, когда же придет его день. В особой вставке мы видим великое множество спасенных перед престолом. Это те, кто сможет устоять великий день гнева. И вот после этого отступления скрывается 7-я печать. Когда мы рассматриваем снятие печатей, то видим, что перед самым концом мира должен начаться судный день Вселенной, там, в небесном храме. И после этого закончится история запечатанной книги. Вот как это видно на примере Скинии. Служение святом или ежедневное служение начиналось с того, что священник входил в святое, в первую комнату, и поправлял светильник, проверяя, достаточно ли масла, не сильно ли нагорел фитиль, поправлял 7 лампад. Эту картину мы видели в первой главе Апокалипсиса, когда Христос был описан одетый в паддир, в одежду первосвященника. И он находился посреди 7 светильников, 7 церквей. 2 и 3 главы. После этого служения отворялись ворота храма, и мы видели, как открылась дверь в небе, и эта дверь храма. Затем приносился в жертву агнец. Это образ агнца, закланного в 5 главе. Его кровью окроплялось основание жертвенника всесожжения во внешнем дворе. И мы видели в 6 главе жертвенник и души убиенных. После такого кропления жертвенника во дворе действия совершались во святом, где стоял золотой жертвенник, там возносили курение. Это уже 8 глава. Служение сопровождалось пением, наступал перерыв, молчание. И начинали звучать трубы, указывая, что жертвоприношение совершилось. 6 печати уже сняты. Что же дальше? До 6 печати мы видим, что вся история проходит под посредническим служением Христа в первом отделении храма, куда он вошел после воскресения и вознесения на небо. Затем 6-я печать указывает, что в данный исторический период после эпохи Реформации, после 16-17 века, должен будет начаться Божий суд. Затем будет снята 7-я печать. И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. После громоподобных голосов животных, после страшных криков и грохотов войны, после громов вселенских потрясений, после плача и вопля на земле, нам предстает картина тишины на небе на короткий отрезок времени. Впервые образы Откровения не имеют своего воплощения на земле. 7-я печать говорит о событиях на небе. То, что происходит здесь, невозможно описать. Ни слова, ни звуки громов, ни голоса певцов, ни картины и образы не могут выразить то, что происходит в этот момент на небе. Бог принимает решение изменить историю земли. Он сам придет, чтобы дать новое начало, новое творение. Иоанн вслушивается в то, что же будет сказано в 7-й печати, но стоит безмолвие. Все печати сняты, а тайна судеб мира, тайна книги не раскрыта, не открыта вполне. Тайна Божия еще остается непостижимой. Всматриваясь в небо, вслушиваясь, Иоанн видит ангелов с семью трубами. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Перед нами предстает иной ангел. Что это за ангел? Мы уже отмечали, что ангел в Библии – это посланник. У Бога есть множество посланников. Ангелами в Библии назывались люди. И ангелом в Библии может являться Сын Божий. В этой сцене мы видим, что у ангела в руке кадильница. Он предстоит перед жертвенником курения. Такое действие может совершать только священник. А на небе священником является Христос. Среди небесных воинств он носит имя Михаил, что в переводе с еврейского означает «тот, который Бог». Он еще назван архангелом, верховным ангелом. Эта картина показывает различные роли Христа в небесном святилище. Вначале мы видели его возле светильника, затем он прошел к жертвеннику курения. Ангел перед жертвенником курения и семь ангелов готовятся трубить. Эта картина напоминает нам еврейский праздник труб. В Ветхом Завете у Израиля была череда праздников, и праздник труб являлся предвестником Йом-Кипура, судного дня. Трубы имели огромное значение в Израиле. Звуки труб созывали евреев в самые важные моменты жизни народа. Призыв на войну, призыв на праздник, призыв к особому служению в скинии совершался посредством труб. За 10 дней перед Йом-Кипуром священники трубили в трубы, созывая весь народ на самый важный день. Этот праздник являлся прообразом вселенского судного Дня Божия. Водная картина ангела возле жертвенника курения показывает нам, что священник совершает свое посредническое служение на небесах. «И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога». Христос, как священник, посредник и ходатай в судебной палате на небе. Также он берет кадильницу и наполняет ее огнем с жертвенника и повергает на землю. Это другой символ, который в этом служении перед жертвенником курений представлял собой гнев и суд Божий. Эти суды Божии предвосхищают великий судный день над всем миром. Они совершаются в отдельных местах над нечестивыми, как ответ Бога на вопрос убиенных перед жертвенником. «Доколе?» Эта водная сцена перед золотым жертвенником является фоном того, что происходит на земле. Ходатайство Христа за святых перед Богом в первом отделении храма и особые суды в отношении нечестивых. Знаменательно то, что картины семи труб разделены на две части. Четыре трубы и три горя. Последнее горе или седьмая труба отмечена отдельно. Как брошенная кадильница выражает гнев Божий на отдельные народы, так и на весь мир, семь труб возвещают этот двойственный аспект судов Божьих. Рассмотрим эти образы. Первый ангел вострубил, и сделался град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их. И третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Первые четыре трубы возвещают суды над Западно-Римской империей. Если смотреться в бегущие друг за другом образы этих четырех труб, то сразу бросается в глаза, что общей характеристикой всех четырех является упоминание третьей части от целого. Третья часть земли, третья часть моря, третья часть вод, третья часть небесных светил и звезд. Везде поражена третья часть. Западно-Римская империя явилась одной из трех составных средневекового мира, которая, как видят некоторые исследователи книги Апокалипсиса, испытала суды первых четырех труб. Западный Рим представлял собой христианское государство. Искушение властью, нравственное разложение духовенства привело к неизменному поражению со стороны внешних сил, которые Бог использует как орудие суда над теми, кто не принимает истину Его слова. Этими орудиями в истории Западного Рима явились племена, которые его разоряли – вестготы, вандалы, гунны, герулы. В итоге все это приводит к падению Западную Римскую империю в 476 году. Образы и символы, изображающие поражение земли, воды и неба, отражают особенности и масштаб того лихолетия, который несли разоряющие набеги воинственных племен христианскому миру. Миру, который стал изменять истине Слова Божьего. Следующие две трубы – это фантастическое описание саранчи. «И я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю». Эти две трубы комментаторы рассматривают как картину наказания Восточной Римской империи. Эти две трубы описывают разорительные нашествия арабов, сарацинов и турок. С таким объяснением пророчеств пятой и шестой трубы связана одна история. Скептицизм в объяснении библейских пророческих периодов всегда представлял собой вызов тем, кто их исследовал и объяснял с позиции библейского принципа определения пророческих времен день за год. В 1838 году исследователь-библеист Иосиф Лич написал и опубликовал работу под названием «Второе пришествие Христа». В ней он ответил на вызов, который ему представил один из американских клубов атеистов. Был поднят вопрос, в котором требовалось объяснить исполнение пророческого периода с указанием точных дат в настоящее для них время, чтобы они оказались живыми свидетелями исполнения библейских пророчеств. В 1838 году Турецкая империя имела силу и могущество. Лич в рассмотрении пророчеств указал падение Турции с точной датой этого события – 11 августа 1840 года. Это была сенсация, которая повлияла на обращение многих неверующих в христианство. События пятой и шестой язв названы первым и вторым горем. Бог совершал суды над христианским миром, который отошел от истины, когда христианство в церковных традициях было смешано с язычеством. После шестой трубы мы вновь видим разрыв, и появляются две картины в качестве вставки. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Иоанн видит сильного ангела, который предстает в образе и славе Сына Человеческого. Как мы видели в самом начале апокалипсиса, в руках у него раскрытая книга. Он стоит на море и на земле и произносит клятву, упоминая Творца неба и земли. Он говорит о времени, о том, что оно подошло к своим пределам. Он говорит о последнем пределе. И сразу указывает на седьмую трубу, что с ней совершается тайна Божия. В Ветхом Завете Бог через своего пророка Даниила показал общий ход всемирной истории в смене господствующих мировых царств – Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим и европейский западный мир. В этом пророчестве Бог показал, что с середины этой линии истории будет существовать религиозно-политическая сила, которая будет воевать с Божьим народом, будет превозмогать его и даже оспорит власть Бога в вопросах веры и спасения, отняв, узурпировав посредническое служение в небесном святилище. Даниилу были открыты хронологические пункты, обозначения, связанные с периодами этой вражды, со временем власти этой силы и точные сроки окончания главных вселенских событий, служения в небесном святилище. В конце своей книги Даниил, получив откровение и несколько объяснений по всем пророчествам, в последнем видении слышит голоса, которые спрашивают: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И сам он недоумевает и просит о большем разъяснении. Ему же сказано: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Только живущим в последнее время будет понятен смысл всех временных пророческих периодов. Живущим в последнее время откроется тайна». Ангел с открытой книжкой перед Иоанном клянется, что время подошло к своему концу. В Библии это рассматривается не как событие, один ключевой момент, а определенный период. Он назван последним временем или концом времени. Конец времени – это определенный период перед вторым пришествием Христа, когда он должен войти во второе отделение святого святых и, совершив служение судного дня, остановить этот враждующий с Богом мир. Начало этого периода, конца времени, показывает, что история мира вступила в свою конечную фазу. Это последний отрезок времени, когда ходатай за людей на небе находится в судебной палате. Но вот-вот выйдет из нее и совершится исполнение вердикта Вселенского суда, суда над миром. Это произойдет с возгласом седьмой трубы. Это будет также ответом на вопрос душ убиенных под жертвенником. В пятой печати: «Доколе?» Это ответ на вопрос Даниила об исполнении самых главных пророческих временах. Это ответ на вопрос, что будет с миром в конце и когда это будет. Мы видим, что последний период истории мира, согласно раскрытым печатям, начинается после событий эпохи Реформации, где-то после 18 века. Рассмотрев вести шести труб, мы видим, что этот период должен начаться после падения Турции, после 1840 года. Затем Иоанну дается повеление взять раскрытую книжку из рук ангела и съесть ее. Он берет ее, ест. Она сладка, как мед в устах, но становится горько в животе. Ангел после этого действия говорит, что Иоанн вновь будет пророчествовать. В книге Откровения ангел клянется перед звуком седьмой трубы, что времени уже не будет, как бы напоминая, что вот подошел последний период конца. Ангел предстает перед нами после шестой трубы, но перед звуком седьмой, и указывает на то, что в мире будет возобновлено пророческое служение. В конце времени будет призван пророк. В событиях последней эпохи этого мира будет действовать дух пророчества. Это первая картина в разрыве между семью трубами. Вторая картина показывает двух Божьих свидетелей. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои. И великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их». На второй картине представлено противостояние двух миров. Мир тех, кто поклоняется Богу, верит в Его заступничество и полагается на жертву Христа. Этот мир представлен в образе святого города. Ему противостоит другой мир, языческий, который отверг посредническое служение Христа в небесном храме и попирает народ Божий, или Царство Божие, которое Христос установил здесь, на земле, посреди верующих. Мы видим измерение храма. Дается повеление определить величину самого храма, жертвенника и тех, кто в нем поклоняется. Это указание на то, чтобы дать оценку тому, как на земле принимается посредническое служение Христа. Внешний двор, отданный язычникам, представляет тех, кто отверг это служение. Можно сказать, что это относится ко всей земле. Власть язычников попирать святой город отражает эпоху гонений над Божьим народом, когда гонения велись целенаправленно и преследовались приверженцы Слова Божия. Эти гонения в пророческом времени длятся 42 месяца. Дальше мы видим двух Божьих свидетелей, которые свидетельствуют 1260 лет в одеждах печали, скорби. У них великая власть над небом, над землей и водами. Затем, по завершении их свидетельств, во вретище из бездны появляется зверь, который, сразившись с ними, убивает их. Их трупы 3,5 дня лежат на улице города с именем Содома и Египта. И вот по завершении этих дней в них входит дух жизни от Бога, и они возносятся на небо на облаке. Как уже было отмечено выше, мы рассматриваем события, которые должны произойти перед звучанием седьмой трубы, то есть до 1840 года. В этой отдельно выделенной картине среди линий звучащих труб прорисовывается столкновение Царства Божия с Царством мира сего. Наивысшее выражение этого конфликта явилось в узурпации средневековой церковью власти Христа как посредника между Богом и человеком. Западная церковь после распада Римской империи на две части сохранила свое влияние и даже обрела политическую власть в европейском мире. Эта исключительная власть католицизма над европейскими странами окрасила мировой ход истории мрачными тонами деспотизма. Особым образом существовал запрет на использование Священного Писания. Чтение и толкование Библии запрещалось. Действенная вера в Бога была выхолощена множеством церковных сводов и преданий, которые уделяли особое внимание внешним формам и не позволяли человеку обрести живые отношения со Христом. Эта религиозная власть подменила жертву Христа и его служение в небесном храме на церковные институты отпущения грехов и посредничества церкви в вопросах спасения. Самому главе церкви был дан титул «Викария», заместителя Сына Божия на земле. Такая неограниченная власть церкви продолжалась до 1798 года, когда победоносная армия Наполеона, находясь в Италии, отдала папу на милость французской революции. Власть язычников 42 месяца попирать святой город и 1260 дней проповеди двух божьих свидетелей во Вретище – это из пророческого расчета день за год представляет 1260 лет. В пророческом языке Ветхого Завета предсказание какого-то количества дней означает это же количество лет. Принцип «день за год». С 538 по 1798 год – это годы, указанные апокалипсисом как время язычников и проповедь двух свидетелей во Вретище. Два свидетеля, они уже описаны и как две маслины, и два светильника, предстоящие перед Богом. Это Слово Божие, Ветхий и Новый Завет. Свет и масло представляют символ Святого Духа. Силам Церкви не удается расправиться с этими свидетелями. По окончании 1260 дней из бездны выходит зверь и убивает их. Религия, которая веками подавляла в человеке духовное начало, вызвала из бездны зверя атеизма, безбожия, который с неистовством стал расправляться с любыми проявлениями религии. Французская революция 90-х годов XVIII века явила безбожную власть, которая вела против Бога и Его Святого Слова войну. Национальным собранием Франции было отменено поклонение Богу. Библии и другие вероучительные книги бросали в груду и публично сжигали, расправляясь, как это понималось революционерами, с суеверием и религиозным игом. С религией было официально покончено. Однако безбожие сразу же ударило по всем институтам общества, по нравственным устоям, по семье, по нормам общественного порядка. Страна была повержена в разгул хаоса, распущенности и упоенного собственным всевластием всеобщего террора. В 1793 году были приняты декреты, упразднявшие религию и Библию. Но через 3,5 года на Национальном собрании вновь возвратили свободу Слову Божию. Свидетели Божии поднимаются на ноги и в окружении облака возносятся на небо. Этот образ победы и прославления. Два свидетеля возносятся на небо – это достижение наивысшего авторитета. Проходит немного времени, и в разных странах мира создаются библейские общества. Библию переводят на многие языки, и с того времени до наших дней Библии издаются и переиздаются по всему миру миллионными тиражами. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Это кульминационный пункт в истории. Здесь раскроется тайна Господня. В заключительной картине «Семи труб» показан очень важный момент в истории мира. С этого пункта начинается вторая часть Апокалипсиса, которая раскрывает то, что будет происходить в самый последний отрезок времени перед вторым пришествием Христа. Мы уже говорили, что Даниилу было сказано об этом времени. Оно названо «концом времени». Это эпоха наших дней. По всему миру будут происходить сменяющие друг друга события. Но, как это мы увидим дальше, они будут подчинены одной логике, одному строгому порядку. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». В этой картине представлен центр всей великой экспозиции будущего – Судный день. Во время звучания седьмой трубы мы видим открытый храм на небе, и нашему взору является ковчег завета. Святое святых раскрывается, и мы понимаем, что начинается день суда. Эта картина показывает, что на небе во святом святых принимается решение, в этот момент принимается решение о судьбе мира. Рассматривается судьба всех людей, совершается суд над теми, кто умер, так как их жизнь окончена и можно подводить итоги. Над живыми совершается запечатление, как мы видели это в промежуточной картине «Семи печатей». Ключевой образ происходящего в будущем – это ковчег завета. Именно в нем находится слово «судьбы». В ковчеге находится закон Божий, 10 заповедей. Тот критерий, по которому будет совершаться суд. На этом первый раздел книги Откровения завершается. Дальше Бог показывает Иоанну великую брань, которая издревле ведется во Вселенной. Война между Богом и дьяволом. На следующих встречах мы будем рассматривать, как она будет проходить в будущем. Мы будем рассматривать, каков ее будет исход. Я приглашаю вас на наши встречи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Может ли наркоман стать другим человеком? Или все-таки Горбатого исправит только могила? Наверняка каждый задавал себе подобные вопросы. Очень часто можно услышать мнение о том, что люди не меняются. Они лишь временно играют нужную роль ради своих интересов. Мне всегда хочется быть позитивным человеком. Но трудно надеяться на лучшее, когда даже мой хороший друг, мой наставник, мнение которого я очень уважаю, утверждает, что люди не меняются. Когда я ехал снимать эту передачу, в Москве я встретил известного в нашем городе психиатра. И мы разговорились, кто где работает. Когда я сказал, что я психолог реабилитационного центра, он сказал: «О, этим людям уже никак помочь нельзя, этих людей уже не исправишь». Действительно, с одной стороны, закон энтропии гласит, что все в этой жизни стремится к хаосу. Беспорядок увеличивается, энтропия со временем только растет. Все вещи со временем становятся все более и более беспорядочными. По сути, закон энтропии говорит нам, что если мы и можем измениться, то только в худшую сторону. Но есть и другое мнение. В нашем мире существует закон жизни. Закон жизни гласит, что все в этом мире либо растет, либо убирает. Но если ты живой, ты постоянно растешь. Например, если елка не растет или не обновляется, значит, она погибла. Но если ель растет, значит, она живет. Если человек не растет как личность, то со временем он начинает деградировать и умирает. Сначала духовной смертью, а потом и физической. Очень важно понимать это. Если ты не растешь, если ты не развиваешься, ты умираешь. Но если ты живешь, ты постоянно растешь. Растешь умственно, духовно, морально и физически. Весь мир делится сегодня на два огромных лагеря. Лагерь оптимистов и лагерь скептиков. Существует два противоположных мнения. Одни говорят, что люди меняются, другие утверждают, что люди никогда не меняются. В молодости мы верим, что каждый человек – творец своего счастья, а в старости многие думают, что судьба управляет нами. Кто же прав? На этот вопрос можно посмотреть философски. Если человек меняется в худшую сторону, то почему он не может измениться и в лучшую сторону? Так все-таки меняются люди или не меняются? Можно ли в этой жизни что-то исправить? Может ли наркоман измениться и стать трезвым, здоровым человеком? Может ли алкоголик стать трезвенником? Две новости у меня сегодня для вас. Одна плохая, а вторая хорошая. Плохая новость в том, что действительно человек не меняется. Когнитивные схемы или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Если вы в своей жизни однажды сформировали эту схему, эта когнитивная карта будет жить в вашей голове всю оставшуюся жизнь. Представьте, что вы живете в Нижнем Новгороде. Представили? У вас есть карта этого города. Со временем вы начинаете хорошо ориентироваться по этой карте. Знаете наизусть многие улицы, мосты, перекрестки. Но что будет, если с картой Нижнего Новгорода вы приедете в Москву? И, например, по этой карте попробуйте найти библиотеку имени Ленина. Надо понимать, что наркоман навсегда останется наркоманом, даже если перестал употреблять наркотики. алкоголик навсегда останется алкоголиком, даже если ведет трезвый образ жизни. Почему так? Зависимый человек устроен таким образом, что при попадании в его организм любых, я подчеркиваю, любых химических веществ, которые изменяют его сознание, автоматически запускается процесс, называемый у зависимых срывом. Итак, когнитивные карты или схемы внутри головного мозга не поддаются перестройке. Они остаются с нами всю нашу жизнь. А теперь о хорошей новости. С одной стороны, человек не может измениться. Когнитивная схема или нейронная карта внутри головного мозга не поддается перестройке. Но мы можем создать новую когнитивную схему. Мы можем создать новую нейронную карту. То есть, приехав в Москву, я могу купить карту этого города и затем спокойно направиться к библиотеке имени Ленина. Представьте, что у нас внутри головы много разных старых плохих дорожек, которые мы не можем изменить. Но мы можем проложить новые дорожки. Мы можем приобрести новую карту. И чем чаще мы будем пользоваться новыми дорожками, тем проще нам по ним будет ходить. Это как колея от колес машины. Каждый раз, приезжая по новой колее, вы углубляете ее больше и больше, и уже становится сложно свернуть налево. Новая когнитивная схема – это новые дорожки в нашей голове. И если новую схему хорошенько закрепить, она будет работать на нас. Как я уже говорил, на закрепление новой схемы может уйти несколько лет, но оно этого стоит. Просто надо быть осторожным. Старая схема может прорваться в минуты одиночества, усталости, слабости, голода или злости. Дорогие друзья, у каждого из нас есть надежда. Каждый из нас может измениться. Каждый из нас может стать лучше. Головной мозг формируется и поддается коррекции. Я совершенно убежден, что человек может и должен меняться. Иначе быть не может. Иначе не было бы тысячи людей на пути выздоровления от наркомании, алкоголя и других химических и нехимических зависимости. Да, это нелегко. Но процесс выздоровления настолько увлекателен, что с легкостью покрывает все трудности реабилитационной жизни. Родственникам зависимых людей хочется напомнить об одной чудовищной ошибке под названием «Я его воспитаю». Вы не можете изменить, переделать или воспитать другого взрослого человека. Человек не может измениться по приказу или по принуждению. Все, что вы можете изменить, это изменить свое отношение к зависимому и начать меняться самому. Если вашему ребенку уже 18 лет, а может быть 25 или даже 45, вы его не измените. Начните меняться сами. У Льва Выгодского описана прекрасная мысль о верном пути развития ребенка. Он пишет: «В обучении надо ориентироваться не на то, какой он есть сейчас, а на то, каким он может стать через день, через неделю, через месяц». Именно поэтому я смотрю на ребят, с которыми я занимаюсь, не как на наркоманов, не как на алкоголиков. Я смотрю на них как на выздоравливающих, как на ребят, у которых очень большой потенциал для трезвой жизни. Хочу пожелать сегодня родителям, родственникам, друзьям зависимых ориентироваться на то, каким может быть зависимый, ставший на путь освобождения от зависимости через день, через неделю, через месяц, через год. Есть прекрасная метафора про хлеб. После того, как хлеб замесили, состав уже не меняется, но меняется его качество. Оно может подняться, созреть. Затем мы можем поставить в печь и его испечь, и хлеб будет вкусным, красивым и приносить радость и сытость. Но он также может прокиснуть, протухнуть и быть выкинутым в мусор. Друзья, в то, что замешано в нас, оно не меняется. Но от нас зависит, как это тесто внутри нас себя проявит. Однажды в интернете мне попалась история одного человека по имени Фред Демара. Он также известен как The Great Imposter – Великий Самозванец. Почему его так прозвали? Да за кого он только себя не выдавал? Выдавал себя за монаха, директора тюрьмы, судового хирурга, детского педагога, инженера, заместителя шерифа, практикующего психолога, адвоката, редактора, учителя, ученого. Но самое интересное, что он делал это не ради денег. Все, что ему нужно было, это одобрение и уважение окружающих его людей. В 16 лет Демара сбежал из дома и несколько лет жил с монахами. А в 41 году записался в армию. Потом он попросился на флот, где пытался выдавать себя за офицера. Когда это не получилось, он инсценировал свое самоубийство, подделал документы и стал Робертом Френча, практикующим психологом. Преподавал психологию в университетах Пенсильвании и Вашингтона. Каким-то образом его нашли агенты ФБР, и Демара получил тюремный срок за дезертирство. Через 18 месяцев после освобождения он снова купил поддельные документы и стал изучать право, а затем опять ушел жить к монахам. Вместе с монахами он организовывает колледж. В монастыре он познакомился с молодым врачом Джозефом Сирой. Присвоив себе его имя, Демара начал выдавать себя за судового хирурга. Однажды на его эсминец доставили 16 солдат с тяжелыми ранениями, которым нужна была срочная операция. Демара самостоятельно сделал все операции, и при этом у него не умер никто из солдат. О нем писали дифирамбы все газеты, но обман случайно был раскрыт. И капитан долго-долго не мог поверить, что хирург с его корабля ничего общего с медициной не имел. Затем Демара работал заместителем начальника тюрьмы, где он создал свою программу психологической коррекции преступников и достаточно сильно преуспел в этом деле. К чему я привел этот пример? Дело в том, что каждый из нас может быть кем угодно в этой жизни. Вы можете превратиться из прекрасного человека в урода. И наоборот, будучи уродом, стать прекрасным человеком. Наибольшее счастье в моей работе – это видеть, как меняются ребята, как меняются их мысли, их глаза, их настроение. Я глубоко убежден в том, что люди меняются, что каждый из нас может измениться, каждый из нас может стать другим человеком. Если вы желаете изменить свою жизнь, стать свободным от зависимости, напишите мне прямо сейчас. Не откладывайте. Второго шанса у вас может не быть. В заключение спросите себя, меняюсь ли я в своей жизни? Как я провожу время? Смотрю телевизор или читаю? Занимаюсь спортом или постоянно учусь? Расту ли я в профессиональной сфере? Расту ли я духовно, нравственно, эмоционально, физически? И помните, из любой ситуации есть выход. Главное – найти верный.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как самооценка влияет на наше эмоциональное здоровье? Приветствую вас, коллеги. Сегодня мы поговорим о взаимосвязи между самооценкой и эмоциональным здоровьем. Ну, конечно, я думаю, что мы найдем обязательно какие-то практические рекомендации, как же, ну, заполучить ту самую заветную здоровую самооценку.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: Ну, такое вот слово, да, самооценка. А как мы вообще понимаем, что это значит?
3: Ну, на мой взгляд, если так проще сказать, это некое такое субъективное зеркало, с помощью которого измеряем мы самих себя, какие мы, и в которых мы так или иначе видим свое отражение, пусть даже субъективное.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Мне нравится одно определение известного писателя Гёте. Он сказал так: «Мы не то, что мы думаем о самих себе. Мы не то, как о нас думают люди. Мы то, как мы думаем, как о нас думают люди». Возможно, что это надо еще раз произнести. Я думаю, что зрители наши осознанные, они поймут. То есть это некий образ, который мы сами себе создали. И вот любим ли мы его или нет, как мы к нему относимся, наверное, это и есть самооценка.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Ну, я согласна с коллегами. На самом деле, вообще понятие самооценка, оно такое широкое. И большинство людей воспринимают высокая самооценка, низкая самооценка, исходя из того, как человек позиционирует себя вот в какой-то социальной среде. И кажется, что человек с высокой самооценкой более, ну, он в таком преимущественном положении. Но на самом деле не все так просто, потому что за самооценкой стоит огромное количество установок, мнений о себе, способностей взаимодействовать с другими людьми. И поэтому нам важно понимать, что в основе самооценки лежит то, насколько человек в контакте с самим собой, насколько он понимает свои желания, транслирует свои мысли, насколько он хорошо понимает свои чувства, и этим всем умеет управлять.
2: Айгуль Иншакова, психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз – ключ от счастья в ваших руках.
3: Ну, то есть некое такое представление субъективное о себе.
5: Да.
1: Ну хорошо, ну а как тогда вот самооценка влияет действительно на наше эмоциональное здоровье? Есть ли реально эта взаимосвязь или нет?
3: Ну, я какой-то вот прям простой пример могу для начала привести. Когда у человека такая, скажем, не очень здоровая самооценка, и он думает о себе не очень хорошо, то если, к примеру, ему на работе предложат какую-то новую должность, новую сферу обязанностей, скорее всего, он не возьмется за нее. И он будет чувствовать угнетение, он будет переживать о том, что у него не получится. И поэтому и так касаемо всех остальных сфер жизни. Поэтому она действительно влияет и на состояние. Люди с нездоровой самооценкой более угнетены эмоционально, больше подвержены чувству печали, апатии, депрессивному состоянию.
4: Тоже хочу пример привести. Ну, вся

0: равно, наверное, нашему обычному зрителю удобнее слышать такое понятие, как низкая самооценка. Угу. Если у парня низкая самооценка, он не уверен в себе, он думает, что у него не получится, например, построить отношения, он не сможет найти девушку, которая ему там понравится, он думает, что она ему откажет, и он вообще все время может быть один, и так умрет в одиночестве, он не уверен в себе. И вот низкая самооценка может быть такие последствия, как низкая коммуникация, низкая социализация среди людей. Угу. То есть он всегда будет чувствовать, что он какой-то недостойный, сравнивая себя с другими, принижать будет свое достоинство. И это, естественно, будет очень негативно сказываться на тех достижениях, которые могут быть или, соответственно, не будут.
1: Тут еще у него даже момент... низкий уровень притязаний будет в жизни.
2: Тут еще такой момент, что вот мы говорим, что, по сути, есть два определения. Не низкое и высокое, а здоровое и нездоровое.
0: Адекватно или неадекватно.
2: Дело в том, что есть еще такой признак нездоровой самооценки, когда человек, наоборот, слишком сильно уверен в своих способностях, слишком какие-то у него завышенные требования к окружающим, и при этом зачастую такие люди быстрее всего ломаются. То есть человек, который настолько уверен в себе, но при этом нет понимания своих истинных ресурсов и возможностей, он вступает в те сферы, в которые он не может себя проявить достаточно хорошо. Он хватается за те дела, которые не может осуществить. И, конечно же, в какой-то момент это приведет к слому. Либо к личному слому какому-то, либо к социальному, потому что люди видят, что он не таков, каким он хочет казаться. И то есть вот этот вот признак так называемый завышенной самооценки, это тоже проблема. Вообще люди с проблемой...
1: Но это тоже низкая самооценка.
2: Да, это тоже низкая самооценка.
0: Смотрите, нарциссический тип, да, тревожного расстройства. То есть это люди, которые любят себя, не так себя препарируют перед другими, возвышают, они требуют большого внимания к себе. Почему? Потому что они зависимы от мнения окружающих.
2: Да?
0: А человек с адекватной самооценкой, он не зависит от мнения окружающих, он уверен в самом себе. Поэтому вот нарциссы – это, по сути, низкая самооценка, это люди, которые нуждаются тоже в помощи, по сути.
3: Хорошо, но как же все-таки понять человеку, да? Вот у меня низкая самооценка или высокая самооценка? Потому что этот вопрос, мне кажется, тревожит каждого, кто сейчас смотрит нас.
2: Я думаю, что тут очень важным критерием является то, на что опирает человек свое мнение о себе. На то ли, как о нем судят другие, на те ли достижения, которые у него есть. Потому что в любом случае и достижения, и мнение других людей – это какие-то внешний фактор. Они влияют, но все-таки это внешний фактор. Мне кажется, что основной момент – это вот есть три компонента, да, нашей внутренней жизни. Наши мысли, наши чувства и наши желания. И хорошо, когда человек в контакте с ними действует вот из этих вот состояний, из своего «я». Он выбирает свое окружение, он выбирает профессию, он выбирает хобби, он выбирает отношения не потому, что там кто-то выглядит подходящим, и не потому, что это принесет ему какой-то статус, а потому, что у него есть эта аутентичная потребность реализоваться в этой сфере. Есть человек, который привлекает его какими-то личными качествами. То есть вот это вот опора на себя.
1: Мне кажется, что люди со здоровой самооценкой, они... Ну, понятно, что мы говорим об условно здоровой самооценке, потому что периодически даже у очень осознанных людей бывают моменты какого-то уныния, какой-то неуверенности в себе. Но вот в среднем человек, у которого это достаточно стабильное вот такое состояние, он обычно к себе хорошо относится, он понимает свои слабые стороны и сильные стороны, он не обесценивает себя. И точно так же он относится к другим. А условно говоря, он говорит, я хороший, и мир хороший, и вокруг меня хорошие люди, и я, в принципе, неплохой человек. Угу. Вот мне кажется, это такой, ну, один из таких критериев хорошей, здоровой самооценки, когда я о себе смотрю на себя, насколько возможно, объективно, зная свои сильные стороны и слабые стороны, и я других также оцениваю, не идеализируя, не обесценивая.
0: Говорят, что в каждом человеке есть такой маленький ребенок, есть еще критик. И вот критик постоянно ругает этого маленького ребенка, да, то есть между ними диалог. У тебя не получится, ты не справишься, смотри прошлый опыт, как он может на тебя повлиять, и ты снова ошибешься. И если вот этот ребенок все-таки может выстраивать отношения с этим критиком, договариваться, да, вот согласен с Марией, то есть понимать свои сильные и слабые стороны. Да, мне здесь, может быть, не очень. Хорошо, я подтяну, но зато я в этом преуспел, профессионально, у меня получалось, хорошо, больше фокусироваться буду внимание, может быть, на каких-то вот этих сторонах и развивать их.
2: Обращайте внимание, да, на то, что здоровая самооценка, она как раз и дает ту самую мобильность, ту самую устойчивость, о которой мы говорим именно в рамках эмоционального здоровья. То есть здоровая самооценка – это не когда ты жестко всегда угу. хороший или жестко всегда плохой. Это способность вот так вот лавировать, понимать, приспосабливаться, регулировать свое поведение и свои эмоциональные состояния.
3: Угу. Мне кажется, важно, что мы сказали о том, что любой человек в определенные моменты жизни может чувствовать себя, ну, не очень уверенным. И это совсем не значит, что это сразу низкая самооценка.
1: Конечно, и важно это понимать, чтобы не относиться к себе, ну,
3: слишком критично.
1: Критично, или, да.
3: Как ты говоришь, обесценивать, да, себя. Потому что человек ведь не может во всем быть идеальным или во всем быть профессиональным. Даже если взять там профессионал своего дела. Вот он делает этот там кусочек своей работы много раз, он в этом профессионален. Даешь ему новую задачу, она для него вообще совершенно, ну, он впервые. И, конечно, человек может испытывать там неуверенность, незнание, но это не значит, что у него низкая самооценка, да? Когда человек где-то уверенно и знает, и, что называется, закрытыми глазами, это тоже не значит, что у него...
1: Компетентность растет, и растет вот та самая самооценка.
3: Уверенность, да, но это не значит, что у него завышенная самооценка.
1: Нет,
3: да?
1: Конечно. Он понимает, в этом могу, но в этом, может быть, не силен. То есть это все время какой-то баланс, мне кажется.
3: Да, здорово. А что все-таки или какие факторы, да, влияют на вот формирование вот этой здоровой самооценки? Что это может быть?
0: Может быть, стоит сначала сказать, какие факторы влияют на формирование нездоровой самооценки?
3: Давайте,
0: может быть.
1: Ну, мне кажется, и то, и другое. Семья, она может влиять и туда, и в ту сторону, и в другую сторону. И на формирование здоровой и нездоровой самооценки. Это первое зеркало, в которое мы смотримся в этом мире. Когда мы рождаемся, мы еще не знаем, мы хорошие или мы плохие. Мы умелые или неумелые, уклюжие или неуклюжие, если можно так выразиться, ловкие мы или неуклюжие. И наше окружение, ближние, те значимые взрослые, они первое зеркало и первая линейка, с помощью которой мы начинаем измерять свою самооценку.
0: По сути, через эмоции своих родителей,
1: призму, через их призму,
0: мы начинаем
1: их
0: воспринимать этот мир.
1: Мы начинаем воспринимать себя и оценивать себя, каковы мы в этом мире. Поэтому, конечно, это очень такой сильный, не скажу, что вот это уже, если там все было плохо, это невозможно изменить, но это действительно очень мощный такой основание.
0: Просто почему мы начали об этом говорить? Потому что, возможно, что нас смотрят родители, мамы, папы, у которых есть дети. И это тоже вопрос воспитания, как мы относимся к своим детям. И когда, например, дети, например, испытывают какие-то неудачи в жизни, как мы вот интроицируем, да, вот свои чувства, эмоции тому, как ребенок должен к этому относиться. Например, родители, вот как воспринимать четверку? Ой, четверка, ну что это за оценка? Ну ты же мог на пятерку. Да, а посмотри, Петя, вот он, тебе нужно больше заниматься, ты лентяй. И у ребенка руки опускаются, когда он вырастает, в сути, тоже у него в жизни может...
1: И у него всегда в голове есть Петя, которого надо обогнать.
0: Да, вот это перфекционизм ненужный. Или я должен сделать лучше, чем... А человек никогда не сможет сделать лучше. Да?
1: То есть там равно там человек... тревоги столько получается, поэтому вот здесь и связь как раз с эмоциональным.
0: Да, и то, что здоровье. Даже сделать все идеально, но все равно, как бы, как ему кажется, не идеально. То есть можно было лучше. И то есть человек постоянно может быть так, как загнанная лошадь.
2: Ну, тут как раз вот этот вот момент, что такое любовь к себе, да, или вообще любовь к ребенку, как родители транслируют любовь к ребенку. Очень важно отделять поступки, действия и, ну, от самой личности, потому что любовь, она проявляется не в том, что я сделаю хорошо, и поэтому я буду себя любить, или я сделаю хорошо, поэтому родители меня будут любить, а любовь, она не зависит от поступков, она направлена на личность. И любовь к себе – это тоже, это взаимодействие с собой как с личностью, не со своими успехами, неудачами, а вот именно с какой-то такой, знаете, творцом заложенной единицей, вот, которая существует в каждом из нас. И мне кажется, здесь вопрос самооценки – это тоже такая очень духовная тема, потому что наша самооценка зависит от того, кто мы в глазах Творца, та цена, которую Он отдал за нашу жизнь, и та перспектива, которую Бог открывает для каждого из нас. Потому что здесь, вот, живя в этом мире, каждый из нас не идеален. Мы ничего
1: в сравнении с кем-то мы все равно недостаточно хорошо.
2: Но вот те перспективы, которые открывает для нас Творец, зная, что в нас заложена какая-то как это сказать, начальная единица, которая впоследствии может приобрести совершенно другую форму. Вот здесь вот основа самооценки, мне кажется.
1: Потому что мы значимы уже не за что-то.
0: Да, по определению.
1: По определению. Значимы, ценны для него. Но мне кажется, еще очень важный момент, который влияет на формирование самооценки, это все-таки окружение. Уже когда мы старше становимся, мы говорили о семье, но когда мы выходим за рамки семьи, окружающий мир, школа, сверстники, СМИ очень сильно влияют на формирование некоего нашего образа. И даже если мы о себе думали, что мы, в принципе, неплохие, но пришли в школу, и там кто-то испытывал травлю, кто-то просто на него не так посмотрели, и человек идет с такой травмой, что он недостаточно хорош во взрослую жизнь. Или где-то в СМИ, если муссируется постоянно некий образ, а ты этому образу не соответствуешь внешне, или в своем статусе не соответствуешь этому образу, то, конечно, это очень сильно влияет на отношение к самому себе.
2: Поэтому вот как важно формировать окружение осознанно. То есть не просто выбирать информацию, которую мы смотрим, людей, с которыми мы общаемся. Конечно. Иначе мы можем оказаться вот в какой-то ситуации неуспеха, которая будет постоянно влиять на нашу самооценку.
1: Я помню, как я с женщиной говорила, и она говорила, ну, я всего лишь мама. И вот это «я всего лишь мама» звучало как-то, что это недостаточно. Да. То есть что она домашним хозяйством занимается, с детьми. Это потому, что если вокруг это обесценивается и ставится во главу угла, к примеру, поощряется карьера, да, и какой-то профессиональный успех, то, конечно, если ориентироваться на эти критерии общества, то, кажется, я просто мама недостаточно хорошо. Это что-то более низкого статуса, ранга, чем вот это. Поэтому очень важно отслеживать, какие критерии я к себе применяю. Вот то, о чем говорила Айгуль, осознанность какая-то. То, как мир оценивает, но нужны ли мне эти критерии, нужны ли эти линейки, лекала мне для того, чтобы саму себя оценивать.
0: То есть у нас должна быть своя система ценностей.
1: Безусловно.
0: А если у нас ценность, навязанная миром, например, успешный человек – это финансово обеспеченный человек. И я как белка в колесе пытаюсь заработать. Или, например, моя самооценка строится на том, что я родитель. И вот пока у меня есть дети, я себя... Ну, хорошо, я родитель, я забочусь. Но ведь дети потом уходят из гнезда этого семейного, да? И что? И с чем я остался?
1: Да, если дом, у меня... дом, как дом, ребенок, дерево, да?
0: Да, если
1: не выполнил,
0: нет опоры
1: вроде
0: этих
1: как жизни.
0: Новых, да.
1: Не
0: то
1: удалось.
0: Есть у меня должны быть какие-то свои системы ценностей, и нам нужно перестать просто жить чужими сценариями, которые нам навязываются сегодня.
3: Но эти сценарии навязываются с разных сторон. Они могут быть в литературе, когда идеализируются те или иные герои.
1: Конечно.
3: Они могут быть в рекламе, где показываются утонченные формы.
1: В фильмах различных, где все очень показывается в таком...
0: Социальные сети.
3: Сети успешного успеха или скорости достижения этого успеха. Уровень доходов чей-то, который... Ну, знаете, когда есть такие шутки, типа мемов, да, когда показывают, будто бы человек отдыхает на каком-то курорте, а в реальности это были типа фотообои или что-то такого. И вот эти планки, особенно у такого еще незрелого молодого ума, который не знает, что за этим может стоять...
1: Много труда.
3: Ну, в общем-то, да, это завышает определенные амбиции, и потом человек... снижает очень сильно свой уровень оценки себя, думая, что он этого не достиг, и поэтому начинает чувствовать потом апатию,
1: вину. Да, разочарование,
3: может быть, даже
1: печаль.
3: Стыд определенный.
1: И стыд, конечно, перед другими.
3: То есть мы говорим сейчас о мышлении в большей степени, да, и получается, мышление является такой основой, что ли, здоровой самооценки.
1: Ну вот, с одной стороны, вот то, о чем говорили Иван и Айгуль, еще мы можем подвести к тому, что с одной стороны, да, мы должны иметь свои лекала, как Иван сказал, а с другой стороны, Айгуль говорил о том, что Бог предлагает свои лекала. То есть мы действительно можем свои, и должны иметь свои лекала оценивания себя, но как будто бы и наши лекала могут быть не идеальны.
2: К
1: Конечно. Мы тоже можем вот через призму мышления иметь ложные такие лекала и думать, что это истинное. Поэтому мы свои лекала, как весы, надо сверить с какими-то определенными весами, которые вот они имеют весь стандарт. И вот этот стандарт наших лекал очень важно с Божьим стандартом сверить, потому что стандарты окружающего мира меняются все время. То были в моде тициановские женщины, то меняются стандарты, и сейчас другие стандарты. Если мы ориентируемся на внешнее, мы себя потеряем, нас не будет. И вот этой самооценки не будет. Вот это как какое-то ядро наше, оно потеряется.
2: Тут еще можно момент добавлю, что, наверное, нам очень важно говорить, что человек вообще существо динамичное. Не будет такого, что ты придешь к своей здоровой самооценке, и с этого момента ты живешь, да, счастливый, уверенный в себе, со своими определенными ценностями. Так или иначе, мы постоянно меняемся, и мы постоянно сканируем окружающую действительность, потому что, в принципе, мы ориентированы на то, чтобы во взаимодействии себя снова и снова проявлять. Но вот именно основа, она должна быть. И мне кажется, что вот вектор духовный, это, знаете, это такая очень мощная...
3: Основа.
2: Да, основа, столб, очень мощный столб, вокруг которого мы дальше можем строить свою личность, строить свою жизнь, формировать привычки, искать опоры, формировать какие-то ценности, да. И нам просто важно не упускать этот момент, именно какой-то вектор, направленный на духовную часть, на что-то непреложное, что не меняется тысячелетиями. А все остальное, оно будет постоянно меняться, поэтому нужно быть к этому готовым.
0: Да, потому что наш Творец тот, кто любит нас такими, какие мы есть. Он неизменен, он совершенен, он принимает нас. И действительно, его принципы, его истинные ценности не изменяются, в отличие от ценностей этого мира. Потому что, когда человек постоянно стремится к этому, он понимает, что он не может соответствовать этому. И вот эти все его ценности, такие иллюзорные, да, такие, как мыльный пузырь, они лопаются, и человек еще больше начинает себя ненавидеть, потому что он пытается жить чужой сценарий, и он не соответствует этому, и он понимает, что я прожил другую жизнь, не свою жизнь. Как я мог? И здесь чувство вины, и здесь, конечно... Прямо нужна помощь этому человеку однозначно.
3: Вот люди воспринимают людей через вот определенные телекалы, о которых мы говорим, да? Для кого-то там парень переживает, не может найти себе девушку по причине того, что он считает, что финансово нормально не зарабатывает, да? То есть он типа нищий в его понимании. Там, девушка мучается и переживает того, что она вдруг не понравится, потому что у нее формы не те. Кто-то переживает, что он там профессионально не успешен, потому что у него не хватает каких-то там знаний, и он в чем-то не профессионал. Но коль мы заговорили о духовности, какими нас принимает Бог? Вот что для Бога важно тогда? Он смотрит на наши там формы, интеллект, здоровье, что-либо еще? Что для Бога важно? Где его лекало?
1: Вот так здорово, что все-таки нет ни одного похожего человека в этом мире. И в этом тоже замысел Божий. У нас отпечатки разные, у нас
0: сетчатка
1: глаз разная. Это помимо всяких других внешних параметров. Это говорит о том, что Бог ценит нашу индивидуальность. И для Него ценно то, какие мы есть. Конечно, я не могу не принимать во внимание то, что мы живем в греховном мире, и, конечно, когда есть какие-то мутации, какие-то генные изменения, и это проявляется во внешности людей, это проявляется на здоровье людей, это может влиять на самооценку, когда есть какие-то ограничения в здоровье, физических каких-то деформаций какие-то, но это... не должно влиять на наши внутренние ощущения. То есть мы не можем всему сказать «ок». Каким-то генетическим сбоем, каким-то проблемам, изменениям каким-то серьезным в здоровье человека, но мы можем вот эту внутреннюю стержень все-таки в нем поддерживать, и он должен поддерживать, в том, что несмотря на то, что я сейчас такой, Бог почему-то допустил, что я такой, и он привел меня, есть замысел обо мне, появившемся в этом месте, в этом мире, вот с этим набором. Сейчас, потому что есть вещи, которые, да, есть вещи, которые мы не можем изменить. Мы можем прокачать какие-то навыки, это тоже очень сильно влияет, кстати, на самооценку, на нашу компетентность, осознание «я могу, знаю, умею». Но есть вещи, которые мы не можем прокачать. Мы можем изменить наше отношение к этому. И вот это тоже развитие самооценки.
3: Мы отдаем себя Богу таким, каким я есть, и Бог меня принимает таким, какой я
1: это
3: есть.
1: Это где-то для этого, нужно это какое-то смирение и принятие, что Он тебя привел в этот мир для какой-то миссии, и, возможно, Он тебе дал какие-то ограничения. И, возможно, у тебя нет того, что есть у другого. Но это не значит, что ты недорог ему, и он к тебе как-то по-другому относится. Я общалась с женщиной, она говорит, ну, я всего лишь уборщица, я всего лишь убираюсь, у меня нет образования, я ничего не достигла в этой жизни, это меня так гнетет. Но если мы смотрим через призму Божьего видения, ему на самом деле, наверное, не принципиально, человек в министерстве работает, или он только убирает полы в этом же министерстве. А для него важнее то, как человек чувствует себя нужным в этом обществе, принятым, реализованным. Реализованным не по меркам мира.
3: По большому счету, для Бога каждый труд важен.
1: Каждый труд важен. И если,
0: все профессии
1: если,
0: важны.
1: Если да. она... Ну да, мы это понимаем, но тем не менее... все равно есть в обществе некие стандарты, и это на нас влияет тоже. И поэтому, конечно, когда такой человек, но когда такой человек приходит домой, и я говорю, посмотрите, у вас есть семья, у вас такие замечательные дети, у вас такие замечательные отношения,
3: счастливый муж.
1: У вас еще есть любящий Бог, с которым вы строите отношения. Это те опоры, на которые мы можем опереться. Вот мы не один раз уже говорили на наших беседах, а вот о том, что должно быть много таких опор. И если только опора работа, карьера, и я там вот провальный, то тогда кажется, что и нет другого
3: одну
1: ничего.
3: Одну опору выбиваешь, и человек падает.
1: Да? Человек падает. Да? А если есть ощущение, что да, а у меня вот это провально, может быть, в глазах мира. Я сделала карьеру мамы только, к примеру.
3: Что очень ценно.
1: На самом деле очень ценно, потому что я формирую новое поколение детей и людей, которые будут менять этот мир. Это вот моя карьера в них. А если я при этом смотрю, что у меня вот в этой сфере хорошо, вот в этой сфере, вот в этой, в этой, и тогда я не чувствую себя провальным. Вот это, мне кажется, есть баланс здоровой самооценки.
3: Здоровой самооценки.
0: Пример очень такой всем известный, наверное, но думаю, что стоит его вспомнить. Потому что этот человек просто меня вдохновляет. Я думаю, он вдохновляет вообще миллиона людей. Это Ник Вучич, который смог выйти да, за ограниченные пределы своего тела.
1: Ну да, есть вещи, которые он не может прокачать.
0: Он принял это просто в свое тело. И хотя мы знаем, что как он вначале боролся с Богом, да, он ненавидел Бога, себя, свое тело.
3: И даже самоубийством хотел закончить.
0: Да, но в итоге сегодня он такой мощный спикер, мотиватор, который просто...
3: Вдохновляет для многих
0: других. И говорит о том, что Бог вас любит, друзья. Просто примите себя сначала такими, какие вы есть.
2: Тут еще, мне кажется, момент, да, вот, казалось бы, самооценка и Бог, ну, как их совместить, что мы когда, если изначально есть вот эта позиция, я недостаточно хорош, то с этим очень сложно справиться. Но тот факт, что мы дышим, что наши сердца бьются, говорят о том, что Бог нас любит. Этого у нас не отнять. Мы перестали дышать, мы умерли, мы не можем об этом судить никак. Но до тех пор, пока мы живем, Бог есть жизнь. Если в нас есть жизнь, значит, Бог нас любит, Он о нас заботится, и Он реализует через нас какую-то свою волю. А Его воля благая и совершенна. И нам надо помнить, даже в моменты, когда все кажется плохо, вот этот один факт, что мы живем, говорит о том, что для нас есть надежда, говорит о том, что с каждым следующим нашим вдохом мы можем становиться лучше, счастливее, добиваться чего-то нового и выходить из того состояния, в котором мы оказались. Даже если это какая-то глубокая депрессия, но ты жив, и значит, дальше будет лучше.
1: Ну вот как раз проблема низкой самооценки, в том, нездоровой самооценки, в том, что человек чувствует себя зажатым обстоятельствами, ничего беспомощным, и он не может выйти, чтобы за рамки этой беспомощности, чтобы что-то менять, что-то делать дальше. Он говорит, ну я не умею, у меня не получится, я неудачник, я никчемный. И как раз-таки вот это самая основная проблема, мне кажется, вот этого состояния. Она мешает человеку что-то осваивать в этой жизни, двигаться и выполнять ту миссию, ради которой Бог его и привел в этот мир. Бог говорит, да, в твоем ограничении я хочу что-то через тебя выполнить. А человек говорит, нет, я не могу, я как бы я беспомощен, мне это не под силу.
3: Хорошо. То есть если резюмировать, можно сказать, что если вдруг у вас закралось сомнение по отношению к себе, и это вводит вас в уныние, понимание того, что вы какой-то не такой, то, может быть, вам стоит поменять лейкало, по которым вы оцениваете себя, и посмотреть, что эти лейкала, они вообще-то были Богом заложены изначально такие, что туда пройдут все под эти лейкала. потому что Бог принимает каждого таким, какой он есть. Это совершенно не значит, что мы не должны себя развивать, в себя инвестировать, себя совершенствовать. В этом есть наш процесс жизненный. Но это не значит, что есть какие-то лекала, в которые кто-то может не войти. Спасибо вам за этот такой конструктивный, интересный разговор.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет! Ты можешь заранее определить, что у тебя получится, а что нет? Ты учишься на своих ошибках с первого раза или с десятого? Как не ходить по граблям и делать выводы из своих ошибок? Как научиться определять двери, за которыми тебя ждет успех? Человек все равно раз за разом ошибается и на одном и том же. И чаще всего по одной и той же причине. Он не знает, где у него все получится. Давай мы сегодня поговорим об этом. Привет, друзья! Мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону экранов своих мониторов, планшетов, телефонов. И мы рады всем тем, кто находится сегодня здесь, в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить, или вернее продолжать, тему успеха. Повторение одних и тех же ошибок можно назвать попытками снова и снова стучаться в закрытые двери? Нет. Тогда где же успех? Как нам его добиться? Давайте мы сегодня поговорим об этом со священнослужителем и с молодежным лидером Вениамином Дашкевичем. Встречайте.
2: Привет всем.
1: Здравствуйте. Привет, Вениамин. Итак, о каких же аспектах данной темы мы сегодня будем говорить? Расскажи нам, пожалуйста.
2: Мы сегодня поговорим о том, как мы успешно любим наступать на свои грабли. Зачем мы это делаем? Почему мы это делаем и почему мы повторяем это снова и снова?
1: Отлично, спасибо большое. Друзья, те, кто нас смотрит онлайн, пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после лекции мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту передадим и постараемся на них ответить. Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо большое.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Все знают выражение «наступать на одни и те же грабли». Да? Но почему, несмотря на то, что мы его знаем, мы все равно продолжаем это делать? Многие думают, может быть, мы все думаем о том, что если мы изучим это все, весь этот вопрос, разберем его по составным частям, все слова, дадим определения, все понятия, мы перестанем это делать. Но проблема в том, что мы, поняв все, поняв себя, что мы это совершаем, да, мы, изучив все, мы продолжаем это делать, уже понимая, что мы это сделаем. И от этого мы впадаем в еще большее состояние отчаяния, и современное поколение испытывает еще большую депрессию от того, что совершает одни и те же ошибки. В чем причина? Сила привычки. Мы привыкли совершать ошибки, и вы знаете, это действительно так. Это действительно так. Не помогают понятия, определения, что делать. Есть методики, есть техники, есть различные семинары, тренинги, и нас, может быть, обучают, кто-то предлагает, как уворачиваться от удара граблей, кто-то предлагает купить соответствующие каски для защиты, но мы все равно продолжаем это делать. Итак, мы сегодня поговорим об успехе, но успех в той или иной сфере нашей жизни связан с пониманием. Вот даже случайный вопрос, такой вот как бы случайный вопрос о граблях. Какие твои самые любимые грабли, на которые ты постоянно вот любишь наступать? Этот вопрос застает нас врасплох. Потому что мы не понимаем, мы не знаем. И проблема в том, что, совершая какие-то ошибки, мы не видим себя, мы не видим свое состояние, мы не видим эти ошибки, не осознаем их. От чего сегодня страдает большинство из нас? Это наши реакции. Одна из проблем, от которой мы страдаем больше всего, это наши реакции. Реакции на события, происходящие вокруг нас, на слова людей о нас, о их мнении, да, вот их мнение, что они говорят за спиной или говорят прямо. Мы страдаем как бы вот от своих реакций на самих себя, свое мнение о себе. Зависимость от реакций. И как ее побороть? Как взять под контроль свой эмоциональный интеллект? Вот сегодня мы будем говорить, я сегодня сейчас сказал много разных понятий, не для того, чтобы вас запутать, для того, чтобы обозначить то, о чем мы будем говорить. Это сила привычки. Почему она сильнее нас и наших порой желаний. И мы будем говорить о том, как преодолеть ее. Для этого необходимо понять свое искаженное мышление. Вот об этом сегодня наша тема. Для того, чтобы открыть дверь к успеху в той или иной сфере своей жизни, это не значит как бы добиться каких-то вот видимых материальных результатов, благосостояния, благополучия вот именно материального. Речь не об этом. Речь о нашей внутренней цельности, гармонии души, гармонии всей твоей жизни, чтобы ты чувствовал благословение, радость жизни, счастье. Вот. Для того, чтобы открыть дверь как бы вот к возможностям новым, к росту личностному, порой приходится закрывать предыдущую дверь, иногда навсегда, иногда для кого-то прямо полностью закрывать, перевернуть, так сказать, страницу жизни, хочется начать что-то с нового листа. И это можно сделать, только осознав, где мы находимся, в каком состоянии и что нас удерживает, что удерживает, что не дает, какие страхи, какие опасения не дают открыть эту дверь возможностей новых. Сегодня мы как раз поговорим о том, что мешает нам. Нам мешают наши привычки мышления. Привычки, не замечая грабли, наступать на них, привычки мышления. И обращаясь к Священному Писанию, к Святой Книге Библии, мы берем потрясающую иллюстрацию оттуда. Событие значимое, очень масштабное событие – это исход из Египта, который является символом спасения, спасения всех людей от греха. Для всех, кто желает выйти, желает освободиться, Господь предоставляет такую возможность спасения – это символ. Но история исхода из египетского рабства является также символом моего личного, для каждого человека возможностью освобождения, моего личного освобождения от рабства состояния, зависимости какой-то, от страхов. Мы говорили о страхах, мы говорили о зависимости от мнения других людей. И сегодня мы поговорим об искаженном мышлении. В зависимости от этого. Путь в землю обетованную – это путь к нашему собственному благополучию, благословениям. Это символ пути в нашу землю благословений, которую открывает перед нами Господь. Итак, давайте мы обратимся к этой истории и прочитаем книгу «Исход», 19 глава, 16 по 20 тексты. После того, как Моисей вывел народ из Египта, что дальше происходит? Он поднимается на гору Синай, и там Господь вручает ему скрижали, заповеди, объясняет законы, говорит то, что он должен передать народу, то есть впоследствии обучать народ новым законам, законам нового общества. И теперь уже вот этот новый народ, свободный народ, должен научиться жить в свободе. Давайте прочитаем исход, 19 глава. «В третий день рано утром послышались раскаты грома, засверкали молнии, и гору покрыло густое облако. За всем этим последовал столь сильный звук трубы, что люди в стане затрепетали от страха». Обратите внимание. Тогда Моисей повел их из стана навстречу Богу, и стали они у подножия горы. А гора Синай сокрылась в дыму, ибо огнем сошел Господь на нее. Дым, как из печи плавильной, восходил клубами вверх. Вся гора сотрясалась, и трубный звук все нарастал и нарастал. Но Бог на всякое слово Моисея отвечал ему голосом ясным. Господь, как только сошел он на гору Синай, на вершину ее, велел и Моисею подняться туда. вот мы что здесь прочитали, что мы здесь видим? Вот это вот страшное богоявление. Молнии, гром, дым, как из плавильной печи, огонь, земля трясется, сотрясается все. Вот это вот страшное богоявление. Вообще в Священном Писании мы видим несколько вот случаев богоявления. Зачем нужно было вот таким вот образом Богу являться? Очень страшно, очень так это величественно, но действительно весь народ испугался. Понимаете, что происходит? Бог вывел их из рабства, и теперь, приведя вот этой горе Синай, Он их так сильно запугал, получается, Он их так напугал, что они боятся Его и находятся в таком вот повиновении рабском. То есть, освобождая из рабства, Он их держит в состоянии рабов. Так что ли? Как понимать, вот зачем нужно было такое страшное богоявление, которое мы прочитали в этом тексте? Дело в том, что вот такое вот явное явление Бога всему народу, чтобы все могли слышать, когда Бог дает закон и объясняет его, было два раза в истории человечества. Это вот здесь, на горе Синай, как мы прочитали. И второй раз это в Новом Завете, когда Господь воплотился в человека, Сын Божий. Иисус Христос пришел для того, чтобы спасти грешного человека, спасти человечество, открыть Бога как Бога любящего и осуществить план спасения. Но каким было пришествие Иисуса Христа? Каким было Его явление? Сказано о Нем, что Он пришел как кроткий агнец, как смиренный, для того, чтобы умереть за нас, грешных, для того, чтобы мы увидели любовь Божью, для того, чтобы мы поняли, что Бог понимает нас, исцеляет, заботится о нас. Вот каким было явление Иисуса Христа. А здесь что мы видим? Зачем такое страшное явление Бога на горе Синай? Два богоявления, и такие разные. Люди какой делают вывод обычно? Смотрите, как было в Ветхом Завете и как в Новом Завете. И делается неправильный вывод. Делается неправильный вывод. Возможно, там в Ветхом Завете был Бог Ветхого Завета, Он жестокий, Он злой, а здесь вот в Новом Завете Иисус Христос пришел, это Бог Нового Завета. Да. То есть вывод совершенно неправильный, потому что если мы верим, что Священное Писание, Библия вдохновлена Богом, то Бог – это единый Бог, Отец, Сын, Дух Святой – единый, один, единый Бог – в трех его лицах, трех проявлениях – Отец, Сын и Дух Святой. И Он неизменен, Он вечен и Он един. Поэтому что здесь происходит? Почему разные богоявления? Все гораздо проще. Это не Господь изменился, а общество. Общество, мышление, представления людей поменялись. И вновь мы возвращаемся к идее искаженного мышления. Человечество подросло, поняло свои ошибки, осознало свои ошибки, свои представления, искаженные представления о мире, об устройстве, о природе, и выбросило их. Да, если раньше человек не понимал, что, как устроены законы природы, то потом познал, понял, отказался от каких-то неправильных представлений. То же самое касается и представлений о Боге, о божествах, о том, что, какой Бог. Тоже были искаженные представления, неправильное понимание характера Бога. Вот когда пришел Иисус Христос, общество уже подросло, созрело, было готово понять любовь, было готово понять свободу. И общество к этому времени уже выкинуло свои искаженные представления о мире и о Боге. Но здесь, как говорится, самое главное – не выплеснуть вместе с водой и младенца, что очень часто в истории человечества происходило в отношении именно веры. Итак, от какого искаженного мышления отказалось общество? И что мы с вами продолжаем своем сознании сохранять неосознанно представления, древние представления, которые господствуют над нами помимо нашей воли. Давайте немножко поговорим о том, как понимал человек, ну, древний человек, ну, может быть, не совсем древний, но вот несколько тысяч лет назад, как человек понимал природу, Бога, стихии природы. Дело в том, что действия богов воспринимались человеком очень как бы примитивно и ассоциировались всегда с природой. Гром, молнии, бури. Человек не мог это объяснить. Явление природы не мог объяснить. Урожай, плодородие, голод, победа. Все это приписывалось воле богов. Очень хорошее, очень удобное объяснение. Самое главное, простое. Есть боги, которые руководят судьбой, жизнью и всем миром, миром природы. Поэтому все, что происходило в природе, оно приписывалось воле богов. В том числе победа в войнах, в том числе урожай, неурожай, благословение и проклятие. Какими были боги древности? Слабый бог никому не был нужен. Сможет ли слабый бог защитить тебя от врагов, которые нападают со всех сторон и пытаются обобрать народ, разграбить? Сможет ли слабый бог дать урожай? Господствует ли он над стихиями природы? Поэтому каждый хотел, чтобы его бог был сильный. Богов следовало кормить, задабривать. Таким образом, сильный бог считался тот, который страшный. Богов следовало бояться. И на горе Синай Бог говорит на языке, понятном тому вот времени, тому человеку древнему для нас, с древними какими-то примитивными представлениями о мире, о богах. Бог говорит на языке человека того времени, чтобы убедить, что их вывел Бог самый сильный, Бог, который творец всего мира, который господствует абсолютно над всеми стихиями природы. Он показывает все это как атрибуты своей власти и силы. Гром, молния, земля трясется, там огонь, дым. Все он показывает, он господствует над этими стихиями природы. Это все в его контроле. То есть Бог говорит на понятном для человека языке. Когда пришел Иисус Христос, общество уже поменялось и было готово, и даже не поняло бы другое. Оно было готово именно говорить на более таком интеллектуальном уровне, говорить о каких-то понятиях, и поэтому, соответственно, через Иисуса Христа Бог уже обращается к мышлению, к разуму, к каким-то вот таким вот понятиям, что внутри сердца находится, да, у человека. Когда ваш ребенок, вот у кого-то из вас есть младенец или был, сейчас уже подросли дети, ну вот, у вас родился ребенок, и вот он подрастает, начинает, может быть, вы ждете, что он первое слово какое-то скажет, и хотите, чтобы это было непременно слово «папа» там, или «мама». Да? Он огукает что-то, какие-то звуки издает, вы ему в ответ тоже огукаете, тоже там улюлю. Но вы ни в коем случае не будете требовать, так, послушай, дорогой, ты сначала научись говорить нормально, выучи все слова и понятия, только потом я буду с тобой разговаривать. Ну, нормальный родитель такое никогда не скажет. Он будет говорить, общаться со своим ребенком так, что вот и ребенок как говорит так же, чтобы было понятно ему на его уровне. То же самое делает Господь на понятном языке. Он не требовал от народа, чтобы они изменили все свое понимание, неправильное понимание мира, искаженное мироустройство, выучили законы природы, познали, так сказать, космос, движение планеты, и только после этого я с вами буду говорить. То есть для Бога не нужно, чтобы народ сначала изучил всю, так сказать, истину, устройство мира. Нет, Господь обращается к человеку на том уровне, на котором человек готов понимать. Почему считалось, что боги гневаются на человека? Да? Ну, любая неприятность, любая проблема, голод, все это воспринималось как гнев богов. И, соответственно, человек что должен был делать? Он должен был задабривать богов. Богам приписывались качества человека. Ну как познать Бога при отсутствии явного и правильного Богооткровения? Человек приписывал Богу какие-то антропоморфные свойства, свойственные людям, вот качества, гнев, злость, мстительность и также какие-то пороки человека тоже. Но при этом боги обладали какой-то силой, бессмертием, всемогуществом, да, все то, о чем мечтал человек, какими-то сокровенными знаниями. Жрецы, служители храмов, еще одна ремарочка, служители храмов прилагали все усилия для того, чтобы держать народ в страхе и подчинении, чтобы народ был послушен. Суеверия были очень сильны, и человек ничего не мог сделать против системы, когда все общество мыслит вот в этих понятиях страха перед богами. Вся жизнь крутилась вокруг богов и представления о богах, и страха перед богами. Кто имел право общаться с богами? Только жрецы. Народ должен был исполнять, формально участвовать в церемониях и обрядах. И вот теперь вопрос, мог ли народ, вышедший из рабства египетского, в одно мгновение, за несколько дней, освободиться от своего искаженного мышления? Мог ли вот так вот раз и все, начать думать по-другому? Давайте прочитаем Исход, 20 главу, 18-19 тексты. «Когда все, собравшиеся вокруг горы, услышали раскаты грома и трубный звук, увидели пламя и гору, сокрытую в дыме, затрепетали они и, подавшись назад, стали подаль. Говори ты с нами, — сказали они Моисею, — и мы будем слушать, только не говорил бы с нами Бог, мы не вынесем этого, погибнем». Мы видим здесь страх людей перед богами. Это действительно очень сильная вещь, страх. Виноваты ли были они в своем искаженном представлении? Виноваты ли они были, что отказались слушать голос Божий? Сказали: «Моисей, ты говори». Они были не виноваты. Они были заложниками вот того искаженного мышления, неправильного мышления, которое господствовало во всем обществе. И только осознав, где мы находимся, каково наше мышление, какие наши ошибки, мы повторяем чужие ошибки, ошибки общества, ошибки воспитания. Только поняв это, осознав это, мы можем перейти, скажем так, на следующую ступеньку роста, развития, к успеху, к возрастанию своему. Для того, чтобы понять что-то новое, конечно, нужно много читать, нужно много изучать, интересоваться многим. Наступает такой момент, когда ты вот изучаешь, читаешь, да, и ты вдруг понимаешь, когда уже много-много-много всего изучил, ты вдруг понимаешь, что ты ничего не знаешь. Вот это вот тот момент прозрения, когда ты понял и когда ты готов понять. До этого ты знал, и тебе было все понятно, у тебя было все разложено по полочкам. У тебя была структурированная система этого мира, и все там было гармонично. Но как только ты понял, что все это очень шатко и хрупко, ты готов перейти к новому пониманию, к новому знанию, к новому откровению и пониманию того, куда тебе двигаться и что тебя держит вот в этой вот шаткой твоей системе. И здесь, как изменить свое искаженное мышление, все очень просто. Все очень просто. Конечно, все не так быстро, но нет ничего сверхъестественного. Через формирование новых привычек. Господь действует через формирование новых привычек в своем народе. Знаете ли вы, какие привычки

со своими сотрудниками? Или какая привычка сделает тебя уважаемым человеком в общении с людьми, с друзьями своими, да? Или какая привычка сделает тебя успешным в твоей семье, в общении с любимым человеком и с детьми, сделает успешным? Да? Мы говорим об успехе как в сферах нашей жизни, а не о каком-то материальном благополучии, как иллюзии успеха. Мы говорим о принципах, которые наполняют нас и создают вот именно основание. И следующий вопрос, который я хотел бы задать и прочитать вместе с вами текст. Зачем Моисей 40 дней находился на горе Синай в присутствии Бога? Зачем он там находился 40 дней? Исход, 24 глава, 12 текст, и потом с 17 по 18 прочтем. И еще раз Господь сказал Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там. Я дам тебе скрижали каменные с законом, заповедями, кои я написал для наставления народа моего». 17-18 текст. «Огню испепеляющему подобна была слава Господня на вершине горы. Такой видели ее сыновья Израиля. Моисей вошел прямо в облако, когда восходил на гору. Пробыл он там 40 дней и 40 ночей». Зачем? Да? Вот. Вы знаете, ну, уже сегодня уже многие знают, это как бы такое открытие в сфере, может быть, медицины, исследований человека, что нужен человеку, любому человеку нужен 21 день. Для чего? Для того, чтобы сформировалась новая привычка. 21 день нужен человеку для того, чтобы сформировалась новая привычка, но 40 дней для того, чтобы привычка сформировалась и закрепилась. Потому что когда формируется новая привычка между нейронами, формируется связь. И вот чтобы закрепилась эта связь, она покрывается, вот эта нейронная связь, она покрывается миелином, такое изолирующее вещество, чтобы избежать потери электричества, потери энергии. Изолирующее вещество. 40 дней нужно для того, чтобы привычка сформировалась и закрепилась. Хотя это символическое число в Библии, но это, скажем так, как всегда, это реальность. Это реальность, да. Вот. Иисус Христос тоже, так же, как Моисей, был 40 дней в пустыне перед началом своего служения. Это символ. Это символ формирования чего-то нового, нового мышления, нового освобождения от старого и исхода нового. Путь вот в твою личную землю благословений, землю успеха, к твоему личному успеху и возможностям. Иисус совершил освобождение для всего человечества, для всех, кто откликается на Его призыв, и для каждого из нас лично, для того, чтобы нас вывести из нашего внутреннего рабства, неудач, зависимости и так далее. То, о чем мы говорим. Итак, из Египта вышли рабы, которые теперь должны были стать... Кем они должны были стать? Они должны были стать ни много ни мало, они должны были стать святым народом. Они должны были стать священниками. Все. Понимаете, что происходит, когда Бог начал говорить вслух всего народа? Я уже сказал, что только жрецы могли слышать богов и общаться с ними. И тут Бог говорит вслух всего народа. Что это значит, когда Бог начинает говорить вслух всего народа, Иисус Христос на горе Синай, это когда Он делает весь свой народ, к которому обращается, священниками. Это значит, что они все становятся обществом священников и должны будут впоследствии служить всем остальным народам, рассказывая истину о том, как правильно понимать Бога и как Он желает нам вот, спасение донести, дать спасение. Но что народ? Народ отказывается. Народ не готов. Не готов, вот как бы и сам не понимает еще Бога. Народ не может избавиться от своих вот этих вот, от своей рабской программы мышления, искаженного мышления о Боге, о мироустройстве, ну и они не виноваты. Но, как говорится, вот
Бог дал им возможность, сказал: ребята, я дал возможность, да, все, я дал возможность, все, но видите, не получается.

0: получается. И то, что не получилось за 40 дней, потом в течение 40 лет пришлось вот эти вот новые привычки формировать. Да? Вот. Давайте теперь поговорим о том, что произошло, когда Моисей не спускается с горы долгое время, 40 дней. Прочитаем следующий текст, книга Исход, 32 глава, 1 стих. «Когда люди увидели, что Моисея нет с ними, он не сходит с горы, это повергло их в страх и разочарование». Обратите внимание, в страх и разочарование. «Они обступили Аарона и потребовали от него: хватит ждать, сделай нам Бога, который бы зримо шел перед нами. Не знаем, что случилось с этим человеком Моисеем, который вывел нас из Египта». Формирование новых привычек было провалено. Они не выдержали. Вот Бог сказал: просто ждите. Они не смогли выждать. Страх. Все-таки у них господствовал в сознании вот это вот представление ложное, а неправильное о мире, о богах. Был провален этот эксперимент по отказу от искаженного мышления. Придется начинать теперь все заново. Что подумал народ, когда Моисей не возвращается 40 дней? Они были в страхе. Это, понимаете, это не просто вот они: а давайте мы сделаем какую-нибудь глупость, будем поклоняться вот здесь вот Бог на горе, там огнем и дымом, да, будем поклоняться какому-то идолу, чтобы что, чтобы раздражать своего Бога. Нет, они испугались. Они испугались, потому что они поняли, что Моисей не возвращается. Ну кто может выдержать без воды и без еды столько времени? И что нужно делать? Нужно что-то делать. Да, вот это вот обычная наша реакция. Не понять, а что-то делать. Сразу мы начинаем. Вот, и что делать? То, что привыкли делать. Задабривать богов. То есть срочно нам сделать тельца, вот этого идола египетского. Мы будем ему поклоняться, задабривать богов, потом радоваться, что мы не погибли. Моисей, ладно, мы не знаем, что с ним произошло. Погиб, скорее всего. Это рабская программа мышления. Причиной поклонения золотому тельцу. Можно сказать, что не виноваты они. Вот когда мы понимаем, что человек не виноват, нам очень легко его простить. Когда мы понимаем, что виновата его какая-то вот программа мышления, которую ему насадили, может быть, в детстве. И он с ней ходит и мучается. Ну, может быть, сам не мучается, но мучает других. Да? И мы понимаем это. И вот это понимание дает силы простить. Как говорится, все понять, значит, все простить. Мы же торопимся не понять, а делать. Зачастую истинная причина глубже. Что делать-то? Нужно понять сначала. Вот. И здесь вот сдвиг парадигмы Бог производит. Сдвиг мышления. Вы знаете, это не как мебель дома поменять, да, вот местами, да. Хотя иногда интересно и хочется мебель заменить, но все гораздо сложнее. А теперь давайте поговорим о нашем искаженном мышлении. Почему мы реагируем определенным образом на различные обстоятельства жизни? Вот кто сказал, что именно вот так вот ты или я должен реагировать, когда тебе сказали неприятное слово, когда тебе сделали замечание? Чувствуете ли вы заложником, как будто не вы решили, а просто вот исполняете какую-то вот заложенную программу? Если задуматься о том, что представляет из себя человек, все мы, то мы совершаем определенные поступки, да, вот если вот как бы задуматься об этом, то можно обнаружить, что у нас в голове как будто бы есть какая-то компьютерная программа. Мы подобны какому-то вот биологическому компьютеру, и сегодня уже очень многие говорят, что, ну, вот если раньше говорили, у человека есть мозг, да? Сегодня говорят другое. У мозга есть человек. То есть вот мы есть у нашего мозга, который решает нам, как поступить, помимо нашей воли и желаний. И мы выполняем его распоряжение, своего биокомпьютера. Вспомните, когда вы первый раз сели за компьютер, когда компьютеры только появились, и нам сказали: давай введи вот эту вот команду, открой окно. Какое окно? Что делать? Вообще ничего не понимаешь. Тебе говорят: ну давай смелее, да. Как? Усилием воли. Теряешься полностью, все, теряешься, не понимаешь, что делать. Какое окно открыть, закрыть, нажми здесь куда, чего. Вот точно так же, когда мы не понимали, как нужно работать с компьютером, что он там делает, также мы сегодня не понимаем, как работает наш мозг, что за программы он выполняет. Мы не понимаем, как действует наше искаженное мышление. Итак, сравним наш мозг с компьютером. Мы являемся заложниками определенных представлений о том, как нам поступать, как нам реагировать. Программа в нашем сознании — это полный набор представлений о жизни. Какой должна быть у меня жизнь? Какими должны быть люди вокруг меня? И каким должен быть я? Да, то есть вот это вот набор представлений — это наша программа, навязанная нам. Не мы ее себе написали, не мы виноваты, да? А кто? Кто запрограммировал наше сознание? Это воспитание. Понимаете, еще с самого детства мы пробовали. А что с родителями сработает? Что сделать мне такое, чтобы вот мне купили эту игрушку, чтобы мне сделали то, что я хочу? И мы пробовали разные методы. Вы какие методы пробовали? Да? Кто-то там капризничал, валялся по полу, кричал. Да? С самого детства мы пробовали, что сработает. И когда что-то срабатывало, это фиксировалось в нашем сознании. И вот эти вот разные схемы поведения, действий, как добиваться успеха. Понимаете, с детства у нас была программа, нацеленная на успех. Это получить то, что хочется. То, что хочется тебе. Все свои хотелки, скажем так, у нас есть. Вот, вот, и мы их получали. И вот сейчас, когда мы стали взрослыми людьми, что происходит? А мы берем вот эту вот детскую программу добивания успеха, то есть на самом деле она оказывается не добиванием успеха, а добиванием людей, которые рядом с нами. И добиваем их для того, чтобы они сделали так, как мы хотим. Понимаете? Мы добиваемся того, что нужно, а они то же самое делают по отношению к нам, и мы страдаем, вроде бы как бы и счастливы от того, что есть взаимопонимание, и несчастны от того, что с нами делают, и то, что мы делаем самим собой. Компьютер, наш компьютер в нашем сознании всегда рядом с нами, он в нас, да? Он у нас есть. Нет, точнее, мы у него есть. Вот. И что происходит, если мы все делаем так, как надо? Так, как вот в нас заложило общество, культура, религия, воспитание, школа. Все, это программа написанная уже, все, она есть. Когда мы все делаем, мы чувствуем удовлетворение. Мы чувствуем, что нам хорошо, мы все сделали правильно, как будто вот наш мозг дает нам такую вот дозу счастья, радости. Но если вдруг услышали какую-то лекцию, прочитали какую-то книжку, где нам сказали, что «а нужно по-другому теперь тебе», и все, ты загорелся идеей, а давай-ка я по-другому теперь. И вдруг ты начинаешь идти против своей программы, которая веками оттачивалась в человечестве, да, ну что-то видоизменялось, и тебе оно насадилось в голову, и ты вдруг, а давай по-другому. И тут ты вдруг понимаешь, что люди перестали тебя понимать, друзья тебя не поддерживают, сам себе ты не нравишься. Компьютер наш дает нам сигналы, что что-то ты делаешь не то, ты что-то неправильное делаешь, ты начал делать то, что не должен был делать, что не привык делать. Ну-ка, давай-ка назад возвращайся. Вот это вот искаженное мышление, привычка наступать на грабли и не замечать их. Она господствует над нами. Почему мы расстраиваемся из-за того, что не получается? Ну вот расстраиваемся, да? Почему мы раздражительно реагируем на тех, кто неприятен? Почему мы не хотим разговаривать, если человек обиделся или обидела, мы не хотим разговаривать? Определенная у нас программа сформировалась, и мы боимся какой-то вот неправильного своего внутреннего ощущения, если сделаем по-другому, если будем любить того, которого, кого не хотим, может быть, или не можем любить, или как-то вот прощать. Это наши оковы, рабство, из которого нас Господь хочет вывести к успеху, твоему личному успеху, к возможностям, к росту. Новые привычки. Давайте немножко еще поговорим о новых привычках, потому что старые привычки, они настолько сильны, но они коренятся не в самих поступках, а в нашем даже не мышлении, а подсознании. Да? Вот, и мы даже мы не понимаем, как преодолеть закостенелость ума. Да? Новые привычки. Очень трудно на самом деле увидеть себя. Очень трудно увидеть свои негативные реакции. Потом уже ты говоришь, что это я такого не говорил тебе, что ты обижаешься, я совсем по-другому сказал. Ну, если бы кто-то снимал нас на камеру, да, я в следующий раз тебя сниму, как ты говоришь и что ты говоришь, да, чтобы ты увидел. Так вот бывает, да, такое вот было, да. Вот. То есть мы сами себя не видим, не замечаем, как мы можем говорить. Я громко говорю, я не кричу. Да? То есть увидеть себя со стороны. Что поможет нам увидеть себя со стороны? Выйти из своей программы и посмотреть со стороны. Ну, это очень трудно. То есть здесь может быть разговор с другом, настоящим другом, который не просто говорит тебе, да-да-да, ты молодец, это они все плохие. Вот, а ты всегда владеешь. Нет, настоящим другом, который подскажет. Ты знаешь, на самом деле это выглядело не очень хорошо. Вот такой настоящий друг, который заботится, по-настоящему заботится о тебе. Что еще может нам помочь сформировать новые привычки? Мозг наш заставляет нас делать одно и то же, одни и те же действия. Новые маршруты прогулок. Вот хотите где-то снова пойти погулять? Пойдете по той же самой дорожке, в той же самой места, выбирайте новые маршруты, где не были, где не ходили. Потому что когда вы ходите по одному и тому же маршруту, мозг обрабатывает ту же самую мысль, которую всегда. Но это набор определенных наших мыслей, наших переживаний, и он их крутит в голове, потому что все привычно. Но если вы вдруг что-то меняете, необходимо ему настроиться на что-то новое, искать как-то, думать, анализировать, и, соответственно, у вас появляется возможность старую привычку перебороть и заставить мозг о чем-то другом думать, смотреть на какие-то другие вещи, наслаждаться природой и думать о другом. То есть новые маршруты, поездка, когда вы уезжаете, путешествие, когда вы просто отрешаетесь от своих дел, от своего места, где вы работаете. Это очень полезно посмотреть на себя со стороны. Как-то вот ты вот, у тебя год прошел, ты сейчас в отпуск уехал, и теперь ты можешь посмотреть на себя со стороны. Формируются новые нейронные связи, приобретаются новые привычки. Вот именно благодаря тому, что мы что-то меняем. Выкидывайте старые вещи. Еще одна возможность. За год у нас накапливается целый хлам ненужных бумаг, вещей в кладовке. На всякий случай, да, на всякий случай. Вот это может пригодиться здесь, вот это выкидывайте. Потому что когда у вас место освобождается, мозг начинает думать, а что мне здесь можно купить новое, приобрести, да, поставить? Начинает думать. То есть он не зациклен на том, вот как есть, на данности. Но он уже, мозг, мыслит в формате возможностей. И, конечно же, это молитва, сила молитвы. Потому что Творец, который создал нас, он знает, что нас наполняет, внутри нас находится. И сила Божия способна освободить нас от любых зависимостей, в том числе искаженное мышление. Посмотрите, как деликатно действует Господь со своим народом, которого вывел из рабства египетского. Как деликатно, осторожно. Может быть, иногда хочется побыстрее, но самое главное – это достижение. И Господь ведет к этому успеху, к этой земле обетованной, и приводит их туда. Сила Божия освобождает нас от зависимости, от связи с неприятными людьми, от их влияния, учит нас, как правильно вести себя в различных обстоятельствах, вот это вот благословение Божье. Призовите Его, призовите с помощью молитвы благословение в свою жизнь, в жизнь своих детей, жизнь своей семьи, своих любимых. И я вам хочу тоже пожелать. Будьте благословенны и успешны во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли сейчас. Итак, первый вопрос. Это хорошо, если человек понимает, что он постоянно ошибается. Наступает на грабли. А бывает, что человек не видит своих ошибок, он слеп. Что в таком случае ему делать?
0: Ну, дело в том, что мы на самом деле не видим своих ошибок. Вот хорошо, если мы поняли, увидели. Лучше всего, конечно, учиться на чужих ошибках. Да? На своих приходится учиться, да? Но самое главное — проанализировать, что было не так. Потому что нам свойственно что? Нам свойственно обижаться и жаловаться на обстоятельства, да? На то, что где-то нам неудобно, где-то там некомфортно, нас вывели из зоны комфорта, и мы начинаем как бы вот реагировать. И мы зацикливаемся на своей реакции. Мы зацикливаемся на том, что нам не понравилось. Для того, чтобы сломать эту программу, выйти вот из этой вот, как бы, зависимости, искаженного мышления своего, нам необходимо понять, где эта программа начинает повторяться, да? Что мне нужно понять, на чем я зациклен. То есть вот как бы понять момент своей зависимости от негативного мышления, когда ты винишь других, винишь обстоятельства, все вокруг, и начать смотреть на ту или иную ситуацию, даже не очень хорошую, как на возможность. Потому что, в принципе, тебе это уже все произошло, это уже все было в прошлом. Тебе от этого, от того, что произошло, тебе уже ни холодно, ни горячо. Можешь расслабиться. Хуже не станет, как говорится. Поэтому все, вздохни спокойно. Вздохни спокойно, даже если случилось что-то неприятное. Теперь тебе просто нужно наслаждаться тем, что ты можешь сделать вывод, да, посмотреть со стороны на прошлое, на прошедшие события.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Если Бог говорит на понятном для нас языке, то мы и сейчас можем просить Господа о чудесных знаках, если нам важно получить от Него ответ?
0: Ну, что для нас является понятным языком? Есть, скажем так, то, что мы хотим. Ну, например, мы в школе, когда учились, мы не хотели учить, да, уроки какие-то делать, мы не хотели. Но мы могли это делать? Могли. Ну, учительница там давала задания по мере наших способностей. Если ты в пятом классе, тебе за десятый класс не давали задания. То есть то, что мы можем, мы получали такие задания. Но есть то, что мы хотели или не хотели делать. Да? То есть желание получить какие-то вот конкретные указания в виде чудес, они были всегда, есть у нас, и во времена Иисуса Христа народ ходил за ним и требовал чудес постоянно. Да? Просил, дай нам какое-нибудь чудо, подтверди. Ну, это все очень, скажем так, примитивно, очень просто. То есть это на самом деле не желание задуматься о своем состоянии, а просто как бы, ну, вот, найти доказательства того, что ты думаешь, подтверждение своего мнения. На самом деле чудо всегда нами воспринимается именно вот так вот, подтверждение нашего мнения, но никогда не путь к какому-то новому познанию. Здесь нужно именно начать думать. А вот чудо, оно как бы, ну, просто вот понять, где ты находишься, а дальше уже думать.
2: Про чудо еще один такой момент. В современном мире распространен атеизм. Почему Бог не проявляет себя яркими, впечатляющими проявлениями, чтобы люди могли поверить в силу величия живого Бога?
0: Вы знаете, это элитный клуб. Это закрытый клуб. На самом деле этот клуб открытый. Называется он «Царствие Небесное», «Царствие Божие». Цель не в том, чтобы заполучить как можно больше людей в это царство. Да, сегодня умелые рекламные специалисты могут собрать многомиллионные залы, если нужно нам для того, чтобы на проповедь, там, на какой-то семинар духовный, смогут собрать с помощью рекламных ходов. Почему этого Бог не делает? Потому что ему нужны те, которые задумались о духовном состоянии. Мы говорили уже вот на прошедших темах, мы говорили о том, что первый этап роста, развития человека каждого – это потребление, потом вражды, а потом понимание. И если у тебя уже открывается вот эта вот способность понимать, смысл жизни, понимать других людей. Не то, что они говорят информацию, а то, почему они это говорят. То есть способность анализировать и делать какие-то духовные выводы из событий, способность сопоставлять. Вот это вот духовное мышление. Понимаете? То есть человек, который хочет в этом направлении, ему всегда будет дано. Именно такие Господь дальше и ведет за собой.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Какая, по-вашему, самая важная привычка, которую нужно вырабатывать, чтобы стать успешным?
0: Самая важная привычка? Ну, вы знаете, в разные периоды я считаю то одно, то другое самым важным. Вот самое важное — не останавливаться на одной какой-то привычке. Вот эта привычка самая важная, и все, и она будет. То есть привычки, как мы сегодня сказали, должны меняться. Там как-то вот ты понял, что вот это была хорошая привычка, но для твоего детства. Сегодня ты уже взрослый, солидный человек, и поэтому тебе нужно что-то более такое солидное, вот, какие-то, может быть, набор выражений, фраз, там, книг, которые ты читаешь. То есть привычки тоже должны меняться, да, и развиваться в этом направлении тоже нужно.
2: Ну вот по привычке еще один, еще один есть вопрос. С какой новой привычки лучше начать, чтобы изменили старые стереотипы мышления, чтобы начался духовный рост?
0: Угу. С какой новой привычки начать? Ну вот я говорил о том, что прогулки по необычным местам, способность смотреть на мир немножко с другой стороны, то есть делать то, что необычно. Еще что я не успел сказать, это попробуйте поменять стиль. Гардероб свой, полностью, вот вы привыкли там к классике там, или к спортивному, поменяйте полностью. То есть вы таким образом формируете внутри себя новую программу. То есть выходите за рамки себя, способны уже как бы посмотреть на себя, проанализировать со стороны. И в том числе дальше идет способность увидеть не только себя, но и свои реакции. Вот именно это важно для успешного человека. Контроль, ну не то что контроль, а управление даже, ну и даже более того, использование своих эмоций себе во благо. То есть различные вот такие вот какие-то новые вещи в своей жизни, события.
2: Как изменить свое мышление на успешное?
0: Угу. Как изменить свое мышление на успешное? Начать мыслить не категориями поражения, не категориями данности. Вот то, что есть, то, что дано, я ничего с этим не могу поделать. Это такое пораженческое мышление, мышление данности. Есть мышление возможности, мышление роста. Когда каждая проблема, каждый случай – это восприятие как возможности, не как вот, данности, а как именно возможности. Mm-hmm. Еще один момент, которым бы хотелось сказать, это здесь и сейчас. То есть обычно мы привыкли говорить о том, что вот там у меня будет в будущем счастье и успех, я там себе напланировал такое вот как бы счастье, такой у меня будет фейерверк, салют, и все будет хорошо и прекрасно, и богатство, и так далее, и тому подобное. Но здесь и сейчас, если ты здесь и сейчас умеешь быть счастливым, умеешь получать благословение от общения с теми людьми, которые тебя окружают, то ты и завтра будешь. Если ты сегодня не умеешь, вот люди вокруг тебя, да, люди вокруг тебя. Ты счастлив рядом с ними? Делаешь ли ты их счастливыми? Умеешь ли ты это? Соответственно, завтра повторится то же самое. То есть сегодня. Есть только сегодняшний день. Сегодня будь успешным вот именно в том месте, в той сфере, где ты находишься. Будь счастливым человеком в тех обстоятельствах, которые тебе даны.
2: Отлично. Спасибо большое, Вениамин, за эту тему. И спасибо за те ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо большое. Спасибо.
2: Друзья, мы можем достичь успеха, несмотря на жизненные препятствия и трудности, если будем взирать на Христа. Когда Иисус является центром наших желаний и нашей жизни, мы в конечном итоге испытываем победу вместо поражений и духовный рост вместо застоя. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были все это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео в YouTube и соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вопрос, который интересует многих. Что дает нам Дева Мария, Матерь Божья, сегодня? Много разных источников, и все они рассказывают о том, кто такая Матерь Божья, и что она делает сейчас, и что она дает нам, людям, сегодня. Когда мы собрались здесь для того, чтобы праздновать год 30-летия телекомпании «Триангела», мы – это Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина, то мы решили, что мы будем говорить не о нашей истории, не о наших каких-то особых достижениях, хотя история у нас очень большая, интересная, достижений у нас много, но мы решили, что именно в этом цикле передач мы будем исследовать Евангелие от Луки. Вот именно в нем мы сегодня и будем смотреть, что дает Матерь Божья нам сегодня. Коля, пожалуйста, тебе слово. Как ты считаешь, что можно людям сказать об этом?
2: Ну, сказать можно то, что нужно обращаться к первоисточнику. То есть к тем свидетельствам, которые нам говорят о Марии. И лучше всего, наверное, из евангелистов осветил эту тему Лука. Вот то Евангелие, которое мы взялись исследовать. И мы читаем в 26-м тексте, что в 6-й месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Марии. Вот здесь мы впервые встречаемся с Марией.
1: Деве, обрученной мужу. Это что значит?
2: Это значит, она была невестой. Вот по-нашему, если так вот, на наш язык. 6-й месяц. Здесь сказано, это не 6-й месяц года, это 6-й месяц от предыдущей темы, которую мы разбирали о Елизавете, то есть 6-й месяц беременности Елизаветы. Вот в этом значении этот 6-й месяц. И еще послан в город, называемый Назарет. Интересный город, городок, то есть. На самом окраине Палестины, северной части, в провинции Галилеи.
1: Я была там.
2: Красиво?
1: Очень интересно. Я не знаю, можно ли сказать, что это красиво. Я была в двух таких вот путешествиях именно по библейским местам с исследованиями библейскими тех, кто нам проводил эти вот экскурсии. Очень интересно. Просто совсем по-другому открывается Библия, когда видишь эти места.
2: А вот о Назарете тогда ходил такое в народе мнение, что из Назарета может ли быть что доброе? И Галилея-то, она вообще-то какая-то языческая, неправильная, не иудейская, не еврейская, вот не то что-то. Что там такого было плохого в Назарете в тех времен? Ну, скорее всего...
1: А как раз вот Иосиф и Мария, они были из Назарета, сказано, да?
2: В город Назарет пришел ангел, где они жили. Но вот живописная там окрестность вообще?
1: Ну, мне вот запомнились белые камни, известняк, его очень много. Такая гористая местность, она вся этими камнями усыпана. Довольно-таки скудная растительность. Хотя, летом там очень жарко. Это была весна, но все равно уже не так много растений. Ну, такие вот дома из известняка невысокие. Ну, в общем, такая своеобразная очень местность, зависящая от особенностей климата.
2: Там какая-то долина есть, Ездрелонская она называется? Или как?
1: Ну, там холмы, что-то долины, такое. Да.
2: И еще вот если по карте посмотреть древнего мира, то этот город находился где-то у подножия горы известной, Фавор назывался она там. Сейчас не знаю, там что, есть такая?
1: Я точно не вспомню.
2: А вообще где-то в районе 30-35 километров на запад возвышалась гора Кармил. И, скорее всего, ее, наверное, тут было видно.
1: Ну вот интересно, почему город с такой репутацией, вот как ты говоришь, что может ли быть что-то доброе из Назарета, так написано в Священном Писании, почему Бог выбрал это место местом проживания Марии, Богородицы, Матери Иисуса Христа, вот, и ее земного мужа Иосифа?
2: Но этот город, он нигде в Ветхом Завете не упомянут, Назарет. Это было такое достаточно тихое место, вдали от торговых путей. То есть Мария могла спокойно воспитывать сына. Туда, наверное, вот эти иудейские книжники-фарисеи, как мы потом считаем, вряд ли имели интерес туда ходить, появляться там часто. И, наверное, не так было пропитано вот этим фарисейством, их учением. Вот.
1: Давай разъясним немножко, что ты имеешь в виду под фарисейством.
2: Ну, фарисеи – это достаточно влиятельная секта в Иудее, которая постоянно искажала Писание. Они думали, что они правильно народу предают Писание. На самом деле они его извращали, искажали, что Христос потом отмечал неоднократно, что вы не знаете
1: Писание.
2: Искажали
1: Слово Божье, понятно.
2: Искажение Слова Божьего в основном, да.
1: Но причем они ведь были такими искренними, то есть они же это не в каких-то корыстных интересах делали.
2: И в корыстных тоже.
1: И в корыстных тоже.
2: Но извращали Писание и в угоду преданиям человеческим. И тут опять сталкивается человеческое, о чем мы говорили в прошлый раз, и Божье. Вот как отличать нам, где Бог говорит, а где человек. Вот фарисеи это тщательно все вот как-то все так перемешали, что трудно было людям ориентироваться, каков Бог на самом деле. Таков ли, как Он себя открывает в Священном Писании, или таков, как говорят эти люди, и мотивируя, причем вот этими преданиями старцев, как они говорили.
1: Понятно.
2: Назарет был от этого избавлен в большей степени. Поэтому, наверное, вот Господь так и решил.
1: То есть он был далеко от Иерусалимского храма, так
2: да.
1: можно сказать.
2: То есть здесь влияние вот этих учителей было минимальным. И мальчик был, вот возрастая, был практически от них избавлен. Он не был учеником ни одного из раввинов.
1: Ну, давайте вернемся все-таки.
3: Да, мы к Деве Марии. Да? Иисус еще у нас не появился, мы еще о Деве Марии. Что же Дева Мария?
2: Ну, вот 27 стих, если мы еще раз прочитаем. «К Деве явился ангел, обрученный мужа именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария». И дальше. «Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие».
1: Смутилась от слов ангела.
2: Не от появления, заметьте, да, ангела, а от слов его. Что же он такое говорит? Это о чем? Это обо мне? Вроде бы скромно я себя веду, как бы неприметный образ жизни. И вдруг такое я о себе узнаю, что ты, оказывается, благодатная, что ты благословенна между женами.
1: А что это значит благословенна между женами? Ну, вообще, почему благодатная, почему благословенна между женами?
2: Вот Мария не понимала этого. Почему же я так вот благословен-то? Что же это за благословение такое, о котором говорит ангел? И она была в недоумении и в смущении. И она размышляла над этим приветствием, как здесь сказано в 29 стихе. А то, что ангел сказал «радуйся», ну, это обычное приветствие в греко-римском мире, в подобии нашего «здравствуйте». А там говорили вот так «радуйся». Благодатное, еще одно интересное слово. Вот это благодатное, греческое харитон, такой вот харитон имя, вот это как раз означает благодатный. На этом слове основано целое такое учение, что Мария имела какую-то благодать, или она ее источает, или благодатная. Вот люди потом воспринимали вот этот текст, как будто бы Мария обладала благодатью и наделяла теперь ею всех, кто с ней общался.
1: А кто-то еще из людей, как вот в этом учении сказано, она только одна обладала благодатью или кто-то еще?
2: Ну, вообще Евангелие от Луки в дальнейшем, в 18 главе написано, что никто не благ, как только один Бог. Это слова самого Христа. Поэтому вот, Мария не могла наделять благодать, потому что она была человеком и нуждалась в благодати. Поэтому...
1: А разве нигде в Евангелии от Луки или в других Евангелиях не говорится, что она все-таки не была простым человеком? Все-таки она Богоматерь?
2: Ну, да, она Богоматерь, но она обычный человек. Вот как это вот сочетается у Господа? Обычный человек вот призван к такому вот благословению.
1: То есть вы утверждаете, что в Священном Писании нигде не говорится, что у нее были какие-то особые свойства сверхъестественные?
2: Ну, мы не находим. Во всяком случае, в Священном Писании этого нет.
1: А благодатью наделены другие люди или только Мария?
2: Вообще, благодатью, по моему глубокому убеждению, благодатью Бог наделяет каждого человека. И благодать – это вот та сила, которая препятствует нашей тяге к греху. Нас тянет к нему. Но вот благодать Божья, она дает нам это к этому греху вражду, что ли, к нему, ненависть к нему, отвращение. И когда мы, например, лжем кому-то, то что-то у нас там происходит внутри.
1: Даже из лучших побуждений, когда лжем?
2: Ну, может быть, не сразу мы это понимаем, что это плохо, но потом все-таки мысль приходит, а все-таки ты наврал, парень. Ты что-то такое сказал, что откуда это вот все у нас?
1: Это благодать дает такое?
2: Я думаю, да. То есть вот то чувство, которое через нашу совесть, то свойство нашей природы, которое заложил Бог от рождения каждого, сопротивляться греху. Через совесть Он нам дает это понять. Вот есть люди совестливые, да, есть бессовестные, мы говорим. Кто такие бессовестные? Это который вот этот голос пытается задавить и сказать, что нет, в угоду каким-то выгодам своим я лучше вот сделаю, вопреки голосу совести. И он потихонечку начинает застихать, а потом вообще замолчит.
3: Но вообще вот интересно, да? Мы с вами, если в начале Евангелия читали, да, то тот же Гавриил, который явился Захарии, да, он сейчас явился Марии. То есть там он находился в молитве, да, и здесь предполагаем, да, я думаю, что, хотя здесь не написано, что молитва, ой, что Мария молилась, да, в этот момент.
2: Нет.
3: Но надо предполагать, что молилась она. Потому что, ну, читая в Ветхом Завете, мы видим Даниилу, тоже написано, что архангел Гавриил явился именно в тот момент, когда он молился. То есть, вот, наверное, все-таки ангел является тогда, когда человек имеет вот такие очень близкие отношения, общение с Богом.
2: Ну, в большей степени, наверное, да. Ну, однако в Библии описаны случаи, когда Бог говорит и совершенно далекому от Бога человеку из языческого мира. Например, да, Авимелех. Да, вот с Авраамом, который связан историей с Исааком тоже.
1: Может быть, можно предположить, что Бог говорит любому человеку?
2: Я об этом говорю, да.
1: А можно сказать, что Дух Святой помогает человеку услышать голос Божий? Да. Или отвержение Духа Святого, отвержение голоса совести заглушает.
2: Это. Потом все там тише раздается. То есть,
1: это не заступничество Девы Марии, это не то, что некоторые предполагают, что вот она каким-то образом ходатайствует за людей, потому что она благодатная, потому что она наделена особыми сверхъестественными дарами, как Матерь Божья. Нет, не она.
2: Ну, вообще, культ матери и сына был давно известен в Древнем Востоке. И с распространением христианства было очень удобно в этом мире этот культ использовать. Например, греки считали такой, ну, своей особой
1: заступницей. Греки, то есть языческая культура.
2: Да, языческая, греко-римская культура. Угу. Они считали особой, там, какой-то благодатной, что ли, или... который источает благодать, это Артемида и ее сына Иопета. Вот этот культ матери и сына почитался в Эфесе, в греческом городе. Кстати, город Марии, считается также Эфес, потому что она провела с Иоанном, там в его доме жила, после распятия Христа Иоанн взял ее к себе, и она провела
1: ученик Иисуса.
2: Она провела там в Эфесе свою жизнь. Это тоже
3: это
2: связали
3: уже
2: потом,
3: после Иисуса, после,
2: да?
3: Да,
2: после потом вот такие вот предания пошли, и родился такой вот культ Матери Божией, Сына, объединяющий такое языческое понимание и христианское. Угу. Великой богини неба в язычестве, а в христианстве – Богоматерь.
1: А почему это произошло? Это было удобно?
2: Удобно. Привлечение язычества к христианству.
1: То есть это политика была такая?
2: Ну, да. Угу. Скорее всего.
3: Но в то же время, да, мы видим, что на Голгофе Иисус просит Иоанна позаботиться о матери. То есть если бы она была каким-то обладала сверхъестественными возможностями, да, то какая необходимость была Иисусу?
1: Наоборот, она должна была.
3: Да, она благословляет, она источает. А там он просит ученика своего, самого молодого, позаботиться о его матери.
2: Ну, во всяком случае, Мария на земле не творила чудеса. Она просила об этом сына своего. Как-то
3: да,
2: помните,
3: да,
2: на браке?
3: Да, да. Ну, далее мы будем читать с вами об этом.
2: Ну, в этой связи можно также еще упомянуть известную католическую молитву «Аве Мария». Она на слуху вот так вот. Она основана как раз на словах ангела. Угу. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословен ты между женами и благословен плод чрева твоего». То есть на латинском языке переведённое, вот начинается она вот
1: радость. Но это все правильно, ведь это все правда.
2: Да, это все библейское. И так она звучала до 1493 года. Вот так вот. А потом было сделано добавление. «Святая Матерь Божия, молись за нас, грешников».
1: Mm-hmm. В каком году?
2: Подтверждена вот эта вот вставка была, полный текст молитвы, в 1545 год. Mm-hmm. Тридентский собор.
1: Молись за нас.
2: И еще было добавление «теперь и в час нашей смерти». Аминь.
1: Ну, ведь мы можем молиться за других. Это же Богом не только не возбраняется, но и поощряется,
2: нет,
1: что человек молится за другого. А почему Матерь Божью нельзя просить, чтобы она за нас молилась?
2: Ничего плохого в этом нет, если бы не приписывали ей некие божественные качества, как заступницы. Ведь в Писании написано, что нет у нас другого заступника.
3: Нет другого имени под
2: ним. Нет другого имени, и он есть ходатай Нового Завета. Это говорится о Христе. Угу. Один ходатай.
1: Да. Ну, и ведь главное, наверняка Мария при своей жизни, она молилась о других, она молилась о своем сыне, она молилась об учениках его и так далее. Но ведь это было при ее жизни, да? А как она может молиться после смерти?
2: Ну, только вот на основании преданий, которые дошли до сегодняшнего дня.
1: Мы тут еще один очень важный вопрос затрагиваем, то есть что с человеком происходит после смерти? Отправляется ли его душа там в какое-то место и там совершает какие-то действия, или же этого не происходит?
2: Ну, Библия говорит о том, что душа согрешающая, она умрет. Вот что такое смерть, что такое жизнь? Некоторые считают смерть это переходом в другое какое-то измерение, состояние там, и так далее. Но когда Бог говорил Адаму, смертью да умрешь, вот ты жив, а теперь тебя нет. То есть ты умрешь смертью. Он, наверное, не гиперболизировал, не шутил, наверное, с этим. То есть
1: нет,
2: смерть это
1: Бог
2: не что-то серьезное. То есть ты потеряешь все, ты потеряешь жизнь. Дьявол говорил обратно. Нет, не потеряешь. Ты будешь все равно жить.
3: Не умрешь, да.
2: Поэтому смерть – это не бытие, это тебя просто не будет. Никак, ни в каком виде.
1: И вот. Когда мы задаем этот вопрос, что дает Дева Мария нам сегодня, мы так ведь поставили свой вопрос, ну, вот в начале нашего разговора, что Дева Мария нам дает сегодня, то какой ответ тогда на этот вопрос?
2: Она дает нам пример послушания. Потому что ее ответ был вот в Евангелии от Луки.
1: То есть при жизни она еще дала нам этот пример?
2: При жизни, да. После смерти мы не знаем, потому что только предание можно нам сказать. Писании нет рассказа о ее смерти. Совершенно мы не знаем. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие, и сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, наречется Сыном Всевышнего, даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, ее же шестой месяц, ибо у Бога не останется ни бессилием никакое слово». И вот слова Марии. Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему».
1: Mm-hmm. То есть если мы, как вот в прошлом разговоре говорили о том, что священник Захария сказал, как такое возможно, я уже в годах преклонных, и жена моя тоже, то у Марии был совсем другой ответ.
2: У нее было некоторое вот такое колебание, кажется, да, что как это возможно, когда я мужа не знаю. Но это не было сомнением. Это было уточнением, на мой взгляд. Mm-hmm. Как это будет? То есть ей было интересно все-таки, а как это все-таки? Как это возможно? Угу. Но это не было как пружина обратная.
3: Ну да, да, потому что буквально ей ангел объяснил, сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Угу. То есть вот здесь никоим образом даже ангел и не упоминает о том, что она будет какой-то святой, а святым будет только то, что родится от Духа Святого.
2: Угу. Вот, кстати, слова «благословен ты между женами», а в большинстве-то копии греческого языка отсутствует.
1: Угу.
2: То есть это тоже такое вот, угу, такое свидетельство. И вот ты удостоилась, вот как здесь написано, ты удостоишься великой милости, точнее вот,
1: угу,
2: точнее перевести. Ты обрела благодать у Бога.
1: То есть ты удостоишься великой милости.
2: Милости в Господь. Он оказывает тебе милость. Вот то, что с тобой будет происходить. Это милость Божья. Угу. Это не деление тебя какими-то особыми свойствами, а это проявление Божьей милости и Его благодати. Отношение, угу, к тебе.
1: Угу. Ну, то, что вот Лена сейчас прочитала, то есть, что вот Дух Святой найдет на тебя, и сила Божья осенит тебя. То есть у нее это не вызвало вот вопросов, а что это такое, а как?
3: Нет, она сказала: да будет мне по слову твоему.
1: Угу. То есть это просто вот пример веры, да?
3: Да, вот я думаю, что
1: вот,
3: да.
1: Можно сказать, что, конечно, Мария – это уникальная женщина на земле, когда-либо бывшая и из тех, кто сейчас есть, и из тех, кто, да, будет, потому что она Богоматерь. То есть она родила Бога, она родила Иисуса Христа. Вот. Но можно сказать, что все-таки она нам дает что-то сегодня именно вот своим примером?
3: Да, очень хороший пример именно очень тесных отношений с Богом тогда, когда я могу сказать: Господи, да, это по-человечески вообще, это позор. По-человечески это позор. То есть,
1: ну да,
3: женщина
1: деле
3: рождает без мужа.
1: Угу.
3: И там предлагалось оставить ее, хотел оставить Иосиф. Потому что, ну, как бы, да, чтобы. Но и когда к Иосифу ангел обращается, он тоже говорит и, ну, совершает то, что угодно Богу, а не то, что он думает по-человечески.
1: Угу. То есть Иосиф прекрасно знал, что никаких интимных отношений,
3: да,
1: между,
3: да,
1: ним, женихом, и Марией, его невестой, не было. И вдруг оказывается, что она имеет в чреве, то есть что она беременна. И ведь она-то это понимала, когда, ну, что она зачнет, да, что она, mm-hmm, ну, что у нее будет ребенок, и муж-то ее ведь об этом же будет знать, будет понимать, что это не от него ребенок, и тем не менее она Богу сказала: да будет мне по слову твоему.
3: Да.
1: Вот можно сказать, что это то, что ее пример дает нам сегодня?
3: Несомненно.
2: Несомненно, да.
1: А как же не пожалеть своего жениха? А как же ему там, ну, не объяснить?

0: того, что вот с его там женихом, с ее женихом может такое вот произойти, что он может о ней подумать как-то плохо.
1: То есть она нам дает пример того, что надо доверять Богу при любых обстоятельствах, но это принесло свои положительные плоды, то есть она доверилась Богу. Она, ну, я не исключаю, что она, может быть, со своим женихом это и обсуждала, только неизвестно, поверил ли он ей, да, потому что ни с чем подобным человечество до того момента не сталкивалось никогда, чтобы женщина забеременела без участия мужчины, да. Вот. А вот как с Иосифом было, тоже ведь вот интересно. То есть у него...
0: вот с Иосифом тут Лука не пишет ничего. Это нам другое Евангелие нужно открывать.
2: Да, да.
0: Лука, он заостряет внимание на главном. А на главное здесь – зачатие от Духа Святого свидетельствует о том, как Бог желает воссоединиться с человеком.
1: Угу.
0: На что Бог может пойти. Да, человек вот... проявляет, может быть, тут в случае с Марией героизм. Но на что Бог может пойти? Всевышний, Создатель миров, Творец, Он человека по своему образу и подобию сотворил. А теперь что Он делает? Он воплощается в эмбрион, в клеточку, Он все это проходит, все это вот, все развитие в чреве, Он на это идет. То есть Он творит себя по образу человека. На что Бог идет?
1: Да, это очень сильная мысль. То есть вот то, что дает нам Мария, мы об этом сегодня говорим, да, что она нам показывает, как Бог творит себя по образу человека. Это очень сильная мысль, да.
0: То есть на что может он пойти? Он творец. Непостижим, вообще непостижим, вот как вот Создатель на это все вот идет.
1: А мог, чего ради он?
0: Мог бы пойти другим путем, как бы мы мыслим, да, ну, неужели вот мы пойдем такие жертвы, зачем? Просто раз и стал там человеком, и все. Угу. Что ему стоит? Так вот он все вот это вот проходит, всю вот эту цепочку.
1: Угу.
0: От рождения, до, там, ребенок был, взрослел.
1: Угу.
0: То есть он этим, он показывает себя просто, он открывает себя таким образом. Что я с вами... Я с вами, вот до такой степени я с вами, что вы теперь, ну, со мной одно, что ли? А ведь это цель Бога, чтобы вы были, где я, и были, как я.
2: А вот почему обещание, то, которое было дано в самом начале, по сути дела, 4000 лет назад, да, оно вот исполняется именно вот в этот момент, и вот через вот, рождение, как вы сказали, необычное, через Марию, вот. Почему этот-то момент вот именно сейчас настал? Ведь Бог, ну, если рассуждать то, что общество дошло там до самых дна, да, но ведь было такое, что потоп был, да, то есть когда уже невозможно было исправить ничего, да, то Господь... допустил потоп для того, чтобы спасти только там в 8 душах людей. Вот. А тут он вот такой путь использует спасения. Хотя это было дано изначально еще в Эдемском саду, что через семя, да, через семя жены человек будет спасен. Вот какое это было время, что именно вот в настоящий момент явился? Не раньше, не позже, а вот в этот момент.
0: Ну вот есть же в книге Исаии 9.6 пророчество. Дева во чреве примет,
2: да,
0: и родит сына, и наречёт ему имя Эммануил. То есть с нами Бог.
1: Угу.
0: Да. И вот пришло время исполнить этому пророчеству. Кстати, вот тот же самый Гавриил однажды явился... к древнему пророку Даниилу.
2: Да.
0: И сказал ему по датам, когда что должно произойти.
2: Когда Мессия придет.
0: Когда Мессия придет. И вот он,
2: да,
0: срок-то настал.
2: Раз, да.
0: Вот все. Вот,
2: вот
0: оно.
2: Пророческий период.
0: Оно должно исполниться, Слово Божие. Вот мы поэтому говорим о достоверности еще Священного Писания и Евангелия от Луки. То, что пророчества, данные в Ветхом Завете, исполняются в Новом Завете.
1: Угу.
0: Ну, такие есть пророчества. Одно из них, вот это величайшее пророчество о рождении Христа. Оно было предсказано за 500 лет Даниилу. Угу. И вот оно по факту.
1: По годам было предсказано, да?
0: По годам.
2: Угу.
0: Даже по сезонам.
2: Интересно, да, интересно то, что вот, ну, о пророчестве Даниила мы заговорили,

0: что Даниил рассчитал по книгам, что уже наступает конец времени пленения израильского народа, да?
1: Вавилонского.
0: Да, Вавилонского плена. Вот. И как раз и вот в отношении этого пророчества дается пророчество о том времени, когда родится Мессия. То есть и окончание пленения, да, и то есть это своего рода тоже ведь плен, да, Господь пришел для того, чтобы освободить от плена греха.
1: А вот возвращаясь к Марии, можно ли предположить, что она понимала, например, что в ее народе должен родиться Мессия, Спаситель мира, вот, что именно вот эти пророчества были ей знакомы, и что одна из причин, по которой она так вот это приняла, было то, что она понимала, что такое должно произойти?
2: Ну, во-первых, вот она сказала: «Будьте по слову твоему». Вот это тоже такой многоплановый вот такой ответ. По слову твоему, вот опять же, опирается на Слово Божье. «Встав, Мария в одни сии, с поспешностью пошла на горную страну в город Иудин и вошла в дом Захарии, приветствовала и пошла к Елизавете», то есть, которая имела уже 6 месяцев беременность у нее, и она пошла
1: Иоанна
2: к ней.
1: Крестителем.
2: Вот если мы посмотрим на карту, сколько она прошла, то это где-то в районе 170 километров. Севера Палестины, она идет, скорее всего, в город Хеврон, левитский город, один из городов-убежищ, где жила Елисавета. Достаточно такое, это не вот по соседству там пришла, как мы читаем, а как раз
3: пришла.
2: Тут целое путешествие.
1: Пришла к двоюродной сестре. Она двоюродная сестра была?
2: Вроде бы да. А что касается того, знала ли Мария Писание, мы можем сказать то, что Иисус воспитывался в отрыве от раввинов, и он не был никуда отдан в школу в того времени. А учился он в семье. И у кого он мог учиться в семье? Иосиф был занят целыми днями.
1: Плотник.
2: Да, трудом. Его воспитывала мама. И воспитала так, что Иисус знал Писание великолепно. Так знал, что даже в 12-летнем возрасте мог учить в храме среди раввинов, там,
1: фарисеев,
2: кого только. Где он этому всего научился? Несомненно, у матери. Несомненно, она знала Писание. И, несомненно, знала вот это вот пророчество 9.6 Исаия. Иначе бы она так себя не вела просто.
1: 9.6 Исаия – это «Се дева в чреве
2: примет, да, и зачнет сына».
1: А можем мы сказать, вот возвращаясь к теме нашего сегодняшнего разговора, что дает нам Бога-Матерь сегодня? Она вот это нам тоже дает, что мы должны, что каждая мать, она должна стремиться знать Писание для того, чтобы воспитывать своих детей. Потому что только это может привести детей к нужным путям. И только это может дать счастье семье и счастье детям.
2: А вот по поводу Елизаветы...
1: На самом деле великая женщина. Мы должны у нее учиться.
0: Да.
2: И что ее повело к Елизавете? Вот? Зачем она пошла к ней? Они были родственницами, да, скорее всего, по материнской линии. Но их роднило другое между собой. И у той, и у другой была близкая, тесная связь с Богом. Да. Она желала подпитаться у Елисаветы. Как это было у тебя, как это было у меня, что происходило у тебя с Богом. И вот нас с вами тоже это роднит.
0: Ну, и интересное вот дополнение все-таки, да, мы в других Евангелиях не читаем об этом, что Иисус... по сути дела, с Иоанном встретились еще, будучи внутри утробы матери. Да? А здесь именно эта встреча, и когда они встречаются, то описано, что взыграл младенец у Елисаветы, да, и она начала повторять, по сути дела, слова ангела: «Благословенна ты между женами». То есть вот откровение от Бога. Здесь уже человек говорит ангельскими словами.
2: Ну да, вот 41-й текст, если мы прочитаем подальше.
0: Да, это вообще. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, Елисавета исполнила Святого Духа. И далее она воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». То есть она, как ангел уже говорит, то есть исполнение Духом
2: самые
0: Святого.
2: Самые слова, да, по сути это, дела.
0: Да.
2: То есть во всем Израиле только одна женщина могла понимать Марию, могла ее как-то утешить.
0: поддержать в этот момент.
2: Вот это была Елисавета, в таком же положении находившаяся, и уже испытавшая действительно силу Божию на себе.
1: То, что она зачала,
2: да,
1: ну, от мужа, возрасте. Но в таком почтенном возрасте.
2: Ну да. И вообще вот эти слова Елисаветы звучат как такой возвышенный такой слог, такая поэма, как она вот приветствует Марию громким голосом. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, «взыграл младенец радостно в чреве моем и блаженно уверовавший, потому что совершится сказанное ей от Господа». Вот, скорее всего, Мария вот за этими словами шла.
0: Да, пророчества все, которые это, исполнились, да. Это, и Елисавета еще раз повторяет их.
2: Еще не надо забывать, что она была юна еще.
1: Как, Мария.
2: Ну, Мария-то, да. Неопытная, может быть, в жизни. А тот человек,
1: прошедший... девушка, которая замуж собиралась выходить.
2: Ей нужен как никому совет вот, в таком состоянии.
0: И поддержка особая.
2: И поддержка, да. И вот уже видя вот это исполнение пророческим взором Святого Духа, Мария вот здесь выразила весь вот поток нахлынувших чувств в текстах, которые мы называем «Песнь Марии». Угу. Дальше эта песня описана. Наверное, сегодня мы не будем этого уже касаться.
1: Да, давайте тогда подведем итог разговора. Что дает нам Бога-Матерь, Дева Мария сегодня?
2: Доверие Богу. Первое, что приходит в голову. Доверие Богу, и полностью человек полагается на Него, послушен Ему. Вот нам себя нужно так вести примерно.
1: Ты как считаешь?
0: Но вот мне трудно по-человечески принять это, да, но коль это по слову твоему, да будет мне. То есть это вот действительно доверие в высшей степени. Такое, что да, я, в общем, оказалась в таком невыгодном положении, по сути дела, в позоре, да, потому что каждый может показывать на меня пальцем, что я тут это...
1: Без мужа беременна.
0: Да, беременна. Вот. А она говорит: Господи, все равно будет по слову твоему, потому что я тебе доверяю.
1: Дорогие друзья, сегодня, когда мы празднуем год 30-летия телекомпании «Три ангела», мы с вами заложили второй кирпичик в наше исследование Евангелия, благой вести, ведущий нас к познанию Бога, к принятию Бога и к спасению в Боге. Сегодня мы говорили о Деве Марии, о Богоматери, и ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим исследование Евангелия от Луки. До свидания.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Я недавно устроилась на новую работу, и мне нужно было для этого сделать медицинскую книжку, так как я работаю с детьми. И делать документ – это не самое приятное мероприятие, действие. И я уже предвкушала, что потрачу на это много времени, сил, нервов. Ну, в принципе, вначале так и было, потому что я приехала в место, в которое собиралась делать, и там оказалась огромная очередь, и я поняла, что я там простою весь день и так ничего не сделаю. Поэтому начала искать в интернете места поближе, где тоже можно не слишком дорого ее сделать. И я нашла недалеко, слава богу, я пошла туда. Там были очень приятные люди. И вообще, честно говоря, я очень сильно удивилась, что мне понравилось проходить эту медкомиссию. Меня обследовали все мои внутренние органы, посмотрели сердце, взяли анализы, так хорошо со мной пообщались, все такие милые. Я как будто побывала не на медкомиссии, а в спа-салоне, честно говоря. Но самое интересное, это был последний врач, нарколог-психолог. Я к нему зашла, такой приятный мужчина пожилой, села к нему, и ему нужно было, видимо, по протоколу как-то со мной пообщаться, узнать, все ли со мной в порядке, можно ли меня пускать к детям. И он начал задавать какие-то дежурные вопросы, спрашивать меня про то, где я училась, какое у меня семейное положение, сколько лет я уже замужем и все такое прочее, ничего особенного. Но потом он начал как-то вот через эти простые вопросы копать меня поглубже, начал говорить мне вещи, которые про меня, которые действительно оказались правдой. И он начал задавать мне такие вопросы, которые я никогда себе не задавала. И он посмотрел как-то на мою жизнь другим взглядом, который я никогда не смотрела, и который знакомым мне никогда не говорили. Я сидела у него, наверное, минут 20, может, чуть больше. По-моему, мы даже задержали очередь. Но это был такой хороший разговор, мне от него стало так хорошо, и я переосмыслила многие вещи даже за эти 20 минут. И я вышла оттуда с таким чувством, как будто побыла у хорошего друга, у родителя, может быть, и какие-то свои глубинные переживания вытащила наружу, и теперь знаю, с чем можно работать, как можно двигаться дальше. Я думаю, что не зря я не попала в то медицинское учреждение первое, которое я пошла, потому что тогда бы я не встретилась с этим замечательным мужчиной. В итоге оказалось, что в то медицинское учреждение я могла попасть, просто зашла не в ту дверь. Но я думаю, что это все Божье провидение. Он направил меня к этому человеку, который как-то мне помог разобраться в себе немножко и знать, куда двигаться дальше. Это был счастливый день, несмотря на то, что это была просто подготовка документов.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас с вами сложная, но важная тема – утрата и горе. Я надеюсь, что мы вместе сможем найти полезные советы, как помочь человеку не потерять свое эмоциональное здоровье в эти тяжелые жизненные моменты.
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: И вот мой первый вопрос к вам. Вообще, от чего зависит, как человек проходит этапы утраты, потери в жизни?
3: Я думаю, что, конечно, реакции на утрату могут сильно варьироваться, но я бы отметила сейчас сам характер утраты, что утрачено. От этого многое зависит. И, конечно, мы по-разному отреагируем, если мы какая-то сделка не случилась у нас в жизни, или мы что-то более значимое для нас утратили. И второе, что я отметила бы, это то, что от характера во многом зависит, от индивидуальных особенностей того, кто теряет что-либо. Есть люди, которые легче справляются с этим, есть люди, которым сложнее с этим справиться.
2: Мария Вачева. Семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, еще такой немаловажный фактор – это время. Кто-то достаточно быстро проходит все стадии горевания по поводу утраты, кто-то, может быть, дольше. Но это не говорит о том, что мы должны человека там подгонять как-то быстрее, чтобы он справился. У каждого свой путь, и вот в этом деликатном таком моменте мы должны быть очень эмпатичны, заботливы к этому человеку, который чего-то лишился в жизни.
2: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Да, кстати, тут тоже такой момент Иван затронул, что поддержка окружающих. Те люди, которые умеют строить отношения, в которых они могут кому-то довериться, и вот та вторая сторона может дать эту поддержку, они, конечно, быстрее справляются с этим состоянием. Именно потому что понимание того, что кто-то разделяет твои чувства, признает, что это действительно утрата, что это причиняет боль, оно уже в своей основе несет какой-то терапевтический эффект. И поэтому поддержка близких, она тоже играет большую роль в проживании.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел-7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
3: Ну, вот здесь тогда невозможно не отметить, конечно, в социальном контексте, если человек имеет какую-то еще и духовную поддержку. Угу. Имеет духовную поддержку, общаясь с Богом, гораздо легче проживает утрату. И если у него есть социум каких-то верующих людей, с которыми он может вместе делить эти эмоции, разделять, и которые тоже помогают проживать ему это состояние.
1: А есть ли вообще разница для нашей психики, ну, скажем, между обычным стрессом, который человек испытывает там, в течение дня, не успел там, на автобус или там, с работой связано, да, и серьезной утратой потерей? Вот для нашей психики есть различия?
4: Я думаю, что да. Стресс, как мы говорили на прошлых темах, стрессом мы называем любую ситуацию, если мы на нее реагируем каким-то тревожным способом. Для кого-то это может быть стрессом, опоздал на автобус, а для кого-то это не может быть стрессом. Подумал, отлично, я буду себя комфортнее чувствовать в более пустом автобусе, который следующий придет за этим.
3: Ну и стресс бывает положительный тоже,
4: да, к тому же. Например, для кого-то переезд – это ну прям проблема, а для кого-то здорово, новые новое друзья, место. Новое место, новые возможности.
1: Ну да, даже отпуск является для многих людей стрессом.
4: Да, но, как правило, утрата – это лишение чего-то значимого.
3: Длительное по времени.
4: Длительное по времени, да, и ты здесь испытываешь такие негативные эмоции, печаль, подавленность, апатия. Конечно, это несравнимо. Угу. Стресс – это маленькая ситуация и значительная, как траур, потеря, утрата.
5: Если сравнить, у меня есть такой образ, что стресс – это как будто бы кнопку выключили, но потом она легко включается обратно. Угу. А утрата – это когда кнопка сломалась. И нужно ее сначала восстановить, чтобы дальше можно было ей пользоваться. То есть это немножко...
3: Интенсивность другая.
5: Да, интенсивность другая, и последствия другие. Потому что стресс, в принципе, наш мозг приспособлен ко стрессам. И они даже его в какой-то момент активизируют. То есть стресс запускает те механизмы, которые предусмотрены для того, чтобы мы выходили на какие-то новые уровни и мышления, и эмоционального какого-то состояния. А утрата и горе – это когда уже механизм сломался, и в нем появилась какая-то трещина, которую необходимо залечивать, для которой нужно то же самое время, поддержка, и, может быть, даже где-то помощь именно специалиста по эмоциональному здоровью. Психолог, психотерапевт, потому что бывает так, что человек настолько тяжело проживает, что у него нет ресурсов совсем самостоятельно из этого состояния выйти.
1: Но бывает же так, что человек застревает в горе. Да, из-за серьезной утраты. Еще называют это как сложным горем. Да?
3: Человек сложным, незавершенным.
1: Надолго находится вот в этом состоянии. Это сказывается на его эмоциональном здоровье в долгосрочной перспективе. Если человек не вышел из этого состояния, а находится в нем долго, он считает для себя, что он проходит горевание, но находится долго в этом.
3: Ну, безусловно, потому что это же очень сильная... скажем, эмоциональная такая нагрузка на человека, горюющего. Если человек остается в этом надолго, мы, конечно, не говорим о каких-то сроках, и Иван замечательно подчеркнул, что кому-то надо больше времени, чтобы оправиться. Но если человек там остается, а там очень большая интенсивность печали, гнева, разочарования, грусти, озлобления на весь мир, на всех радующихся и все прочее, то, конечно, это такой механизм саморазрушения, медленно, но разрушающий человека изнутри. И у него обрываются социальные контакты, ему сложно находиться в настоящем. Он все время живет в прошлом, и поэтому, конечно, это очень сильно влияет на и на физическое, и на социальное сферу жизни человека, и в том числе на эмоциональную.
4: Это может перерасти в посттравматическое расстройство или депрессию. А это уже болезнь, и здесь действительно прям необходимо участие даже в том числе и специалистов.
1: Понятно. Ну а можно ли вообще как-то развить в себе устойчивость к таким серьезным утратам? Как-то заранее подготовиться к этому? Это вообще возможно?
3: Ну вот я сколько не наблюдаю за людьми, конечно, наверное, какие-то вещи можно как-то делать, укрепить просто свою психику. Но тем не менее, всегда, когда мы сталкиваемся с утратой, даже если мы предполагали, что она случится, она для большинства людей все равно вот случается как здесь и сейчас, и вот это каждый раз шок все равно. Ну, все равно для человека шок.
5: Но тут есть еще такой момент, что когда человек все свои надежды вкладывает вот в этот один вариант, которым он лишился, вот, например, история с поступлением. Если девочка хотела поступить именно в этот вуз, именно вот на этот факультет, и больше она никаких вариантов не рассматривала, то если что-то пойдет не так, конечно, это будет трагедия.
3: Да.
5: Но если она предусмотрела веер вариантов, нашла еще что-то, может быть, менее значимое, но тоже более-менее приемлемое, то, естественно, ее психика будет воспринимать это как менее интенсивную проблему. И точно так же наша жизнь, она должна быть наполнена в разных сферах большим количеством, знаете, каких-то опор, mm-hmm. того, что нас наполняет, того, что нас вдохновляет, тех людей, которые нас поддерживают, mm-hmm. тех, как, не знаю, хобби, которые мы реализуем,
3: увлечений
5: каких-то, да. в профессии, mm-hmm. может быть, какие-то варианты, что не только вот в этой сфере я все свои усилия вкладываю, а где-то есть в смежных, может быть, mm-hmm. профессиях какие-то интересы, которые я параллельно развиваю. Мы таким образом обеспечиваем нашей психике определенную устойчивость. Любая конструкция стоит более плотно тогда, когда у нее есть много опор. То же самое происходит с нашей психикой. Поэтому мы не можем подготовиться непосредственно вот к горю, да, или к какой-то uh-huh. трагедии, uh-huh. но мы можем позволить своей психике быть более устойчивой в принципе uh-huh. во нашей обычной uh-huh. жизни.
1: Да, потому что ведь утраты в жизни бывают различного характера. И как ты приводишь пример, к примеру, была надежда на вот эту специализацию. И даже иногда человек получил образование, но потом понял, что это не его. И для него это утрата каких-то надежд. Угу. Если человек посмотрит на какие-то другие варианты, что есть возможность, почему бы нет, попробовать что-то другое. Да? Или пример, когда вырастают дети, и там дочь выходит замуж, и вот там для мамы с папой они свою любимую дочь, можно сказать, теряют, и для кого-то это прям горе. Угу. Вот. Хотя можно было бы подумать над тем, что, ну, заранее, да, что вообще-то ты своей дочери желаешь счастья, и она даже выходит если... замуж.
3: Даже если думаешь, мне кажется, для отцов это всегда очень травматично. И надо проживать. И это надо проживать.
5: Да, кстати, есть вот ты, кстати, подметил момент, что есть вещи, которые неизбежно случатся. Угу. И поэтому нам нужно это понимать и как-то предусматривать. То есть чтобы мы тренировать наше мышление угу. на то, чтобы искать эти варианты для того, чтобы поддержать себя
1: то,
5: тогда, когда это случится.
1: То, что мы можем изменить, да. или исправить, или улучшить, или поменять свое мнение об этом, ну, мы должны сделать,
3: и
1: да?
3: И где-то позаботиться о себе тоже, да. понимать, что какой-то период я буду нересурсной, если я случился там в семье, допустим, развод, угу. или люди переехали на новое место. Сразу загружать очень много энергозатратных вещей в свою жизнь подключать, наверное, не стоит, и какое-то время нужно быть бережным, щадящим к себе.
1: Угу. Хороший момент затронули, давайте мы его продлим. Как мы можем вообще человеку помочь вот выйти из этого состояния там, горевания по любой утрате, да, она может быть для кого-то не очень серьезной, ну, как мы привели пример, да, там выходит дочка замуж, и кто-то радуется, а кто-то горюет по этому поводу. Но бывают и серьезные утраты, когда потеря близкого человека. Как мы можем помочь выходить из этих состояний?
4: В данном случае, мне кажется, мы не должны иметь такое оценочное суждение, и говорить человеку, ой, это мелочь какая, да брось ты, хватит об этом думать, mm-hmm. не переживай, все будет, обесцениваем, да. А для человека это важно. И здесь мы должны действительно активное слушание применять.
3: Принятие.
4: И плюс мы должны еще понимать, через какие стадии проходит человек во время горевания. То есть, как правило, это первое, это шок отрицания, то есть человек uh-huh. в это не верит, он не соглашается с этим. Второе, это какие-то негативные эмоции, которые он испытывает, может быть, там, гнев, и очень часто бывает так, что гнев на мир, а может быть, даже и на Бога. И, кстати uh-huh. говоря, читая Библию, Бог не против, чтобы мы даже гневались на Него, потому что многие библейские герои, как Давид и Иов, они выражали свой гнев Богу, и Бог это принимал, uh-huh. и это было нормально. И человек тоже должен принимать вот тот гнев, какие-то негативные эмоции, пусть они даже искаженные, как мы говорили. Uh-huh. Просто человеку нужно выговориться. Третья стадия, как правило, это депрессия. То есть человеку, у него возникает апатия, нежелание жить, он теряет какой-то смысл жизни. Те надежды, которые он имел, они рушатся, как опоры. Вот, и здесь нужно ему тоже помочь быть рядом, может быть, посмотреть и посочувствовать, может быть, предложить какие-то, может быть, новые ценности и то, ради чего он может дальше жить.
3: Ну, это как раз вот те опоры, о которых говорила
4: Айгуль. Ну, и, наконец, последняя стадия. Может быть, их там больше, но, как правило, вот четыре основные – это стадия принятия, когда потихонечку человек выходит из этого состояния. И вот понимая, в какой стадии находится человек, я думаю, что здесь можно и различные стратегии подключать.
3: Угу. Да. Я думаю, что независимо даже, наверное, от того, на какой стадии, это, безусловно, очень важная вещь, которую подчеркнул Иван. Наверное, еще важно при этом на любом этапе быть принимающим, угу. не осуждающим, да. принимающим все, а позволить себе не, быть не знающим всех ответов. Иногда люди задают, правда, очень острые вопросы, прямые вопросы. Где был Бог, угу. почему не вступился, почему это именно со мной случилось в этой жизни. И вот такие моменты, чтобы мы позволяли этим вопросам быть,
4: да.
3: не брать на себе миссию где-то знать все ответы, угу. И вот я сейчас все расскажу, и тебе станет все легко. Мне кажется, вот эта возможность, если мы даем человеку быть таким, какой он есть, и принимая все, что он приносит, она помогает ему часть вот этого бремени отдавать, чтобы самому быть немножечко в ресурсе для того, чтобы осмотреться. Ну и, конечно, те вещи, о которых говорила Айгуль, они очень важны. Чтобы человек шагнул дальше и не остался там. Мы видим, что он, допустим, все время оглядывается назад, все время говорит, вот если бы, вот если бы это случилось, если бы у меня это было. Вот если мы видим эти сигналы, что человек все время оглядывается назад и не строит планов на будущее, то наша задача как раз пытаться показать ему, а что сейчас есть в окружении, что еще есть в его жизни, помочь вместе с ним поисследовать. Угу. Потому что если мы будем готовы, конечно, шаблоны давать, но это не работает обычно. Сделай вот это, сходи, запишись туда. Угу. Такие вещи не работают. Да. Но если мы рука об руку, может быть, с человеком сходили куда-то, что-то вместе прожили, побыли, это очень большая помощь на самом деле.
1: Иногда даже просто помолчать рядом с человеком, да. который находится в горевании, это уже его поддержка. С одной стороны, мы не должны делать вид, что ничего не произошло такого, да?
3: Да.
1: как будто бы все хорошо. Потому что иногда люди считают, что если я вдруг буду сейчас с ним сильно переживать, то я
3: он еще раз плачет сильнее. Будет... Да.
1: Да, то есть мы не должны делать вид, что ничего не произошло. С другой стороны, мы не должны излишне пытаться его как-то там развеселить.
3: Ну, или развеселить, или я встречала такую тактику, ты должен горевать. Ты вот сейчас ты должен
6: выплакать.
1: Да. Это же очень хороший момент. А вот как правильно проходить горевание? Потому что мы поговорили о том, как рядом находиться, а если с тобой ты проходишь это этап горевания, как
3: это
1: правильно?
3: Это очень индивидуально. Это все очень индивидуально. Поэтому есть люди, у которых очень такое, я сказала бы, ну, сильная опора где-то, связи с духовностью, с Богом. Угу. И они действительно, кто-то очень сильно горюет, а кто-то с Богом горюет, если можно так сказать, и с ним это все оплакивает. И у этих людей нет желания всем вот окружающим без конца выплескивать эмоции свои. А окружающие не понимают и говорят, нет, это вот ты загнался внутрь, mm-hmm. давай плачь сейчас, вот давай, mm-hmm. надо это достать. Мне кажется, оно должно... В той мере человек должен выражать, в той мере, в какой есть потребность.
1: Искреннее его чувство.
3: Заставлять да? себя страдать, громко как-то выражать это. В этом нет потребности.
1: Но в то же время, если ему хочется плакать, пусть то плачет, он должен конечно. Плакать.
3: Да,
1: да?
3: Да.
1: А иногда человек очень часто проговаривает, ну это если говорить о потере близкого человека, и он часто проговаривает и пытается каждую деталь об этом человеке рассказать, вот как им было вместе хорошо. И все это связано с тем, что этот человек боится забыть этого своего такого близкого, родного
3: человека. Ну вот поэтому надо послушать,
1: Иногда вместе, может быть, составить какой-то там альбом, вот чтобы у человека
3: фотографии
1: он был. Фотографии
3: посмотреть.
1: Вместе посмотреть, чтобы человек понимал, что его близкий человек не забыт. И в том числе и другими людьми. Да?
5: Если мы говорим о проживании, мне еще нравится, вот есть такое... трехшаговый такой путь. Угу. Первое – это, во-первых, признать, что ты горюешь. На самом деле, самый сложный, один из самых сложных. Не так много людей могут признать. В основном
3: неплохо.
5: Мы привыкли говорить, ничего, я
3: все хорошо,
5: все нормально, я угу. пережил. Но вот это вот первое – признать, что мне плохо. Угу. И позволить себе это чувство оценить в той степени, в которой оно на самом деле есть. Второе – это с этим чувством примириться и, да, с кем-то поделиться. Вообще, в идеале, конечно, с Богом, потому что Бог, он имеет доступ к нашим чувствам. В отличие от других людей, которые видят нас так или иначе через призму своего mm-hmm. опыта, Бог видит нас настоящими, и он может стать нашим зеркалом, через которое mm-hmm. мы можем видеть глубину, степень и яркость тех эмоций, которые мы проживаем. А третье – это взять на себя ответственность за то, чтобы это горе прожить. Почему вот бывают вот эти две стратегии? Первая стратегия, что я остаюсь в горе – и не могу из него выйти, потому что мне кажется, что должен прийти кто-то другой и меня спасти, а я не могу сам. А вторая стратегия, она противоположная, когда кажется, что я все сам, мне никто не нужен, и та и другая стратегия приводит к тому, что человек остается одиноким в своем чувстве и до конца его не может прожить. Это как раз третий путь, это взять на себя ответственность за то, что я определяю, в какой степени мне нужна помощь, в какой степени я справляюсь, и в какой степени... И это может сделать только тот, кто вот именно с Богом, вот на второй ступени себя трезво оценил. Что вот, например, там мой физический компонент очень сильно страдает. Я не сплю, я не ем, мне здесь нужна помощь, так или иначе. А вот там эмоциональный компонент, где-то есть надежда, потому что Бог дал мне ее. Я могу за эту надежду зацепиться и как-то дальше идти. И вот эти вот три шага, они дают возможность так, ну, выходить вот это, из этого состояния горя. Потому что у нас, у Бога нету плана, чтобы мы в горе застревали. Это, скорее всего, один из этапов, который нам необходим для того, чтобы этот опыт получить и приобрести новые дары какие-то, новые возможности, в том числе эмоциональные.
1: Ну, вот мы знаем с вами по практике, что там женщины и мужчины по-разному горюют. Да? Женщины, они вот это все выплескивают, они ищут подружек, с которыми они хотят поделиться, выплакаться, может быть, мужу высказать, да, и так далее. А мужчины часто закрываются в себе, возможно, возникает какая-то обида, уходят в себя. Какие рекомендации можем дать вот мужчинам и женщинам по отношению друг к другу? Мужчина, который видит, что женщина постоянно рыдает, у нее истерики, или женщина, которая видит, что мужчина замкнулся и не разговаривает. Можем что-то посоветовать?
3: Я думаю, что для женщин, по крайней мере, очень важно не пытаться вскрыть коробочку, что там у мужчины, как он горюет, и пытаться заставить его, ну ты давай расскажи, ну ты поделись. То есть очень важно, подходя к другому с помощью, понимать, что другой – это не ты. И то, что тебе хорошо, возможно, ему не подходит. Иногда мы, неважно, мужчина или женщина, мы пытаемся другому сделать то, что было бы хорошо нам. И мы говорим, тебе надо поплакать, потому что нам это помогало. А возможно, тому человеку и не надо поплакать. Возможно, ему надо просто уединиться, какое-то время все переосмыслить в своей голове. И поэтому, вот на мой взгляд, очень важно смотреть, а что другому человеку помогало в такие моменты, как он справлялся. Мы с вами уже не один раз говорили о том, что утраты всегда сопровождают потери нашу жизнь. С детства мы что-то теряем. Мы теряем контакт, когда мама уходит, и мы остаемся где-то. Мы теряем
1: даже
3: какие-то...
1: Даже если нас при этом привели в детский сад.
3: Даже если нас привели в детский сад. Мы... Конечно, или оставили у любимой бабушки, мы все равно проживаем потерю на этот момент. Мы теряем какие-то вещи, игрушки, домашних питомцев. И это все те маленькие такие тренировочные такие вещи, которые помогают нам справиться с утратой. Ну и, конечно, то окружение, которое нас окружает, когда мы видим, как нас научили справляться с потерей. Потому что есть семьи, в которых говорят, ну, ничего страшного, давай посмотрим, что с этим можно сделать. А есть семьи, в которых, как бы, если у ребенка что-то случилось, то эта утрата или игнорируется, или говорят о том, что, ну, все, все плохо. И человек растет с этим ощущением, все плохо. Поэтому вот мы говорили вначале о том, что еще влияет на способы справиться с утратой. Это как раз еще то, а как нас научили. Мы не умеем с этим справляться сами по себе. Мы приобрели чей-то опыт, как быть, если что-то с тобой случилось.
1: А может ли человек вот во время утраты включать позитивное мышление и находить что-то положительное в любой вот такой, ну, достаточно трагичной, может быть, ситуации? Удается ли это человеку вообще? Возможно ли использовать этот метод в такой ситуации?
4: Ну, почему нет? То есть, если мы говорим о смысле, наделении нового смысла, нового этапа в жизни, который человек приобретает или должен приобрести, потому что какие-то ценности у него, ну, просто ушли, да, назад, в прошлое, с каким-то человеком, которые были связаны. Ну, просто пример вам расскажу, и вы поймете, о чем я говорю. К одному терапевту пришел мужчина, который жил своей женой душа в душу, они любили друг друга, и она ушла из жизни, и он очень долго горевал. Он пришел к терапевту, говорит, я потерял смысл жизни, я не знаю, для чего мне жить дальше, все, я потерян, я забыт, я не знаю, что здесь делаю на земле. И этот терапевт у него спросил, а скажи, пожалуйста, если бы она ушла раньше из твоей жизни, точнее, ты бы ушел раньше из ее жизни, да. Скажи, пожалуйста, она бы справилась лучше с этой утратой, чем ты? И он подумал, сказал, наверное, нет. И тогда терапевт говорит, вот видишь, возможно, что Бог так все сделал, зная, что ты сильнее, ты сможешь это пережить, и именно поэтому она ушла первой. Да, и он услышал, и для него действительно это стало таким как бы...
1: Он другим углом посмотрел на себя.
4: Да, он закрыл этот, можно сказать, гештальт, непонимание, то есть, что все, да, вот он оставил это и понял, что да, ему нужно дальше продолжить жить, и она ушла ради того, чтобы он остался жить, потому что Бог знал, что он перенесет это.
3: Но мне кажется, Иван, я хочу уточнение внести, что когда человек в ситуации острого горя, очень важно, чтобы мы его не торопили вот сейчас искать смыслы.
4: Да, да.
3: Вот иногда окружающие не успел человек что-то потерять, работу или что-то еще, и говорят, вокруг тебя столько возможностей, давай ищи, пробуй, реализовывайся. И очень важно понимать, вот ты перечислил, здорово, что перечислил эти стадии проживания горя. Когда человек в стадии шока или в стадии острого горя и проживает все эти яркие эмоции, интенсивные очень эмоции, и в этот момент ему, когда окружающие говорят, ну давай, возьми себя в руки, начинай жить сначала, это вызывает отторжение и желание еще больше закрыться. Поэтому мы должны быть чутки, и вот эти наши полезные советы и заботу о человеке, чтобы мы давали, ну, где-то прислушиваясь...
1: Чуть позже, да?
4: Ближе уже на выходе, да, на принятии, можно так сказать.
5: Позитивное мышление, мне кажется, это, по сути, он как пластырь. Потому что уровень мышления, он такой самый верхний, ведь под ним скрывается огромное количество установок, убеждений, эмоций и состояний, которые человек до конца не осознает. И рана – это то же самое. Глубокая рана, она сначала затрагивает более глубокие слои личности, которые плохо осознаются. Поэтому важно, чтобы рана заживала изнутри, а потом сверху уже пластырь позитивного мышления, он даст результат, когда вот уже это все приобретет характер такого выздоровления. Но вот на этапе, когда рана там в глубине, когда чувства сильные задеты. Ведь утрата – это что? Это когда затронуты наши корневые ценности, наши какие-то важные вещи, наши страхи какие-то, наши потребности глубинные, то есть потребность в близости, потребность в безопасности.
3: Уважение.
5: И вот потребность в уважении. Да, и когда все это рушится вот изнутри, нам важно, чтобы сначала человек эту ценность сначала обнаружил ее, обозначил для себя, признал, и потом уже тогда начинается процесс заживления. А позитивное мышление, можно им подшлифовать эту ранку сверху.
1: Знаете, считается, что вот тема утраты, горя, она такая взрослая тема. Но ведь горе и утраты проживают и дети. И когда взрослые находятся вот в этом горевании, они забывают немножко даже о том, что дети сейчас в том же состоянии. Возможно, они по-другому это переносят. Но можем дать какие-то рекомендации, как помочь детям перенести это время?
5: Есть два варианта, которые чаще всего происходят в мире. От детей либо скрывают информацию, либо начинают вместе с ними страдать. И то, и другое, это две крайности, они не подходят для детской психики, потому что и там чрезмерная нагрузка. Здесь нагрузка от страдания взрослого, который оказался беспомощным, а здесь нагрузка от состояния тайны, которая окружает эту ситуацию. Нам в первую очередь важно с детьми быть честными, а во-вторых, все-таки понимать, что я в глазах ребенка должен оставаться взрослым,
3: ресурсным,
5: который имеет ресурсы, чтобы позаботиться и о нем, и позаботиться о себе. Потому что нересурсный взрослый – это нападка на базовую потребность безопасности для ребенка. Поэтому рядом с ребенком взрослый должен находить в себе вот эти ресурсы. И здесь уже, наверное, мне кажется, что тоже Бог предусмотрел для нас, взрослых, вот эту вот необходимость оставаться взрослыми и через это искать те самые смыслы, которые дадут нам опору, чтобы наши дети не оказались травмированы гораздо больше, чем мы. Ведь для ребенка важно знать, что мир вокруг него безопасный и что рядом с ним находится взрослый, который может о нем позаботиться.
1: Спасибо. Резюмируя, можно сказать, что этапы горевания в жизни, они есть у каждого человека, потому что те или иные утраты, потери, к сожалению, в нашей жизни есть у всех, и у детей, и у взрослых. И главное – принять себя, свое состояние, дать возможность себе погоревать, пройти это, да, дать возможность выздоровлению твоей душе, не заставлять себя побыстрее как бы выходить из этого состояния, попытаться, значит, как-то позитивно что-то найти, да, а знать, что дай время, да, потому что время лечит. И найди те опоры, на которые ты можешь опираться в твоей жизни. Это твои близкие, это Бог, который всегда рядом. Спасибо вам за этот увлекательный, сложный, но интересный разговор.
4: Спасибо.
5: Спасибо тебе.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Мы часто используем слова без особой надобности. Не всегда обдумываем то, что хотим сказать, а нужно ли это делать. Сегодня мы ищем ответ на этот вопрос. И сегодня нам в этом помогает Светлана Лукашевич, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи. Светлана, здравствуйте. Я рада вас видеть снова в нашей студии. Вы, Светлана, очень ответственны

0: Особенно относитесь к речи, культуре речи, в частности, и, как я поняла, вы считаете, что у любой речи должна быть определенная цель. Это так?
1: Да, это действительно так, и почему я серьезно отношусь к слову и к речи, потому что это моя специальность, да, непосредственно, и я об этом попытаюсь говорить и проповедовать о том, что к слову нужно относиться действительно серьезно. И в прошлый раз мы говорили о том, что слово имеет определенную силу. Да? Вот в притчах написано: кто сдержан в речах, жизнь свою сбережет, а кто рта не закрывает, тот погубит себя. Это предупреждение такое. И действительно, у каждой речи есть цели. Если мы задумаемся, зачем нам нужно слово? Нам нужно слово, чтобы общаться, прежде всего, да? Нам нужно слово, чтобы получить информацию или передать информацию. Нам нужно слово, чтобы получить как образование, да? То есть это дар, дар Божий, данный нам. И уже в зависимости от того, зачем, мы его используем. Вот, и мы говорили в прошлый раз, что дар этот может быть разрушительным, вернее, он дан как совершенный дар, но мы можем использовать его как разрушительный или созидающий. Мне нравится интересная история про Эзопа. Об остроумии Эзопа ходили легенды. Однажды его Эзоп был рабом, и его хозяин послал на рынок и сказал: «Ты купи, пожалуйста, самую лучшую еду, которая есть на свете». Эзоп задумался, пошел на рынок, и как вы думаете, что он принес? Он принес языки и приготовил из этих языков самые-самые вкусные блюда. Хозяин его спросил: «А почему языки, почему не что-то другое?» И гости спрашивали, почему. Эзоп ответил: «Это самое лучшее, что есть на свете». Почему? Потому что мы с вами можем договориться при помощи языка, мы можем признаваться в любви при помощи языка, мы можем с вами наметить какое-то интересное событие тоже при помощи языка. И тогда хозяин его сказал: «Пойди еще раз на рынок и купи самое худшее, что только можно». Эзоп вернулся опять с языками. И хозяин спросил: «Почему именно языки ты принес?» Эзоп: «Ну задумайтесь, хозяин, ведь с помощью языка что происходит? Конечно, нет ничего лучше языка, но нет ничего и хуже, потому что войны появляются при помощи языка. Люди могут поссориться при помощи языка». Вот такая история говорит о том, что язык действительно, смотря с какой целью используется, он может иметь такой вот результат.
0: Ну, то есть может быть цель и плохая, может быть цель хорошая, например, поддержать человека, утешить его, дать ему важную информацию, а может быть цель, например, опорочить кого-то, и мы передаем, например, плохую информацию, да, о ком-то, и она идет дальше. Но мне кажется, что все-таки вот в повседневной жизни мы совсем, ну, не могу сказать совсем, ладно, но часто не задумываемся о том, что мы говорим, кому мы говорим, для чего. Иногда мы хотим просто вот занять время, поболтать о чем-то. И нет вроде бы особой цели, ну, мы просто приятно проводим время в такой незамысловатой беседе со своими приятелями. А если относиться к речи, к общению с другими людьми так ответственно, вот как вы говорите, мне кажется, что мы как-то вот будем зажаты. Не будет у нас, опять же, ну вот той свободы, о которой я еще в прошлой программе говорила. Вот всегда думай, что ты скажешь, кому ты скажешь, для чего ты скажешь. Вот так и жить.
1: Ну, Юлия, вы, наверное, все-таки прежде чем общаться, вы тоже думаете, да, о чем общаться?
0: Иногда да. Когда ты, например, общаешься с начальством, ты думаешь, что ты будешь говорить.
1: А почему вы думаете, когда вы общаетесь с начальством, и не думаете, если это так, когда общаетесь просто?
0: Потому что есть иерархия, здесь ты должен соблюдать уважительность, здесь важно, чтобы тебя правильно поняли, и важно самому правильно понять, какое тебе поручение дают, потому что это твоя работа. Это твой заработок, это важно. А когда просто с приятелями или, например, с малознакомыми людьми, когда тебе наступили на ногу некоторые люди, они не стесняются в выражениях, а что им терять, они обругают и пойдут дальше, да? Человеком, перед которым мы хотим выглядеть хорошо, мы подбираем слова.
1: Очень интересный момент. Не будет ли в этом тогда лицемерие, если мы с начальством общаемся вот так, а в другой ситуации по-другому? Вы знаете, как родился этикет? несколько ежей, это такая история образная, несколько ежей собрались на полянке, и они стали колоть друг друга колючками. Почему? Потому что они в разные стороны торчат. Если я так сяду, встанусь или буду находиться, я кольну с одной стороны, если с другой стороны как-то приму положение, то опять неудобства доставлю. И вот ежи кололи друг друга на этой полянке до той поры, пока они не нашли положение, когда они друг друга не колят. Они нашли такие вот, такие условно говоря, места, когда это удобно всем. И история говорит, что таким образом родился этикет. То есть умение общаться в такой форме, чтобы не доставлять друг другу проблем лишних. Да?
0: То есть
1: вот есть определенная форма.
0: Если у тебя есть колючки, и если у вас есть острые углы, ты постарайся их избегать и говорить на такие темы, которые не будут колоть, да?
1: Но совершенно верно. А какая цель? Цель — иметь добрые отношения, да? Вот посмотрите, даже если взять такой этический аспект, когда мы здороваемся и как мы здороваемся, и как мы обращаемся друг к другу. Если за рубежом это может быть мадам, месье, мадемуазель, то что происходит в нашей стране? Как люди говорят друг другу? Как они вообще обращаются? Вот чаще всего мы сейчас, например, можем услышать «женщина». Да? Но это немножечко режет слух. История у этого слова очень интересна, звучит грубовато. Дело в том, что обращение женщина, оно является диалектной формой из южных районов России. И раньше, до 16 века, этого слова вообще не было. И не было другой женщины, как пишет один исследователь, как только баба и девка. Вы можете себе представить, что сегодня к вам обратятся на улице: баба, подвинься, или девка, пожалуй, девка, дай мне там что-то. Человек оскорбится. Но тогда это была просто норма словесное поведение. И вот потом уже в течение 19 века вот со словом «женщина» ассоциировалось слово «вздорное», «нахальное», «пустая». Пустая баба уже не скажу, потому что это было нормальное слово. А потом произошла такая словесная метаморфоза. Теперь у нас уже, если вы называете баба или девка, это грубовато звучит, а если вы говорите женщина, то это норма. На это влияют, наверное, и политические события тоже, и исторические события. Например, до 20 века монархический строй был в России и сохранял разделение людей по чинам. У нас были такие обращения, как «господин», «госпожа» для людей, у которых привилегированное положение. Было к среднему сословию «сударынь», «сударь», «сударыня». Вот. А к человеку низшего сословия никакого не было обращения. Вообще никак не обращались. Вот. Когда произошла революция, поменялось все и убрали эти чины, и появилось слово «гражданин» и «товарищ» как наиболее практикуемое и нашедшее, ставшее иметь место в нашем обращении. Вот. И существует определенный, я просто как преподаватель говорю, что когда мы общаемся, существуют все-таки определенные речевые требования, как должен человек общаться и говорить. Вот. На уровне лексики и фразеологии. Это определенные специальные выражения и слова. Вы будете говорить «здравствуйте», «до свидания», «прощайте», «извините» и так далее. Если это грамматический уровень, то вы, может быть, уже и не будете помнить, что со школьной программы вас обучают говорить «вы», например, да, или повелительная форма наклонения не так часто встречается, чем другая, например, «не скажете ли вы, как пройти?» более приемлемо, чем «скажите, как пройти?» Да? То есть немножечко режет слух. Если это стилистический уровень, то требование такое: надо использовать богатство языка. И если это уровень орфоэпии, то нужно такие формы использовать, как, например, «здравствуйте» вместо «здрасте». До сокращений таких не должно быть. И, конечно, есть такой уровень организационно-коммуникативный, когда я должна знать ситуацию. Когда мне можно вступить в разговор, когда мне нельзя перебивать, как мне вклиниться в этот разговор, чтобы кого-то не обидеть. Ну вот, как вы правильно сказали, Юля, в самом начале, что цель любой речи – это общаться, ободрять, поддерживать советом, поддерживать участием, нежно, указывать на недостатки. Я обращаю внимание на слово «нежно», да, потому что у нас это не получается, мы рубим с плеча и правду матку сразу в лицо человеку, и тем самым портим отношения. Затем смягчать раздраженные чувства. Вот тут хотелось бы привести пример Авигеи, чудеснейшей женщины из Библии. Вы, наверное, знаете эту историю, да, она была замужем за алкоголиком, богатым человеком, и практически она ему спасла жизнь, она правильно себя повела, она не позволила Давиду уйти без еды, без помощи, в которой он нуждался. И она остановила Давида от преступления. Причем так мягко и нежно. Она сказала, ну, будет ли царь потом, впоследствии, вспоминать свой такой неблаговидный поступок. И вот нежными речами она просто остановила зло. И мне понравилась, я цитату нашла о том, как вот об Авигее писали. Она ведь через слово остановила злодейство. Благочестие Авигеи, подобно аромату цветка, исходило из ее слов и жестов. Дух Сына Божьего наполнял ее душу, и речь, приправленная благодатью, исполненная доброты и мира, источала небесное благоухание, и чувства Давида переменились. Он затрепетал при мысли о последствиях своего необдуманного решения. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И дай Бог, чтобы было побольше женщин, которые, подобно этой израильтянке, смягчали бы раздраженные чувства, предотвращали бы опрометчивые решения и спокойными мудрыми словами препятствовали злу.
0: Светлана, вот возвращаясь к целям речи. Хорошо, вы говорите, я с вами согласна, что у каждой нашей речи должно быть все-таки... Ну, благое, да, цель благая, начало. Добрая, да, не разрушить, а созидать. И это значит, что каждый раз, когда мы хотим кому-то что-то сказать важное, да, мы должны думать, для чего я это должен сказать, и нужно ли мне вообще это говорить сейчас этому человеку, и как я должен это сказать, да? То есть мы должны это все обдумывать. Особенно если речь идет о какой-то важной теме.
1: Конечно же, когда идет, знаете, есть понятие монолога, да, да. Есть понятие диалога. Есть разные типы собеседников. Есть открытый и есть закрытый тип собеседников. Если для человека главная ценность «я сам», «я и мои интересы», то это закрытый тип. Ему противоположность положительная, главная ценность – это мой собеседник и тема разговора. Если человек хочет любой ценой захватить инициативу разговора, его стратегия какая? Подчинить себе человека, подчинить собеседника – это авторитарная модель поведения. И тогда создается такая иерархия, другой человек чувствует себя неловко. Но если человек настроен позитивно, то он в разговоре понимает, что неважно, кто главенствует. Иерархия мешает подлинному такому взаимодействию. Дальше есть у закрытого типа такой подход. «Мой партнер – это тот человек, которым я могу манипулировать». А в противоположность ему, я беседую с вами, я понимаю, насколько необыкновенен ваш мир, и не зависит от меня, это само по себе очень большая ценность. Дальше. Иногда, когда люди беседуют, они ведут себя таким образом. Их цель – показать себя и привлечь внимание к себе. Тогда это закрытый тип собеседника. Открытый, наоборот, он хочет узнать мир другого человека. Вот эти плюсы-минусы, они предполагают стратегию, которую выбирает каждый человек. Закрытый тип и открытый. Ну, например, вот закрытая стратегия монолога такая. Главное не слушать, а говорить самому. И ни одной паузы для того, чтобы другой не вклинился. А открытая стратегия – человек очень внимательно слушает своего собеседника. Стратегия закрытая – «я подход». Это фразы такие. «Я считаю, хоть вам это и неизвестно, вы еще этого не знаете, конечно, вы не слышали, конечно, вы этого не знаете». Понимаете, уже принижается другая сторона, да? А вы подход другой. Что вас интересует? Вероятно, вы хотите сказать что-то. А какого вы мнения об этом? Вам будет, наверное, интересно это узнать. Понимаете, одна и та же идея, но по-разному представлена. Или вот очень важный момент, знаете ли вы или не знаете, как зовут вашего собеседника. У закрытой модели такая стратегия. Мне не важно, как зовут моего собеседника, я буду к нему просто обращаться, вы, и все. Но если у вас открытая модель поведения, то вы сразу запоминаете, как зовут человека. Причем, когда вылетают имена, это часто бывает, потому что людей много. Я заметила, люди записывают иногда имена и потом обращаются к ним. То есть я не забываю о его возрасте, о его профессии. Закрытая модель поведения такова. Человек часто в беседе повторяет свои собственные мысли. То есть то, что он наслаждается тем, что он говорит. А открытые модели человек, он себя ведет так. Он повторяет основные мысли, которые высказал его собеседник. И закрытая модель так себя ведет. Каждую реплику начинает со слова «нет». «Нет, вы не правы», «нет, вы забыли», «нет, я думаю, что». А вот открытая модель, она так себя ведет. Я стараюсь, хотя это и трудно, начинать свою реплику со слова «да, да, вы правы, хотя». Конечно, я согласен с вами в этом аспекте, но я не могу согласиться с вами в другом.
0: То есть даже понимаете? Если мы хотим что-то свое сказать, но мы как бы, вот, как бы поглаживая собеседника, чтобы его не обрубить, а вот «да», но вот есть еще такие нюансы.
1: Совершенно верно. И тут даже не столько поглаживание, а объективно. Вы увидели сначала ценность, вы похвалили ее, вы не испортили отношения, но вы высказываете свой минус. Вот помните, мы говорили в самом начале, а как, видеть только положительное? Нет, но вы говорите, есть положительное, а дальше говорите и то, с чем вы не согласны. Это тоже обязательно при честных отношениях. Потом никогда человек с закрытой моделью поведения не дает спуску в разговоре и не хвалит собеседника в разговоре. А вот другой активной и положительной модели человек, он при любом случае удобным выражает одобрение и поддерживает его. Вот таким образом я бы сказала, что здесь нужно просто знать эти стратегии и выбирать для себя, что
0: да,
1: вы хотите.
0: Да, что нам нужно. Если, конечно, нам не важно, как к нам относятся люди, и не важны хорошие гармоничные отношения, ну, в общем-то, можно поступать, как мы хотим. Но если нам важно построить хорошие отношения, отношений с людьми. Здесь нужно уже думать, выбирать. Светлана, мы продолжим наш разговор о речи, о наших словах в следующих программах. Спасибо за участие в этой передаче. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Апатия, безысходность, тревожные расстройства и депрессии. Все чаще человек сталкивается с состоянием, которое мешает ему жить. Приветствую вас, мои дорогие коллеги, и сегодня мы поговорим о проблеме, проблема современного человечества, состояние депрессии и тревожности. Ну, конечно, найдем рекомендации, которые помогут выйти из этих состояний.
2: Руслан Ларин, психолог, бизнес-тренер, любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз «Счастье – это состояние души».
1: Давайте для начала поговорим вообще, почему человек в последнее время так часто сталкивается с этими состояниями.
3: Один из важных факторов, наверное, большой перегруз информации и режим дня, который стресс очень большой испытывает современный человек. В условиях жизни, городской жизни, перегруженности.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Еще одной из причин может быть низкая самооценка человека. Он не умеет расставить границы, он не может отказать людям. И вот этот стресс, который его давит, приводит к тому, что он может потеряться в такой болезни, как депрессия.
2: Иван Соклаков, психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Я думаю, плюс еще ко всем вышеназначенным, обозначенным причинам есть еще такая тема, как физиологическое смещение. Дело в том, что современный мир, электрический свет, гаджеты, оно приводит к тому, что биоритмы человека смещены, но наш организм, он все-таки подчинен определенным механизмам, а сейчас эти механизмы ломаются. Люди спят как попало, едят как попало. Это все влияет на гормональный фон. В связи с этим у нас в мозгу постоянно происходит вот эта вот ломка устоявшихся правильных стереотипов. И это тоже приводит к тому, что происходят такие вот ментальные проблемы у человека, приводящие к депрессии и тревожности.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
4: Еще один момент. Депрессия, мы должны помнить о том, что это наследственная болезнь психическая, которая записана в Международную классификацию болезней. И 37% статистика говорит, что люди предрасположены к этой депрессии. То есть это не просто окружение, да, окружающая среда, но и биологические факторы, которые определяют.
1: Угу. Но радует то, что все-таки это не 100%, да, а все-таки какая-то часть. Да?
3: Ну,
1: и человек все-таки может на это повлиять.
3: Конечно, и он предрасположен, но это значит, что он в группе риска, опять-таки.
1: Да, да.
3: Но не про то, что обязательно...
1: Что 100% он должен преодолевать в своей жизни. Я еще тоже хочу отметить, вот, например, завышенные требования текущего современного мира, они очень часто подталкивают к состоянию депрессии. Когда люди видят такую картинку красивой жизни, да, и пытаются очень быстро достичь этого, и они уже хотят в 22 года иметь вот все и сразу, и не пройдя какой-то путь, и я периодически сталкиваюсь на консультациях, когда приходят для меня еще достаточно молодые там, ребята, девушки, и они уже находятся в состоянии депрессии, потому что они себе нарисовали картину, что они должны вот в этом... Для меня в молодом вроде возрасте, а они хотели бы уже достичь, и поэтому они в депрессии. Вот. Еще одна проблема – это, к трудоголизму ее нужно отнести. Очень высокий ритм работы. Человек работая, что называется, дом, работа, дом. вот в этом ритме впадает в депрессию.
3: Восполняются, да, другие сферы.
1: Да, конечно, потому что он постоянно в истощении, постоянной усталости.
4: Угу. Просто еще культура современного общества диктует определенные условия, законы, требования к тебе. То есть, если ты не работаешь...
3: И она поощряет даже, она поощряет трудоголизм.
4: То есть, если ты не работаешь, значит, ты какой-то тунеядец, значит, ты какой-то ненормальный, вот неосознанный человек, поэтому давай, паши, работай, трудись, достигай. И, опять же, успех в нашем обществе – это деньги, это слава, это богатство. Ну, естественно, все это требует большого времени. И человек, если он видит, что он не соответствует всем этим требованиям, он сдается и просто впадает вот в эту болезнь.
3: Ну, он чувствует себя под прессингом вот этих ожиданий, и нереализованность это приводит как раз к таким тревожным состояниям и к депрессии.
1: Ну, смотрите, депрессия и тревожность – это совершенно разные заболевания, да? И, скажем так, не обязательно, чтобы человек испытывал и депрессию, и тревожность. Иногда бывает у человека депрессия, иногда бывает только тревожность, но иногда бывает и депрессия, и тревожность. Но давайте, чтобы мы все-таки разделили эти понятия, как-то, что ли, немножко о симптоматике, да? Вот как понять, что у тебя уже пошли первые признаки депрессии? Потому что люди ведь часто в лексиконе используют понятие, там, депрессуха, да? И иногда думают, что это просто вот ему сегодня лень, и у него депрессуха. Но в реальности, как уже было сказано, это вообще-то заболевание. Вот первые такие, ну, самые наглядные какие-то звоночки того, что у человека депрессия. Как можно определить? Можете поделиться?
3: Ну, это и потеря аппетита, может быть, проблема со сном. Это апатия какая-то, нет интереса к жизни. Или вот люди такую фразу говорят, расхожие, я встал, и у меня что-то уже давит здесь внутри. И я еду, мне все серое. Вот такая какая-то картинка серая в жизни, одноцветная. Нет радости в жизни, ничего не радует. Уже изначально ты проснулся, и идешь, и уже тебе плохо, ты уже истощен. Это вот такой сигнал, что это все-таки это депрессия.
1: Да, можно сказать, человек, когда утром просыпается, он вообще не выспавшийся. Это тоже такой симптом депрессии. Или вот это состояние безысходности, человек не видит решения. То раньше, в принципе, жил, ну, проблемы есть у всех людей.
3: Справлялся.
1: Но когда человек не видит решения и уже даже не находит в себе внутренних сил и желания их решать, это такие симптомы, серьезные симптомы депрессии. Ну, конечно, нужно сказать о том, что это должно длиться какой-то период времени, чтобы можно было назвать это депрессией.
4: Больше двух недель, говорят терапевты. Этот период. А еще я хотел сказать, что, помните, мы говорили о триаде убеждений. Вот в депрессии у человека искаженные мысли по поводу всех сфер. То есть искаженные мысли по поводу себя. Он говорит, мир. Я никчемный, я плохой, я такой бестолковый, неумный. Мир тоже, куда он катится, то есть какие люди в нем живут, вообще нет будущего, нет смысла. То есть все искаженные отошли к себе, к людям, к миру. Все это в таком плачевном состоянии, и мы можем тоже подтвердить, что это является такой признаком депрессии.
1: А может ли человек так легко выйти из этого состояния? Ведь когда ты не занимаешься профессионально, мы с вами профессиональные психологи, мы прекрасно знаем, что это заболевание, и определенный путь должен пройти для восстановления, да, человек. А когда это происходит где-то в семье или среди других, ну, каких-то знакомых, кто-то находится в состоянии депрессии, то часто можно слышать со стороны, типа, да что ты вообще, тряпка, что ли, возьми себя в руки.
3: Возьми себя в руки.
1: Да? Вот может ли человек взять себя так раз в руки и взять и выключить эту депрессию?
4: Нет, в том-то дело, у него очень подавленная воля. То есть он не находит в себе силы это сделать. Он усталый. И причем очень люди часто обвиняют себя в депрессии, люди обвиняют себя в лени. То есть они говорят...
3: Еще чувство вины добавляется.
4: Да, что смотри, какой ленивый, что со мной происходит. Раньше там работал, а сейчас не работаю. Вот нужно себя как-то взять в руки. А у него не получается, потому что воля подавлена. И здесь в данном случае ни в коем случае человека нельзя еще большим чувством вины давить, обвинять его в чем-то и говорить, ну, такие расхожие банальные фразы, давай вставай, соберись, вот тебе волшебный пинок и вперед.
3: Да, обычно волшебный пинок не помогает в этой ситуации. И даже те люди, которые, ну, соглашаются какое-то время вести, помогать человеку с депрессией, изначально должны быть настроены на то, что одного такого разовой акции не поможешь человеку. Просто взять его один раз куда-то погулять, куда-то угу. съездить, если у человека действительно ну, такая затяжная депрессия, то такие разовые акции не помогут, угу. и надо быть готовым, что помощь близкому, она потребует действительно каких-то ресурсов, угу. и какое-то время действительно вот эта подавленная воля человека будет нуждаться в том, чтобы кто-то другой помогал, мотивировал раз за разом, помогал, мотивировал, был.
4: Я еще хотел бы добавить, что немаловажным моментом на определение депрессии все-таки служит помощь специалиста-психиатра. И, допустим, я рекомендую человеку обращаться к психиатру, угу. потому что у него происходит нарушение в области ну, биологических таких моментов. То есть рецепторы не способны прикреплять нейромедиаторы, ну, такие, угу. знаете, то есть дофамин, то есть, да, то есть серотонин, то есть такие гормоны радости, да. счастья. То есть их очень мало.
1: И проводимость поэтому, этих нейромедиаторов снижается.
4: Да, снижается. Угу. И психиатр, он может помочь, выписав какие-то определенные лекарства, которые могут способствовать.
1: Угу. Угу. Ну, депрессия – это, конечно, состояние, скажем так, когда все плохо по отношению к себе, к миру, и в том числе про прошлое свое, да? Угу. Вот если говорить о тревожности. Тревожность, говорят, это о том, что человек боится о будущем, да? Он беспокоится об этом. Вот какие симптомы тревожности, чтобы мы тоже уже эту тему отделили от депрессии, чтобы человек понимал для себя, что это серьезно?
3: Ну, тревожные люди, кстати, тоже плохо спят.
5: Конечно.
3: И тоже могут быть проблемы физиологические, да. с желудком, с кишечником. Тревожные люди точно так же, как и вот, симптомы однозначно физиологии и у того, и у другого угу. человека будут заметны. Ну,
1: тревожно, кстати, головокружение достаточно часто проявляется.
3: Да, но вот в плане переживаний, мыслей, убеждений тоже есть какие-то вещи, которые схожи, потому что тревожные люди тоже иногда очень принижают себя, свои возможности в этой жизни, никчемность свою видят, где-то обесценивают себя. Да, я Коль хотела сказать.
5: Я только добавлю, потому что на самом деле симптоматика, она может быть схожа, но при этом есть различия. Различие заключается в том, что тревожный человек, его внимание действительно направлено на будущее. То есть тревога mm-hmm. это о чем? О том, что может случиться, mm-hmm. о том, что я что-то не предусмотрел, о том, что я что-то не проконтролировал, и это приведет к каким-то mm-hmm. последствиям. И зачастую у тревожных людей такой, знаете, физиологический комплекс реакции на тревогу, наоборот, повышенная возбудимость, из-за этого проблемы со сном, угу. какие-то вот навязчивые мысли и состояние такое немножко, как сказать,
3: гипертонус
5: эмоциональный, угу. гипертонус физиологический. У депрессивных людей, у них все-таки наоборот гипотонус, угу. у них нет Апатия. Сил об этом думать, да. у них нет возможности уже, у них просто, вот как сказал Иван, ну, воля уже не способна угу. это все обрабатывать и легче сдаться. И поэтому мы можем видеть, как будто бы это две разные стороны, mm-hmm. но, по сути, корень один и тот же. Mm-hmm. Корень, связанный с потерей «я» вот в этих системах «прошлое, будущее».
1: Mm-hmm. Ну, и то, и другое, конечно, это, ну, скажем так, наше психическое состояние, mm-hmm. да, это наше эмоциональное здоровье, которое надломленное, его нужно подлечить, подлатать. Mm-hmm. Иногда это нужно сделать и с помощью профессиональной помощи, психотерапевта, либо психолога, который поможет пройти этот этап, да. И когда ты говорила пример про депрессию и тревожность, мне нарисовалась такая картина. Идет дождь, и вот депрессивный человек, он идет под дождем без зонта, mm-hmm. он идет и думает, а все равно, вот mm-hmm. заболею и умру. Да, то есть у него такое состояние вот унылости определенной. А тревожный человек, идет дождь, он так, где зонт, мне нужно защититься, а то вдруг заболею и умру.
4: Да.
1: То есть это все хороший пример.
3: Тревожный уже в дождь идет зонтом, потому что он предусмотрел.
1: Заранее подумал.
3: Он контролирует.
5: Но он ноги намочил, он все равно будет думать,
4: что заболеет. А депрессивный человек, он не вышел из дома, он находится дома, потому что у него нет сил даже выйти.
1: Вот. Ну, подожди, ну, хорошо, это мы уже еще глубже пошли в эту историю.
5: Ну, да.
1: Но вот мы говорили о том, что нужно в таком состоянии обращаться к помощи профессиональной, да? А можно ли помогать себе, не обращаясь к профессиональной помощи? Есть ли какие-то инструменты для этого?
3: Я думаю, что однозначно мы должны помнить, что есть вещи, которые мы можем уже до похода к специалисту себе, чем мы можем себе помочь. И мы говорили много раз, и, наверное, снова повторимся о том, что когда люди включают физические упражнения, когда они включают какую-то нагрузку, прогулки, восстанавливают, как-то пытаться свой режим вернуть, вот тот баланс, дисбаланс, о котором говорила Айгуль в начале, когда человек пытается внести какую-то упорядоченность в свою жизнь, когда он подключает социальные связи, он выходит к людям, пытается быть с ними, то это очень мощный все-таки стимул для того, чтобы начинать восстанавливаться. Потому что, да, мы можем обратиться к специалисту, и он нам пропишет лекарства, но лекарства, одни лекарства не помогают. Если не изменить образ жизни, если не изменить те мышления, убеждения, если не найти вот это «я», о котором говорит Айгуль, то человек пропьет курс, пролечится, но через какое-то время он снова к этому вернется. И я помню, как ко мне обратилась женщина, которая... у нее был эпизод с тревогой. Потом она вылечилась от этого эпизода. Буквально полгода не прошло. Она стала сидеть во всех чатах, читать негативные новости, вести. Она сидела там допоздна и пыталась все узнать, все проконтролировать, чтобы все знать. И в итоге она снова себя загнала в депрессию. То есть если не работать человеку не над осознанностью какой-то, не контролировать, что я делаю сейчас, там, почему я так долго нахожусь, что я читаю, тот контент, который потребляю, то, конечно, человек снова вернется туда. Поэтому, мне кажется, очень важно, помимо обращения к специалистам, очень важно и другие сферы жизни пересмотреть.
1: Да. Давайте тогда мы... прям по каким-то конкретным моментам пройдемся, для того, чтобы человек, что называется, под запись для себя мог пометить. Вот мы говорим про образ жизни. Что необходимо изменить в образе жизни для того, чтобы срочно начинать лечить свое эмоциональное состояние, ибо попадешь в состояние депрессии, потом, может, придется идти к психиатру за там, медикаментозной помощью. Если ты не хочешь в это попадать, или ты уже увидел симптомы, то нужно начинать какие-то моменты в образе жизни, в питании, да, вот что-то менять. Ну, давайте вот из образа жизни.
5: Мне кажется,
1: возьмем?
5: Самое первое, что может любой человек сделать, вот, то есть, когда мы начинаем разговаривать с человеком, у которого пониженный эмоциональный тонус, в любом случае кажется, что любая инструкция, она вызывает напряжение. Самое простое, что ты можешь сделать, когда тебе плохо, ты начинаешь пить воду для того, чтобы твоя кровь стала более живая и более активная.
1: Какая прекрасная рекомендация.
5: Да, поэтому, друзья мои, просто выпейте водички, это первое, и введите это вот прям в свою практику, это первое. Второе, то же самое питание, потому что быстрая доза триптофана, быстрая доза клетчатки, она уже помогает организму выстраивать те связи, которые помогают мозгу усваивать и воспринимать все правильно и видеть эти гормоны. Мозг начинает их
3: видеть. Я поэтому людям говорю, а что там с завтраком?
5: Да,
3: обычно
5: да,
3: у людей
5: да.
3: с депрессией проблема с завтраком.
5: Да, да.
3: То есть его нет. Отсутствие завтрака, либо какой-то батончик на завтрак.
5: Ну и третье, как для того, чтобы та еда, которую мы употребляем, чтобы все правильно усваивалось, нужно, чтобы работали мышцы. Поэтому банально помахать руками, лежа в кровати, каждый может. Ты помашешь руками, у тебя в любом случае количество эндорфинов чуть-чуть поднимется, ты уже сможешь встать с кровати и помахать ногами. Помашешь ногами, появится адреналинчик, захочется выйти на улицу. А там уже эндорфинами все добить. Поэтому, ну вот, все с малого начинать. И самое главное, мне кажется, мы мотивируемся на вот этот вот выход из депрессии тогда, когда начинаем замечать эти маленькие положительные изменения. Вот я рекомендую нашим зрителям буквально сейчас выпить водички и понаблюдать, как обрадовался организм. Потом помахать руками и прямо отслеживать каждый этот положительный момент, и он будет вашим таким мотиватором на следующее действие.
4: Я дополню Айгуль, чтобы отслеживать и замечать эти изменения, очень важно при депрессии вести дневник. То есть самую малую какую-то ерунду сделал, ну, я прошу прощения, пошел там, почистил зубы, запиши это в дневник. И потом в конце дня посмотри, что ты сделал, и поблагодари себя за это, что ты сделал, что ты способен, смотри, ты, оказывается, не какой-то никчемный, не неспособный, смотри, у тебя сколько добрых дел, и я думаю, что вот это позитивное мышление выведет человека на какой-то более высокий уровень.
1: Ну, здесь со своей стороны я бы тоже хотел добавить пару там рекомендаций основных таких. Вот мы говорили про какую-то физическую нагрузку. Я вот рекомендую всегда совмещать определенные, ну, такие инструменты улучшающие эмоциональное здоровье, как физическая нагрузка, например, прогулка. В это время мы знаем о том, что музыка, классическая музыка, особенно музыка Моцарта, она благотворно влияет на мозг. Вот. И когда человек просто прогуливается, в это время слушает, например, музыку Моцарта, в это время светит солнце, благодаря чему он получает там дополнительный витамин D, да, в это время свежий воздух, вот тебе сразу целый комплекс оздоровления твоего организма. Угу. Это влияет на наше эмоциональное состояние, и маленький такой звоночек или там маленькая пилюлька в выздоровление.
3: Но это очень большая на самом деле, очень большая эффективная вещь, которая... Я обычно предлагаю людям вот прям в самом начале потихонечку водить. И я помню, как одна женщина мне говорила, когда я предложила с палками походить, она так покивала головой. Спустя время, когда она уже действительно попробовала, у нее стало получаться, она сказала, первое мое впечатление было, когда сказали про палки, я подумала, я выйду вот у себя в коттеджном поселке с этими палками, начну ходить, я же буду выглядеть как ненормальная. Но, и она говорит, я как-то так подумала, может быть, я попозже этим советом воспользуюсь. Но когда она стала им пользоваться, и она тоже слушала в наушниках музыку классическую, и она говорит, я поняла, что это меня делает живой. И уже теперь, даже если не погода или еще что, я уже, она уже изнутри сама замотивирована, что ей это надо делать. Угу. Там палки или лыжи, или ходьба, или что-то еще. То есть человек, когда чуть-чуть делает какие-то шаги, пробует... У него вырастает мотивация и какое-то ощущение «я могу, я умею». Потому что вот что в депрессии, что в тревожности, есть ощущение, что мне ничего не подвластно, я ничего не могу.
4: То есть можем сказать, что это комплексный подход должен быть со всех сторон.
3: Безусловно.
4: То есть и здоровый образ жизни, и если это средняя тяжелая тяжесть депрессии, то это может быть и фарма. Это и, естественно, вопрос с нашей ментальностью, то есть ведение дневников, с мышлением работа. Да? Еще очень такой немаловажный фактор, когда мы работаем с людьми с депрессией, то мы спрашиваем вообще, есть ли у тебя цель жизни? То есть поставь цель, давай стремись. Эта цель вырабатывает дофамин, и человек понимает, что есть ради чего жить. Именно это человека ну, вытягивает на новый уровень.
3: Ну, здесь, конечно, вот я все-таки хочу теперь еще сказать о духовном аспекте, что все-таки духовность, общение с Богом, духовные практики, молитва, чтение Слова Божьего, Библии, они во многом очень терапевтичны, и людям, кстати, вот и с депрессией, и с тревожностью, как лекарство, очень важно читать книгу притчи, книгу псалтирь, которая помогает выразить эмоции, которые не выражены, может быть. Поэтому Бог тоже предусмотрел инструменты помощи человеку, который находится вот в таком состоянии, и поэтому это очень тоже мощный инструмент. И даже когда человек посещает богослужение, это тоже мощный инструмент, потому что он не в отрыве от социума. Даже если у него депрессия, он все равно приходит туда, он все равно находится с людьми, он не остается один на один изолированный. И это тоже очень важные моменты, которые, инструменты, которые можно использовать для того, чтобы и для профилактики этих состояний, и для того, чтобы выходить из этих состояний, нужно использовать.
1: Ну, кстати, в Библии есть известная фраза «за все благодарите». А современные психологи говорят о том, что необходимо завести дневник благодарности.
4: Да.
1: Это все было давно написано еще, да, в Священном Писании. И в реальности это же техника, которая работает. Когда люди пишут не просто достижения свои, а именно за что они сегодня благодарны, вот в сегодняшнем дне. Да? Возможно, это был очень вкусный обед приготовлен, и они очень радуются. Возможно, они встретили в хорошем настроении своего соседа. Это тоже там, такой момент, который стоит отметить для себя. И когда человек перечитывает, особенно вечером, перед сном, то статистика и исследования показывают, что нервная система успокаивается, видя, как много благодарности, как много всего хорошего у тебя было.
3: Ну, это такая техника. Как заземление какое-то, потому что когда ты в тревоге, кажется, все плохо, все неконтролируемо. А когда ты перечитываешь, за что ты можешь поблагодарить, или даже человека с депрессией, складывается ощущение, что нет, не все так плохо. То есть и у того, и у другого состояния есть как раз проблемы с искаженным восприятием, с искаженным мышлением. И вот это искаженное восприятие, оно суженное, и человек видит только, что вот все в негативе, все в плохом свете. И как раз практика благодарить, она позволяет расширить чуть-чуть границы, посмотреть шире на жизнь. И я помню, что когда я такие вещи предлагала людям, первое время они говорили, это так сложно делать. Это, то есть мы сейчас говорим о инструменте, который на самом деле не просто человеку делать. И поэтому хорошо, когда он кому-то подконтролен, и кто-то у него периодически спрашивает, ну как там у тебя? Ты ведешь этот дневник, да? Как у тебя получается? Да. Потому что он один-два раза попробует и скажет, ну, вчера благодарил за солнце, сегодня опять солнце, опять что ли писать туда солнце? И больше... То есть, если человек не практиковал, иногда ему вести дневник благодарности очень сложно. Он на третий-четвертый день не знает, что туда записывать.
1: Знаешь, мы когда-то... Прошу прощения. Мы когда-то в семье ввели такую практику, что давайте мы будем проводить вот эту такую церемонию благодарности, но мы не будем писать дневник, а мы будем просто обмениваться вечером, там, перед сном, когда мы собрались вместе. И хотя бы три благодарности вспомнить за сегодняшний день, что такого было. Но у нас правило, мы не должны повторяться, потому что вдруг какое-то что-то, событие вместе, и все хотят его сказать. И поэтому это заставляет твой мозг, ну, во-первых, ты вместе собрался, заставляет мозг вспоминать, и когда ты свои назвал три, а потом еще там, ну, 3-4 человека члена семьи, да, и все назвали еще что-то, ты думаешь, как много всего хорошего-то сегодня было. И ты прям уходишь в сон с таким хорошим состоянием.
5: Я хотела сказать, что есть такое преимущество у верующих людей, что вот этот дневник благодарности, он для людей, у которых нет отношения живых с Богом, на самом деле в какой-то момент приобретает характер такого бессмысленного ритуала. Ну, поблагодарила, ну, солнце, то же самое, опять солнце, и что дальше? А когда мы понимаем, что наша благодарность, она направлена к личности Творца, тогда эта благодарность уже приобретает форму взаимодействия и диалога с Богом.
4: Это молитва.
5: И здесь уже совсем другой эффект, потому что ты не просто в пустоту, не просто в листочек это записал, а ты формируешь те отношения, которые носят гораздо более глубинный характер и которые влияют на твою личность целиком.
3: Ну, потому что это уже с личностью это, отношения, это уже с личностью. А не просто с чем-то абстрактным.
5: Да. И нам очень важно понимать, что вот мы должны пользоваться теми преимуществами, которые есть у тех людей, которые строят отношения с Богом, как с личностью. Не просто как с идеей, не просто как с какой-то информацией, да? И что самое потрясающее, у Бога есть возможность соприкасаться с нами и давать обратную связь, и таким образом вот эти вот наши потребности, наше стремление быть счастливыми, здоровыми, ментально богатыми, эмоционально открытыми, он все это реализует вот в этом диалоге. И благодарность — это такой маленький шажочек, так же, как глоток воды с утра, так же благодарность вечером — это шаг к такой полноте.
1: Спасибо вам. Резюмируя, хочется сказать, что если вы не хотите стать клиентом психиатра, да, и лечиться от депрессии и тревожности, начните обращать внимание на себя, уделять свое внимание, да, своему состоянию и заниматься собой до того, как это случилось. Конечно, если это случилось, то необходимо использовать и профессиональную помощь. Но если вы все-таки хотите оставаться здоровым, продуктивным, чтобы у вас ваша воля не была растоптана, да, чтобы вы не тревожились чрезмерно о том, чего нет в будущем, уже начинайте сегодня думать о том образе жизни, который вы ведете, о той там, физической нагрузке, о той...
4: О питании.
1: О питании и, хотел сказать, духовной части отношения с Богом, которые, возможно, были потеряны. И таким образом вам не придется, в общем-то, потом от этого состояния, ну, лечиться в прямом смысле слова. Благодарю вас за этот интересный, глубокий разговор.
5: Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
7: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».

0: дружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Привет, ребята! Мы сегодня снова собрались в веселой школе здоровья. Меня зовут Надя, это Мирослав, а это Анечка. И, кажется, мы сегодня пришли даже раньше профессора Бодрячка. Тогда я успею надеть свои любимые украшения.
2: Ой, только они запутались. Поможете мне их распутать?
3: Окей. Подождите.
2: И вот эти, опа, вот распутайте их вместе.
3: Все, распутали.
4: Отлично.
2: Благодарю.
4: Ты чего? Я буст.
1: Спасибо, Мирослав.
2: Вот видите, вот эти вот мамины самые любимые, вот эти мама тоже любит.
1: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
5: А, ребята, здравствуйте. У меня произошла одна неприятность.
1: Какая?
5: Я недавно споткнулся здесь и где-то выронил свои очки. Боюсь, что без вашей помощи мне не справиться.
1: Вам поможем, профессор Бодрячок. Да, ребята?
4: Можем?
1: Пошлите, поищем.
5: Все вроде тут было.
1: Как... Где они? Вот если бы наша собака Здоровулька была бы настоящей разыскной собакой, мы тоже все нашли. Мирослав, поищешь вот где-нибудь вон там?
3: Окей.
4: Я не достаю.
3: Я могу достать.
1: Пошли мы с тобой вот здесь где-нибудь посмотрим.
4: Нашел.
1: Профессор Бодрячок, мы нашли ваши очки. Молодец, Мирослав.
5: Спасибо, мои дорогие, спасибо.
4: Сядем.
5: Ну вот. Вот, садитесь, я теперь прекрасно вижу и могу начать наш замечательный урок в нашей прекрасной школе здоровья. Я хочу познакомить вас, дорогие ребята, у нас в гостях наши неизменные ученики Анечка и Мирослав, и моя прекрасная помощница Наденька. Ой, Наденька, как это на тебе так много бус надето?
1: А, ну да, вы же сами, профессор Бодрячок, говорили, что у нас сегодня будет урок про главное украшение человека. Вот я и надела самый любимый мой бус.
5: Да, я говорил. Именно урок про украшение, которое помогает быть здоровым. Но это не бусы, Наденька.
1: А что же тогда?
5: А вот угадайте загадку. Ни корона, ни браслет. Лучше украшения нет. Если есть оно с тобой, все к тебе бегут толпой. Это просто красота. Украшение?
3: Чудеса?
5: Нет.
4: Здоровье?
5: Нет.
1: Доброта?
5: Да. Да, дорогая моя помощница. Доброта – это истинное украшение.
1: Доброта – это хорошо. Вот только жалко, что ее сразу не видно, как бусы.
5: Да, не видно. Но для того, чтобы увидели такое украшение, нужно делать добрые дела. Да, и тогда увидят. Вот Мирослав и Анечка, вы мои хорошие. У меня к вам есть такой вопрос. Приходилось ли вам видеть... как кто-то делает добрые дела. Ну, может быть, мама, папа. А может быть, вы сами делали добрые дела?
4: Я делала.
5: Да, расскажи. Какие?
4: Я маме помогала мыть раковину.
5: Ух ты! О, как взрослая. И ты
1: хорошо.
5: Смогла достать молодец. До раковины. Наверное, на стульчик встать пришлось. Нет. Ну, ты умничка какая.
1: А ты, Мирослав?
6: А я пылесосил дома.
5: Ух ты!
1: Тоже убирался.
6: Да.
5: Здорово! Да.
4: Я помогала мыть полы.
5: Да, отлично. Отлично, ну
4: только
5: вот.
4: Только теперь у нас пол слишком скользкий.
1: Но зато чистый.
5: Да, но зато чистый.
4: Мы там все падаем, как на катке.
5: Ну, маме с папой было приятно, что ты помогла пол помыть.
6: Мы однажды с Аней были в магазине, и мы один раз мы помогали там людям. Говорили им, я говорил им приятного полета в лифте.
5: В лифте?
4: Да.
5: А, ты, наверное, стоял рядом с лифтом, и когда туда заходили люди, ты желал им приятного полета.

0: Я говорила простые слова добрые.
1: Молодцы.
2: Здорово. Ну что ж, вы молодцы. Да. Правильно.
3: Мне кажется, что вот, чтобы увидеть это украшение доброту, наверное, может быть, человек должен кому-то помогать.
2: Да.
3: Кому-то что-то давать или, может быть, ухаживать за кем-то.
2: Ну да, правильно, совершенно верно. Вы все прекрасно поняли. И я хочу вам спеть про это одну чудесную песенку.
4: Добрый кто? Добрый тот, кто играть позовет, вкуснотой рад поделиться. Предложить будет рад новый свой самокат, на качелях прокатиться. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Вот котенок кому абсолютно промок, домик свой найти не может. Добряки тут как тут молока принесут, каждый чем-нибудь поможет. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно. Дома чашки помыть и цветочки полить, им приятно снова-снова. Добрый день говорить и с улыбкой дарить, рады ласковое слово. Видим я и ты, много доброты, выглянешь в окно, добряков полно.
2: Да, дорогие мои друзья, совершенно верно. Говорить ласковые слова всегда приятно, и это повышает настроение. Сейчас мы с вами проведем один интересный эксперимент. Я буду вам говорить простые слова, самые обыкновенные. А вы подумайте и скажите те же самые слова, то же самое слово, только ласково, по-доброму. Ну, вот, например, я скажу слово «папа», а вы мне ласково ответите «папочка».
3: Давайте.
2: Да? Давайте. Итак, мама.
0: Мамочка.
2: Молодцы, правильно. Кошка.
0: Кошечка.
2: Да. Собака.
0: Собачка.
2: Анюта. О, это особо доброе слово.
3: Да.
2: Так, а Мирославчик. Нет?
3: Да.
2: Возможны варианты. Я вот думал, Анечка, она, смотри как, Анюта. Тебе приятно, когда тебя называют Анюта?
0: Да.
2: Вот. Честно тебе скажу, мне тоже приятно, когда мне говорят профессор Бодрячок.
3: Да, это намного лучше, чем, например, профессор Бодряк.
2: Да.
3: Мне вот тоже нравится, когда меня называют Наденька.
2: Да, Наденька.
3: Да.
2: Что же, это очень приятно. А какие добрые слова вы знаете?
3: Молодец.
2: Молодец, хорошее
0: слово.
2: Спасибо. О, это очень хорошее слово. Оно означает «спаси Бог». Да-да. Ну, а еще какие? Если вы кого-то встретили...
0: Я тебя люблю.
3: Здравствуйте, до свидания.
2: Здравствуйте.
3: До свидания.
2: Я тебя люблю. Какие замечательные слова. А что, если вы вдруг, ну, бывает так получилось, что вы кого-то обидели? Что нужно сказать?
0: Извините,
2: простите. Да.
3: Я еще придумала, если вы с кем-то поссорились, то можно сделать такую мерилку. Давайте, мизинчики.
2: Давай. Ну-ка.
3: Давай.
2: Что за мерилка? Покажи нам.
3: Мы друг другу все простили, чтобы больше не грустили.
2: Да.
3: Так.
2: Очень хорошая мерилка. И даже настроение чувствуется, как прибавилось. Ребята, а вот когда вы говорили добрые слова, вам приятно было?
0: Да.
2: Да? А вам приятно было, когда вы помогали мне найти мои очки? Вот недавно.
3: Да.
2: Да? Вот. Я хочу открыть вам один секрет. Да. Добрые слова и поступки делают нас веселыми. А Бог сказал, что если человек веселый, то он обязательно будет здоровым.
3: Профессор Бодрячок, а я тогда предлагаю уже начать делать добрые дела, чтобы всем быть здоровыми и веселыми.
2: А зачем долго ждать? Давай, давай, ты у меня помощница.
3: Я вам предлагаю сделать кормушку для птичек, потому что зимой им холодно, и они не знают, где найти корм, а оно все под снегом.
2: Да, отличное доброе дело. У меня под окном висит кормушка, я подсыпаю туда немножечко каких-нибудь зернышек.
3: Вот такую вот мы и сделаем.
5: А у нас, когда у нас была такая база на дереве, и мы там кормушку на дереве нашли и повесили.
3: Вот, вот такие же сделаем, а теперь мы их сами сделаем, чтобы
6: могли. Видела гнезда птичек.
2: Ой, это очень редко.
5: А я вот такое гнездо видела.
6: Я много.
5: А я вот такое вот видел гнездо.
2: Очень редко.
3: Домики для птичек.
2: Да, домики для птичек.
6: Спротив от нашего дома висят на дереве очень много кормушек.
2: О, наверное,
3: вот
2: там живут добрые дети.
3: Да.
2: Вот, вот я смотрю, Надя нам тоже приготовила.
3: Мы возьмем вот такую бумажное. Вот толстую картонку, например, из-под кефира, смотрите.
2: Так, ну-ка.
3: Здесь нужно будет прорезать несколько дырочек. Вот здесь вот с одной стороны вот такие дырочки мы проделаем, прорежем. Вот так.
2: Угу.
6: Я бы сам одной сделала.
2: Так, так, так. Понятно, туда будут залетать птицы.
3: Да, и вот с этой стороны тоже сделаем.
2: Угу.
3: Хоп, быстро. Хоп. Две дырочки – это чтобы птичкам было не страшно залетать туда.
6: Ну, а если страшно будет?
5: Им по-любому не будет страшно, потому что свет же.
3: Да. Когда там светлее, птичкам не так страшно. Так, уберем этот.
2: Так, давай я тоже поучаствую в производстве твоего доброго дела.
3: Да, профессор Бодрячок, я вас как раз хотела попросить вот здесь вот проделать дырочки.
2: А, с удовольствием.
3: Для них.
2: Так, так, так, так, я понял. Сейчас. Для этого мне сил вполне достаточно. Так, так, так, так.
3: Подержи.
2: Проделаем там дырочки. Так, так, так, сейчас. Ну вот. Так, так.
3: Спасибо, профессор Бодрячок. Сейчас мы их вот здесь вот ставим. Одну вот с этой стороны. А вытащим с другой стороны.
2: Ань,
3: поможешь, пожалуйста, вот здесь вот наверху завязать?
2: Ну-ка.
3: Умеешь завязывать?
2: Последний штрих. Пожалуйста, Анечка.
5: Я умею морской морским узлом.
3: Ух ты, это очень крепкий узел.
2: Да, это очень крепкий узел. Ну, тут достаточно, наверное.
3: А еще один сделай, чтобы он лучше держался.
2: Как там морской узел вяжется?
5: Еще одну петлю такую же, только наоборот.
3: Да, вот так, так вот.
2: Ну все.
3: А
2: вот
3: с вами
2: мы
3: еще...
2: справились.
3: Вот еще что мы сделаем.
2: Чудесно, чудесно.
5: Это что? Зачем?
3: Мы сейчас еще сделаем красивую картинку. Я тебя хочу попросить, чтобы ты вот с этой стороны приклеила вот эту вот птичку. Вот сюда вот приклеил вот эту птичку. А с другой стороны мы приклеим... У тебя, Анечка, я хочу попросить другую птичку приклеить.
6: Так.
3: Вот эту птичку вот здесь
5: приклеим. Только надо
2: вот
5: еще...
2: Вот какая птичка. Да-ка.
3: Приклеивай.
2: Так, давай,
6: приклеил
2: птичку.
3: Вас, профессор Бодрячок, попрошу вот эту летящую птичку приклеить.
2: Так, так, сейчас мы ее приклеим, так. Угу.
3: Сейчас смотрите, мы сделаем зернышки, которые вот из такого пенопластика отклеим. Вот здесь вот зернышки, это будет в виде зернышек, которые птички клюют.
5: Они его клевать будут.
2: Да.
3: Вот так. Осталось вот только в кормушку.
2: Такая вот у нас получилась картинка.
3: Осталось только в кормушку насыпать хлебушка
2: и семечек. Да, и наблюдать, как птички будут радоваться тому доброму делу, которое мы с вами сделали. Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какие добрые дела вы умеете делать. И мы порадуемся вместе с вами. Ну а сейчас всего доброго. До свидания. До скорых встреч.
3: Пока.
5: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: делиться. Для тебя конфетой с другом, значит, жадность в дом стучится. Хочет стать твоей подругой, но послушай мой совет. Друг дороже всех конфет. Будешь с жадностью дружиться, под подушку сыр запрячешь, не с кем будет веселиться. Горько без друзей заплачешь. Несколько запомни слов: друг дороже всех сыров. Если жадность в дом не пустишь, станешь добрым и счастливым, и поделишься без грусти самым лучшим с другом милым. И в ответ на подвиг твой друг поделится с тобой.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Благословение на каждый день. Ведущий — священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Вам когда-нибудь говорил кто-то: да ты не думай, забудь? Наверное, говорил. И это подразумевало, что вам желали добра, чтобы ты забыл про плохое и больше к нему никогда не возвращался. И я сейчас не говорю про последствия ковида, про какие-то, знаете, приступы амнезии. Нет, я говорю о добровольном желании не думать, не помнить или вычеркнуть из своей памяти. Для того, чтобы это сделать, должна быть какая-то веская причина. Мне нравится, у наших друзей есть мальчик, ему 3 года, и вот они играли еще с одним маленьким мальчиком, тому 2 года, и он его укусил. И да так сильно укусил, что прям видно остались, знаете, хорошие такие следы. И он поплакал, а потом я его, помню, чуть позже спросил уже к вечеру. Я говорю: Сашуль, ну как тебе вот сегодня? Укусил тебя мальчик? Он говорит: укусил. Я говорю: ну ты простил его? Он говорит: ему 2 годика, а мне 3 годика. Я говорю: так ты простил? Простил. Ну, потому что ты старше, ты умнее. Ну да, и ты простил, да. Я так, знаете, для себя вывод сделал. Думаю, как здорово, вот ребенок на своем таком вот маленьком уровне, он уже понял, что надо простить. И он его простил. И забыл. И несмотря на то, что вот произошло, он больше об этом не помнит. Потому что проходит время, и дети забывают. Сегодня, когда открываю Филиппийцам 3 глава, 13 стих, читаем следующее. «Братья, я не почитаю себя достигшим, — говорит апостол Павел, — а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот так мы должны забывать. Забывать плохое, забывать обиды. Забывать, как здесь написано, заднее. Потому что не надо жить прошлым. Прошлое уже не вернуть. Оно все равно будет другое, даже если сегодня мы что-то попытаемся воспроизвести из прошлого. Оно уже ушло, его больше нет. Мне нравится один добрый христианский псалом. «Забудь вчерашнюю обиду, покрой любовью, прости». Прости от сердца, не для вида, и брата с миром отпусти. Я хочу, чтобы результатом вот этого короткого духовного размышления все-таки мы пришли к выводу. Давайте стараться забывать плохое. Написано: кто напоминает проступок, тот отдаляет друга. Так вот, если мы сегодня не будем зацикливаться, не будем заостряться на каких-то вот этих, пусть даже обидных, таких вот, казалось бы, важных деталях, то нам будет легче, вам будет легче. С другой стороны, давайте пробовать забывать плохое. А знаете, как это можно сделать? Перестать пересказывать это плохое, перестать об этом говорить, перестать этим жить и жаловаться. И тогда будет намного проще. Поэтому, если мы забудем плохое и будем больше и чаще говорить о хорошем, о позитивном, о полезном, о красивом, поверьте, вот это доброе оно потихонечку вытеснит недоброе. И тогда смотришь, и вспомнить-то плохого нечего. И это будет прекрасно для нас, потому что мы очистим свою память, нашу внутреннюю флешку от всякого мусора, от всего негативного. И тогда на нашем лице будет больше улыбок. А вы знаете, что человек, когда улыбается, он намного красивее, чем когда он не улыбается. Даже мальчишка, беззубый первоклассник, когда улыбается широко, он такой славный, он такой красивый. Но вот эти неприятности, они убирают от нас эти улыбки, они заставляют нас постоянно вспоминать вот эти фрагменты, детали. Давайте учиться забывать.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
6: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Общепризнано, что витамины – это важнейшие вещества, необходимые человеку. Середина 80-х годов прошлого века отмечена настоящим поливитаминным бумом, когда Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование, установив, что жители Средиземноморья страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний существенно меньше, чем население Европы в целом. И причина этого прежде всего в различных рационах питания. Средиземноморцы съедают гораздо больше свежих овощей и фруктов. То, что при дефиците витаминов нарушается здоровье, факт общепризнанный. Тут и спорить не о чем. А вот вопрос, какие витамины принимать, вызывает споры. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня он поможет нам разобраться с вопросом о витаминах. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Существует ли какая-либо классификация витаминных препаратов?
5: Конечно. Существует классификация по их растворимости в воде. Выделяют водорастворимые и жирорастворимые. К жирорастворимым можем отнести витамины А, Д, Е, К. Остальные – это водорастворимые. Это витамин С, витамины группы В и другие.
4: Угу, понятно. А кто и каким образом должен подбирать эти витамины?
5: Изначально витаминные комплексы подбирал, конечно, врач, поскольку он учитывал определенные состояния, витаминодефицитные состояния или гиповитаминозы, так называемые. Кстати, доказали, что в России состояние А-витаминоза не встречается, то есть это полное отсутствие какого-либо витамина. Поэтому принято называть состояние гиповитаминоза. Но, однако, в последнее время ученые приходят к выводу о том, что можно с профилактической целью принимать определенные мультивитаминные комплексы или отдельные группы витаминов самостоятельно.
4: Угу. А какие витамины лучше усваиваются? Каким отдать предпочтение?
5: Ну, вы имеете в виду в плане механизма получения витаминов?
4: Ну и вообще, как правильно пить витамины? И какие формы, может быть, как они лучше усваиваются?
5: Многие производители говорят о том, что до конца на самом деле неизвестно, какой витамин, в каком мере и как усвоится в каждом конкретном организме. Поэтому, если мы говорим про ассортимент витаминов в аптеке, то рекомендуется именно сами наименования периодически менять. Потому что у разных компаний существуют разные способы подхода к синтезу витаминных препаратов. И поэтому в каком-то случае организм может что-то лучше получить от одной марки, в другом случае от другой. Вот такой вот подход. То есть мы витамины периодически должны менять.
4: А в каком случае необходимо принимать дополнительные витамины? Например, может быть, людям, профессионально занимающимся спортом, нужна дополнительная доза витаминов?
5: Вы знаете, организм нуждается в дополнительных порциях различных витаминов в разных ситуациях. В первую очередь в обычных жизненных, при повышенных стрессах, при повышенной умственной нагрузке, при повышенной физической нагрузке, при утомляемости организма, при тяжелых каких-то инфекционных заболеваниях, при восстановлениях после перенесенных тяжелых различных заболеваниях, после операционном периоде, после наркозов, например, да, после выхода и так далее. В том числе и у спортсменов при тяжелых и длительных физических нагрузках. Нормы потребления витаминов также не все были рассчитаны и утверждены. Но, однако, в данном случае существует некая такая крайность или феномен спортсмена, так называемый, когда при высоких и длительных курсах витаминов организм в какой-то момент перестает усваивать их из пищи. Снижается процент усвоения. Он как бы ленится, потому что наш организм, он умный и, так сказать, ленивый. Даже некоторые врачи говорят, что наше сердце ленивый орган, на самом деле. Отдыхает больше, чем работает, представляете? Поэтому в данном случае все-таки должен быть некий баланс между количеством принимаемых витаминов и рациональным питанием.
4: Ученые доказали, что курящие и пьющие люди на 30-40% испытывают больше дефицит витаминов, чем здоровые люди, чем ведущие здоровый образ жизни. Есть еще какие-либо привычки, которые также заставляют людей испытывать этот дефицит витаминов в большей степени?
5: Конечно, это привычки в питании, привычки образа жизни. Одним из таких интересных фактов является наличие, представьте себе, только антивитаминов во фруктах и овощах. Ученые выявили, что, оказывается, при длительном хранении фруктов, больше 6-7 месяцев, в них происходят изменения и образуются антивитамины. И эти антивитамины способны связывать витамины или нейтрализовать их действие и выводить из организма. И получается интересный факт, что даже при потреблении нужных количеств правильных витаминов антивитамины способны вызывать гиповитаминоз в организме. Угу. Поэтому следует обращать внимание на какие именно фрукты мы приобретаем, их срок годности. Часто, если обратить внимание, на этикетках написано, что срок годности не ограничен.
4: Ну да.
5: Представляете, у фруктов. Это очень интересно.
4: Ну, то есть тут будет, наверное, актуально кушать те фрукты, которые именно сейчас плодоносят, да?
5: Говорят обычно по сезону.
4: По сезону, да.
5: Да, сезонные фрукты или скоропортящиеся. Если мы видим, что фрукты портятся, значит, они
4: значит,
5: настоящие.
4: Там есть витамины, да, которые...
5: Да, не успели размножиться. Также значительно снижает количество витаминов в организме употребление в больших количествах чая и кофе. Представляете? Оказывается, кофе в высоких количествах снижает железо на 70%.
4: Никогда бы не подумал.
5: Да, да. Также может снижать содержание цинка, кальция и магния в организме. Следующим фактором, который снижает усвояемость витаминов, является прием противозачаточных препаратов, который влияет на снижение усвоения фолиевой кислоты. Представляете, селена, цинка, витаминов группы В, витамина С, витамина Е.
4: Очень много.
5: Да. Также известно, что слабительные препараты могут вызвать витаминное истощение организма, поскольку они влияют на развитие микрофлоры и так далее, выводят ускорение выведения каловых масс. Тут выявлено, у врачами было даже такое действие, у слабительных средств. Поэтому злоупотреблять этой группой также не стоит. Следующим фактором является частое применение солнцезащитного крема.
4: Угу.
5: Способствует снижению усвоения витамина D3 и, как следствие, кальция в организме. То есть злоупотребление солнцезащитными средствами, особенно в зимний период, также может отразиться на... Хотя, с одной стороны, мы сохраняем молодость кожи, поскольку ультрафиолет в зимнее время никуда не делся, он разрушает слой, и там кожа стареет. Но, с другой стороны, чрезмерно защищаясь от солнечных лучей, мы теряем витамин D3 и, как следствие, кальций. То есть на чаше весов. А также известно, что высокое потребление сахара блокирует усвоение витамина С, витамина В7 и также хлора в организме. Тоже следует соблюдать, конечно, баланс потребления кальция. И известен тот факт, что аспирин, банальный аспирин, при длительном курсовом приеме в 4 раза снижает усвояемость витамина С.
4: Ну надо же.
5: Очень интересно. И, как известно, алкоголь разрушает витамины группы А, группы В, цинк, селен, магний и железо. Поэтому вот эти все факторы в сумме, конечно, приводят к значительному снижению витаминов в организме.
4: Угу. Правильно я понимаю, что людям достаточно будет просто изменить свои привычки, да, и чтобы поправить, так сказать, уровень витаминов и их усвоение в своем организме, да?
5: Конечно, чтобы организм не терял и без того небольшие количества имеющихся витаминов, нужно просто отказаться от вредных привычек, нормализовать, систематизировать потребление лекарств, при необходимости не лечиться, и организм ответит благодарностью.
4: Какие витамины принимать лучше, синтезированные или БАДы?
5: Хороший вопрос. Дело в том, что изначально витамины были получены синтетическим путем, и ученые считали, что нет разницы между тем, каким путем получается молекула. Потому что в итоге мы все равно получаем конечный продукт, который по своей структуре является идентичным натуральному. Однако недавние исследования показали, что у тех же витаминов существует много форм, много изомеров, известные левовращающие, правовращающие, природные изомеры и так далее. Поэтому не всегда синтетически полученные молекулы витаминов являются полностью идентично натуральным. Поэтому сегодня проведенные современные исследования говорят о том, что все-таки следует предпочтение отдавать натуральным витаминам или экстрактам из растительного сырья или животного происхождения, а также частям растения и источникам природного происхождения. Это, например, омега-3, рыбий жир, это водоросли, прополис и другие природные источники. Кстати, интересно было бы вам узнать о статистике влияния витаминов на организм.
4: Очень интересно, действительно.
5: Проведенные исследования в 2004 году с участием 170 тысяч пациентов, в 2005 году 139 тысяч, 2007 год 11 тысяч и 2011 год 39 тысяч пациентов из разных групп, разных возрастов, мужчины, женщины, больные с онкологическим заболеванием, говорят о том, что длительные курсы витамина с высоким содержанием не приводят к желательному успеху. А в некоторых случаях, например, у пациентов с онкологическим заболеванием приводили к увеличению их смертности. Поэтому в данном случае исследования были прекращены. А также было обнаружено, что применение поливитаминных препаратов у мужчин в высоких дозах и при длительном приеме может способствовать появлению рака предстательной железы. Поэтому к витаминам, даже в форме БАДов, все-таки следует относиться с осторожностью.
4: Угу. Понятно. А что лучше усваивается? Искусственные витамины или витамины из натуральных продуктов?
5: Ну, мне кажется, скорее всего, для вас это риторический вопрос.
4: Конечно. Ну, мы должны. Может быть, не все знают, да, и сталкиваются с этой дилеммой, с этим вопросом. Проще купить в аптеке, может быть, сразу набор всех витаминов в одной таблеточке.
5: Комплекс поливитаминов. Ну, любой врач вам ответит, что все-таки синтетические или искусственно полученные молекулы, это касается и лекарственных препаратов, для организма являются ксенобиотическими или чужеродными.
4: Ага.
5: Поэтому что будет организм делать с чужеродными компонентами, как вы думаете?
4: Ну, наверное, он его будет отталкивать,
5: конечно,
4: не принимать.
5: Конечно, нейтрализовать и выводить.
4: Mm.
5: Поэтому при применении синтетических витаминов существует высокая вероятность того, что они не только плохо усвоятся, но и будут выведены с большими нагрузками на систему пищеварения, в том числе и печень, и почки, и могут дать определенные какие-то побочные действия в виде истощения, аллергических реакций, особенно у детей.
4: Mm.
5: Поэтому все-таки при выборе витаминных комплексов, витаминных препаратов следует отдавать предпочтение либо натуральным из природного сырья, либо нашим естественным источником – это овощи, фрукты в большом количестве.
4: Ну, тогда следует такой вопрос. Можно ли получить все необходимые витамины из фруктов и овощей, ну, из питания, да, за счет питания?
5: Вы знаете, вопрос этот спорный, и работники здравоохранения занимают две противоположные позиции. Одни считают, что если в день употреблять необходимое количество овощей, фруктов, различных цветов, продукты животного происхождения, омегу-3,
4: угу,
5: да, рыбу, крестоцветные, это капусту, соевые продукты и другие всевозможные продукты, то организм как раз и получит необходимое количество витаминов, а их избыток просто будет выводиться с мочой, поскольку суточная потребность витаминов достаточно мала, небольшие количества. Другие же сторонники противоположной позиции считают, что витаминных веществ в пище недостаточно, и следует вводить их дополнительно. Но я сторонник какой-то золотой середины и считаю, что если в организме существуют клинические показания к какой-то определенной витаминной терапии или дефицит витамина, доказанный лабораторным способом, то можно прибегнуть дополнительно к терапии именно витаминными препаратами. Но здоровое питание полноценное еще никто не отменял.
4: Угу. Ну, правда, все, что вы перечислили, я так себе представила, это нужно сидеть и целый день есть, чтобы восполнить все витамины. Может ли быть передозировка витаминами?
5: Конечно. Поскольку витамины, особенно синтетического происхождения, это высокоактивные вещества, и их передозировка в организме вызывает тяжелые побочные эффекты. Даже известны некоторые клинические исследования, в которых умышленно повышали дозировки витаминов, чтобы наблюдать за клиническими проявлениями. Часто это проявляется в виде головных болей, сухости кожи, покраснению кожных покровов, переутомлению, раздражаемости, снижению давления, повышению давления, усиления сердцебиения, нервозности, тревожных состояний, чувства страха, а в некоторых случаях тяжелых интоксикаций, тошнота, боль в животе, рвота, и при тяжелых формах отравления даже смертельные исходы.
4: Угу. Вот если человек, ну так как мы живем в такой полосе, что нам, ну, все-таки сложно из пищи постоянно, да, получать, и вот если человек выбрал принимать витамины, витаминные комплексы, да, нужно ли ему делать перерывы или необходимо пить целый год? Потому что я знаю, что мнения на этот счет врачей расходятся. Кто-то говорит, что необходимо весь год вот, продолжать этот курс. А некоторые врачи говорят, что на лето нужно делать паузу, потому что мы достаточно много можем употреблять фруктов и овощей в этот сезон.
5: Ну, я тоже считаю, что следует придерживаться какой-то золотой середины, здравомысленной позиции в данном случае. И, кстати говоря, о последних исследованиях в Соединенных Штатах, которые охватили более 200 тысяч респондентов, не было выявлено какого-то колоссального положительного влияния при постоянном приеме витаминных препаратов в течение длительного времени. Поэтому мы делаем однозначный вывод, что в летний период, когда у нас на столе может быть обилие фруктов, овощей, орехов различных, да, всевозможных комбинаций, соков, пюре, смузи, необходимость потребления поливитаминов или каких-то отдельных витаминных комплексов сводится к минимуму. Однако для жителей северных регионов, у которых нет доступа к обилию свежих овощей, фруктов, также там очень дорого стоят орехи, проблема с другими маслами, например, тоже дорогостоящие и в небольших количествах, то допускается определенный комплекс либо отдельных витаминов при необходимости, либо мультивитаминных комплексов. Дело в том, что современная технология научилась создавать умные таблетки, которые не просто распадаются, и все витамины одновременно попадают в системный кровоток. Умная таблетка в своем составе может включать несколько разных таблеток, микрогранул, микрокапсул, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, постепенно в течение суток будут растворяться в свое время, каждая капсула в свое время, и отдавать необходимые витамины организму в соответствующих концентрациях. Поэтому прием вот таких мультивитаминных комплексов, он тоже является безопасным, оправданным и обоснованным.
4: Вы знаете, я буквально вчера зашла в аптеку и как раз-таки хотела посмотреть, какие есть витамины и, может быть, что-то себе выбрать. Столкнулась с такой ситуацией, что витаминов огромное количество, и производители разных стран. И я хотела спросить, вот если витамины произведены, скажем, в США, а я нахожусь в России, подходят ли мне эти витамины?
5: Очень хороший вопрос. На самом деле при регистрации любые лекарственные препараты, в том числе биологически активные добавки, содержащие витамины, проходят контроль на предельно допустимой дозировке. И известно, что в Соединенных Штатах дозы витаминов были пересмотрены в сторону их повышения. Однако в Российской Федерации, ввиду определенных факторов наших собственных исследований, дозировки витаминных препаратов, витаминов, биологически активных добавок у нас остались неизменными пока еще и были пересмотрены незначительно. Поэтому при импортировании своих продуктов в Российскую Федерацию западный производитель обязан привести в соответствие с нашим законодательством и количество содержания витаминов. Поэтому при покупке в российской аптеке ввезенных официальным способом витаминных комплексов, витаминных препаратов, биологически активных добавок, содержащих витамины, их содержание будет строго нормировано в соответствии с действующим законодательством. Поэтому можете смело покупать любые витамины, в них содержание будет строго нормировано.
4: Спасибо большое. А есть ли разница в составе? У нас буквально с вами одна минуточка. Вот ответьте. Состав.
5: Ну, вы, наверное, обратили внимание, что в аптеке эти витамины, они не просто разделяются по названиям мультивитамины, ну, или поливитамины, а еще и предназначены для коррекции различных состояний. Витамины для глаз, для пожилых, для детей, при умственных нагрузках, при физических нагрузках, для спортсменов и так далее. Поэтому в зависимости от предназначения витаминов, витамины комплексы для волос, например, их состав будет меняться. И при выборе витаминов с определенной целью вы всегда можете проверить их состав в соответствии с их показанием.
4: Спасибо вам большое за подробные ответы. Все было очень интересно, а главное полезно. Всего вам хорошего и до встречи.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Сами по себе витамины в малых дозах жизненно необходимы организму. Наиболее безопасным источником витаминов, помимо продуктов питания, являются БАДы, содержащие компоненты природного происхождения. А я желаю вам здоровья! До новых встреч!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Хроническая усталость, стресс, выгорание. А есть ли вообще способы вернуть себе мотивацию и продуктивность? Приветствую вас, мои дорогие друзья. Мы сегодня поговорим о теме, которая, к сожалению, стала очень актуальной в последние времена. Это хроническая усталость, выгорание. И вообще, есть ли какие-то способы, как мы можем вернуть себе желание жить, мотивацию, творить, ну, как-то двигаться дальше?
2: Руслан Ларин – психолог, бизнес-тренер. Любит путешествовать. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз – счастье – это состояние души.
1: Давайте мы начнем, ну что ли, с определения. Вот мы много таких страшных слов произносим. Что такое вообще стресс? Что такое хроническая усталость? И что такое выгорание?
3: Ну, если говорить о стрессе, конечно, наш организм ежедневно подвергается влиянию различных неблагоприятных факторов. И как раз реакция нашего организма, эмоциональная, физиологическая реакция, она и является вот этим состоянием стресса, как ответ на это неблагоприятное воздействие.
2: Мария Вачева, семейный консультант, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
4: Да, и когда таких стрессов в жизни человека становится много, человек находится под таким прессом стресса, это ситуации, которые могут возникнуть у человека в повседневной жизни. Там может быть какая-то проблемка с детьми, в семье, может быть, на работе. Может быть, нехорошо, некачественно обслужил кассир человека в магазине. И человек не успевает восстанавливаться от таких вот маленьких стрессов и не успевает отдохнуть нормально, у него возникает хроническая усталость. Он все думает, ну, чуть-чуть позже отдохну, ну, нужно сейчас многое что-то сделать, вернусь к этому вопросу позже. И, соответственно, человек вот может даже потом эмоционально выгореть.
2: Иван Соклаков. Психолог-предприниматель. Любит командные виды спорта. Проводит классные часы в школах по активной жизненной позиции. Девиз «Счастье – не чья-то ответственность». Несчастье – не чья-то вина.
5: Да, и получается, что если мы возьмем какую-то динамику, то получается, что история такая. Ты сталкиваешься со стрессом, стресса становится слишком много, не успеваешь от него отойти. Получается такая история, как хроническая усталость. И затем, если мы ничего не делаем со всем этим, не пытаемся вернуть себе какую-то вот способность правильно отреагировать, способность позаботиться о себе, то все это выливается в состояние выгорания, которое приводит к тому, что человек полностью лишается вот той самой мотивации что-либо менять и находится в максимальном таком подавленном состоянии в течение длительного времени. И причем мы чаще всего сталкиваемся с термином выгорания именно в плане профессиональной деятельности, но также мы можем говорить о том, что бывает материнское выгорание, бывает выгорание, связанное с какими-то определенными обстоятельствами семейными, да, и это вот как раз-таки говорит о том, что произошла слишком такая глубокая, серьезная нагрузка на тело, на психику, и человек теряет возможность жить нормальной, активной жизнью.
2: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт. Мама троих детей, неутомимая путешественница и просто активный человек. Обучается профессии более 20 лет. Является волонтером службы психологической помощи «Ангел 7D». Девиз «Ключ от счастья в ваших руках».
1: Я думаю, мы чуть детальнее, конечно, поговорим сегодня еще в ходе нашего разговора. Вот хочется спросить, а сработает ли, знаете, вот то, что у людей чаще всего, ну, сейчас отосплюсь, и все пройдет. В таких ситуациях это помогает?
4: Не, у кого-то может. Но действительно, если какая-то небольшая тревожная ситуация, человек пошел, поспал, проснулся, и все. Мы люди, мы сталкиваемся с этим ежедневно. И сон – это отличное такое как бы лекарство для того, чтобы восстановиться после какой-то маленькой напряженной ситуации. То есть у кого-то это может помочь.
3: Но если такая длительная ситуация, и мы говорим о хронической усталости или о выгорании, то, конечно, тут одного просто выспаться недостаточно будет. Потому что есть некий ряд факторов, которые сон не решит эту проблему, поэтому однозначно, помимо того, что выспаться, должен быть какой-то комплекс мер самопомощи или помощи этому человеку для того, чтобы он мог восстановиться.
5: Дело в том, что когда мы впадаем вот в такое глубокое стрессовое состояние, то у нас не просто меняется отношение эмоциональное к ситуации, у нас меняется работа всего организма. Наш мозг по-другому начинает реагировать, потому что если накапливалось большое количество негативных факторов, которые влияют на мозг, на организм, на психику, то для того, чтобы это исправить, то опять-таки нужно вернуть вот эту вот систему взаимодействия с самим собой так, чтобы она стала работать нормально. И просто сон – это только один из факторов, который влияет на состояние. И поэтому сон – это хорошо, здорово, когда человек находит эту возможность. Нужно понимать, что помимо сна – это еще и психофизиологическое напряжение, это еще и способность правильно реагировать на обстоятельства, это еще и какая-то социальная среда. Этот комплекс факторов необходимо учитывать в совокупности.
1: А в чем вообще опасность такого состояния, если ничего не делать с этим? Потому что, как я и сказал, многие думают, сейчас это там где-то отосплюсь, видимо, не доспал, и запускают это состояние. Вот к чему может привести это?
3: Если вот так по-простому, в простонародье посмотреть, то у человека пропадает желание что-то делать. Он что-то делает, но он это делает, потому что надо, глазки не блестят, желания нет. Он делает
1: можно
3: это потому,
1: такая
3: что...
1: лень потом хроническая
3: это
1: наступает.
3: Даже не всегда лень. Человек делает, но иногда он это делает с неким раздражением даже, либо внутри, либо снаружи. Как вы мне все достали, но я вынужден это делать. И с домашними, и в отношениях, и на работе. Вы меня достали, но я вам вот поддала официант, да, эту тарелку вот вам еда, которую вы заказали. То есть это... Если ничего с этим не делать, это влияет на все сферы жизни человека, и на его работу, и на его отношения социальные. Он начинает дистанцироваться. И поэтому эти все вещи не стоит запускать.

0: дистанцируется от окружающих, но энергия, она не прибавляется от этого. Он остается один на один с этой проблемой, поэтому обязательно нужно исследовать причины, и нужно вот в том комплексе, о котором говорила Айгуль, решать эту проблему.
1: Да, сталкивался с тем, что у человека появляется, например, прокрастинация. Он вроде бы считает, что эта прокрастинация начинает потом с этим работать, ну, изучать техники, как работать с прокрастинацией, а в реальности причина была в хронической усталости. То есть нужно было копнуть вот туда, в эту тему. Хорошо, вот какие звоночки, что ли, мы можем отметить для человека, чтобы он понимал, что это уже начинается хроническая усталость или это уже выгорание, с этим нужно поработать. Можем какие-то симптомы поговорить об этом?
2: Ну, очень важно сказать, наверное, о стадиях эмоционального выгорания, потому что не сразу человек приходит вот к апатии, подавленности.
0: Цинизму какому-то.
2: Да, то, о чем вот мы говорили. Все начинается хорошо. Энтузиазм, вот она работа, о которой я мечтал, мне все так нравится. Я считаю, что это самое важное в жизни.
0: А вот это сделаешь, сделай. Да. А вот это еще возьмешь на себя, возьму.
2: И человек вообще уже теряет...
1: трудоголизм.
2: Да, трудоголизм. Человек теряет свои границы, на него все вешает, а он готов, потому что его все устраивает, у него есть определенные ожидания. Но проходит какое-то время, и, кстати, очень много, достаточно серьезная проблема эмоционального выгорания в таких профессиях, как айтишники, вот, которые... думают и решают вопросы, связанные с эмоциональным интеллектом, думают о том, как продвинуть будущее нашего человечества, как будем развиваться. То есть они не знают наперед, что будет. И поэтому есть как бы определенная какая-то неизвестность. И поэтому каждое решение...
1: Это высокая интеллектуальная нагрузка, да?
2: Да, каждое решение, оно всегда продумывается. И если вдруг что-то не так пойдет, то может привести это к большим последствиям.
1: Ты про искусственный интеллект, который они там разрабатывают, чтобы он не захватил человечество?
0: В том числе. Мне кажется, все равно айтишников не так много. А в основном все равно это люди, помогающие профессии.
2: Да, другие, там, например, врачи, учителя.
0: Да, делаешь, там, делаешь,
1: для
0: делаешь.
1: Меня сразу, там, пожарники.
0: Взял на себя много. Да. Ну, та же медсестра, она может много делать. Но если, к примеру, попался начальник, который это не замечает, а ты вот это сделаешь, сделай, вот это сделаешь, сделаю, а это не замечают, потом поощрили кого-то, к примеру, в конце квартала другого, И вдруг вот это ощущение, вот звоночек,
2: да,
0: появляется.
2: Да, человек много вкладывает, но мало получает.
0: Отдачи нет, которую он ожидал, да.
2: И, друзья, я хочу сказать, что мы, как психологи, тоже подвержены эмоциональному выгоранию, потому что нам приходится работать с людьми. Мы в какой-то мере определяем их образ жизни, потому что мы им помогаем. И порой...
0: Ну, если... для этого есть супервизия.
2: Да, да, да.
0: И забота о себе, забота о себе.
2: Так вот, если человек делает ставку только на работу и считает, что... работа для него – все. Это просто вопрос вселенского масштаба. И забывает про другие сферы колеса жизненного баланса, мы говорили. Да, хобби, семья, здоровье, там, самосовершенствование, духовность. Да? То есть он в меньшей степени обращает внимание тогда. Получается, такой вот он идет в стадию уже выгорания. Такого хронического утомления, да? И выгорания, в конце концов.
1: Ну, в основе всего, о чем мы говорим, все равно лежит стресс. То есть начинается все от стресса, и иногда это может быть, казалось бы, мелочь, ну, для человека. Ну, например, там нормально он не высыпается, у него открыта форточка, шум с улицы, и он одну ночь нормально не высыпается, вторую. И это не стресс, который он там получает на работе или где-то там в общественном месте, да. Просто надо бы вот эту часть там как-то подкорректировать, но начиная со стресса. И в основе вот действительно всякие стрессовые ситуации. С мелочей до каких-то крупных, да?
0: Нет, ну, конечно, я вот вспоминаю пример, как семья жила, вот современная семья, она живет в студии. Он ложится поздно и встает поздно, а она ложится рано, потому что ей рано идти на работу. И вот одно пространство, он ходит, что-то делает, не ложится, смотрит телевизор или еще что. Она хоть и с берушами, она хронически не высыпалась.
1: Да. И у нее же своя чувствительность.
0: Да, и она, конечно, была вот в этом состоянии, просто пика достигла, когда я уже встретилась с этой женщиной.
2: То есть
0: женщиной.
2: Банально нет личного пространства.
0: Банально нет личного пространства, чтобы выспаться.
1: И а потом поэтому... человек попал к психологу.
0: Ну, попал, потому что уже некий рубеж был. Рубеж был накопленный от того, что человек просто не высыпается. Ну, у них не получалось договориться о том, что вот как бы это пространство делить, чтобы комфортно было.
1: То есть вот начиная вот с таких вещей, а уже заканчивая какими-то сложными вещами. Ведь мы сталкиваемся в течение дня, как ты приводил пример, да, там, в общественном транспорте или

0: там на кассе не так обслужили и так далее. И сложными вещами, о которых мы говорили, там, утраты могут быть и так далее. Да это просто, все стресс.
1: Мы просто выходим в город, если мы живем в большом городе, вышли из дома, и мы уже оказываемся в ситуации некого влияния, воздействия на наш организм. Мы садимся в транспорт общественный, это уже стресс для нашего организма. Шум метро, люди, толчья, пробки. Это все. То есть мы обычно мы связываем стресс с работой. Вот там какая-то неблагоприятная обстановка, начальник не очень, да, такой слышащий, поддерживающий. Но на самом деле вся жизнь, весь образ жизни, он уже подвержен стрессу. И когда человек с этой работы, пусть даже все у него там грамотно спланировано на работе, но возвращается, к примеру, там 8-9 вечера, и поздно ужинает, и пока он там... То есть получается, что стрессу подвержены мы все в той или иной мере нашей жизни. И дети в том числе, которые не работают. Он пока добирался в школу, он уже в стрессе был. Хотя школа – это тоже стресс.
2: Конечно. Да, но нужно признать все-таки, что...
0: Жизнь – наша стресс. Нужно признать, что жизнь – наша сплошной стресс.
2: Да? Даже ребенок, когда рождается, что он делает? Кричит. Почему? Да, потому что он попал в стрессовую ситуацию. Да. Потому что там у мамы было ему комфортно, тепло, уютно. Нужно признать, что все-таки 8-10 часов своего дня мы тратим на работу. И, наверное, это самая большая такая
1: стрессовая ситуация. Да, стресса.
2: И представьте, человек работает где-то в офисе. Да, он получает хорошую заработную плату. Но ему приходится подчиняться какой-то корпоративной этике, где нужно соответствующим образом себя вести. Может быть, не проявлять каких-то прям чрезмерных эмоций. А человек, он другой. Естественно, все это давит на него. Вот, и сказать человеку, да что ты, ладно, брось эту работу, найди другую. Но это самое простое, то, что можно сказать, и, наверное, самое неправильное.
1: И самое неработающее, на самом деле.
2: У человека ипотека, у человека там дети, да, то есть, и вот так вот просто сказать, и найди что-то другое, пойди там, устройся там, не знаю, в такси, дворником и художником, получай удовольствие от этого. Нет.
3: Мы сейчас наших зрителей в стресс не ввели вот этими всеми рассуждениями.
0: А я к чему веду? Так вот, медленно к тому, что самое главное, нужно развивать себе стрессоустойчивость.
2: Да.
0: Да? И вот я хочу к этому. А какие рекомендации можем давать-то людям для того, чтобы они развивали себе стрессоустойчивость?
3: У меня есть пример вот по поводу того, все, о чем здесь говорили, да, что на нас все время давит огромный атмосферный столб. Постоянно. Но почему мы этого не чувствуем? Потому что в нашем организме есть система кровообращения, есть система давления нашего, которая компенсирует. То же самое со стрессом эмоциональным. Все, что мы испытываем, это стресс. Но самое важное, чтобы изнутри были опоры, была какая-то вот такая вот точка противодействия влиянию негативному, и она основывается на большом количестве факторов – физические, эмоциональные, социальные, духовные, и нам важно про них помнить. То есть мы должны понять, что человек – это не существо, которое живет ради того, чтобы там добиваться, потому что он что-то должен, потому что просто хоть как-то выжить. Нет, человек – это существо, которое строит свою позицию жизненную на основании интересов, на основании какой-то миссии духовной, на основании каких-то дел, которые он может совершить. И просто для того, чтобы уметь наслаждаться, уметь взаимодействовать с собой, с окружающими. Вот я думаю, что мы сейчас можем подробно, да, эти моменты обсудить, что такое эмоциональный, социальный, физический компонент стрессоустойчивости.
0: Мы можем вот так сказать. Вот, если бы я у вас спросил любую одну-две рекомендации по развитию стрессоустойчивости. Вот что у вас сразу же в голове там вот щелкает, да? Вот что бы вы порекомендовали? Любую рекомендацию.
2: Я бы порекомендовал просто банально отдых. Ну, скажете, отдых? Ну, окей, я не работаю. Хорошо, взял смартфон и поскроллил ленту новостей. На самом деле это не такой отдых, потому что, не совсем верный, да, потому что человек все равно находится в этом эмоциональном напряжении, когда он смотрит какие-то новости, вот, или он пытается поднять себе там в дофамин, гормон удовольствия. Но, в конечном итоге, все это падает, и человек возвращается на круги свои, это может быть даже такой порочно замкнутым кругом, то есть одно подогревает, подстегивает другое, и человек еще больше стрессовой ситуации может находить. То есть отдых...
0: Но ты подразумеваешь отдых, это что? Ты только 8 часов поработал, дальше ты не должен работать. Или, например, в твоем подразумевании отдых – это там чаще брать отпуск. Или выходные вообще не прикасаться к работе. Вот что в твоем понимании?
2: Во-первых, отдых нужен человеку, который устал. Очень часто люди не чувствуют, что они устали. То есть они не могут обращать внимание на свой организм, то есть они не могут его просканировать и понять, так, у меня вот сейчас усталость. Просто пойти, я не знаю, даже во время рабочего процесса, но есть же перерыв, в конце концов, выйти на улицу, закрыть глаза, я не знаю, как-то порелаксировать, подумать о хорошем, выйти подышать брюшным дыханием. Вот даже 10-минутный такой маленький отдых способствует тому, что можно восстановиться. Но это только ежедневный, да, отдых. Но еще мы говорим об отдыхе еженедельно, то есть когда должен быть один выходной, что мы можем отдохнуть с семьей, переключиться на другие сферы своей жизни, например, там, друзей, природа. Вот. И я думаю, что это тоже способствует восстановлению.
1: Мне нравится, что сегодня такие достаточно такие мотивированные, осознанные работодатели, когда подбирают команду людей, они интересуются не только навыками будущего,
0: профессиональными.
1: Да, профессиональными, они интересуются его социальным окружением,
0: хобби.
1: Да, и причем уделяют этому вот в этом интервью достаточно важное внимание большое. И мне кажется, это делается с той целью как раз, чтобы этот сотрудник был достаточно работоспособным и не ставит во главу угла. Есть такое осознание, что если он имеет достаточно помимо работы, есть, да, места, в которых пропагандируется дольше сидишь, значит, ты лучший сотрудник.
0: Таких мест все меньше.
1: Да, да, и как бы кто кого пересидит.
0: Есть понимание, что это неэффективно.
1: Да, но все больше и больше таких все-таки рабочих мест, которых ценится, когда у человека есть еще другое что-то, помимо работы, социальные связи, это встречи с друзьями, какое-то общение, хобби, и не эпизодические хобби.
0: Знаете, живет такой полной жизнью.
1: Да, что живет человек полной жизнью. Поэтому эта полная жизнь, она у каждого своя. Но однозначно есть некие базовые вещи. И мы говорим о достаточном сне, о регулярном вот таком движении, которое должно быть в жизни человека. Будь это просто пешие прогулки вечерами, или если человек целый день работает, к примеру. Это обязательно какие-то социальные связи. Конечно, в больших городах не все имеют вот большая семья, и собрались, и общаются. Но даже если этот человек живет один, там молодой работник или девушка работает, но есть у нее кто-то, с кем она может общаться, встречаться, иметь какие-то связи, это все профилактика выгорания и усталости.
0: Ты знаешь, я для себя лично очень люблю тему контрастного душа. Когда-то я для себя ее открыл. И вот каждое утро для меня вот контрастный душ – это просто вот укрепление нервной системы и стрессоустойчивости. При том, что, конечно, нужно сказать, если там нет никаких противопоказаний, то я сейчас это разрекламирую, у кого-то, может, там проблемы с сердцем.
1: Ну, к этому надо постепенно подходить, и тогда
0: будет бережно. Ты знаешь, надо вот это один раз просто сделать, сказать, хоть мне не нравится, начать, а потом нормально.
1: Но, вы знаете, я хочу еще один отметить момент, очень важный момент для верующего человека, который вот эту стрессоустойчивость помогает формировать. Это то, что в Слове Божьем написано 6 дней работай и один день отдай Господу. Вот этот один день – это то, что Бог заложил, чтобы мы не выгорали. Это день отдыха, который Бог предусмотрел. Бог, создавая нас, предусмотрел, что мы будем нуждаться в этом отдыхе.
0: Цикл, да?
1: Цикл,
0: работа,
1: да,
0: отдых.
1: Работа, отдых. Причем Бог не сказал отдыхай, отдыхай, отдыхай все время, потому что это тоже безделье не идет нам на пользу. И поэтому он предусмотрел, что да, мы должны отдыхать. И в этом цикле он не только предусмотрел, что мы один день, это день, когда мы с ним встречаемся, переключаем свое сознание, мы заземляемся, что вот мы здесь, вот он там, и мы не боги этой жизни, мы не управляем чем-либо в этой жизни, мы расставляем приоритеты. И этот день важен не только для того, чтобы выспаться, как многие думают. Этот день важен для того, чтобы в своей ментальной сфере провести какую-то переоценку, переосмысление, что где Бог, где я в этой жизни, что мне в этой жизни подвластно, что не подвластно. Но для верующего человека вот такие маленькие Остановки. Моментики остановки, они в течение дня есть, когда христианин может начинать день и приветствуется, когда он начинает день с размышления. Угу. И это уже одно дело, когда ты просто встал, как-то себя там привел в порядок, и вот такой полусонный вышел, едешь в транспорте на работу. И совсем другая, по-другому проходит день, если человек посвящает утром время для того, чтобы прочитать Слово Божие, получить какое-то наставление на этот день, помолиться. И тогда, даже если он выходит в стресс, он уже как будто щитом каким-то огражден. Он как будто подготовлен к этому стрессу.
0: И он подготовил свое мышление в том числе.
1: Он подготовил свое мышление, свое восприятие ситуации. И также вечером он вернулся домой, и верующий человек заканчивает день молитвой. И когда он заканчивает день молитвы, он перечисляет, что было в этом дне. Он это отдает Богу. Он не ложится с этим бременем, с этим грузом. Поэтому молитва – это тоже общение с Богом. Это тоже очень важные факторы, которые помогают стрессоустойчивость формировать.
0: Особенно если это молитва благодарности, да?
1: Да,
0: потому что техника благодарности, которую психологи сейчас используют, в общем-то, давным-давно была в молитве, в Библии прописана.
3: Да. Я думаю, что вообще жизнь верующего человека, она именно отличается тем, что все содействует ко благу. Да. И вот именно вот этот вот смысл, когда мы понимаем, что все события, которые с нами происходят, в том числе и негативные, они предусмотрены любящим Творцом, который обладает абсолютной мудростью, абсолютной любовью и абсолютным вниманием каждой детали нашей жизни, причем не только внешней жизни, но и внутренней жизни. А следовательно, у него ничего не выбывает из-за его внимания, и мы можем довериться ему. И вот это вот чувство доверия миру, человека, который знает лично Творца, оно является очень мощной базой для того, чтобы мы свою жизнь воспринимали как приключение, может быть. Да, может быть, иногда странное, иногда неприятное, но мы понимаем, что в конце все будет хорошо, потому что Бог уже все предусмотрел для нашего блага.
0: Спасибо большое. Ну, смотрите, для того, чтобы укреплять себя, там, свою нервную систему, стрессоустойчивость, мы с вами знаем, что есть классные техники, техники расслабления, ну, либо релаксации их называют, и техники осознанности. Это техники, которые мы рекомендуем и работаем с нашими клиентами, прорабатываем, чтобы они научились в своей жизни это использовать. Может быть, у вас есть какие-то такие самые любимые там, техники расслабления, техники осознанности, которые вы рекомендуете? Что мы можем порекомендовать нашим зрителям тоже?
2: Да, многие люди думают, что техники осознанности и расслабления – это что-то такое, не бог весть что, что-то такое тяжелое, что нужно что-то сделать, такое, требует там, таких усилий, времени. Нет, на самом деле это можно даже делать на рабочем месте. Вот если вы сотрудник офиса, то достаточно просто вот положить локти на подлокотник, взять да, вот ладони, сильно сжать их, вот, закрыть можно глаза, сильно сжать, очень-очень сильно, несколько секунд расслабить. И вы почувствуете, как происходит расслабление по вашему телу вот в этой области. Точно так же взять можно стопы ног, тоже натянуть на себя, расслабить.
0: Ну, то есть, и такая вот такие физическая, вот, значит, зарядочка на рабочем месте.
2: Да, и это способствует снижению кортизола.
0: Кортизола, да.
2: Да, и стресс, соответственно, еще образом уходит, и человек чувствует себя более спокойно и перестает беспокоиться.
0: Да-да-да, потому что очень часто ведь проблема нашей там тревожности и стресса, потому что уровень кортизола повышен. Его нужно понижать, выводить из организма. То же самое, как и с адреналином. Лишний адреналин — человек чувствует себя сначала вроде бы как бодрым, а потом может перерасти в стресс. Для этого там прогулка, просто прогуляться. Может быть, ну, в офисе работаешь или там дома находишься, по лестнице там, спустился, назад поднялся, и ты лишний адреналин там вывел из организма. Я люблю технику вот осознанности. Ну, такое современное слово, но это момент, когда ты находишься здесь и сейчас. Например, ты выходишь на улицу, и ты вместо того, чтобы находиться в своих мыслях, а именно мысли, мы уже говорили с вами об этом, приводят нас к стрессу, потому что наша реакция. Да? Для кого-то, ему там кто-то что-то сказал в магазине, мимо ушей пролетело, а кто-то идет и думает, как это она мне ответила, или он на меня так посмотрел, или еще что-то. И это человека выгоняет в стресс. Вместо этих мыслей, для меня такая как бы техника, да, техника туриста, я ее таки рекомендую. Пройдись по улице, которая, возможно, она рядом с твоим офисом или с твоим домом, но ты по ней не ходил раньше. И пройдись по ней, как будто ты приехал в новый город, а ты когда в новом городе что-то делаешь? Ходишь такой, рассматриваешь новые дома, вывески, названия улиц. И ты так заземляешься, приходишь в чувство от своих мыслей, и состояние налаживается.
2: Угу. Причем очень важно делать это безоценочно. То есть желательно смотреть и просто даже про себя говорить. Вот я вижу дерево, я вижу там дом, я вижу лавочку, вот эти люди.
0: Да-да-да.
2: То есть и раз ты начинаешь как бы отвлекаться от своих каких-то тревожных мыслей и просто начинаешь замечать те вещи, которых ты, может быть, не замечал и проезжал на уровне такого автоматизма. Вот. И это здорово. Помогает.
0: Спасибо, дорогие коллеги, за то, что мы сегодня так хорошо обсудили различные и техники, и подходы, и затронули моменты, как мы вообще должны начинать свой день и заканчивать, для того, чтобы свой уровень стрессоустойчивости просто постоянно развивать. Потому что, ну, живем мы в мире, где так много стрессов, но это всего лишь наша реакция на то, что происходит вокруг. И мы можем обретать внутренний мир и спокойствие только лишь тем, что мы, развивая свою стрессоустойчивость, следуя тем принципам, о которых мы говорили, которые заложены еще были там в Писании, начиная вот с этих вещей, уделяя внимание себе, чувствуя себя, и тем самым возвращая себе продуктивность и мотивацию. Спасибо за этот хороший такой конструктивный разговор.
2: Спасибо.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-28. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В несколько предыдущих выпусках наших программ мы рассказывали о том, какими путями можно показать ребенку, что вы его любите. И таких путей 5. Мы с вами назвали их 5 языков любви. Каждому ребенку, в зависимости от его индивидуальных особенностей, свойственен свой язык любви. Некоторые жаждут слов ободрения, и если они не получат их от родителей, никакие другие способы проявления родительской любви не будут восприняты. Вы можете задарить их игрушками, заугощать сладостями, но без знаков на своем языке эти усилия не возымеют влияния на детскую душу, потому что их язык любви – это слова поощрения. Другие дети больше воспринимают любовь родителей, если те проводят с ними время. И таким детям слова поощрения не так важны. Главное – понаблюдать за своим ребенком и попытаться определить, какой именно язык любви им свойственен. Как они хотят, чтобы их любили родители? Определить язык любви своего ребенка и пользоваться им очень важно. Так же важно, как общаться с французом на французском, а не узбекском языке. В противном случае вас просто не поймут. Мы уже рассмотрели 4 из 5 языков любви. Это прикосновение, слова поощрения, подарки и совместное времяпровождение. Надеюсь, вы использовали хотя бы одну идею из тех десятков предложений, которые прозвучали в предыдущих программах. Ну а сегодня мы познакомимся с последним, 5-м языком любви. Он называется «помощь». Дети, предпочитающие именно такой язык любви, ожидают вашего непосредственного участия в своих занятиях, будь то игра, учеба или хозяйственное поручение. Как узнать, говорит ли ваш ребенок именно таким языком? Обратите внимание на следующее. Часто ли он просит вас помочь в делах, с которыми, казалось бы, может справиться самостоятельно? Таким способом он привлекает вас к участию, оказанию помощи в выполняемом деле. Обычно это дела, требующие физической работы. Например, помощь при перемещении своего велосипеда по этажам до или после прогулки. Для детей младшего возраста это могут быть просьбы типа «подержи пирамидку снизу, пока я дострою ее повыше» или «нарежь мне в бумажных кружочков». Конечно, многие дети просят родителей о помощи, но это не всегда те, кто предпочитает язык любви под названием «помощь». Отличить их вам помогут такие моменты. Первое. Если ребенок наслаждается, когда вы ему помогаете. Если он выражает благодарность, это второе. И третье. Если просит делать это еще и еще. Прислушайтесь к тому, что говорит ваш ребенок в песочнице. Кто-то с гордостью говорит: «А мой папа врач», кто-то хвастается новой игрушкой. А если ребенок с гордостью рассказывает об оказанной вами помощи, в этом случае звучат такие детские фразы, как, например, «А мой папа сделал мне дудку» или «А мы с мамой лепили из пластилина», значит, он это запомнил. Это для него значительно. Также ребенок может рассказывать это другим членам вашей семьи – бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам. Вглядывайтесь, вслушивайтесь в вашего ребенка, анализируйте, и ваше сердце обязательно подскажет, является ли язык помощи для него основным. Если на вопрос о том, является ли язык помощи для вашего ребенка важным, вы ответили утвердительно, то начинайте действовать. Ежедневно помогайте, участвуйте хотя бы в одном деле вашего сына или дочери, какого бы возраста они ни были. Желательно не дожидаться, когда они попросят об этом, а самим проявить инициативу. Спросите, чем ваш ребенок собирается заняться вечером. Из всего перечисленного мысленно отберите то занятие, где вы могли бы приложить свою силу или умение, или опыт. Затем вслух предложите ребенку заняться этим вместе. Очень важный момент. Делайте все возможное, чтобы выполнить свое обещание. Иногда мы по несколько раз откладываем обещанную ребенку помощь, и тогда происходит потеря его доверия к нам. Процесс восстановления доверия гораздо дольше, чем его потеря. Если же вам все-таки необходимо отвлечься, прервите вашу помощь примерно с такими словами: «Сейчас мне необходимо отлучиться, но после мы обязательно закончим». И повторюсь, обязательно сдержите свое слово.
1: Мамины секреты.
2: Есть в языке помощи и свои опасности, как подводные камни под гладью воды. Лучше об этом знать заранее. Опасность первая, когда ребенок начинает злоупотреблять вашей помощью. В этом случае он зовет вас, вы откликаетесь и вместе начинаете делать какое-либо дело. Но через минуту вы замечаете, что ребенок просто наблюдает, как вы выполняете работу за него. И это уже не помощь, а использование вас. К языку любви такое использование не имеет никакого отношения. И что же делать в таком случае? Попросите ребенка включиться в работу. Если же он по какой-либо причине откажет, то и вы отложите работу на потом. При этом твердым тоном заверьте ребенка, что продолжать вы будете только вдвоем. Такой метод хорошо действует на маленьких лентяйчиков и хитрюк, которые норовят увильнуть от домашних поручений. Опасность вторая. Оказывая ребенку помощь, вы можете сами отстранить его от дела по той причине, что у вас оно получается лучше. «Ну, кто так лепит? Да, я сделаю!» И нетерпеливый родитель профессионально создает шедевры скульптурной пластики. А ребенок чувствует себя неумехой и недотепой. Какой уж тут язык любви! Чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно выполнять простое правило – делать не вместо, а вместе. Если же какие-то сложные моменты требуют только ваших усилий без участия ребенка, сделайте это, но обязательно заверьте ребенка, что когда-нибудь и он так сумеет. Или даже в некоторых случаях давайте ребенку попробовать сделать эту часть дела самому, чтобы повысить его самооценку. И еще один важный момент. Язык помощи тесно связан с языком совместного времяпровождения. Это и понятно, вы же не можете оказать ребенку помощь, не потратив на это хоть сколько-нибудь времени. Поэтому для многих детей эти языки переплетаются, и ваша помощь может плавно перейти в совместный отдых. Такое сочетание «помощь» и «время» больше свойственно для мальчиков. Это связано с особенностью их мышления. Мальчики более логичны и практичны. Девочки более эмоциональны, и поэтому, как вы догадались, им чаще свойственны языки любви, связанные с прикосновениями и подарками. Самым универсальным языком любви являются, пожалуй, слова поощрения. В них в равной степени нуждаются и сыновья, и дочери. Ну и последний секрет, который я раскрою, о пяти языках любви. Чтобы отдавать любовь, у вас должен быть ее запас. Неважно, каким языком любви вы решили воспользоваться, любовь уже должна быть в вас. Многие родители признают, что чувствуют себя опустошенными, и поэтому у них не получается любить детей так, как они хотели бы. Они хотят и не могут. Знаете почему? Вы не можете отдать то, чего не получили. Я могу отдавать любовь своему ребенку, потому что у меня есть источник, щедро изливающий на меня потоки любви. Это мой Отец, Иисус Христос. Он наполняет меня, а я, наполняясь, могу делиться со своим ребенком, чего и вам от души желаю. До свидания.
3: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: В Евангелии Христос сказал: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, просите и дано будет вам». Итак, что мы видим, какой урок Христос хочет нам с вами преподать? Он говорит: «Ищите, и вы найдете». Наша жизнь, так или иначе, она неотъемлемо связана, неотрывно с поиском. Мы поиски всегда либо работы, либо лучшего места жительства, либо спутника жизни, но мы всегда в каком-то поиске, и это было, есть и будет всегда. Мы всегда что-то ищем. И вот в эту красивую, обычную, казалось бы, картину жизни очень важно вплести еще один такой крайне важный элемент – поиск мира. В Нагорной проповеди Христос очень красиво, я бы сказал так, классически представил этот вопрос. Он говорит: «Блаженны миротворцы». Человек, который творит мир, человек, который несет мир, ищет мир, человек, который делает все для того, чтобы был мир вокруг него. Более того, обратите внимание, как это влияет на качество нашей с вами жизни. Когда ты работаешь с человеком мирным, когда ты живешь с человеком мирным, у тебя на сердце тоже приходит мир и покой. И поэтому Библия не просто так говорит, что мы должны искать мира, мы должны стремиться к миру. И апостол Петр в своей 3 главе, в 11 стихе говорит так: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Интересно, ищи мира и стремись к нему. Вам приходилось, наверное, когда-то мириться с кем-то или детей мирить. И вот видно, когда один уже хочет помириться, а другой еще никак не хочет. И вот это очень плохо. Нужно, чтобы мы, как Божьи дети, как христиане, как те, которые учатся у него, всегда были открыты к тому, чтобы идти к миру первыми. Поэтому блаженство миротворцев, оно большое будущее имеет, потому что написано в оригинале там: «Они будут наречены сынами Божьими». То есть миротворец – это фактически Божье дитя, он наречен сыном Божьим. А вы можете себе вообще вообразить, а какое будущее у Божьих детей? О, оно самое лучшее, оно самое светлое. Но иногда нам кажется, что обида настолько сильная, что я не хочу мириться, я не хочу мира. Но Библия все-таки побуждает нас делать все так, чтобы даже солнце не садилось во гневе нашем, чтобы гнев был локализован, чтобы мы не были людьми конфликтными, чтобы мы были людьми мира, людьми добра. Это очень важно для нас. Этому надо учиться, это надо практиковать, это надо пробовать, это надо делать. Иногда мы можем встретиться с людьми, которые не хотят мира. Такое бывает. Поэтому мы будем постоянно как бы перед выбором. Либо мы тоже будем людьми, которые не стремятся к миру, либо все-таки мы будем нести то, что мы должны нести. Мир, который вокруг нас. И казалось бы, ну, это же не популярно, это же не модно сегодня. Я иногда наблюдаю за людьми, я вижу, насколько они заряжены, насколько они, знаете, как бы агрессивны уже вот прям с утра. Но в это же самое время, посмотрите, какую приятную роль играет человек мирный. Я хочу, чтобы каждый из нас мог в своей жизни испытать это огромное удовольствие от того, чтобы стать человеком мирным. Человеком мирного духа, спокойным. Потому что кто-то заметил, очень часто 10% – это ситуация, а 90% – это реакция. Так если 90% – реакция, и если она будет на 90% мирная, то, я думаю, будет очень и очень хорошо. Давайте учиться этому, давайте к этому стремиться, и да поможет нам Бог.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
4: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Чтоб реки обратились вспять. Все в вашей воле людей невинных расстрелять. Все в вашей воле и затрубить призыв к войне. Все в вашей воле.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
3: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
4: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город Сад?
5: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
6: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
4: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
4: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
4: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
2: Исаак.
4: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
3: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
3: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
6: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень. Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама. Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека. Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд. Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
6: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе. Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
3: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом. Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
3: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть. И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место». Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!» Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота. «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!» Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
3: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
4: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: С днем рождения!
1: Мы тебя любим!
3: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
2: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

приуныли. А лев стал говорить: зачем вам с нами драться? Кому нужна война? Мы можем все остаться друзьями навсегда.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
7: Почему люди страдают? И почему бы Богу не прекратить страдания на земле и не ответить на вопросы «Зачем? Почему? Для чего?» Сегодня на эти непростые вопросы нам поможет ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Мы рады, что вы с нами. И вот такой вопрос вначале. То, что страдание является неотъемлемой частью человеческого существования, это уже понятно каждому. И кто-то говорит, что меня наказывает Бог за мои грехи и связывает страдания с Божьим наказанием. А кто-то говорит, нет, Бог не наказывает, это дьявол причиняет страдания людям. Вот откуда берутся страдания? Что является источником страданий на нашей земле, в нашей жизни?
8: Спасибо, Дмитрий, за этот вопрос. На самом деле ответ не может быть на этот вопрос очень коротким, потому что вопрос очень глубокий, вопрос страданий, зла, той боли, которую сегодня мы видим на нашей планете, когда

0: начальника зла, родоначальника страданий. В Библии эта книга называется книгой Иова. Угу. И вот в книге Иова мы как раз находим причину страданий людских, почему это произошло, как это происходит. Посмотрите, как начинается вообще книга Иова. «Жил некогда человек в земле Уц, звали его Иов. Был он непорочен, честен перед Богом, он благоговел и избегал зла». Угу. То есть мы видим с вами жизнеописание человека праведного, человека, мы могли бы сегодня сказать, святого.
1: Святого человека.
0: Человека, который любил Бога, жил по заповедям, имел отношение с этим Богом. Но вот однако, когда мы продолжаем дальше читать, кроме того, мы видим, что Иов был человеком молитвы, у него было много детей, он за каждого из них молился, то есть он переживал о детях. По всей видимости, он был еще и хорошим отцом. Но вот в его жизни начинаются проблемы. Uh-huh. Его, на его жизнь обрушиваются трагедии. Посмотрите, как об этом говорит нам Священное Писание. Вообще, что произошло с Иовом? Вы только послушайте. «И вот однажды, когда сыновья и дочери Иова ели и пили вино в доме старшего из братьев, приходит к Иову вестник с такими словами: «Волы твои были на пашне, а ослицы паслись неподалеку, как вдруг напали сабияне, угнали скот, и слуг твоих изрубили мечами. Только я один уцелел, чтобы поведать тебе об этом». Не успел он закончить свою речь, как приходит другой вестник и говорит: «Огонь Божий пал с неба и сжег дотла овец и коз и слуг. Только я один уцелел». Не успел он закончить свою речь, как приходит еще один вестник и говорит: «Напали халдеи тремя отрядами, захватили верблюдов и угнали их, а слуг изрубили мечами». А дальше вообще трагедия происходит в его жизни. Написано: «Сыновья твои и дочери были в доме старшего брата, и вот вдруг ветер повредил основание, рухнуло и убил всех детей». Вы представляете, вообще человек, который жил вот такой святой жизнью, угу, и вдруг на него обрушивается, он, во-первых, становится банкротом, как мы бы сегодня сказали, да? Он лишается всего имущества. Но дальше он лишается самого дорогого, что у него было, это его дети. Угу. Но и на этом не заканчивается. Дальше, когда мы исследуем книгу Иова, мы встречаемся с тем, что Иов лишается своего здоровья.
1: Здоровье.
0: Он был поражен страшной болезнью. И вот эти несчастья все обрушились на человека, как мы говорим святой. Почему?
1: Да, вот это почему? И это вот было наказанием Божьим или что?
0: И вот ответ на этот вопрос мы находим в самой первой главе книги Иова. Я хочу, чтобы наши телезрители услышали ответ, как это написано в Библии. «Однажды собрались сыны Божьи, чтобы предстать перед Господом. Вместе с ними пришел и противник. Спросил Господь противника: „Откуда ты пришел?“ Тот ответил Господу: „Ходил я по земле и всю ее обошел“. И сказал Господь противнику: „А ты приметил слугу моего Иова? Нет большего на земле такого человека, непорочен он и честен предо мною, благоговеет и избегает зла“. И ответил противник Господу: „Разве даром Иов благоговеет перед тобою? Не ты ли оградил его со всех сторон, и дом его, и всем, чем он владеет? Всякое дело, за какое он не возьмется, ты благословил, и стада его заполнили землю. Но лишь протяни свою руку, коснись всего того, что у него, и тогда он открыто проклянет тебя“. И сказал Господь противнику: „Вот все, что у него есть, в твоей власти, лишь его самого не касайся“. Тогда пошел противник прочь с глаз Господни». Угу. То есть вот эта библейская история очень четко дает понять, что у Бога есть противник. Мы все знаем и называем его дьяволом, а сатаной. Угу. И именно сатана является родоначальником тех бед и несчастий, которые обрушиваются на Иова. Но почему? Весь вопрос, почему? Почему дьявол так открыто вступает в конфликт с Богом за жизнь Иова? И вот здесь есть очень интересное слово. Посмотрите, разве даром он благоговеет? То есть основное, против чего восстает дьявол и в чем он пытается посеять сомнение даже у Бога, Это слово «даром», это очень древнее слово «хинам» или древнееврейское слово «хинам», а еще

0: от этого, корни этого слова берет такое слово, как благодать сегодня наша, хэн. Так вот, он говорит, да, конечно, Господь, почему бы Иову не служить тебе? Посмотри, как ты его ограждаешь, посмотри, как ты его благословляешь. Но разве даром он тебе служит? Это все происходит потому, что ты в его жизни присутствуешь. И вот отсюда начинаются беды Иова. Отсюда происходит вот это несчастье, которое на него обрушивается. Дьявол всегда являлся, является родоначальником зла.
1: Угу. То все-таки это не Бог.
0: Конечно. И Священное Писание четко и определенно показывает нам, что не Бог. Более того, мы видим с вами, что Бог ограничивает его в тех бедах, которые он пытается обрушить на Иова. Жизнь Иова, как и жизнь каждого из нас, она не проходит в стороне от великой борьбы. И я думаю, и наши телезрители должны понимать об этом, что ходим мы в церковь или нет, верим мы в Бога или нет, считаем мы себя верующими людьми или нет, за жизнь каждого из нас идет великая борьба между добром и злом, между истиной и заблуждением, между Христом и сатаной. И вот в этой великой борьбе дьявол, который занимает позицию зла, пытается нас уничтожить, а Бог все время спасти.
1: Так вот, из прочитанного отрывка получается, что такие тяжелейшие страдания на долю Иова выпали из-за того, что дьявол поставил под сомнение вопрос его как бы искренности, да?
0: Да.
1: Это подверг сомнению его мотивации в служении Богу. Угу. Так получается, что Бог, ну, отреагировал на это, ну, как бы заявление дьявола, на это сомнение тем, что он разрешил это все в жизни Иова допустить. А вот разве это не слишком
0: тяжелое испытание?
1: Тяжелое испытание. Как бы можно ли после этого Богу доверять? И вот как здесь вот вопрос справедливости.
0: Да, это на самом деле очень важные вопросы, потому что все началось с того, что дьявол ставит под сомнение мотивы служения Иова, да и любого человека Богу. Почему мы ходим в церковь?
1: Угу.
0: Потому что наши родители нас так приучили, потому что нам там хорошо, потому что мы хотим попасть в Царствие Божие. То есть из каких мотивов мы служим Богу? Вот это главное, вокруг чего начинается великая борьба, мотивы наши. И дьявол подвергает сомнению мотивы Иова. Бог говорит, Иов верен мне, потому что он меня любит. Не потому, что я ему дал много детей, не потому, что я ему дал много скота, не потому, что он самый богатый человек на Востоке. Нет, не это причина служения Иову мне. А дьявол говорит, нет. Вы знаете, что интересно, когда мы читаем этот еврейский текст, то здесь в оригинале написано, вот если ты у него заберешь, он буквально написано, он проклянет тебя в лицо.
1: Угу.
0: Он буквально плюнет тебе даже в лицо, потому что тогда он не будет тебе служить. И вот здесь, конечно, Бог не мог остаться в стороне. Он хотел показать и всему миру, и всей вселенной, что Иов, как человек верующий, богобоязненный, служит ему не из-за чего-то, а потому что. Не из-за чего-то, не ради какой-то выгоды, а потому что он действительно любит Бога, знает Бога, имеет с ним вот эти отношения. Не за вечную жизнь, не без какой-то выгоды, не за какую-то награду. Он служит Богу, потому что иначе не может. Он любит его. И это очень на самом деле важно, потому что когда пытаются судить наши мотивы, подвергать их сомнениям, от этого очень тяжело избавиться. И очень сложно потом как-то выйти из ситуации. Например, я могу сказать, Дмитрий, вот вы, наверное, служите Богу, потому что там хотите что-то получить за это. И я какому-то скажу, одному другому человеку, вот, или обо мне скажут, да, так. Вы знаете, очень трудно потом, кто-то этому все равно поверит. Вот обвинение дьявола, оно в том как раз и его проблематичность и серьезность, что когда мы затрагиваем мотивы, от этого очень тяжело избавиться. И поэтому Бог допускает в жизни Иова показать и для всей Вселенной, и для нас, грядущих поколений, что мотивы его были абсолютно другие.
1: Ну, Иов-то, наверное, этого всего не понимал. Он-то как к этому относился, к этим страданиям? Наверное, если бы спросили самого Иова, ты хочешь прострадать или вот перенести эти страдания, но тогда твои мотивы будут оправданы. Но неизвестно, что бы он выбрал.
0: Иов хорошо знал Бога.
1: Угу.
0: И вот когда мы задаемся вопросом, можно ли доверять Богу,
1: угу.
0: Можно доверять Богу, когда ты его знаешь. Когда ты знаешь Бога, когда ты знаешь и имеешь с ним отношения, тогда бы что бы с тобой в жизни ни случилось, и дальше мы видим это на примере книги Иова, что Иов не подвергает сомнению свою жизнь. И друзья, которые пришли к нему, стали говорить ему, что ты должен признать себя грешником. Жена вообще даже советовала Иову похулить Бога и таким образом уже, чтобы его страдание и жизнь закончилась. Но Иов понимал, что у него все нормально в отношениях с Богом.
1: Угу.
0: Он знает Бога, он любит его. И это помогало ему перенести те страдания, которые на него обрушились. Иов прекрасно понимал, с одной стороны, что если Бог и допустил эти страдания в его жизни, не он является причиной этих страданий.
1: Понимал это его все-таки. Но когда понимаешь такое, да, вот это понимание есть, то это легче переносить страдания. Мне кажется, что ну, вот мы сегодня имеем историю Иова, и вот этот занавес он как бы открыт перед нами, да, нам понимая, ну, как бы хотя бы теоретически понимая, нам легче как-то вот воспринимать страдания в нашей жизни. А ведь если этого не знаешь, то действительно возникают вопросы: Господи, за что? Что я такого сделал? Да?
0: Поэтому эта книга есть, поэтому книга Иова есть в Священном Писании, для того, чтобы мы могли приоткрыть завесу великой борьбы и увидели, что происходило в жизни Иова, что происходит сегодня в жизни многих людей. Вы замечали, Дмитрий, что очень часто страдают как раз хорошие люди? Автомобильная катастрофа. В одной пьяный водитель, в другой примерный семьянин. И вдруг погибает вот этот примерный семьянин, а пьяный водитель отделывается легким испугом. Почему?
1: Да.
0: Потому что дьявол пытается уничтожить сегодня именно... Он всегда обрушивался на детей Божьих. И сегодня он с особой силой и яростью обрушивается на тех, кто пытается, кто живет сегодня по Божьим принципам. И поэтому книга Иова есть в Библии, чтобы мы могли увидеть эту великую борьбу и понимать, на чьей стороне мы сегодня находимся. Очень важный вопрос, справедлив ли Бог, когда Он оправдывает Иова? Ведь Он заявляет перед всей Вселенной: посмотрите на Иова, посмотрите, что он служит мне. И вот здесь, в жизни Иова, мы должны понимать, происходит вот этот вселенский конфликт, когда Бог оправдывает Иова перед всей Вселенной. И он показывает, что это справедливо, что Иов служит ему не за что-то, а именно из-за любви.
1: То есть получается, что наличие страданий, да, в жизни не говорит о том, что человек какой-то грешник.
0: Абсолютно,
1: да,
0: верно. Вот. Знаете, я более того скажу, что, конечно, иногда сегодня люди говорят, вот человек там упал, сломал ногу. И какие-нибудь такие верующие люди говорят: а, я знаю, почему ты ногу сломал.
1: Грешник.
0: Потому что ты грешник. Или потому что ты что-то сделал против Бога.
1: Угу.
0: И люди, к сожалению, представляют сегодня Бога себе совершенно по-другому, как, знаете, некую личность, которая только и ждет, чтобы уничтожить человека. А вот как раз книга Иова показывает нам совершенно другого Бога. И, может быть, как-нибудь мы поговорим об этом в следующий раз.
1: Борис Геннадьевич, спасибо, что вы были с нами. Уважаемые друзья, с вами была программа «Верую». Действительно, причина страданий нам отчасти непонятна. Но будем бояться осудить людей и назвать их грешниками, потому что в их жизни происходят какие-то неприятности. И по отношению к себе тоже. Мы не знаем почему, но Господь обязательно откроет нам, когда придет время.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на нашу кухню.
3: Секрет здоровой пищи, приготовленный со знанием и вдохновением. Необычно, полезно и вкусно.
1: Старославянские вареники. Тесто. Взять 2 стакана муки, добавить 1/2 чайной ложки соли, перемешать. Влить 1 стакан кипятка, добавить 1 столовую ложку растительного масла и замесить тесто. Начинка. 300 граммов капусты и 1 луковицу мелко нарезать. Тушить в глубокой сковороде с небольшим количеством воды около 3 минут. Затем добавить 1 стакан кипятка, 1/2 чайной ложки соли, 1/2 чайной ложки приправы, 1 столовую ложку растительного масла и 1 стакан риса. Закрыть крышкой и тушить на медленном огне до готовности. Затем добавить 0,5 стакана пропущенных через мясорубку проросших зерен пшеницы. Перемешать. Тесто тонко раскатать. Сформировать вареники. Варить в кипящей подсоленой воде до готовности. Выключить. При возможности перед выключением добавить в бульон листья молодой крапивы и перемешать. Подавать со сметаной.
3: Мы стараемся готовить самое интересное, так что нуждаемся в ваших советах и отзывах. А пока
2: желаем вам, будьте здоровы! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Воскликните Господу вся земля.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Что будет происходить в церкви, если у руля встанут деятели, не умеющие ни ладить с людьми, ни щадить их чувств, ни вдохновлять их, ни считаться с их интересами? Что будет, если такие руководители не будут обращать внимания на грубость и хамство? Если его не обуздывать, то зло будет процветать. Итог такого руководства – это Псалом, 11 стих 9. «Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Может ли такое быть в церкви? Кого нам выбирать в ее руководство? Конечно, людей проверенных, надежных, любящих, знающих, имеющих опыт, то есть людей мудрых. Что нужно, чтобы увидеть людей способных? Как выявить духовные дары? Что для этого нужно? Время и случай, как говорит Писание. То есть вовремя предоставленная возможность проявить себя. Когда человеку предоставляется такая возможность раз, в результате люди огорчаются и разочаровываются. Два, в их среде зреет недовольство. Три, люди или разбегаются, или устраивают революцию. Что делать с таким руководителем? Перестать мучить людей, мучить его самого и освободить от руководства. Вот известная сказка «Курочка Ряба». Вообще-то это сказка о предоставленных возможностях. Вот золотое яйцо. Прекрасная возможность. Что человек с ней делает? Он ее бьет. Вопрос: зачем бить золотое яйцо? Если я буду вести себя как раб, не привыкший думать, не берущий на себя никакой ответственности, то это золотое яйцо мне ни к чему. Меня нельзя допускать власти, потому что я привык бить яйца. Больше я не знаю, что с ними делать. Значит, я буду бить все, что попадется под руку. «Нет уж, — говорит курочка Ряба, — вам нельзя давать золотые яйца, потому что вы не знаете, как их использовать. Оставайтесь лучше на своем месте, занимайтесь тем, что у вас получается. Нельзя давать рабу власть. Сначала его нужно подготовить, научить, проверить, чтобы он избавился от тупой рабской психологии бить яйца, научился мыслить ответственно и научился относиться к людям с любовью. Да, Господь какое-то время терпит ничтожного, но в конце концов Он провозглашает суд». Псалом 11, 6 стих. «Ради страдания нищих, воздыхания бедных, ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». И вот теперь вопрос. Есть ли путь спасения для раба, который стал царем? Как ему-то спастись? И ответ можно найти в притче Иисуса Христа о неверном управителе, записанной в Евангелии от Луки, в 16 главе. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господину своему, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». При истолковании этой самой сложной из всех притч Иисуса мы, как правило, делаем две ошибки. Во-первых, отождествляем господина с Господом, чего в данном случае делать нельзя. А во-вторых, мы думаем, что Иисус хвалит неверного правителя. Но одобряет ли Христос действия его? Да, хозяин в притче выразил некое мирское одобрение изворотливости своего слуги. А что говорит Иисус? «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Хвалит ли он управителя? Здесь нет никакой похвалы или одобрения. Потому что Господь дальше продолжает в 10 тексте: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». О чем это? Конечно, о неверности. Христос неверность осуждает. Бог против всякой лжи и всякого лукавства, потому что такому человеку нельзя доверять не только Царству Божьему, но даже управлению собственным домом. Бог называет это управление малым. И здесь мы видим осуждение неверности управителя. Это одно. Далее Христос делает из притчи два вывода. Вывод второй. Невозможно служить Богу и Маммоне. И вывод первый. Все, что у нас есть, должно служить спасению как нашему, так и окружающих нас. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Как же нам все-таки понять эти слова? Господь не делает неверного правителя положительным героем. Он так и остался неверным и в своей неверности не раскаивается. Изощренный ум его подсказал ему выход, который показался единственным возможным для него. Это подлог, то есть замена расписок. Одним преступлением покрыть другое. И при этом пытаться заручиться поддержкой других хозяев, сделав им своего рода добро. Несомненно, что и сам хозяин на его месте поступил бы точно так же, иначе он не похвалил бы изворотливого управителя. Мы не знаем, чем закончилась эта история, да это и не важно. Скорее всего, ничем хорошим для управителя, потому что подлог был раскрыт, и хозяин с такой ироничной усмешкой хвалит свою слугу неверного за воровскую догадливость. Но эта похвала не сулит неверному слуге ничего хорошего. Как в одном знаменитом фильме: «За изобретение ставлю 5, а по предмету неуд». Неуд. Вор остался вором, хотя и очень догадливым. Раб, который стал управителем, остался все тем же подлым рабом. Как же понимать слова Христа? «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». То, что когда мы делаем добро, люди будут помнить нас добрым словом и будут благодарны, даже если мы сделаем это из нечистых побуждений. Отношения между людьми укрепляются добром, которое мы делаем друг другу. Даже если я не хотел помочь, но под давлением обстоятельств все-таки помог, я все равно приобрел друга. и не только на земле. Об этом говорят и другие притчи Христа, например, о неправедном судье. Эта притча записана в Евангелии от Луки, 18 главе. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Вот в этой притче Иисус говорит о том, что судья сделал добро поверх своего желания. Он не хотел помогать, он, может быть, даже противился, но все-таки сделал добро. И как вы думаете, каково было отношение вдовы к этому судье? Была ли она ему благодарна? Несомненно, он в ее глазах стал ее другом. Или в другой притче о ленивом сыне, который никак не хотел идти работать в винограднике отца, но все-таки пошел. Она записана в другом Евангелии, в 21 главе Евангелия от Матфея. «У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал, «Тоже». Этот сказал в ответ, «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, «Первый». Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». И здесь, в этой притче, также мы видим, что побуждение сына первого были негативные. Он не хотел идти работать, но поверх своей воли, что ли, вопреки ей, он идет и работает. И Господь хвалит его. Случай с богатым юношей в Евангелии от Марка. Когда к Иисусу подошел этот юноша и спросил, «Что же мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Этот юноша был также рабом. Рабом своего эгоизма, своей алчности. Ему никак не хотелось расставаться с этим большим своим богатством. И как же трудно, как Иисус сказал, богатому расстаться с ним. Подобное происходит и с рабом, когда он становится царем. Ему нужно отдать все, что он имеет, все, что он нажил, и раздать все нищим. Посмотрите, что сделал начальник мытарей Закхей. Когда Иисус встретился с этим человеком и сказал, «Тебе, мне надлежит быть у тебя в доме», что произошло дальше? Он поспешно сошел, принял его с радостью, и все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему». Половину своего неправедного богатства этот мытарь сразу же отдал нищим, а из другой половины возместил убытки тем, кого он обидел. Возместил в 4-кратном размере. И что на это говорит Иисус? «Ныне спасение дому сему», то есть дому Закхея, потому что он сразу приобрел массу друзей, причем не только на земле. Рабу, который стал царем, следует поступать так же. И это для него единственный путь спасения. Все свое неправедное богатство отдать неимущим, возместить обиженным, а потом отречься от престола, вернувшись к тому, чем он занимался раньше. Но только не в положении раба человеческого, а раба Божьего. Центральный текст 11-го псалма говорит о том, что Господь контролирует ситуацию как в государствах, так и в церкви. Он говорит: «Ради страданий нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Господь против всякого лукавства. И Он защитит тех, кого хотят уловить лживые речи. Он не даст в обиду праведника. Он совершит суд над теми рабами, которые возмечтали поцарствовать над народом Божьим. Он сам поставляет царей и сам же убирает их тем или иным образом. Давайте же избавляться от рабской психологии, использовать людей в своих интересах. Давайте размышлять, а не использует ли кто меня в своих корыстных целях и послужит ли во благо людям то, чем я занимаюсь сегодня. Не будут ли они страдать от моих действий? С другой стороны, не будут ли они страдать от моего бездействия, от моей отстраненности, от моей пассивности? Раба отличает, кроме того, еще и равнодушие к делам господина. Ему все равно, что происходит с хозяйством. Он всего лишь раб. Давайте изгонять из себя раба силой Духа Святого. Только в этом случае последние станут первыми в Царстве Божьем. Только когда освободятся от рабства греха, от подлой рабской психологии, в Царстве Божьем не будет рабов. Его наследуют свободные, освобожденные Христом от рабства греховных амбиций. Будем же стараться побеждать в себе рабов в похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. Над этим всем нам нужно быть настоящими царями, чтобы властвовать над проявлением нашей греховной природы. Перестанем же быть рабами своих мелочных интересов и своего эгоизма, но будем добрыми рабами Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Его, едва ли не самого несоветского подданного СССР, назвали Иосифом в честь Сталина. Уже с ранних лет в жизни Бродского многое символично.
0: Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Детство прошло в маленькой квартире в том самом питерском доме, где до революции жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, и откуда они отправились в эмиграцию.
2: В школе, которую посещал Бродский, некогда учился Альфред Нобель. В 1986 году Бродский станет нобелевским лауреатом. О детстве он вспоминал неохотно.
0: Обычное детство. Я не думаю, что детские впечатления играют важную роль в дальнейшем развитии.
2: В 1955 году, не доучившись, Бродский поступает работать на военный завод фрезеровщиком. Пожелав стать хирургом, идет работать помощником прозектора в морге госпиталя, где помогает анатомировать трупы.
0: За несколько лет он опробовал больше десятка профессий – техника-геофизика, санитара, кочегара, фотографа. Он ищет работу, которую можно совмещать с творчеством.
2: Писать стихи впервые попробовал в 16 лет. Подтолкнуло писать впечатление от чтения сборника Бориса Слуцкого. Первое стихотворение было опубликовано, когда Бродскому было 17 лет, в 1957 году.
0: На рубеже 1950-х-1960-х изучает иностранные языки – английский и польский. После чего начинает работать как профессиональный переводчик. Тогда же знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Донна, которому посвятил большую элегию.
2: Интересно, как описывает Бродский свои первые религиозные переживания, связанные с прочтением Библии.
0: «В возрасте лет 24 или 23, уже не помню точно, я впервые прочитал Ветхий и Новый Завет. И это на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление в жизни. Библию трудно было достать в те годы. Я сначала прочитал Бхагавад-гиту и Махабхарату, и уже после мне попалась в руки Библия. Я совершил свой выбор в сторону идеалов христианства, если угодно».
2: Отныне, почти каждый год, поэт создавал в канун, либо в самый день праздника, стихи о Рождестве. Его рождественские стихи сложились в некий цикл, работа над которым шла более четверти века. Как правило, в этих стихах космическому холоду противопоставлялся утробный уют пещеры и взгляд отца, свет звезды с другого конца Вселенной, который здесь оказывается все же не беспредельной пустотой, а замкнутой в некоем единстве.
0: Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака на лежащего в яслях ребенка, издалека, из глубины Вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца.
2: Его размышления о Боге иногда довольно необычны. Язык – начало начал. Если Бог для меня и существует, то это именно язык. Но размышления на эту тему в стихах дают совершенно другую картину – суждений тонко чувствующего верующего человека.
0: Его позиция христианина приводит иногда к высказываниям, которые поражают своей точной характеристикой духовного состояния времени и человека.
2: Нынче поклонники оборота «религия – опиум для народа» поняли, что им дана свобода, дожили до Золотого века. Но в таком реестре издержки слога «Свобода не выбрать» весьма убога. Обычно тот, кто плюет на Бога, плюет сначала на человека.
0: В начале 1960-х круг общения Бродского очень широк. В это время он знакомится с Анной Ахматовой, которая одарила его дружбой и предсказала ему блестящее поэтическое будущее. Она навсегда осталась для Бродского нравственным эталоном.
2: Уже к 1963 году его творчество становится более известным. Стихи Бродского начинают активно ходить в рукописях. Несмотря на отсутствие весомых публикаций, у Бродского была скандальная для того времени известность поэта самиздата.
0: В 1964 году он был арестован. Его обвинили в тунеядстве и присудили высылку на 5 лет. Ссылку он отбывал в деревне Наринской Архангельской области. Свободного времени здесь было достаточно, и оно целиком заполняется творчеством.
2: Здесь он создал наиболее значительные произведения доэмигрантского периода. «Одной поэтессе», «Два часа в резервуаре», «Новые станции к Августе», «Северная почта», «Письмо в бутылке» и другие.
0: Бродский был досрочно освобожден. Вместо 5 он провел в ссылке 1,5 года и затем получил разрешение вернуться в Ленинград.
2: В 1972 году Бродский покидает СССР и оседает в Соединенных Штатах Америки, где до конца своих дней преподает русскую литературу в различных университетах. Поэту не разрешили приехать на родину даже на похороны матери и отца. Это в значительной степени сказалось на его позднем нежелании посещать родной город в 90-х годах.
0: В декабре 1987-го он становится писателем-лауреатом Нобелевской премии по литературе за всеохватное авторство, исполненное ясности мысли и поэтической глубины.
2: Иосиф Бродский умер в Нью-Йорке от инфаркта в 1996 году во сне, в ночь на 28 января. Похоронен в протестантской части кладбища на острове Сан-Микеле в Венеции.
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Вот такой вопрос к нам поступил. Кто такие фарисеи и саддукеи? Давайте попробуем на него ответить. Вообще, евангелист Матфей часто упоминает фарисеев и саддукеев вместе. Ну, например, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 1 стихе, читаем. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». Итак, мы видим с вами, что в Евангелиях упоминаются фарисеи и саддукеи. Кто они такие? На самом деле фарисеи и саддукеи – это религиозно-общественное направление в рамках иудаизма. То есть в самом иудаизме были различные фракции. В данном случае фарисеи – это одни из представителей такой фракции или партии, да, религиозно-общественной. И саддукеи, которые больше относились к священнической аристократии, но тем не менее тоже были влиятельными фигурами в иудаизме и, конечно же, влияли и на религиозность, и на общественность, и политику, в том числе и в иудаизме. Если мы посмотрим на историю фарисеев, то был такой период в иудаизме, эллинистический период, или межзаветний его еще называют, когда сильное влияние Греции на общественную жизнь иудаизма настолько влияло, да, что потихонечку, постепенно евреи принимали эллинистическую культуру, то есть считали ее как бы такой приемлемой, и стали вводить многие правила, какие-то обычаи, даже строить различные развлекательные такие центры на тот момент. Соответственно, часть людей, которые противились этому и были очень ортодоксальны, они попытались противостоять этому. Вот здесь как раз вот в этой борьбе и противостоянии эллинизации, да, то есть это влияние греческой культуры на иудаизм, и появляются фарисеи, да, от еврейского слова или арамейского слова, там разные есть версии, да,

Паришим, который означает именно отделенный, отсюда и происходит как бы фарисеи, да, это слово. Что оно означает? То есть отделенные. Они пытались себя отделить от греческой культуры, от ее влияния, отделить, соответственно, Божьи заповеди, Божий закон. Были очень привержены таким к строгим моралям, к строгим правилам, к соблюдению различных обрядов и ритуалов для того, чтобы все сделать правильно и соблюсти, так скажем, Тору, закон, и не только, но и сохранить иудейскую, еврейскую культуру, религию, веру. И они в этом отношении были очень консервативны и, конечно же, иногда, может быть, даже и фанатичны. А вот саддукеи, наоборот, они принадлежат или восходят к священнику Садоку, ну, по крайней мере, по одной из версий, да, что от его именно имени происходит название саддукеи, а либо по второй версии, что они, ну, как бы претендовали на то, что был такой священник Садок, и они считали, что они восходят как раз именно к его линии. Но это, тем не менее, саддукеи – это больше такая духовная или священническая аристократия, которые занимались храмовым служением в храме, и когда он был, естественно, восстановлен, они уже там совершали свое служение. Была очень тоже влиятельной фигурой, людьми, но вот что интересно, саддукеи, кстати, как раз иногда и способствовали эллинизации, и поэтому… Можно сказать так, что саддукеи были более либеральны, это очень условно, да, а фарисеи были консервативны. И, соответственно, в иудаизме уже где-то в втором веке до нашей эры и в первом веке нашей эры, естественно, вот происходят такие разногласия. А когда мы читаем Евангелие, то мы видим, что в разных Евангелиях они упоминаются. То в саддукеи, то в фарисеи. Евангелист Матфей упоминает их вот вместе, поскольку для него и фарисеи, и саддукеи представляют собой как группу людей, которые отвергли учение Иисуса Христа, отвергли его как Мессии, как Спасителя, и, соответственно, ему противостояли. Как мы видим здесь, в отрывочке, который я прочитал ранее, да, что они приступили к Иисусу, да, его искушают и просят, чтобы он показал знамение. Итак, кто такие фарисеи и саддукеи? Это религиозно-общественное такое движение или фракции внутри иудаизма II века до нашей эры. И фарисеи просуществовали чуть дольше II века нашей эры, а, к сожалению, саддукеи просуществовали только до самого храма. Когда уже храм в 70-м году был разрушен, тогда, соответственно, и вот эта фракция саддукеев, она исчезла, то есть перестала существовать. А так мы видим с вами это две таких противоборствующие партии, которые не могли друг с другом согласиться, спорили по многим вопросам, противостояли друг другу, и у них было очень много разногласий.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет Вадим Кочкарев.

спасли и до креста. Но ведь в этом есть урок и для меня на кресте.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Наверняка каждый из вас слышал фразу, что жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно, больно за бесцельно прожитые годы. Знакомо? А хотели бы вы услышать, как эта фраза звучит в полном контексте? Послушайте внимательно. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Чтобы не жег позор за подлинное, мелочное, прошлое. И чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь, все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища. Эти слова написал тяжело больной и уже практически ослепший Николай Островский в романе «Как закалялась сталь». Действительно, жизнь дается нам один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Именно такие бесцельные годы есть в жизни каждого зависимого человека. Но выздоравливая, мы помогаем зависимому найти значимые цели в его жизни. Цели, ради которых он уже никогда больше не будет употреблять. Поэтому сегодня наша передача будет посвящена тому, как найти цели, чтобы наша жизнь больше никогда не была бесцельной. В 1979 году на одной из лекций Гарвардской программы MBA студентам задали вопрос: есть ли у вас четко прописаны цели на будущее и планы по их достижению? Только 3% студентов ответили, что у них были прописаны цели и имелись жизненные планы. Еще 13% признались, что у них есть цели, но не в письменной форме. Подавляющее же большинство, это 84%, не имело четких целей вообще. 10 лет спустя выпускников снова собрали вместе. Им задали вопрос о том, сколько они зарабатывают, и обнаружилось невероятное. 13% выпускников, у которых были написаны цели, зарабатывали в среднем в 2 раза больше, чем те 84, у которых целей не было. А те 3%, чьи цели были четко сформулированы 10 лет назад, зарабатывали 10 раз больше, чем остальные 97 вместе взятые. Знаете ли вы, что слово «грех» – это не изобретение богословов? Греческое слово «хамартия» переводится как «промах», «попадание мимо цели». Грех – это как стрела охотника, когда он целится в цель, не попадает в цель и делает промах. Поэтому самый большой грех – это бесцельно прожитая жизнь. Кто-то сказал, что если я в никуда целюсь, туда же я и попаду. Всех людей сегодня можно разделить на 3 категории. Первая категория людей – те, у которых нет желаний. Вторая категория людей – те, у которых есть желания, но нет целей. И третья категория людей – это те, у кого есть и желания, и цели. Тип первый. Люди, у которых нет желания. Таких людей большинство. Их еще можно назвать люди амеба. Слово амеба означает изменчивое. Такие люди изменчивые и, подобно амебе, не имеют постоянной формы. Подобно амебам, которые живут в иле или на дне прудов, загрязненной водой, многие люди сегодня оказываются на дне этой жизни. Вся их жизнь сосредоточена вокруг таких вещей, как поспать, поесть, поработать. И так каждый день. Самое большое желание – это купить новый телевизор и рассказать об этом достижении всем соседям. Их образ жизни можно назвать так – поскорее выйти на пенсию и умереть на диване. Когда что-то неприятное происходит в их жизни, они обвиняют в этом других. Или спрашивают: «Ну почему же это случилось именно со мною?» Второй тип – это люди, у которых есть желание, но нет целей. Они вроде бы к чему-то стремятся, что-то хотят, но почему-то несчастливы. Дело в том, что счастье человеческое – это своего рода дробь. В числителе – то, что он имеет, а в знаменателе – то, что он желает. Получается, чем больше человек хочет, тем меньшее счастье он имеет. Позвольте вам сегодня проиллюстрировать, как живет среднестатистический человек. Скажите, что самое ценное у человека? Самое ценное у человека – это жизнь. Наша жизнь – это время. А на что мы тратим 75% нашего времени? На работу. Мы работаем, и что мы получаем за нашу работу? За нашу работу мы получаем деньги. И на что же мы их тратим? Мы тратим деньги на вещи. И если круг замкнуть, то получается, наша жизнь – это что? Это вещи? Тип третий. Люди, у которых есть и желание, и цели. Такие люди говорят: что я могу сделать немедленно, прямо сейчас, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Лев Николаевич Толстой однажды сказал: пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь. Цели в нашей жизни работают как объектив фотокамеры. Если вы правильно наводите фокус, вы получите четкую картинку. Если фокус не наведен, изображение получится размытым. Позвольте вам проиллюстрировать. Это жизнь зависимого человека, масштаб жизни зависимого человека. Почему единичка? Потому что все, что его интересует, и все, что ему нужно, это принять дозу, а потом хоть трава не расти. Все его цели вращаются вокруг дозы, которую нужно добыть здесь и сейчас. Поэтому масштаб жизни зависимого человека укладывается в один день. То есть здесь и сегодня. Завтра его не интересует то, что будет происходить. Дальше. 7 – это масштаб жизни среднестатистического человека. Обычный человек планирует свою жизнь на неделю вперед. Он знает, что в понедельник ему нужно отвезти ребенка на английский, в среду надо съездить к зубному врачу, а в пятницу он отдаст машину в ремонт. Все его цели, планы наперед можно вместить в 7-дневный цикл. 300 – и большой-большой круг. Это масштаб жизни Петра Первого. Скажите, пожалуйста, какие улицы проложил в Санкт-Петербурге Петр Первый? Сколько на них сейчас полос? На центральных улицах Санкт-Петербурга 3 полосы в одну сторону, 3 полосы в другую сторону. Скажите, пожалуйста, зачем нужны были такие огромные улицы, где в час приезжали две повозки? Да потому что Петр I думал о будущем. Его масштаб личности и его цели были на 300 лет вперед. Чем мечта отличается от цели? Я довольно часто провожу семинары о зависимости и созависимости. И на своих семинарах, когда я начинаю говорить о целях в жизни, я прошу ответить на один простой вопрос. Скажите, вот поднимите руку, у кого из вас есть цели? Почти все люди в зале поднимают руки вверх. Тогда я задаю вопрос второй. Поднимите руку, у кого из вас эти цели написаны на бумаге? Как правило, поднимают единицы. Вот вам и ответ. Цель, которая не записана на бумаге, это ваша мечта. Поэтому при постановке целей самый главный принцип гласит: цели мы пишем на бумаге. Купите в магазине самый красивый блокнот, который вам приятно будет держать в руках, и каждый день с ним работайте. В моем кабинете на стене висит картина. И как вы думаете, что там изображено? Там изображен карандаш. Самый главный инструмент в моей работе. Итак, мы пишем цели на бумаге. Я не понимаю до конца, как это работает, но я знаю, что это работает. Расскажу вам случай из жизни моей семьи. Примерно год назад, перебирая старые вещи, моя супруга нашла старый блокнот, в котором она писала свои цели 10 лет назад. Она открыла этот блокнот и стала читать старые записи. И с восторгом она закричала: «Саша, Саша, иди сюда, посмотри! Цели, которые я писала 10 лет назад, они сбылись! Они все исполнились! Все мои цели!» При этом там были и труднодостижимые цели, такие как научиться плавать. Трудно научиться плавать, когда ты боишься воды. Сейчас моя супруга плавает, ходит в бассейн и любит воду. Те цели, которые вы записываете на бумаге, каким-то невидимым образом начинают работать. Вы не просто пишете, вы создаете самый настоящий сценарий вашей жизни. Думайте на бумаге. Пишите цели на бумаге. Это заставляет написанные события сбываться. Плюс к этому написанные цели уже материализуются в написанных нами словах. Мы можем их видеть. Мы даже можем их потрогать руками. Итак, настоящая цель должна быть написана на бумаге. Цель должна быть конкретна, в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Цель должна быть адекватна, обоснована. Цель должна иметь срок выполнения. И помните, со временем цели трансформируются и изменяются. С чего мы начинаем поиск нашей цели? С ответа на три простых вопроса. Итак, чтобы найти свои цели, ответьте, пожалуйста, на три простых вопроса. Каковы мои мечты? Каковы мои хобби? И что лучше всего у меня получается делать? То есть при каком виде деятельности я забываю про все и даже про время? Итак, мы выписываем все свои цели на бумаге, расставляем цели по приоритетам, то есть переписываем их, и вначале мы пишем самые важные, самые долгосрочные, а в конце наименее важные и краткосрочные. Дальше. Для каждой цели единожды мы расписываем план достижения этой цели. То есть пишем все шаги для ее осуществления. И последнее. Мы начинаем писать каждое утро свои цели. снова и снова, каждое утро. Мы пишем наши цели, пишем конкретные цели в изъявительном наклонении и с личным местоимением. Например, я, личное местоимение, остаюсь трезвым всю свою жизнь. Я больше не беру в руки сигарету. Я закончил университет с красным дипломом. Я построил счастливые семейные взаимоотношения. А теперь, внимание, самое главное. Когда вы утром будете писать ваши цели, не посматривайте то, что вы писали вчера. Мы пишем по памяти, и со временем вы увидите, как ваши цели начинают жить своей собственной жизнью. Они начинают изменяться, трансформироваться. Именно так я и поступаю в своей жизни. Итак, вам необходимо, первое, письменно сформулированные цели на ближайшие 5, 10, может быть, 20, 30 лет. Цели конкретные, детально структурированные и расставленные по приоритету. Второе – это план достижения каждой цели. Помните, он делается один раз. И третье – это упорные действия в направлении заданных целей. Каждый день мы пишем свои цели. И последнее, что я хотел бы вам сегодня сказать. Хотя бы одна ваша цель должна быть благородной. Хотя бы одна ваша цель должна быть не ради себя любимого. Благородная цель – это та цель, при достижении которых часть вашего потенциала сеется в других людях. Вы дарите тепло, любовь, участие, внимание, помощь, деньги и время другим людям. Помните, что нас окружают не только деньги, машины, квартиры. В нашей жизни есть другие люди, которые, возможно, нуждаются и в нашей помощи. И при постановке целей хотя бы одна цель у вас должна быть посвящена другим людям, помощи им, обучению их, просто так, без денег. Итак, ставьте высокие цели. Помните высказывание Сесилии Ахерн: «Цельтесь в луну, и даже если вы промахнетесь, все равно останетесь между звезд». Выход есть. Выход есть всегда.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Служки сии вопрошали его с суровой насмешкой: «Кто ты? Уж не Христос ли?» Им же ответствовал речью он, никак не скрываясь и не отпираясь, глашатай: «Нет, не владыка Христос я». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Свое предпоследнее стихотворение Сергей Есенин начинает с вопросов. 30-летний поэт спрашивает себя: «Кто я? Что я?» Когда-то он был простым парнем из глубинки, из Рязанской деревни. Его увлечение поэзией привело его в Петербург. Здесь он и стал известным советским поэтом. Он жил в северной столице, но черпал вдохновение, думая о своем крае, где прошли его детство и юность. Вообще все его стихи — это зарисовки ищущей души, отражение совершенства и красоты в русской природе, поиск подлинной глубокой любви в человеческих отношениях. Но предпоследнее стихотворение — это взгляд в зеркало времени. Это попытка узнать себя, увидеть свое настоящее лицо и определить свое истинное место в жизни. «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синячей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле». Как-то с подобным вопросом обратились очень известные и глубоко уважаемые люди к необычному и странному человеку. Он жил намного раньше Сергея Есенина, причем жил в совершенно другое время и в другой культуре. Он не был поэтом, однако и в его жизни пришел момент, когда и ему пришлось ответить на вопрос: «Кто ты?»
3: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его». И это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: В жизни Есенина было все – слава, признание, деньги, женщины. Но все это он считал мглой, в которой он утратил цвет своих глаз, отражавших синеву небес. И последнее слово «кстати» довольно красноречиво выразило смысл всей его жизни. Иоанн Креститель не был мечтателем. Он не утратил цвет своих глаз во мгле. Он не жил словно кстати. Он был другим. Он был пророком. Он был голосом, возвещавшим слово. И его глаза светились, излучая силу божественного призвания. Он знал, что должен подготовить путь идущему за ним, подготовить путь тому, за кем последуют тысячи, миллионы. Пойдут стоячие, лежащие, сидящие. Они все станут идущими. Вопрос «Кто ты?» был задан Иоанну Крестителю тогда, когда ученые мужи пытались понять, что же происходит в пустыне. Сергей Есенин задал его себе в конце жизни, когда ощутил ее пустоту и бессмысленность. Две разные эпохи, совершенно два разных человека, а вопрос один и тот же. Может быть, это не случайно?

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, привет! Это вновь программа «Пит-стоп». Вы сегодня заехали к нам. И у нас сегодня в гараже Сережа, Милена, Велина и я, Сергей. И тема сегодня у нас звучит так: простить и отпустить.
2: Тяжелее всего прощать, когда прощения не просят. Если искренне у тебя когда-то человек просит прощения, у меня, не знаю, у меня никогда не возникает проблемы.
4: Смертельная обида на час.
3: Нет, я не обижаюсь, я сильный, я мужик и так далее.
5: Но это же тоже видно тогда. Это очень забавно со стороны смотреть.
3: Да, это забавно, когда человек показывает.
5: Нет, я не обижаюсь. Карантин здоровый, все вот так.
3: В общем, мы сегодня говорим о прощении с вами, друзья. Тема, как бы, может быть, и обсуждаемая, заезженная. Уже 1000 лет вы об этом, может быть, слышали, говорите. Но я думаю, что до сих пор кто-то из вас до кого-то еще не простил. Поэтому я хочу вас спросить, было ли такое у вас в жизни, когда вас кто-то обидел очень сильно, и вы ему долго не прощали? А может быть, и до сих пор не простили?
6: У меня есть обида одна до сих пор. Я не могу отпустить. Человек очень, очень сильно просто больно сделал. И пострадала как бы не только я, человек, который доверил мне. Вот. И, наверное, я больше могу даже не простить не потому, что это какая-то серьезная проблема, а потому что человеку все равно. Ну, он не раскаивается и как бы считает себя правым.
2: Вот. Да, наверное, тяжелее всего прощать, когда прощения не просят. Если искренне у тебя когда-то человек просит прощения, у меня, не знаю, у меня никогда не возникает проблемы простить или не простить. Вот. А когда человек действительно даже иногда не видит своей вины, то это, конечно, ужасно.
3: А у тебя было такое вот в жизни, что ты не простила кого-то?
2: Нет. У меня бывают моменты, когда просто я как бы всегда говорю, что все, я прощаю, я отпускаю, иди с Богом. Но
4: не возвращайся.
2: Да, именно так. Но все равно в душе есть осадок, и от него иногда никуда не денешься.
3: Окей.
6: Есть такие стихи, не помню, какое именно поэтесса. Благословляю вас на все 4 стороны.
5: Хороший стих.
3: Сереж, а у тебя было в жизни?
5: Не, у меня прям такого, что я не простил кого-то, и была серьезная обида, нет.
3: То есть тебя сложно.
5: Бывают люди, которые просто
3: обидеть.
5: Раздражают. Ага. Ну, нет, вот. меня можно обидеть, но я, типа, я как-то, не знаю, там, часик, может быть, об этом вспоминаешь, и все.
4: Смертельная обида на час.
5: Да,
2: таймер.
5: Примерно так.
3: Есть, как бы, еще люди, ну, много людей, может быть, это свойственно даже мужчинам. Как бы обижаться, это считается, ну, постыдным чем-то. Обижаться – это типа низко. Ну как, тебя обидели, и показывать тем более это еще.
6: Задели твои чувства.
3: Да, как бы, ты что, нет, я не обижаюсь, я сильный, я мужик и так далее.
5: Но это же тоже видно тогда. Ага. Это очень забавно со стороны смотреть.
3: Да, это забавно, когда человек показывает.
5: Нет, я не обижаюсь. Карантин здоровый, все вот так.
3: Даже если не карантин, да? Вот это на самом деле очень актуально. Я думаю, что и мужчины очень часто обижаются. Я знаю реально очень много людей обидчивых, очень сильно обидчивых. Это зависит от характера, наверное. Вот. Кстати, много от национальности зависит, я заметил.
4: Тоже интересно. Ты на меня так смотришь.
3: Нет, просто говорю. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, как прощать. И возможно ли это. Может быть, после этой программы и вы сами решите простить человеку, на которого вы обиделись. Да, Велина?
4: Я пытаюсь. Уже полгода.
3: Поэтому вот какие-то, может быть, советы от вас для начала. Вот когда вы обижались, как, что вам помогло простить человека?
5: Да просто не думать о ситуации, ну, или о поступках другого человека. И все проходит. Просто переключить свои мысли на другое, там, на работу, на учебу, что-нибудь еще.
6: Ну, это от характера зависит. Если у тебя так, как с гуся вода, есть темпераменты более мнительные. Есть, например, там, холерик или сангвиник, он там повздорили, они покричали друг на друга и успокоились на следующий день. Все, привет, все классно. А есть меланхолики, которые потом рвут подушку и думают, как он мог.
5: Ну и ладно. И чего? Ну, поревут, а потом...
3: Давайте об этом не думаешь, для начала, все. Я думаю, я забыл, это очень важно. Милен, ты можешь нам прочитать слова, что говорит вообще о слове прощения?
2: Сейчас посмотрим.
3: Что это значит?
2: Что говорит Википедия? Прощение – это отпущение вины, освобождение от заслуженного наказания.
3: Угу.
2: Так, интересно.
5: Что-то жестко.
3: Это больше судебная, наверное, практика освобождения. Да.
2: Также вот еще есть написано «отказ от личной обиды, недобрых чувств к виновному, а также отказ от мести или требований расплаты».
3: О, это да. Тоже интересно.
6: Это вот, да, правильно. Вы знаете, что в еврейской культуре, насколько я знаю, если ты причинил какой-то вред, что-то там сломал человека, разбил, что-то испортил, и он просит у тебя прощения, ты говоришь, да, я тебя прощаю, но тот, кто это испортил, обязан возместить ущерб.
5: Mm-hmm. Это логично.
6: И это правильно. Mm-hmm. А у нас, извини меня, там что-то сломал, там разбил, испортил. Прости. Ладно, поживу без своей любимой кружки, но я так утрированно.
5: Не, у меня
3: любимая кружка, это ладно.
5: Поживу без своего человека. Если он сломает, он это потом купит.
6: Он это купит.
3: Смотрите, вы живете в разных мирах. Видимо, у Велины был такой случай,